Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: час. Москва. 94,8 FM.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет ДР.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

будет мне спокойно с ними и легко. Даже если быть придется далеко, я вернусь к тебе лишь только

0: Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А рядом учатся летать. Им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое. Ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.

стражам учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взори, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

Калачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Неулыбающийся маршал нас вел на родные дела. Всех полководцев был он строже, пред ним дрожал коварный брат. И мы его боялись тоже, теперь признаюсь,

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся.

перед людьми и совестью права. Колесики все кружатся, сплетает нитка кружева, душа полна весеннего огня, а год

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

стрелять. И она пришла туда, где каждый без труда найти бы смог и женщины вина. Когда зашла заря, далекие моря, отправился французский теплоход. Но не вернулись в порт и не взошли на борт.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правы мы с тобой. Первую палатку вьюги над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Годы не вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Поющее сердце столицы.

Ходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз.

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва 94.8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

Так давно,

дали. В воздухе пахнет грозой, за далекою Нарвской заставой парень идет молодой.

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю, но наша любовь впереди.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
3: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
6: В эту субботу тема программы «День работника скорой медицинской помощи». В эфире врач скорой медицинской помощи Ирина Трофимова.
5: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Ритм Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что,
0: всего
1: что?
0: Же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так можно?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что, пожалуйста? Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее. Ну,
2: простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

Когда я, забыв о привале, иду по просторам полей, мне надо немного, была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош, куда же ты, дорога, меня зовешь?

0: точке сразу жизнь становится иной.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь не часто.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

то, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

то, что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

трудах наших, в боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Давай закурим, товарищ мой.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Что такое прайм-эра и как к ней прийти?» В эфире психолог-сексолог Анна Комлова.
0: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
4: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Гордость флота англичан. Не в тебя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Только в

быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР сидите друзьям. Только море, море.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

0: и перископ.
1: Шен-Кеннеди.
0: И кричит машина стоп.
1: Шен-Кеннеди.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шен-Кеннеди.
0: Фриц на дне уже орет.

0: говорят. Слышат сверху злобный вой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Мистер Шмидт над головой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Но игра и здесь проста.
1: Шен-Кеннеди!
0: Ранен дважды, но пришел. Груз советский порт привел.
1: Как бы храбро драли,
0: я британский офицер. Шен Кеннеди.

быть моряк. Нас под градом вражьих пуль. Входит Мурманск, Ливерпуль. И британский офицер носит орден СС.

0: смотря.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ночи гудели, печи не стихая, мой пепел ворошила кочерга. Но дымом восходя из труб Дахау, живым я опускался на луга. Мне кое с кем хотелось расквитаться, не мог лежать я в прахе и золе, не мог в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц, и песни поднимаю я убитых, и песни их зову искать убийц. Идите по земному шару гневно,

земле, пока убийцы ходят по земле. Восстаньте же, замученные дети, среди людей ищите не людей, и мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей.

И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве, и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
1: Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: 104.8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh, my goodness!
3: Lionel Messi does it again! It's superhuman!
4: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он взлетит в ракете, изменит русло старых рек и широко шагая по планете.

есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные люди.

0: замечать, что пример подобный нужно повторить у нас. Наш герой того не хуже, бравый кавалер. И поет он песню тоже на такой манер.
1: Бара-бара-бара-бара-бали, бритыкурку сеет кот. Бара-бара-бара-бара-бара-бали, что под руки попадет. Бара-бара-бара-бара-бали, все тащили к себе взор. Самовары-вары-вары-вары-вары, шаровары-вары-вары-вары-вары, все товары-вары-вары-вары-вары прямо в рот.
0: Хвастал фюрер как-то летом, захочу блицкрик, завоюю, мол,

0: во вторник и в четверг. И бомбили, били, били, били, били Берлин и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били и не брали их живьем. Так бомбили, били, били, били, били и мы били, били, били, били, били. Так и били, били, били, били, били и добьем.
1: Эти случаи нередки, память нас за вас. Били немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк всенародно говорил не раз. Можно драться с кем угодно, но с Россией спас.
0: Надо было, было, было, было не идти на нас поход. И свое свиное рыло, рыло, рыло не совать наш огород. Надо было, было, было, было знать и помнить наперед. Не ходить, идите, идите.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: В полях завислой сон лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

Крошечный мир живой, Сережку с малой броней и Витьку с маховой, Сережку с малой броней.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
6: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день!
7: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
6: Хочу напомнить, что в конце выпуска мы разыграем книгу. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка 19 века на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, сегодня у нас 15 век, Марфа Борецкая, Марфа Посадница.
7: Да, дорогие друзья. Ты, Саша, абсолютно верно заметила. Сегодня мы поговорим про достаточно известную женщину, да, этого периода времени. Ну, может быть, мы не знаем о тех событиях, которые тогда происходили. Но для этого существую я, чтобы рассказать, да? Но про эту женщину мы знаем. Но в первую очередь, почему знаем? Ну, потому что, скажем так, Карамзин, как писатель, написал о ней произведение «Марфа Посадница». Я не буду говорить об исторических корнях этого произведения, что правильно, что неправильно. Не буду говорить, интересная эта книга, современная ли эта книга. Но, в принципе, что-то в голове у нас есть. Ну, как, все же знают про «Ледяной дом», но никто Ложечникова не читал. Здесь такая же ситуация. Вот. Ну что, дорогие друзья, да, это выдающаяся личность в истории Новгородской республики. Ее биография, ну, чем древнее, тем больше окутана тайнами, да. Ее борьба за независимость Новгорода – это символ сопротивления московской экспансии того периода. Ну, сразу скажу, дорогие друзья, что не всегда в истории что-то прогрессивное должно побеждать что-то реакционное, консервативное и так далее и тому подобное. так это не происходит. Но в большинстве, да, как там говорил Остап Бендер, да, железный конь идет на смену крестьянской лошадке, да. Но не всегда так получается в истории, потому что человек более сложный. И, в принципе, мы же понимаем, что в 1472-77 годах, когда Иван III присоединил Новгород, уничтожил там новгородскую независимость, вольности и прочее, да, нельзя говорить, что Иван III и Московское княжество были более прогрессивные, чем Новгород. Новгород был более прогрессивный, более демократичный, более богатый, люди имели больше прав и так далее, но это не всегда срабатывает. Вот это надо понимать, да. Поэтому мы смотрим на Марфу Борецкую с двух сторон. С одной стороны, это сепаратистка, которая пыталась что-то сделать против центральной власти, а с другой стороны, ну, вполне возможно, хотя мы не можем сказать об этом, да, женщина боролась за те свободы, которые были у ее семьи, у ее города, у ее земель, да. Ну, как-то так. А вот Марфа Ивановна имеет девичья фамилия Лошинская. Сведения о ее начальном периоде жизни крайне скудны. Ну, тоже понятно, кто там проверял девушек, которые у кого-то там рождаются, даже, может быть, у уважаемых людей. То время было не то. Мы с вами же, ну, достаточно недавно, у нас была передача про Всеволода Большое гнездо. Сколько у него было братьев и так далее. Саша, ты можешь назвать хоть одного брата Всеволода Большое гнездо? А их там было много. В летописи об этом скудно. Где это можно найти? Ну, только в церковной книге о рождении. Ну, такие книги практически не сохранились, поэтому мы не знаем четко, в каком году она родилась, да, ну и не знаем ее образование, не знаем, скажем так, тот круг, в котором она воспитывалась, только примерно. Итак, семья Лошинских брату Марфы, Ивану Ивановичу Лошинскому, значит, Марфа Ивановна, угу. Понимаете, да? Принадлежало село Ракомль или Ракомль. Не знаю, дорогие друзья, и финно-угорские ударения. Это точно название не русское, да? Поэтому как правильно, не знаю. Но это село лежит в 3 верстах от Юрьева монастыря. То есть это Пирынь, Витославицы, вот этот район. То есть это недалеко от Новгорода и рядом Волхов. Да? То есть это очень хорошее место, богатое, находящееся около города. Такой, можно сказать, там современный пригород, коттеджный поселок. В этом селе останавливался Иван III во время похода на Новгород в 1478 году. Я думаю, это не случайно. Когда он шел уничтожать все эти вольности Марфы Посадской, он решил разорить именно то село, которое имеет отношение к этой семье. Да. Вот, потому что постой войска с руководителями государства выходит в очень большую копейку тех людей, где он ночует. Это понятно. И думаю, это не случайно. Ну, считается, что именно вот в этом селе, почему мы говорим о нем столько, наверное, если Иван Иванович старший брат Марфы, возможно, как раз это семейное поселение, да, так или иначе. А, так вот, считается, что там находился загородный дворец Ярослава Мудрого. Ну, а так это была деревенская пятина. Новгородская земля делилась на 5 округов областей. Да, Шелонская пятина, а деревенская была – это озеро Ильмень и Торжок. То есть, приграничье с Тверью. Там были...
6: Бежецкая пятина.
7: Какая?
6: Бежецкая пятина.
7: Бежецкая пятина – это тоже Тверь, это рядом с Торжком. Да. Ну, что мы еще можем сказать? Есть основания полагать, что Марфа была 2 раза замужем. Ну, не потому, что первый не понравился, бросила, да, это невозможно. Просто первый ушел в мир иной. Да, и женщины давали шанс на 2-й раз, да. Вот, видимо, действительно, скажем так, Марфа была или очень умной, или очень красивой, или очень богатой, что на нее, скажем так, согласился, ну, кто-то согласился ее брать, скажем так, после кого-то, да. Поэтому, ну, скажем так, это говорит только в плюс Марфе Посадской.
6: Мне всегда ассоциировалась она вообще с богатством.
7: Ну, давайте так. Это богатство-то переходило как приданое. Ну, приданое заплатили за 1-й раз. 2-й раз приданое уже не платят.
6: А 2-й раз она богатая вдова.
7: Ну, в общем, да. Действительно, можно сказать, что в Новгороде, дорогие друзья, женщина-вдова имела юридическую силу. То есть она была юридическим лицом. Да, в других местах этого не было, но вот она была так или иначе. Ну, со вторым мужем тут все понятно, более понятно, чем с первым. Итак, первый раз она была за боярином Филиппом. Вот, ну, лица в средние века, дорогие друзья, нередко упоминались только одним именем. Поэтому какой Филипп, с какой семьи, непонятно. Да, ну и имя достаточно распространенное. Кстати, в советское время только церковь Святого Филиппа работала в Новгороде. Все остальные церкви были закрыты. Вот, да, то есть это имеет, ну, Филипп Колычев, наверное, в честь него названо, но это уже другая история. Вот, два сына, Антон и Феликс. Почему именно Феликс, я не знаю, Саша. Как бы, да, ну, видимо, тоже православная. Откуда мы знаем про Антона и Феликса? А то, что они посетили собственность отца, Карельский берег Белого моря. То есть они на севере имели какие-то там бизнес, да? И вот там находился вотчина, а они там утонули во время переезда через море, да? То есть их лодка перевернулась, и тела погреблены в соборе храма Николаевского Карельского монастыря, который был построен на деньги Марфы. То есть она не просто вдова, она еще и детей потеряла от первого брака. Марфа передала этому монастырю три села, да, а также места рыбной ловли, которые тоже вот они могли, этот монастырь, существовать. Угу. В 1441 году ее следующим мужем стал посадник Исаак Борецкий, от которого она имела двух сыновей – Дмитрия и Федора.
6: А кто такие вообще Борецкие?
7: Ну, свое родовое прозвище – в ряде летописных источников оно не упоминается. Исаак получил от волости Борок, то есть Борецкая волость. Это, дорогие друзья, Архангельская область, Шенкурск. Именно там. Ну, еще раз, как видите, и первый муж, и второй муж занимался бизнесом на севере. Да. Архангельская или Карельская – это рядом, да, с Белым морем и так далее, и тому подобное. Возможно, ты правильно, Саша, сказала, что, видимо, у первого и второго мужа были одни и те же экономические интересы. То есть они там вместе как-то занимались. Потому что если бы Исаак был врагом первого мужа Филиппа, да, то вряд ли бы она захотела за него выйти замуж. Ну, все-таки политес надо соблюдать, да, определенный. Но считается, что Борецкие, они потомки выходцев из литовского племени прусов, которые бежали от прелести жизни по Тевтонским орденам, да, из Восточной Пруссии в Россию. А поселились они в пределах Невского конца. А конец – это городской район города, да. О, их тоже было пять в Новгороде, как раз на Прусской улице. Думается, это не случайно, да. Не всем улицам давали название в Новгороде или вообще в средние века, да, но если давали, то давали со значением. Да, так или иначе. А в 15 веке это родство еще помнилось очень хорошо. Так что неудивительно, что ее очень часто тянуло к Литве. И Литва тянула ее тоже. Ну, как бы, да, потому что, да, прусы и разные литовцы, они похожи друг на друга. А вот как, это Неревский конец, да, считается слово «меря». Такое финно-угорское племя. А вот славянский конец в Новгороде всегда тяготел к Москве. Да, ну, потому что он славянский. Да. Играло ли это крупнейшую и главную роль в политической борьбе в Новгороде в это время? Нет. Но все, конечно, помнили. Определенно, да? Ну, помнишь, Саша, как Бориса Годунова в драматическом произведении называли татарином? Угу. Ну, что он, татарин? Нет, конечно, он русский, но предки-то были, да? Ну, это напомнили, как говорится, ну, хоть что-то напомнить, понимаете? Вот, поэтому, да, это, в общем-то, играло свою роль какую-то. А после смерти второго мужа Марфа наследовала огромное состояние и обширные земли, став одной из самых влиятельных женщин Новгорода, наверное, и просто людей Новгорода. Вот. Она активно участвовала в политической жизни республики и, конечно, выступала за сохранение новгородских вольностей и против усиления влияния Москвы. Ну, Наверное, она считала, что если Новгород попадет под Москву, то, наверное, что чего-то она решится, какого-то бизнеса или еще чего-то, да? Поэтому это ей не очень хотелось. Ну и, с другой стороны, дети росли, которых тоже надо будет пристроить в посадники. Рано или поздно.
6: Сергей, вопрос у меня такой возник. Ты сказал, Новгородская республика уже, ну, вряд ли это слово использовалось.
7: Республика никогда не тяну. Нет. Республика – это просто государственный строй. Республика переводится, Саша, с латыни, как «власть народа». Рекс – царь, публикум – народ. Да? Власть народа. Вот, конечно, так не называлось. Кстати, Речь Посполитая – это поляки просто так прочитали «республика». Да. Угу. Вот там буквы, другие звуки и так далее, да, то есть это, ну, просто как государство. Угу. Да, конечно, Новгород назывался, извините, да, господин Великий Новгород. Где господин, значит, независимый. Великий, ну, понятно, Новгородов у нас много. Нижних, я не знаю, там, северских и каких там еще только у нас не было, да, вот, новых городов. Поэтому, но мы подразумеваем республика, потому что законодательная власть принадлежала вече, которая избирала посадника и совет господ, да.
6: А посадник – это кто?
7: Посадник – человек, который имел какие-то возможности, но говорить о том, что он решал все вопросы, нельзя. Но посадник – это красиво, да. Почему? Потому что в Новгороде князь не играл никакой роли. Да, середины XII века, он только министр обороны, и более никто. Да.
6: А кто же тогда был главный?
7: Совет господ, вече. Но вече не собиралось каждый день, да, оно собиралось раз в год для каких-то вещей. Она делегировала свои права совету господ во главе с посадником, да, который решает какие-то вопросы. Но вопросы войны и мира. Вопросы смещения князя, вопросы увеличения налогов – это все решало только вече, и никто другой. Да. Ну, еще раз повторю, Саша, вече в Новгороде – это не вольница, когда все мужчины-новгородцы собираются на одной площади и кричат «Люба» или что-то другое. Нет. Если будете в Новгороде, вечевая площадь – это площадь между Никольским собором и Проскевой Пятницей. Ну… 20 метров.
6: А вечевая площадь, то есть что, они, получается, вечи на улице?
7: Конечно.
6: Заседали?
7: Еще раз, раз в году. Да, они собирались. Каждый день нет. Это, извините, не Рада и не Запорожская сечь, да, не вольница какая-то, когда кто хочет, поднимает и собирает, да. Поэтому еще раз, совет господ – это серьезно. Посадник – самый главный. Ну, и вот тоже можно авторитетным, да, чем ты более богатый, тем более авторитетный посадник. Тут тоже семья Борецких 100% были достаточно такие.
6: Сергей, ну раз уже заговорили про вечи, то какие там были бояре, какие боярские роды были представлены?
7: Ну, давайте так, значение боярства в Новгороде было серьезно. В совет господ обязательно входили 3-4 самых авторитетных боярина. То есть, да, они могли быть без должности, но просто сидеть и что-то сказать. Понимаете, да? И понятно, что все время, сколько была вольность с 12 века по 15 век, 400 лет, то фамилии некоторые менялись. Это, ребята, не совет на таблии Венеции, где эти семьи как основали Венецию, так там и сидели. Хотя уже были нищеброды абсолютные, никаких влияний не имели, но имели право. Ну, типа палата лордов в Англии. Ну, вот есть... Получил место для этой семьи, она там будет, да, вот. А здесь это все-таки движение какое-то было, поэтому мы не будем говорить, что Борецкие 400 лет руководили Новгородом. Нет, конечно, дорогие друзья, они руководили в первой половине 15 века, потому что были очень богатые и авторитетные. Ну, в любой семье, знаете, как семья не без урода, какое-то поколение может быть не очень хорошее, но не удалось. Ну, не урожайный год был, понимаете, да? И не каждый сын умного человека становится также умным и авторитетным, да? Ну, мы знаем прекрасно такие вещи. Вообще, если мы разберем летописи, Саша, за эти 300-400 лет, то мы насчитаем не более 40 фамилий, из которых выбирались посадники, тысячские и прочие. Вначале представители новгородского боярства, господа их называли, нередко являлись защитниками интереса народной массы. Но к концу XIV века, в XV, это уже были аристократы со своими устремлениями. Но благодаря такому порядку создается замкнутый круг боярских властных фамилий, все значения которых часто основывалось на одном материальных средствах. Но первоначальным источником их обогащения служила торговля. Вот чем боярство в Новгороде отличается от боярства во Владимире или прочее. Везде бояре – воины, да? А вот при помощи войны они становятся героями, да? Или при помощи какой-то административной деятельности. То бояре в Новгороде – это купцы, да? Торговцы – аристократы. Ну, вследствие успехов торговли и накопления в руках новгородцев благородных металлов, вот, обозначился переход уже к денежному хозяйству. Поэтому эти семьи были не очень большие, но Борецкий и Лашинский туда точно входили. Угу. Пользуясь денежными средствами, своим влиянием, новгородское боярство обратило внимание на расширение земельной собственности. В общем, в конце концов, что-то купало и так далее и тому подобное.
6: Сергей, а вот мы все говорим, Марфа, но угу. Она же женщина все-таки.
7: Бесспорно,
6: Саша. Женщины какую-то роль играли в Новгороде, в Новгородской республике.
7: Давайте так. В тот период, о котором говорил, да, женщинам разрешалось подавать на развод только в Новгороде. Да, в других российских государствах разводиться было невозможно.
6: А какие были причины развода? Алкоголь, измена?
7: Ну, измена нет. Болезнь? Измена нормально. Угу. Психическая болезнь, ну, знаете, все генеральные актеры как-то немножко того. Вот, давайте так. Если он вор или горький пьяница, вот тогда можно оставить. Но даже если развод удавался, наступил такой, как сказать, неловкий момент, что это, Саша. Все вокруг знали о причинах, да. Вот муж пьяница, муж вор и так далее и тому подобное. Никак, никто за своих дубовых заборов ничего не выносил, да, стен своего участка, да. Поэтому здесь публичного срама, как тогда назывался развод, старались избежать любой ценой. Но влияние матерей и вдов имело значение. Вот. Но это тоже своеобразный характер такой. А в 1413 году женщины являлись навече в качестве обвинительницы. Ну, да. Вот. Марфа Борецкая, Анастасия, вдова боярина Ивана Григорьевича. Ефимия, вдова посадника Горшкова, да, Осипа. Горшковы тоже были все серьезные, да. Все они занимали видные положения, владели значительными средствами. Ну, в писовых книгах можно увидеть громадное количество их земельных владений, да, которые подписаны именно женщине-вдове. Так что женский элемент в новгородском движении занимал определенное место. Ну, это, наверное, тоже не нравилось Ивану Третьему. Да. А как раз в это время как раз начались разные у Ивана проблемы. Но не только там со второй женой, но и невесткой. Там Иван Молодой, первый сын Ивана Третьего. А невестка у него была, ну, скажем так, румынка или молдаванка, кому как хочется, да. Вот. Она, в общем-то, начала интриговать. Вот, это не очень понравилось Ивану, да, и в конце концов он переписал Московское царство Василию Третьему, отцу Ивана Грозного, да. Ну, вот как раз, да, и женщины еще, с которыми надо договариваться в Новгороде, его вообще не устраивали в принципе. Там уже началось самодержавие, абсолютная власть, так или иначе.
6: Сергей, а вот что касается взаимоотношений Литвы и Новгорода, какие-то были отношения там?
7: Ну, давайте так. А Новгород пытался играть с соседями в политику, потому что он понимал, что Москвой он воевать не может в принципе. Но с Литвой это было реально. То есть натравить Литву на Москву и остаться как бы в шоколаде. Вот поэтому, да, Новгород интересовался Литвою только как это самое, как чтобы Вильнюс или Новогрудок был независим, скажем так, обеспечивал независимость господина Великого Новгорода. Ну, я просто хочу сказать, что в Новгороде не раз сидели князья Литовского дома. То есть, и упоминается и в 1933 году, и в 1383-87 год, 89-й, 1332-34, 1444 году литовец был, и в 46 году последний литовец. То есть люди, они могли быть и русские, но приезжали из Литвы. И понятно, такие взаимоотношения содействовали сближению. Ну, дорогие друзья, наверное, самый известный такой литовец в нашей службе – это святой Давмонт. Будете в Пскове, там есть Давмонтов меч, так называемый, он висит на стене у входа. А вот, да, и выходцы из Литвы приобретают известное положение, в том числе и те, о которых мы сегодня говорили. И Литва готова была помогать.

0: Борецкий и остальные, да, могли давать денег в большом количестве Литве, чтобы оно приводило свои войска. Это серьезно, дорогие друзья. Да, это правда. Так вот, ударив по Новгороду, он уничтожал, скажем так, для Литвы финансирование.
1: Сергей, вернемся в наши дни. На радио говорит Москва. Новости.
0: Прекрасно, давайте отдохнем.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Повтор лучшего.
3: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». Сегодня у нас... История Марфы Посадницы, Новгородская Веча, борьба за независимость, ну и так далее.
0: Да, дорогие друзья, войдем в мятежный Новгород. И кроме Литвы, которая играла, да, конечно, надо сказать о Москве. А в Москве по-разному относились к Новгороду. Ну, понимали, что рано или поздно мы его прихлопнем. А Новгород еще, дорогие друзья, не только на Литву ставил, но еще в гражданской войне, которая проходила тогда в Москве, мы сделаем об этом передачу, он делал ставку не на Василия Темного, это отца Ивана Третьего, а делал ставку на Василия Шемяку, да, который, кстати, это тот, кто ослепил Василия Темного. И потом, сейчас могила Василия Шемякина находится в Юрьевом монастыре в Спасо-Юрском соборе. То есть, да, это его была штаб-квартира. Ну вот, и понятно, что когда Василий Темный победил Шемяку, Новгород оказался тем предателями, кто помогал сепаратистам во главе с Шемякой. В 1356 году был заключен между Москвой и Новгородом Яжелбицкий договор, который был подписан уже после разгрома новгородцев. А договор существенно ограничил независимость республики, лишал ее права на внешнюю политику. Ну, как лишал, было объявлено, но они все равно рыскали в Литву или еще куда-то, искали себе союзников. Ну, Новгородская Веча тоже была ограничена. Она перестала быть высшей законодательной судебной властью. Вечевая печать, которая была главной у Новгорода на всех документах, менялась на печать московского князя. То есть смотрящий от Москвы мог напечатать, подпечатать, и документ вышел, а мог этого и не делать. Вот так или иначе. А отношения...

0: настолько обострились, что во время пребывания в Новгороде Ивана III с сыновьями Юрием и Андреем был составлен заговор с целью умертвить их. Да. И только то, что митрополит, архиепископ Новгорода Иона встал и не дал это сделать, да, а их спасло. Ну, они вернулись в Москву. Понятно, что в Москве это не понравилось. Ну, Иван III, когда он пришел к власти, он вначале пытался продлевать мирные соглашения, потому что он еще не разобрался с татарами окончательно. И там еще Тверь, Ярославль и другие районы нашей страны, тоже с ними надо было бороться. Со всеми вместе бороться было тяжело. Вначале там было все тихо, но такое настроение молодого князя воспользовалось, ну, неопытным настроением московского князя, воспользовалась опытная литовская партия в Новгороде. И когда архиепископ Иона умер, ну, последний, что там держалось, да, преемником его назначили Феофила. А вот, притом не Пимена, как хотелось некоторым, да. Вот, кстати, он был ключником у Ионы и имел доступ к Софийской казне. А вот, да. И Пимен передал свои деньги московской казне как раз Борецкому, чтобы он на эти деньги начал делать смуту и так далее. Пимен был уверен, что его киевский митрополит утвердит, а Киев был под Литвой и Польшей, да. Но злоупотребления открылись, да, а вот, и оказалось, что было украдено 1000 рублей. Ну, это триллион сейчас по нашему деньгу, да. Это был такой резонанс, что избрали митрополитом как раз представителя Москвы. Ну и вот как раз после того, как из Смоленска приехал архиепископ Евтимия, как только появился новый митрополит, который не устраивает новгородцев, сразу же на авансцены появляется Марфа Посадница. Угу. Именно она инициировала отправить делегацию в Литву во главе с боярином Панфилием Селифонтовичем. В то время Польше правил Казимир IV Ягеллончик. Он носил титул польского короля и до времени великого князя Литовского. А вот, и новгородцы составили для Казимира целый договор о взаимоотношениях.
1: А что за договор? Что они обещали королю?
0: Разрешение присылать литовским королем своих наместников в Новгород. Ну, например, вот так вот. То есть независимость отказывались, и смотрящий был из Литвы. Что, конечно же, Москве не понравилось прочего, да? Дальше. Право получать доходы с новгородских земель каких-то. Право вершить суд. Единственное, что, до чего они не дошли, это был оговорен специальный пункт «Запрет на навязывание католичества». Еще как бы интересно, в этом договоре было то условие, что смерды новгородские не могут жаловаться на бояр Казимиру. То есть, ну, понятно, что там сразу бы начались какие-то такие вещи, да? Сын Марфы Дмитрий Борецкий, значит, принял участие в этой поездке, а также он побывал в Венгрии, где тайно вступил в брак с представительницей рода Батори по имени Анна. Вот, ну, будущий, это Стефан Батори оттуда, да, скажем так, они еще с венграми пытались договориться о совместных каких-то вещах. Угу. Для чего он туда прибыл? Для заключения союза против Москвы. Литва, Польша, Венгрия и Новгород. Угу. Ну, Казимир IV не был безрассуден, конечно. Он понимал, что подписать такой договор, это значит бросить вызов Москве, война будет. А у Литвы был вечный мир, который действовал с Москвой, который действовал, по-моему, с 1449 года. Ключевое условие как раз заключалось в том, что Литва не вмешивается в дела Новгорода. Мы-то понимали, куда они побегут. Ну, смотри, Москва-то понимала, куда Новгород побежит. И ясно, что как только Казимир что-то подпишет, эдакое, сразу начнется война. Ну, Казимир поэтому не спешил подписывать и пытался еще усилить свою армию. Вот. Также он попытался найти поддержку у хана Большой Орды Ахмата. Вот. Звали посла Киря Кривой. Задача была ударить Ахматом по московскому княжеству. То есть Ахмат не просто так ходил, да, в сторону Калуги, на реку Угра. Вот, совместный удар планировался на 1372 год. Однако Москва ждать не стала, а чем полностью разрушила все планы Казимира и Ахмата. То есть, еще раз говорю, чтобы Москва следила просто безучастно на все эти разговоры, да, из Новгорода же все время ей стучали. Там же была специальная группировка, которая была за Москву. Но она торговала с Москвой, да, в первую очередь, да, и ясно, что Москва понимала, чем может все это закончиться, поэтому решила нанести превентивный удар.
1: Сергей, на кого опиралась Марфа в этих переговорах?
0: Ну, давайте так, в первую очередь на своих сыновей. А правда, у одного была кличка Фёдор Дурень, да, вот, ну, от этого сложилось известное мнение. А также на бояр Василия Казимира, Якова Короба, это родственники Борецких, Селезнёвых, Матвея и Василия, Губы, вот, Грузовых, да, там, Киприан Арзубьев, да, это бывший посадник, Телятьевы, Григорьевичи и другие. То есть, еще раз, а ситуация была такая, что внутри Новгорода все эти боярские фамилии понимали, что они все погибнут. Поэтому они объединились вокруг Марфы Борецкой. Марфа Борецкая была авторитетной женщиной. И, видимо, то, что не смогли сделать ни Фёдор Дурин, ни Иван Иванович, ее брат там, или еще кто-то, или Исаак Борецкий, да, сделала она, утихомирила всех и направила их всех к борьбе с Москвой. Вот. Эти все люди пришли на вече. По-видимому, интерес своего дела, друзья Марфы не стеснялись в выборе средств. Вот. Перед вечей щедро стачались деньги. Как писала летопись, Телятьевы собрали толпу смердов, шильников и других безыменных мужиков, которые называли себя государем Великим Новгородом, явились на вече, звонили в колокола и кричали: «За короля хотим!» А другим отвечаем: «К Москве хотим». Ну, видимо, Москва тоже оплатила какую-то, да, какую-то часть вот этих вот клакеров, да. Вот. Кстати, а как клакеры назывались в Древней Руси? Грюны. Ага. Вот. То есть они на, скажем так, свои таланты в первую очередь во время похорон. Вот. Человека хоронят, они воют. Горюет, как бы, да. Вот. Но в основном женщины, конечно, но думала, мужчины тоже.
1: Были,
0: да, да, да. Но еще раз, их называли горюны. От слова горевать. Вот, да. Поэтому у кого больше денег, то больше пригласит таких товарищей. Ну, в политической ситуации у нас, в 90-е годы, было то же самое. Ну, там водку раздавали. Что еще синих этих самых куриц, чтобы за тебя голосовали. А, вот. Ну и заканчивались такие. Такие интересные выступления междоусобными драками. Вот поэтому, кроме того, что там были горюны, там были еще спортивного вида новгородцы. Ну, каждому свое. Ну, узнав об этих событиях, Иван III приказал организовать войско и пошел с силой на Новгород. Притом он нашел союзников в Твери и Пскове. Сначала москвичи захватили, скажем так, колонии новгородские, от которых они питались, это Архангельск, вот туда, на Двину. Вот. А после этого сам выступил из Москвы, это было 20 июня 70-го года. Предводители новгородского войска оказались те же лица, что стояли во главе партии, которые были с Литвой, что тоже понятно. Для защиты Заволочья, так называемый район новгородской земли, правительство Новгорода послало служивого князя Василия Шуйского-Гребенку, вот, который, ну, шуйские, понятно, там они в основном московские, ивановские, да, князья, но он поругался с Москвой и жил еще со времен Василия Темного в Новгороде. Ну, Иван действовал III решительно. Он всегда действовал решительно, он был великим стратегом, военачальником, тактиком и дипломатом. А в Новгород полетели разметные грамоты. Во Псков к наместнику князю Федору Шуйскому срочно прибыл посол. Приказ был ясен – собирать войско и громить новгородские земли. Затем послы поскакали в Тверь, и тверской князь Михаил Борисович тоже выставил свои полки. Вот. Скоро пришли ополченцы из Вятки и Устюга и так далее и тому подобное. В общем, обложили Новгород все соседи, потому что Новгород как соседи, но это было хуже пареной репы. Они воровали, грабили, налоги, ну и так далее. Ну, все молчали, пока не нашлось Ивана Третьего. Как только Иван Третий пришел, все сразу объяснили, что они думают о Новгороде. Да. А командовал всем этим войском Борис Тютчев и Василий Образец. Новгород выступил более серьезные войска по количеству, но не по качеству, и поэтому новгородское ополчение не могло устоять против небольшого передового отряда московского войска. Произошла Шелонская битва 14 июля, ну и все. И новгородская армия закончилась.
1: Сергей, а где же было профессиональное войско новгородское?
0: А вот это еще одна из причин, почему Марфа не могла победить. Денег не было у Новгорода, дорогие друзья, в этот
1: А куда
0: период.
1: же они все делись?
0: А в 15 веке Англия перестала закупать беличьи шкурки из Новгорода. А вот именно на эти деньги всегда на белочки, да? А вот, которые песенки поет и орешки все грызет. А вот, да, всегда выставляли войско. Рассуждая о печальной судьбе Новгородской республики, один из авторов шутит, что овцы съели еще жителей Новгорода. Ну, в Англии началось известное огораживание, и вместо белок теперь, да, теперь были популярны овцы с овечьей шерстью и так далее и тому подобное. В самый момент, когда появился Иван III под Новгородом, в городе обнаружился хлебный кризис. Ржаного хлеба вовсе не казалось на рынке, а пшеничного было очень мало, что вызвало борьбу между потребителем того и другого и ускорило заключение мира. А вот, однако Иван III напрасно еще ожидал изъять изъявление покорности Новгорода. Чтобы быстрее доходило, приехав в Старую Руссу, он распорядился отрубить головы более выдающимся из вождей литовской партии, которых застал. Вот, Дмитрию Борецкому, Василию Губе, Сухощеку, Арзубьеву, Григоровичу, ну и так далее и тому подобное. То есть до 50 лучших пленных. Он еще отправил в оковах в Коломну и посадил в тюрьму. Разбитый на Двине князь Шуйский, гребенка возвратился в Новгород. Вот, и борьба в Новгороде достигла крайних пределов. А когда Иван III подошел уже прямо к новгородским стенам, некто по кличке Упадыш заколотил 55 новгородских пушек. Ну, его, конечно, казнили, но, понимаете, Новгород оказался без огнестрельного оружия. А король Казимир, которого они просили помощи, и магистры Ливонского ордена отказались помогать. Итак, недостаток хлеба в Новгороде лишал надежды на возможность продолжительного сопротивления. И партия мира взяла верх. И владыка Феофил, и старые посадники, кому еще голову не отрубили, решили просить мира. Ну, Новгород был оштрафован на 15 500 рублей. Это очень много, Саша. А не считая переданным разным лицам за посредничество и так далее. Вот. Да, там было написано, что сохранил управление по старине. И Иван III возвратился в Москву. Вот. В этот раз он не тронул семью Марфы. Не из-за презрения к слабой женщине, Саш. А он просто не считал пока удобным нарушить строй новгородской жизни, не будучи уверенной в успехе. Ну, в чем он был уже уверен? Что ни Казимир, ни Ахмат, да, скажем так, по-другому скажу, ни Ахмату, ни Казимиру Новгород помогать уже не будет, сил нет. Ну и по случаю договора из 50 тех славных людей 30 он отпустил на волю. Да, такая амнистия, правда, не для всех. Это был 71 год, а в 75 году в Новгороде на улице Славкой и Никитской были побиты многие бояре. А вот, да. И, с другой стороны, простые люди Новгорода подали жалобу Ивану Третьему на новгородские власти. Понятно, что московский суд никогда не имел никакой юрисдикции в Новгороде, а тут ему, как главному избавителю земли русской. Но он, конечно же, приехал на этот самый суд. Да. И на этом суде Иван III осудил четырех бояр, там Борецкие, Селезневы, опять-таки, кто остались, Федоров и так далее и тому подобное. Значит, да, они были обвинены в насилиях и отправлены в ссылку вместе с сыном Марфы Федором Борецким. С менее виновными были взысканы судебные пошлины 1500 рублей. Ну, громадные деньги. Новый посадник, назначенный не Иваном III, Федор Андреевич, поднес от Новгорода великому князю еще 1000 рублей подарка. А вот, да. Ну, Иван попировал и так далее, да поехал. Через 2 года постигло новое бедствие Новгорода – большой пожар, который охватил все пространство от Разважей улицы до Барковой и по побережью до Великой улицы. Само это сгорело или кто подожжёг, было непонятно. Но некоторые группировки в Новгороде обвинили в поджоге Ивана III. Ну, не надо это было делать, да? Это была ошибка. Ну, в конце концов, те, кто ездил в Москву на переговоры, были убиты восставшими. Это все закончилось тем, что в 1978 году Иван окончательно пришел в Новгород и ликвидировал все эти вещи.
1: Сергей, а как сложилась в таком случае дальнейшая судьба нашей героини Марфы-посадницы?
0: Есть разные версии. Так или иначе, Иван III потребовал ее в Москву. И она, не доезжая до Москвы, умерла. По одной версии. По другой версии, он ее сослал в Нижний Новгород. Так или иначе, Борецких уже в Новгороде не было в принципе. Да. Сторонники тоже были плачевные. А смуты еще приходили в 79-м, 81-м. Ну, там, практически раз в 2 года что-то происходило. А вот. И все это сопровождалось обвинением в измене и сношении с литовским королем, ее братьями и так далее и тому подобное. В общем, все, кто как-то отметился до 71-го года, они были убиты или сосланы куда-то. Да. Так что все это закончилось для новгородской вольности очень плохо. А новгородские бояре и дворяне были насильно высланы из Новгорода, переселили их под Москву, а на их место переселили уже москвичей.
1: Сергей, а что за история с Вечевым колоколом?
0: Ну, Вечевой новгородский колокол оказался перелитым, под ним указанием он находился в Кремлевском арсенале, а по другой был отправлен как раз Николаевский Карельский монастырь, где были похоронены дети Марфы-посадницы. Угу. Итак, в 1977 году закрыта ганзейская контора в Новгороде, ганзейские купцы были изгнаны из России. А вот, кстати, это было началом конца Ганзы, да, потому что они на этом, да. И все это новгородское брожение полностью перевернулось в шахматную доску. Ахмат выставил против Москвы одиночку, и это закончило стояние на реке Угра.
1: Угу. Сергей, я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но все же, если бы Новгороду удалось перейти под эгиду Литвы.
0: Ну, дорогие друзья, большой наивности было бы считать, что они сохранили бы свои права и самобытность. Для примера, в то же время судьба Киевского княжества. В 1971 году Казимир демонстративно упразднил Киев. Да? А в Киев был прислан вместо князя наместник Мартин Гаштольд, от которого киевляне просто взвыли. Значит, поместиков, понимаете, да? И через 10 лет остатки местных князей, там, Алеликович, Бельский, Гольшанский, пытались поднять восстание и отделить Киев от Литвы. Но так получилось, что они все сбежали к нам, так или иначе.
1: Сергей, ты упоминал Карамзина в начале нашего выпуска, и как-то так ты ничего не сказал вообще, стоит читать, не стоит читать.
0: Хорошо, давайте так. Ну, стоит, не стоит, вы сами выбираете себе, дорогие друзья. А я скажу, что он описывает Марфу-посадницу как женщину необыкновенного ума, твердости и честолюбия. Он подчеркивал выдающуюся роль в политической жизни Новгорода 15 века. А он отмечает, что Марфа, овдовев, не удалилась с государственных дел, а напротив укрепила свое влияние и возглавляла эту самую борьбу. Карамзин не идеализировал Марфу, как мне показалось, да, и показал ее сложной, противоречивой фигурой. Он отмечает, что ее честолюбие и стремление к власти могли толкнуть ее на союз с врагами православия. Вот, да. С другой стороны, он признает ее патриотизм. В общем, там все сложно, дорогие друзья.
1: Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. Давай тогда перейдем к нашей викторине традиционной. Напомню вопрос прошлого выпуска.
0: В прошлый раз мы спрашивали, что общего у первого президента Израиля, группы «Аквариум» и князя Всеволода. Ну, и тот, и второй, и третий, их можно назвать БГ. Бен-Гурион, угу. Борис Гребенщиков и «Большое гнездо». Я думаю, на этот простой вопрос многие ответили достаточно быстро. Как вы считаете, Саша?
1: Да, первым правильный ответ прислал Борис Князев.
0: Поздравляем Бориса с хорошей книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Александр Широкорат, такой историк, отмечает, что, лишив Новгород независимости и уничтожив его торговые связи, Иван III фактически сделал это. А что же он сделал, если большая часть ответа – известная вам фраза?
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте найдите меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и убедительная просьба – только в личном сообщении отправляйте ваши варианты ответов.
0: Угу.
1: Что ж, на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи.
0: Да, до новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится. Вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни

мы скажем на небе, не уходила б ты наперекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А нашим девушкам мы скажем милее, вы спойте ласково нам о любви.

жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а не...

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я весь дрожу, еду.

0: молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин заявил о ликвидации 6 дронов ВСУ, летевших на Москву. На месте падения обломков БПЛА приступили к работе специалисты экстренных служб, отметил мэр. О первом сбитом беспилотнике Собянин сообщил в 2 часа ночи. Глава Истры Татьяна Витушева написала в телеграм-канале о перехвате дрона над территорией округа. Росавиация приостанавливала полеты гражданских самолетов в московском аэропорту Внуково. Ограничения действовали около 1,5 часа. В МИДе России заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область. Различные сценарии страны Североатлантического альянса отрабатывают во время учений, отметил посол по особым поручениям ведомства Артем Булатов. После начала спецоперации НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском море. Предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона, сказал дипломат в интервью РИА Новости. По словам Булатова, Россия допускает сопровождение своего торгового флота в Балтийском море силами ВМФ для защиты от посягательств со стороны стран Запада. В Пентагоне подтвердили решение о выводе части военных США из Германии. Речь идет о передислокации 5000 человек в течение года, пояснил официальный представитель американского ведомства Шон Парнелл. По его словам, распоряжение было отдано главой министерства Питом Хекситом. О выводе войск по приказу главы Пентагона ранее сообщило информагентство Рейтер. Президент Дональд Трамп критиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявляя, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. Депутат Госдумы предложил установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования, пояснил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, сказал депутат в комментарии РИА Новости. Парламентарий также напомнил о программном предложении его партии. Первое высшее образование для российских граждан должно быть полностью бесплатным. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 96 копеек, доллар – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 8, облачно с прояснениями. Давление ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Эдгар. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Что такое прайм-эра и как к ней прийти?» В эфире психолог-сексолог Анна Комлова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра I до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 2 мая, и вы не поверите, с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8495-7373-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно в нашей группе. А, кстати, я не уверен. Пока нельзя. Пока только в Телеграме, и то, наверное, скорее всего, нет. Проблемы с трансляциями, над этим работаем.

0: Господи, наконец-то, боже мой.
1: Ну что, Герман, как дела?
0: Сколько эта отбивка длится? Дела просто прекрасно. Всех с праздником, во-первых, хочу поздравить. Вчера был День труда. Мы всех с этим поздравляем, безусловно. И я видел, что ты можешь обратить внимание на то, что я открыл вкладочку с праздниками
1: сегодняшние. Мне страшно, потому что я знаю, откуда тянется эта вкладка с праздниками. Но мы можем ее зачитать.
0: Я просто испугался, что мне придется начинать без тебя.
1: Не переживай. Я здесь, я всегда здесь.
0: Это единственный шаблон, по которому я пока умею начинать программы.
1: Ты даже не представляешь, я, наверное, открою секрет, но я вот в кабинете спал просто с четверга, ну, смысл был уходить.
0: Ну, справедливо,
1: ну, вдруг кто-то вот приболеет, заболеет, нужно заменить, что-нибудь провести. Друзья мои, сегодня со мной Герман Бабаян, потому что Георгий, он расслабился 1 мая, чуть-чуть дал слабины и приболел. Мы ему желаем большого-большого здоровья, выздоравливаем, мы тебя ждем.
0: Да, я думаю, что давай. А то что, я все выходные работать буду?
1: Да, я думаю, что ты больше всего... Я тоже жду, но ты больше его ждешь, чтобы отдохнуть эти выходные. Ну, друзья мои, с праздником всех! Мир труд май был вчера, мы вот сегодня, набравшись энергии вчера, сегодня с Германом вышли поработать и порадовать вас в прямом эфире. Миш Николаев здесь, Ешеду здесь, Зурита поздравляет с праздником труда! Дмитрий Лапин пишет: здравствуйте, я думал, вы отдыхаете. Ай-яй-яй.
0: Да, отдых так, нам только снится.
1: Да, мы не отдыхаем, мы работаем. Ай-яй-яй, нужно убрать. Потому что мы же все-таки вышли поработать.
0: Ай-яй-яй.
1: Это парадокс. Сегодня будет много музыки. Сегодня вообще будет очень-очень много музыки. Нам сообщают, что Телеграм работает трансляция. Друзья мои, не забывайте, что в видеотрансляциях вы можете найти QR-код. Он приведет вас в бот мессенджере Макс, и там тоже можно называть вопросы. Это не тот Макс, который по будням.
0: Да, да, Челноков пока отдыхает. Но ты знаешь, судя по тому, как нам летят сообщения, мне кажется, уже все давным-давно знают про наш бот в Максе.
1: Слушай, ну слава богу.
0: Да.
1: Слава богу, согласен. Друзья мои, мы делаем все возможное, чтобы вы о нем знали, пользовались и подписывались там на канал «Говорит Москва». Один девятиэтажник тебе пишет: «Доброе утро!» Вроде все, зиму пережили.
0: Вроде да, сегодня так хорошо на улице.
1: Слава богу, так, друзья хорошо. Мои, там завтра обещают вообще какую-то красоту, поэтому давайте, пробуждайтесь и прогревайтесь. Брат на замену пишет: «Да, да, брат за брата, за основу взято».
0: О нет, нам Хишедов опять пишут, что надо обсуждать фильм «Брат».
1: Мы уже как-то здесь обсуждали.
0: Я вижу, он пишет, что старший посмотрел «Брата», это правда?
1: Ну, видимо, посмотрел и заболел. Если только так.
0: Слушай, а складывается, да.
1: Балабанов выстрел в голову.
0: А еще Хишедов пишет: если вы знали, что будете в таком составе, почему опять без гитары? Когда Герман в формуле музыки?
1: Завтра. Завтра специальный выпуск, Герман. Давай, да, если завтра...
0: Рассказывай.
1: Завтра, если у нас болеет Георгий, ты приносишь гитару. Договор?
0: Это надо на нее заявку оформлять.
1: А ты как этот, как мексиканский галстук это называлось?
0: Да.
1: На себя тогда ее, и вперед. Так, слушаю эфир по радио. Удивилась, что голос Георгия такой спокойный, а это Герман. Ура, спасибо за эфир, парни. Ирина, мы будем более спокойно разговаривать в это праздничное утро. Мы размеренные, спокойные.
0: Нет, мы должны будить людей.
1: Пробуждать. Давайте, просыпайтесь. Сижу на улице в шортах, уже плюс 15, а будет 22, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Красота.
0: Просто мечта. Я наконец-то доехал до работы на самокате.
1: Наконец-то. То есть ты из этих? Да. Вот нам пишут, что...
0: Я не просто из этих, я предводитель этих.
1: Угу,
0: я глава этих, я бы сказал. Нам вот пишут, Миш Николаев пишет...
1: Это не надо всегда читать в эфире. Это не всегда надо читать в эфире.
0: Я другое его сообщение.
1: Ну, я на всякий случай сразу.
0: Челноков уже на самокате гоняет, говорит Миш Николаев. Вряд ли. Я думаю, у Макса теперь непереносимость самокатов.
1: А в этом сезоне тоже что-то уже было?
0: Нет, но я думаю, что у него с тех пор.
1: А, это травма...
0: Да, как я в эфир попал, так он на самокате не ездит.
1: Он настолько испугался, видимо, что молодежь на пятки наступает. Он такой: нет, я нужен этому эфиру.
0: Он нужен этому эфиру.
1: Это безусловно. Это просто вишенка на торте. Просто красавчик. Ну что, давай к темам и начнем.
0: У меня есть бумажки, которые у меня остались, мы вас услышали. Хочешь, отсюда можем тему.
1: Слушайте, ну вот тянется на самом деле вот этот вот вайб, как я люблю говорить, да, атмосфера дневного эфира. Но нет, у нас есть свои темы, мы можем с тобой переглядеть, пересмотреть те темы, которые есть у тебя, но я думаю, что они уже не актуальны.
0: Не актуальны, да.
1: Ну вот смотри, я буквально вчера ночью, засыпая, уже тебе прислал одну из тем, которая звучит как идеальная для наших утренних эфиров. Опрос двоеточие, все, берем, если видим опрос, двоеточие, психолог, там, я не знаю, травматолог, все, это наша тема. Погнали, зачитываю. Опрос. 3 из 10 россиян планируют на майские праздники приготовить шашлык.
0: Согласно исследованию, 24% опрошенных собираются самостоятельно жарить мясо, еще 7%, уже получается 31%, и готовить его собираются и ходить в гости, а 2% приглашены на пикник к друзьям или родственникам.
1: При этом 45% респондентов не планируют такие выезды, еще 22% пока не определились, такие данные приводит сервис Superjob, кому же, конечно же, нам, радиостанции «Говорит Москва».
0: Чаще всего за шашлыки выступают мужчины, а наибольшую активность проявляют семьи с детьми и россияне с более высоким уровнем дохода.
1: Друзья мои, почему я взял эту новость? Вы скажете, что вроде на прошлой и на позапрошлой неделе мы обсуждали эту тему. Так. Примерно похожую. Но у нас есть представитель зумеров. Я обожаю эту рубрику, я его поймал. Чего ты?
0: Зеленял я.
1: Не, я понимаю, что Z, ну, типа, сейчас...
0: За наших.
1: За наших, да. Но зеленял?
0: Зеленял. А ты не шаришь?
1: Я знал, что это Зеленоград, город так называется. Зеленял я никогда в жизни не слышал.
0: Понятно.
1: Что это такое.
0: И Макса я уже обучил.
1: Ну, давай, давай. Теперь утро скуфов, обучи здесь нас.
0: Смотри, мы все знаем, что есть такие бедные, абсолютно грустные люди, как миллениалы.
1: Да.
0: Есть такие гиперактивные, немножко с прибабахом зумеры.
1: Да.
0: А вот есть маленькое, малюсенькое поколение между ними, которое называется зелениалы. Это смесь миллениала и зумера.
1: Вот сейчас настоящий зумер вам доказывает, что он не зумер, а зелениал. На самом деле, вот это вот слово просто, оно стало таким, знаешь, чем-то плохим как будто бы.
0: Зумер?
1: Типа, фу, зумер.
0: Да, да.
1: Поэтому они придумали зелениал, неважно. Ты представитель более молодого поколения, свежая кровь и так далее.
0: На этом сойдемся.
1: Мне тут доказывали в этой студии, то ли, говорю, неделю назад, то ли 2 недели назад, что ваше поколение уже не берет мангал, не ездит на природу, не делает шашлыки, не отдыхает так круто, как отдыхали мы.
0: Угу.
1: Ну, типа, собраться с друзьями, к речке, там, ну, у нас еще была романтика автомобилей, я знаю, что ее у вас нет.
0: Да, но романтика автомобилей почти умерла.
1: В вашем поколении романтика автомобилей умерла, но что-то из того времени, когда мы ездили на шашлыки на природу с друзьями, осталось или нет?
0: Ну, комары, наверное. Комары, слепни всякие.
1: Это
0: вот
1: понятно.
0: Это вот мошкара. Нет, но мы любим шашлыки. Ладно, я не буду говорить за,
1: мы
0: все,
1: любим
0: за
1: шашлыки,
0: всех.
1: Мы любим шашлыки, когда их подают в ресторане нам.
0: Я люблю шашлыки. Я, на самом деле, в этом смысле очень компанийский человек. Я очень люблю собрать как можно больше своих друзей. У меня, слава богу, друзей вроде есть. Друзей достаточно, и я люблю периодически позвать их на дачу там к себе, там посидеть, пожарить шашлыки. Другое дело, что, ну, мы мангал с собой не берем, потому что у меня есть.
1: Ну да, стационарно, это да. Тоже подходит. Но вот твои друзья, они говорят, слушай, ну что это за такие скуфские приколы, какие шашлыки, о чем вообще говорите? Ну типа, го попимсимся и что-нибудь еще поделаем в городе. Попимсимся, сейчас Юля просто на меня смотрит таким взглядом, ну типа, модный напиток попьем. Ну типа, это так?
0: Манголич.
1: Ну так же говорят они, так говорят, ну типа... Я пытаюсь. Это вот сейчас те, кто не понимает, что происходит, со мной Герман, он молодой парень, он прям...
0: Георгий пытается хотя бы в вагон зеленялого заскочить.
1: Да, хотя бы, да. Понимаешь? Вот я вот бегу за поездом и запрыгиваю прям последний вагон. Ну что, есть такие друзья или нет?
0: Ты знаешь, никогда я не получал отказа от шашлыков с формулировкой, что да ну, давайте лучше в городе останемся. Наоборот, я получал отказ от шашлыков с формулировкой типа, да ты чё, мы уже на другой даче тусуемся, копаемся под капотом УАЗика.
1: О-о-о!
0: Да.
1: Это... Слушай, все-таки они копаются под УАЗиками, да?
0: Да, да. Вот ты знаешь моего друга Ваню.
1: Да.
0: Ваня, тебе
1: да.
0: Привет. Он же вообще просто сумасшедший. Он купил себе УАЗик раздолбанный, и уже 3-й год пытается его на ноги поставить.
1: Mm.
0: И он все лето его чинит, под конец лета заводит, и за зиму этот УАЗик снова умирает.
1: Слушай, звучит как мечта. Мечта, вот что я хотел бы делать сегодня после работы.
0: Ну вот это ваша мечта. Мы мечтаем о том, чтобы попимситься в городе, что-нибудь поделать.
1: Я же сказал, Юль, но это не мое слово вообще. Это какой год рождения, вот спрашиваю?
0: Зеленялось с 97 по 2003-2005.
1: А, ну слушай, практически я могу очень сильно бежать, правда, со своей хромой ногой больной.
0: Ты знаешь, некоторые источники, там же нету какого-то единой парадигмы годов рождения, то есть к единому знаменателю все это не приведено, и некоторые источники говорят, что так-то зумер из 95-го, так что, друг мой. Добро пожаловать
1: к нам в клуб. Йоу, Дли, ты Скуф, поехали, are you ready? Ну, это я Скуф, имеется в виду, потому что такие песни вспоминаю. О чем говорят зеленялы на своих посиделках, вот Дмитрий Катков спрашивает. Есть ощущение, как будто мы просто зумера берем каждые полгода примерно на интервью сюда, знаешь, как в клетку сажать. Отвечай, зумер.
0: Когда Жор уже просто не выдерживает.
1: Да, мы начинаем мучить тебя. О чем говорите?
0: Вот. Да обо всем говорим. Ну, а что значит, о чем говорим? Тема на шашлыках во всех поколениях одни и те же. Я уверен, мы говорим примерно о том же, о чем Сократ с Платоном в свое время говорили на шашлыках.
1: Ой, я очень
0: сомневаюсь. О каретах
1: и дамах. Тогда вы правильные зумеры. Слушай, я тогда перестаю тебя зумером называть, зеленялом тебе начинаю называть, потому что это... 135. Боже, чего, попимсимся? Ну, типа того.
0: Это слово пимс. Это чай с кусочками фруктов.
1: Да, я просто очень люблю.
0: Пимс.
1: Герман.
0: Я.
1: А вот на вашу долю осталось пару кубиков плитки на даче, чтобы подкачаться?
0: Там больше осталось. У нас плитки много.
1: Ну все, плиточники у нас есть в команде.
0: Я, правда, не ношу особо. Зачем ее носить?
1: Ну, вот видите, да, вот разница.
0: Лежит
1: вот я
0: в гараже,
1: ничего не
0: лежит.
1: Буду продолжать, вот есть разница все-таки между нашими поколениями. Вот Миша Николаев пишет «Киви алоэ». Ну, вот что-то вот...
0: Уважаемо.
1: Захотелось прям. Вот у нас рядом с работой, мы пойдем. Сократ с Платоном потешно, я вижу.
0: Потешно.
1: Мы сегодня в высоком обществе, понимаете? У нас сразу другая... Захотелось вспомнить те самые рубрики про напольные смесители и представить, что мы богема. Богема, которая вчера отдыхала. Так, у меня сын 2003 года, относится нормально к шашлыкам. Вот видишь?
0: Ну, а как можно плохо относиться к шашлыкам?
1: Я тоже не понимаю. Мы вот
0: шашлыки, это же благодать.
1: Это прекрасно. Но ну, типа,
0: мы
1: лень
0: еще
1: вам...
0: в Москве живем, у нас на природе не так много комаров.
1: Типа шашлыки, это типа нормально. А вот пожарить шашлыки, выехать на природу с друзьями, это типа уже, ну, такое...
0: Не, вот я всегда с кайфом жарю шашлык. Я очень это дело люблю. Правда, тут надо сделать оговорку, что не всегда у меня это дело получается.
1: Но ну,
0: я общепризнанно готовлю самую вкусную, чуть-чуть недожаренную свинину. Получается
1: сам Бог
0: сочно,
1: велел.
0: Вкусно, немножко так розовато. Красота.
1: Дидизитажный, знаешь, что пишет? Это вы, деды, виноваты, что для молодежи плитки не осталось.
0: Между прочим.
1: Где нет, плитка есть. Плитка есть, Денис. У них желания нет ее переставлять. Потому, ну, что,
0: потому
1: стимула,
0: что плитку потому таскать что... надо, чтобы похасанить. А мне зачем хасанить?
1: Да, понимаете, вот автомобили им не интересны. Ну, девушки-то хоть интересны молодому поколению.
0: Ну, бывает иногда.
1: Ну, вот видите, дамы остались.
0: Да.
1: Шашлык остался.
0: Да.
1: Посиделки остались. Автомобили. Ну, чем вам автомобили?
0: Ну, кстати, я сказал, да, что в нашем поколении автомобильная романтика потихоньку умирает. Она потихоньку умирает, я от этого не отказываюсь, но она не мертва. То есть у меня вот из четырех людей, которых я могу назвать своими лучшими друзьями, трое автомобили любят и могут о них сидеть, болтать часами.
1: Ну, вот
0: я
1: смотри.
0: В эти моменты просто вот так, как ждун, сижу.
1: Мне ну, тебе прям совсем не интересно. Но я эта статистика будет процентов, ну, типа 20-30.
0: Ну, если мы берем из пяти человек трое, то это
1: 60%. А, из пяти человек?
0: Ну, если считать меня. Из пяти человек
1: я
0: трое...
1: Я просто спрашиваю, ты говорил про пять человек, да?
0: Да,
1: ну,
0: трое,
1: слушай,
0: трое машины
1: любят
0: 60%.
1: Ну, у нас просто все пять бы любили машины.
0: Ну,
1: у нас не было, ну, наверное, ни одного человека, который не хотел бы себе автомобиль.
0: Ну, какие машины были в ваше время? Вот этот Ford Model T,
1: ну, там, да.
0: Первый Daimler, вот это вот все.
1: А то это вот на каретах вообще катались.
0: А в наше время уже безликие совершенно кибертраки. Что по ним фанатеть?
1: Даже нечего сказать.
0: Ну, вот все. Есть ли технологии в разговорах? Спрашивает Денис Девятиэтажник. Да, всякие НЛП всякие прочие технологии.
1: А это точно можно? Это не запрещенная какая-нибудь история в России?
0: НЛП?
1: Да.
0: Это же просто вид психологии.
1: Да откуда я знаю?
0: Нейролингвистическая.
1: Ну, что ты рассказываешь мне? Я вот, нам плитку перетащить.
0: Похасанить.
1: Масло поменять. Ну, попимсимся, ладно.
0: Это ты молодец.
1: Опустим. На самом деле, почему я взял эту тему? Не потому, что вот именно шашлыки привязываться к ним. У нас праздничные дни. У нас праздники с вами. Мы всех поздравляем еще раз, безусловно. И весь сегодняшний, завтрашний эфир будем обращаться к 1 мая, мир Трудмай, все дела, праздник трудящихся, хотя это как будто бы отошло на второй план, но...
0: Я вот пару дней назад поймался на мысли, что очень забавно, что в День труда мы все отдыхаем. Продолжай.
1: Да, ну вот сегодня вместе с нами Юлия Варкунова, потому что Женя решил сегодня отдохнуть. А, он тоже трудится? Я думал, трудится с детьми. Я вот уже хотел сказать, что семейная... Все, бабушка с детьми, и Женя трудится на другой работе. Вот видишь, получается, Варкунов, как настоящий социалист, трудится в этот праздник, и никакого отдыха вам. Так вот, как вы проводите эти праздники? Где сейчас находитесь? Где нас слушаете вообще? Честно говоря, я удивлен, что вас так много. Это максимально приятно. Это на 100 из 100 приятно, что вы к нам присоединились. И
0: каждый
1: прям
0: раз удивляет, на самом деле, количество людей, которые в 9 утра в выходной день слушают радио.
1: Ну, брат, это такая, ну, понимаешь, это такая программа.
0: Ну да, да, которую надо слушать. Тут интересно.
1: Слушать, думать и знать. Я думаю, правда, вот в контексте этой программы думать надо убрать, просто слушать, знать.
0: Да знать-то, что мы знаем. Что мы знаем.
1: Паровая машина Стэнли.
0: Да.
1: Алекс пишет. Хишедо под идеалом, как обычно. Понятно.
0: Что это значит?
1: Это
0: что
1: Хишедо он слушает под идеалом, слушает нас. Лежит сейчас и наслаждается майской погодой. Друзья мои, где вы находитесь, как проводите сегодняшний вот этот вот праздничный, я же могу его праздничным днем правильно назвать? У нас праздники с 1 по 3. Поэтому давайте делитесь. Мы вот с Германом сегодня трудимся. И, кстати, в 17.05 будет сегодня программа «Формула» музыки. Поэтому,
0: но уже без меня.
1: Да, но уже может быть завтра. Меня. Может быть завтра мы с утра устроим здесь для вас джем.
0: Как ты даешь ложную надежду.
1: Да,
0: мне
1: ну...
0: и Хишедо.
1: А я попрошу сегодня, если администратор придет, сделать тебе заявку на гитару.
0: Да, как.
1: Главное, чтобы, знаешь, Георгий Романович не сказал, все, хватит это терпеть, надо выходить в эфир, немножечко подушить, потому что в студии слишком прохладно и свежо.
0: Это как, знаешь, есть такой мем, я бы даже, нет, чтобы тебе понятнее было, скажу мем, что Дональд Трамп — это человек, который дважды спас мир от женщины-президента Соединенных Штатов Америки. Вот так
1: это
0: же завтра...
1: правда, кстати, это хорошо подмечено.
0: Завтра Георгий Романович спасет этот мир от формулы музыки со мной.
1: Нет, мы попросим, в любом случае, вот Григорий из Санкт-Петербурга, да, мы попросим, чтобы это все-таки состоялось, присылает нам дачу прекрасную, погода в Санкт-Петербурге явно шик. У нас тоже светит солнце в Москве, и тоже очень-очень хорошо. Вот Денис пишет, что лично я на работу собираюсь, и вы переместитесь в наушники. Приятно быть в ваших ушах.
0: Прозвучало странно.
1: Крипово.
0: Да, но в целом посыл хороший.
1: Не, ну слушай, если вы выйдете из дома и наденете наушники, там включите нас, это вообще очень приятно. Спасибо, что оставались с нами.
0: Я недавно пересел

0: покупка, которую я делал вообще за последние годы.
1: 10 пачек памперсов для ребенка идут на второй план. Я иду сегодня после эфира покупать проводные наушники. Сейчас будет выпуск новостей, а дальше мы продолжим с вами делиться, где же проводим эти майские праздники. Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нейтрализации 215 украинских БПЛА, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО уничтожили дроны противника в период с 8 вечера 1 мая до 8 утра 2 мая, уточнили в ведомстве. Там добавили, что украинские беспилотники были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей и в 15 областях, в том числе в Московском регионе. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково, а также в аэропортах Санкт-Петербурга, Геленджика, Краснодара, Сочи, Череповца, Ярославля и Пскова. Дональд Трамп признал непростой задачей урегулирования конфликта на Украине. Президент США заявил, что ситуацию удастся разрешить путем переговоров. «Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто», — сказал глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. По его словам, украинский конфликт станет 9-м урегулированным за время его президентского срока. Украинские СМИ сообщили, что спецпосланник Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине. КСИР предупредил об установлении новых правил судоходства в Персидском заливе. Порядок управления будет определен и реализован под руководством верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, уточнила командование корпуса стражи Исламской революции. Там подчеркнули, что намерены сделать воды Армузского пролива безопасными для судов, передает информагентство ТАСНИМ. В заявлении указывается, что военно-морские силы республики будут осуществлять контроль почти 2000 километров береговой линии в Персидском заливе и Армузском проливе. В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание, пояснил он в комментарии РИА Новости. Представитель палаты добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, и это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 9, облачно с прояснениями. Ветер западный, более метра в секунду. Давление ниже нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15. Вечером и ночью в воскресенье облачно, плюс 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
4: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «День работника скорой медицинской помощи». В эфире врач скорой медицинской помощи Ирина Трофимова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 мая, суббота, с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.

0: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это можно, а я не знаю, где это можно сделать. Точно это можно сделать в Телеграме, в радио «Говорит МСК», в нашей группе ВКонтакте. И все.

0: Слушай, тут вообще разблокировано. Ну, у меня, честно говоря. Значит, проводные наушники нужны, чтобы радио слушать не через интернет, так как только с проводным FM-радио работает в телефоне.
1: Ну, они для этого, безусловно, нужны, но я не из-за этого их купил.
0: Но это же разблокировано.
1: Нет, ты знаешь, если телефон радио не слушает.
0: Ну вот она разница поколений, понимаете, Дмитрий? Потому что я тот человек, вот Юля меня, наверное, понимает, о чем я говорю. Раньше были телефоны, которые нужно было ставить наушники, чтобы радиоприемник работал.
1: Такое было.
0: Но все равно ты не ассыришь вот это вот радио. У меня так. Ну, типа, вот были телефоны, и чтобы послушать радио, надо было ставить наушники.
1: Еще Денис девятиэтажник пишет, что может поспорить, что мои наушники белые, что это вайб беззаботных нулевых. Почти, но нет, мои наушники синие с золотом, потому что, ну, фамилия обязывает иметь золотой элемент.
0: Браво! Это круто! Тут кнопки какие-то есть, тут аплодисменты, знаешь, вот эти кринжовые наши аплодисменты максимально. Ну, неплохо.
1: Макс очень любит эти аплодисменты.
0: Так.
1: Как?
0: Так. Я просто читаю сообщение, почему бы рекламировать трансляцию в Телеграме. Ну, потому что Телеграм у нас работает пока. Пока он никакой не террористский, не экстремистский. Как вы пишете, 135-й.
1: Да, он поэтому... блокируется, но не запрещен.
0: Да, он не запрещен. Мы там продолжаем пока работать. Григорий СПБ пишет, я ни разу не служил, говорит, Москва по радио.
1: Так и в СПБ это как нас послушать?
0: Приезжайте, приезжайте в Москву, 94.8. Под Москвой можно прям, знаете, по М1 съедешь. Как бы я бы сейчас, Григорий, поехал бы по М11. Нет, далеко на М11, конечно. Это трасса Москва, город-герой, и Санкт-Петербург, город-герой. Вообще, прям, я так бы сейчас газанул.
1: Хочешь в Питер?
0: Да, очень.
1: Ты знаешь, есть такое? Есть такой вайб.
0: Да?
1: Да, в Питер прям сгонял бы.
0: Особенно, когда вот погодка, да, получше стала.
1: Вот я последний раз был в Питере 2 года назад. Я был в Питере зимой. И я там просто чуть с ума не сошел от того, как там холодно. Я, вот мы с девушкой ездили, мы с ней просто 2,5 часа стояли в очереди, чтобы попасть в мой любимый питерский музей, называется Гранд Макет России.
0: О, это шикарное место.
1: И мы 2 часа на -29 стояли в очереди в этот макет. Я буквально чуть не лишился ног, пока мы туда попали. Она не замерзла. А я замерз.
0: Она горячая просто, понимаешь?
1: Ну,
0: а ты все-таки...
1: Аккуратней.
0: Не, ну... А, ты имеешь в виду, типа, это подкат? А, видите, зумеры, как
1: аккуратней.
0: Они вот... Нет, я... Ты что? Мы даже не знакомы, понимаешь? Поэтому надо это исправлять.
1: Ну.
0: А мой отец точку ловил на кристалле самодельного...
1: Детекторного.
0: Детекторного? Я даже не знал, что есть детекторные приемники. Ну, точнее, знаю, что это такое, но я не знал, что они так называются. Вот видите, чтобы радио послушать, пишет В. Вот для меня вот это дикость, понимаешь?
1: Ловить радио на радиоприемнике?
0: Да. То есть я вот с этим не сталкивался.
1: Честно. Ну, а, да, видишь, у кого-то нормально ловить радио на радиоприемнике, у кого-то наушники вставлять, чтобы радио послушать, у кого-то... Не знаю, вместо шашлыков пимсится и все прочее. Это Герман для праздника прям хорошо. Да, это Герман. Здравствуйте, Елена. Доброе утро. Как вам спалось? Что снилось?
0: Забавно, если это дочка Русички окажется, его опыт с ней знакомы.
1: Что за тема с дочкой
0: да,
1: Русички?
0: Да, неважно, слушай.
1: Не,
0: это уже ушло в небытие.
1: Куда ушло? Рассказывай.
0: Так, вот Григорий СПБ пишет, говорит, у нас редко такие морозы бывают, это вам повезло.
1: Ну, так что прям -29, наверное, действительно.
0: Слушайте, да какая разница, там +5, как -29 ощущается, там у вас всегда холодно.
1: Там ветер, влажность, но при этом, нет, Петербург — это великолепный город.
0: Ну, шикарный.
1: Очень хочется туда вот в мае или летом съездить на пару дней хотя бы.
0: У нас была даже традиция.
1: На уделку. Ты был на уделке когда-нибудь? Григорий СПБ, вы знаете, что такое уделка?
0: Я думаю, что 100%, конечно.
1: Да. Ну вот расскажите Георгию Осипову, что такое уделка.
0: Слушай, я там, как в традицию, мы ввели каждый год, значит, в июне месяце, на праздничные дни, едет туда, в Санкт-Петербург.
1: Угу.
0: И это такая лотерея.
1: А какие праздничные дни в июне?
0: 12 июня. Праздничный день.
1: Это что?
0: День России.
1: Ага. С наступающим.
0: Подождите. Герман, подожди. Ага. 12 июня.
1: Праздник.
0: Праздник. Ну, конечно. День России. Конечно.
1: Принято. Принято.
0: Я
1: знаю День народного единства. Ты знаешь, когда День народного единства?
0: Да, в ноябре. 4 ноября.
1: 4-го, молодец.
0: Я все свои выходные знаю. Они же на пальцах рук можно их пересчитать. Поэтому 12 июня мы каждый год компании собирались и ездили в Санкт-Петербург года 3 подряд. Но это такая лотерея. То есть ты говоришь, в июне месяце или в мае съездить.
1: Да.
0: То есть там не факт, что даже в августе ты попадешь или июле.
1: Ну да.
0: Но иногда бывает такая шикарная погода, а в Санкт-Петербурге, когда прекрасная погода, это просто кайф. В последний раз я там был в 24-м году в августе. Это было прелестно. Это было просто шикарно, по Неве походить, ну просто, на каналы. Да,
1: мы туда ездили зимой, но у нас основная цель поездки была не Питер, а Карелия. Мы хотели поехать в Карелию, и мы такие из Питера доехали до Сартовалы и до Рускеалы. Это такой достаточно живописный, особенно зимой.
0: Это шикарное парк, место.
1: Да, шикарное. С шахтой, в которой раньше добывали что-то, я уже не помню что. И вот мы там погуляли, но было очень красиво, но я чуть не умер, я клянусь. Там так холодно было, что просто, знаешь, от кафешки до кафешки. А там от кафешки до кафешки типа 1,5 километра.
0: Да-да-да, там это не близкое занятие. Я собирался поехать в Рускеалу, к сожалению, не получилось. Были куплены билеты, забронировано жилье, но не получилось туда съездить по тем или иным причинам. Я обязательно хочу зимой вот на ретро-поезде туда съездить, посмотреть.
1: Да, Григорий СПВ мне пишет, что он сортовал и ездил на ретро-поезде. Да, мы тоже на нем прокатились, на этом паровозе. Это атмосферно, но недолго на нем ехать, конечно.
0: Я думаю, что со временем все-таки стирается вот эта вот история того, что можно туда спокойно поехать, потому что направление становится супер популярным.
1: Ну, там красиво, да.
0: Там очень красиво. Заповедник место. И так далее, поэтому всем советуем. Давайте к викторина блиц. Дэра Сталина, Дэра Ленина, Дэра Путина.
1: У нас компьютеры стоят.
0: Нечестно, да. Олег, вот смотри, продуман какой. Так во время звонка в эфир трансляция на телефоне прорывается, поэтому должен быть второй источник питания.
1: Прошаренный уже, да? Прошаренный.
0: Слушай, я люблю наших слушателей, они прям молодцы. Смотрите, что-нибудь футбольное нам пишет Елена В. Герман очень глубоко погружен в эту тему и рассказывает очень интересно, а стать ведущим программы отказался.
1: Значит, я в понедельник в 11... захожу в студию, и мне потом еще в 8 вечера заходить в студию.
0: Если все зависит от того, как будет самолет. Ну, мы не можем. Я думаю, что в понедельник уже Георгий Романович точно будет с нами
1: говорить про футбол. Обсуждать.
0: Да, там нечего обсуждать.
1: Там харамбол и халяльбол. Все. Два матча.
0: А, типа чемпионов. Ой, ну хорошо. Ретро-поезд в Рускеалу идет из Москвы, да. А что, в Санкт-Петербурге нельзя на него пересесть? Я, по-моему, знаю.
1: Что? Из Москвы в Рускеалу?
0: Конечно.
1: Ретро-поезд?
0: Да. Ну, я не знаю, насколько из Москвы он идет, но мне кажется, что он где-то присоединяется.
1: Мы прям там сели на паровоз в Приозерске и из него доехали до Рускеалы.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, я вот говорю,
1: там типа полтора часика на нем ехать. А тут аж из Москвы. Вот я прокатился мы.
0: А что там с индексом корюшки на бирже, спрашивают у Григория Хишедл. Да, что там по ценам? Опять какие-то невозможно гигантские?
1: Что это у вас за внутрики какие-то? Что такое индекс корюшки?
0: Ну, Санкт-Петербург, корюшка, сезон, все дела и цены.
1: На корюшку?
0: Да.
1: Нас это прям интересует.
0: Очень.
1: Я понял.
0: Очень. Ты знаешь, рановато про еду, пока 9:46, но к концу программы мы точно начнем говорить про еду, и поэтому мы, как первую тему, взяли шашлыки, чтобы потом тут спокойно дорабатывать. Друзья, как проводите майские праздники? Делитесь.
1: Корюшка по 1100 рублей.
0: Вот, вопросы.
1: Обалдеть. А это за одну рыбку?
0: Да, вот за эту маленькую, знаешь, типа 1100 рублей. Да нет, конечно, за килограмм. Как вы проводите выходные? Где отдыхаете? Что жарите? Я даже знаю, как бы сейчас Хишеду и Миш Николаев бы пошутили в продолжение моего вот этого монолога. Поэтому хочется, чтобы вы с нами поделились. Нава, пельмени, часы, все темы закрыты. Нава?
1: Нава.
0: Угу, Нава.
1: Может, имелось в виду Нева? Вы часто про Питер
0: общаетесь? Я думаю, Нива.
1: Нива.
0: Или Нева.
1: О, Хишеду ответил тебе.
0: А, молодец, молодец. Я ждал. Слушай, а какие вот... Давай своими планами все-таки, пока наши слушатели будут писать нам,
1: давай,
0: звонить.
1: Хорошо,
0: планы.
1: Хорошо.
0: Планы твои на будущие выходные. предстоящие. Потому что мы где-то на экваторе.
1: Ну, слушай, сегодня после эфира я приду домой. Еще часика полтора покемарю. Потому что, ну, до двух часов ночи сериал смотрели. Надо отдохнуть, поспать.
0: Вот они, сильное поколение тех людей, которые не ленятся на работе. Не к себе, я про поколение.
1: Потом, после того, как я посплю, ко мне придут мои товарищи, друзья, коллеги.
0: Товарищи? Варкунов, что ли, придет? Товарищи.
1: Может быть, Юли тут нет.
0: Да, надо будет узнать.
1: Так что ты потише. Нет, придут ко мне мои лагерные коллеги, господа вожатые.
0: А, вот, да, вот это лагерь.
1: Да, не
0: коллеги,
1: тот лагерь, о котором ты подумал. А, и мы будем с ними
0: районный
1: играть...
0: прокурор.
1: А для вас я никто. И мы будем с ними играть в «Подземелье и драконы». Вот ваше поколение когда-нибудь играло в «Подземелье и драконы»?
0: «Подземелье и драконы».
1: Да, ваше поколение — это последнее поколение, в котором «Подземелье и драконы» были чем-то зашкварным. Все, теперь в них можно играть. Это официально тренд.
0: Спасибо.
1: Не благодари.
0: Сейчас ты на всю страну просто такой, типа... Я разрешаю.
1: Да, играйте. Играйте.
0: Я
1: благословляем на ДНД. А ты знаешь вообще, что такое ДНД?
0: Нет.
1: Теорию Большого Взрыва смотрел?
0: Да.
1: Самый простой способ. Вот они там периодически собираются в нее и играют. Это настольно-ролевая игра, в которой ты придумываешь себе персонажа, мастер твоей игры помещает этого персонажа в сюжет, и вы таким образом совместно пишете какую-то приключенческую историю с помощью игровых костей.
0: Они еще и фантазеры, смотрите.
1: Да.
0: Зеленялы, они еще и фантазеры.
1: Зеленялы. Мы такие.
0: Да, вот Игорь Иванов нам присылает картинку, видимо, но мы ее открыть не можем. А Джекпот спрашивал, работает ли бот в Максе. Да, все работает, все прекрасно. Герман, норм так на себя одеяло эфира утянул.
1: Холодно. Надо укрыться.
0: Вы ж под одеялом как раз там. Вот он позавидовал и тоже хочет свое одеяло.
1: Холодно, холодно.
0: Ну что?
1: А твои планы какие?
0: Утягиватель.
1: Да.
0: Одеяло.
1: Да.
0: Задавай теперь мне вопросы. Ты его уже задал.
1: Какие твои планы на
0: предстоящие
1: выходные?
0: Спасибо за такой интерес. Знаешь, как многие люди... Спасибо за такой интересный вопрос. Вы так глубоко прочувствовали. Сейчас то самое время, когда нужно его задать. Я планирую сегодня работать. А завтра вырваться на шашлыки, потому что завтра шикарная погода. Отработать.
1: Прямо в воскресенье?
0: Да. А почему нет?
1: Шашлыки в воскресенье, это означает, особенно учитывая то, что тебе завтра тоже работать.
0: Мне и послезавтра работать, поэтому мне без разницы, когда. Надо было вчера их жарить.
1: Воскресенье, да, потому что воскресенье, это я уже в четвертый раз начинаю. Это означает, что ты приедешь на шашлыки, поешь шашлыки, и тебе тут же надо ехать обратно.
0: Минусы? Это моя жизнь. Куда-то приехать, а завтра стартовать нужно еще работать. Ну,
1: да
0: у меня же будет половина понедельника еще. Ну как, нет, не будет, потому что в понедельник будет программа «Отбой» вместо авторской программы Романа Бабаяна. Поэтому,
1: да.
0: Хоть какое-то время.
1: О, то есть это я в 6 ухожу.
0: Да,
1: ой,
0: ты пораньше уйдешь. Я, честно говоря, нормально к этому отношусь. Ну, что на следующий день там работать и так далее. Ну, потому что в моей парадигме мира нет того, что мне может помешать на следующий день проснуться бодрым, свежим.
1: Ну,
0: а вот на природу
1: съездить... шашлычок под ничто.
0: Да.
1: Да, под кока-колку.
0: Мне даже сейчас кока-колку нельзя, я вот водичку пью просто, поэтому...
1: Под боржом.
0: Да, мне нормально. Погода не позволяла вчера. Вот в идеале это было бы сделать вчера. Хотя сегодня тоже на работу. Поэтому,
1: вчера прохладно еще было. И сегодня
0: вчера
1: было
0: холодно, я вчера целый день провозился в гараже, как настоящий скуф.
1: Не его ремонтировал.
0: Нет, поменяют резину туда-сюда, пятое-десятое, поэтому.
1: А не рано ты резину поменял, товарищ? Сейчас опять снегопад.
0: Первое мая, ты прикалываешься, какой рано. Ну, хотя все может быть. Григорий из Санкт-Петербурга, смотри, тебе присылает красоту.
1: Да, да, вот этот самый ретро-поезд.
0: А вот видишь... То, что ты говорил, вот шашлычок под у него уже стоит на столе.
1: Да,
0: видишь, он,
1: да, шашлычка только не видно.
0: Шашлычка нет, есть поезд. Да, в принципе, вот он, вот так видит. Видишь,
1: я
0: стартовал,
1: как
0: написано.
1: На нем и ехал. На нем и ехал, да. Очень атмосферно, но на самом деле, когда ты сидишь в там такие сидячие купешки, когда ты сидишь в купе, тебе какая разница? тебя тащит паровой локомотив или электропоезд.
0: Ну, красиво, слушай.
1: Красиво, но ты это не видишь.
0: Григорий Санкт-Петербург присылает нам свою фотографию, видишь, там герб,
1: да,
0: сзади. А ты вот на таком тоже ехал?
1: Нет, у меня купешка выглядела как-то по чуть-чуть попафосней. Там как будто чуть больше запарились с интерьером. Но у меня поезд всего полтора часа шел. Это, как я понял, из Москвы идущий поезд. Поправьте, если я не прав. Но, по-моему, да.
0: Слушай, ну, сейчас это не столь актуально, не актуальное направление, потому что туда хорошо все-таки ехать зимой. Хотя, вроде как, заповедник, я думаю, природа там для тебя тоже неплохая.
1: Туда смертельно опасно ехать зимой, потому что замерзнешь, чертовы бабушки. А летом это Карелия, а в Карелии вот такие комары.
0: Mm-hmm.
1: Вот такие.
0: Ну, кстати, такие комары, они не опасны.
1: Нет, это там самки комаров такие.
0: Нормально они
1: там. Один может высосать из тебя до 18 литров крови. Карельские комары. True story.
0: За деньги, да. За деньги, да. Слушайте, ну тогда не езжайте летом, получается.
1: Нет, езжайте, там потрясающе красиво. Там очень крутая природа. Я, когда в школе учился, каждое лето же ездил в Карелию на две недели.
0: На поход, в походы?
1: Поход, да.
0: Слушай, вот это интересно.
1: На Онежском озере жили в палатках. Это time of our life, как говорится. Было время. Было время. Все, мы старые.
0: Вот Дмитрий пишет, что больше жизни, друзья, добавьте, а то динамики начинают засыпать. Ну, пробуждаемся, получается. Давайте пробудимся.
1: Мы можем попробовать тему обсудить.
0: Давай, я тебе передам
1: вот исследование, это вот. Двоеточие.
0: Все подходит, идеально.
1: 88% школьников хотят изучать литературу с помощью мемов.
0: О,
1: такой
0: да.
1: формат делает классику более понятной и интересной для представителей поколения альфа. Наконец-то немножечко фокус зумеров уходит на поколение альфа. При этом 93% опрошенных отметили, что мемы помогают лучше запомнить сюжеты и образы литературных произведений, сообщает телеграфное агентство Советского Союза. Авторы исследования связывают это с особенностями восприятия информации у современной молодежи. Короткие, визуально насыщенные форматы легче усваиваются и вызывают больше интерес. Несмотря на популярность цифрового контента, 63% школьников продолжают регулярно читать книги, при этом 72% респондентов ежедневно потребляют развлекательный контент в интернете, чаще всего проводя в соцсетях от 1 до 2 часов в день. Как ты думаешь, если бы вам в школе на уроках литературы, конкретно на уроках про войну и мир, показывали бы картинки про дуб, который на 36 страниц описан. Было бы тебе интересней? Или про Балконского, который лежит и смотрит на небо Аустерлица?
0: Мне кажется, что это вообще полный бред.
1: Почему?
0: Ну, потому что где мемы, где литература? Ну, слушайте, если мы воспринимаем мемы как картинки, которые будут в книге напечатаны, ну, это вот к теме того, что Пушкина маркировать, что в книге используется... там, запрещенные какие-то вещества и так далее. Мы это все отрицаем, порицаем. И не рекомендуем употреблять.
1: У вас такая поездка в программе.
0: Да. Но с точки зрения мемов, ну, а что, у нас есть проблемы с изучением литературы классической в школах? Ну, то есть сейчас вот такое немножко по душе надо
1: будет.
0: Нет,
1: ты знаешь, на самом деле есть. Потому что литература, это вот, на мой взгляд, один из двух предметов. Там, на самом деле, все предметы можно к этой когорте отнести. Но вот есть два предметы, которые очень сильно зависят от учителя. Сильнее всех, на мой взгляд. Если тебе не повезло с учителем по литературе и с учителем по истории, то тебе никогда в жизни не будет интересно ни литература, ни история.
0: Не соглашусь. Объясню почему. Потому что вот в моей жизни, наверное, вряд ли меня учитель истории мог настолько заинтересовать этим предметом. Но я
1: интересовал Сергей Минаев и его видосики.
0: Не, вот смотри, Анна Травина как раз об этом и пишет, что клиповое мышление — признак деградации мозга.
1: Ну, это неправда. Это просто неправда. Это как сказать, что электродвигатель — это деградировавший ДВС. Это ж не так.
0: Это так.
1: Это, во-первых, у электродвигателя, в отличие от ДВС, 100% КПД. Это раз. А два, это просто разные двигатели. Это просто разные двигатели. Они по-разному работают, они требуют разное топливо. Но и тот способен доставить 4 колеса из точки А в точку Б.
0: Это отстой.
1: Ну, я согласен.
0: Да, ДВС лучше. Наше
1: все. Я дипломную работу писал о том, почему ДВС со всех сторон лучше, чем электродвигатель.
0: Ты что, МАИ окончил? Я что-то не знаю.
1: МАИ — это авиастроительность.
0: Ну, там точно есть...
1: Я тогда уж МАДИ. Автодорожный.
0: А, еще и автодорожный? Это вообще тогда было бы круто. Ладно,
1: нет, только Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации.
0: И только хардкор.
1: Да.
0: Да, тут все. Слушай, ну, по поводу мемов, я считаю, что это бред. Это бред, ну, вот, как ты думаешь, поколение Альфа?
1: Да.
0: Ну, в общем, мемы смотрят.
1: Поколение Альфа мемами разговаривает.
0: Хорошо, разговаривает, смотрит. Мы с тобой выяснили только что. А нужно ли идти на поводу этого поколения? Нужно настолько... Ну вот, мое мнение, что заинтересовывать их классикой с помощью того, на языке которым они разговаривают, типа мемов, как ты сказал,
1: да.
0: Ну, это пойти на их поводу и не обучить их классическим произведениям, а все-таки... Уйти в какую-то шутку. А что вам, литература — это шутка?
1: Ты знаешь, к нам в программу с Максом и Мариной периодически приходят представители различных книжных издательств. К нам приходит, в частности, одно издательство, которое... Недавно была выставка в Гостином дворе, называется «Нонфикшн». И они были представлены на этой выставке кучей разных стендов. Там у них было штук 7 стендов. И один из этих стендов продавал классику отечественной литературы, но с хорошо, классно нарисованными обложками и картинками. Они были такие, наверняка людям твоего возраста даже, это покажется какой-то безвкусицей и даже не китчем, а просто, ну, фигнёй какой-то, потому что там были такие, знаешь, около анимешные обложки, персонажи капитанской дочки с большими глазами, все прочее.
0: У меня сейчас этот рвотный рефлекс.
1: Но при этом... Когда они стали выпускать отечественную классику с такими картинками и такими обложками, продажи отечественной классики возросли на десятки процентов.
0: Ну, потому что, извини, меня никого не хочется обидеть, дебилы кликают на картинку и покупают их. Ну, типа, поставлю, будет красиво стоять.
1: Ты дебил, ты кликнул на картинку, а у тебя появилась капитанская дочка с анимешными картинками.
0: Ну, это тогда получается...
1: Вероятность того, что ты прочитаешь капитанскую дочку... выше, чем когда у тебя капитанской дочки нет.
0: Но это получается, миром просто управляют, как всегда, деньги и непонятные картинки.
1: Доброе утро.
0: И вам доброе утро. Пробудились! А теперь послушаем выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области сообщили об отражении атаки беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, отметил губернатор Юрий Слюсарь. Минувшей ночью БПЛА, уничтоженная в Неклиновском и Миллеровском районах, написал он в своем канале на платформе «Макс». Глава региона добавил, что информация о разрушениях не поступала. Ранее в Минобороны России заявили, что минувшей ночью на территории страны были нейтрализованы 215 украинских дронов. Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством. По словам главы Белого дома, это очень прибыльное дело. «Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», — сказал президент США на мероприятии во Флориде, комментируя захват американскими военнослужащими двух иранских танкеров, перевозивших почти 4 миллиона баррелей нефти. По словам Трампа, груз топлива забрали. Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани направил обращение в Совбез. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна. Папа Римский назначил бывшего нелегала главой одной из епархий в США. Речь идет о мигранте из Сальвадора Эвелина Менджеваре Айале, который попал на территорию страны тайно. Его в подростковом возрасте провезли через границу в багажнике автомобиля. Теперь он возглавляет епархию Уиллинга-Чарльстона, которая относится к штату Западная Вирджиния, отметили журналисты Fox News. Ранее Папа Римский Лев XIV призвал президента США Дональда Трампа прекратить военную операцию против Ирана. Синоптик назвала дату наступления метеорологического лета в московском регионе. По прогнозам, оно придет после 26 мая, пояснила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В конце мая ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям, сказала она в комментарии ТАСС. Метеоролог подчеркнула, что прежде всего данные важны для работников агрокультурной сферы, но и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление летнего сезона. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 96 копеек, доллар – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер западный – более 1 метра в секунду. Давление ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садырева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: часов 6 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня суббота, 2 мая, с вами Герман Бабаян
1: и Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Видеотрансляцию нашего эфира можно увидеть в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, который называется «Радио Говорит МСК».

0: Ну а также не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, про нашу страничку на Дзене. В видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот. Вы там можете задавать свои вопросы. Мы продолжаем тему с мемами.
1: Да.
0: На самом деле звучит она у меня в голове таким образом, что предлагают по опросу книги, чтобы
1: не
0: молодежь...
1: Не предлагают, это есть запрос на это.
0: Школьники ну, запрос, этого хотят. Пусть будет запрос, да, ну, предлагают, по факту. Люди предлагают. Есть такое веяние, такой запрос от людей, чтобы мемами дополнять книги классической литературы.
1: Ну, да, да.
0: Я правильно же понимаю, да?
1: Ну, да.
0: Ты сказал, что тебе есть что сказать еще на эту тему, потому что я, со своей стороны, просто всеми руками, ногами против, не за, а против такой инициативы, потому что, как я уже сказал в прошлой получасовке, это все-таки классика. Классику марать мемами, ну, это странно. Ну, это как сейчас, ну, давайте над историей поглумимся немножечко, над историей России. Будем ее описывать, там, Александра II, Александра III будем описывать в виде мемов.
1: Ну, Намана. Ну... Ехал-ехал на поезде, крыша упала, бац. Кто это, Александр III был, да? Который крышу на своих плечах держал.
0: Да... Ну, слушайте,
1: что я хочу
0: мне
1: сказать,
0: кажется, что это странно.
1: Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что как бы оно нам всем нравилось или не нравилось, мы не можем отрицать того, что мемы, или, как говорит поколение Георгия Осипова, мемы.
0: Мемы.
1: Это на данный момент новейший вид медиа. Что такое медиа? Вот люди, которые сдавали различные экзамены по журналистским направлениям, знают, что медиа — это все, что может донести какую-либо информацию от одного источника к другому. И мемы — это самый современный, самый новый, самый свежий вид медиа. И довольно значительная часть всех медиа — это она является искусством. К искусству тоже можно относиться по-разному. Искусство бывает элитарное, оно бывает пролетаристское, пролетарное, оно бывает хорошее, оно бывает плохое, оно бывает куча глины, или оно бывает гвоздями себя прибить к Красной площади. Это все искусство, оно все нужно для того, чтобы донести какую-то информацию. И что самое важное, искусство — это всегда отражение реальности. Это всегда отражение реальности. Это способ обработки информации о том, что происходит во внешнем мире, через призму какого-то другого взгляда. И мемы работают именно так. Мемы никогда не существуют в вакууме. Мемы всегда помогают обрабатывать какую-то информацию, они всегда помогают ее пережевывать. Это самый эффективный способ пережевывания, разжевывания какой-то информации. Вы можете с этим спорить, но это просто так. Солнце светит, а с мемами сложные вещи становятся понятней. Потому что в этом суть мемов. Они упрощают.
0: Можно ли мемы назвать искусством? Ты просто вот все это прицепил к искусству?
1: Я думаю, да.
0: А я думаю, что нет. Объясню тоже свою точку зрения, потому что вот сейчас мы возьмем с тобой любое нейросетевое приложение, скажем, Алиса, там, не знаю, Кирилл, Google, да неважно, или просто забьем запрос в эту нейросеть.
1: Да.
0: И дадим запрос, как я уже сказал. Сделай мем на тему Толстого.
1: Да.
0: Не знаю, там...
1: Она сделает мем на тему Толстого.
0: Ну, нет, ну, хорошо. Сделай мем, там, «Война и мир». Рассуждение на тему «Войны и мир» в виде мемов. Но это же... Это не искусство.
1: А что?
0: Ну, просто это то же самое, как сказать, слушай, напиши мне песню в стиле «Битлз». И назови ее не Yesterday, а Tomorrow. Это разве искусство, сделать запрос в нейросеть?
1: Очень, на самом деле, хорошо ты подошел к этому вопросу. Я скажу, что нет. Тоже, и вот именно через запрос в нейросеть это не будет искусством, потому что искусство, оно как по-английски будет. Art. Английский романский язык, поэтому мы пойдем оттуда.
0: Давай.
1: Art... Это однокоренное слово со словом artificial. Также однокоренное слово со словом артефакт. Артефакт — это что такое? Это что-то, созданное руками человека. Я убежденный сторонник того, что искусство не может быть сделано не руками человека. Потому что искусство — это взгляд конкретного человека на то, что происходит в мире вокруг него. Это такая вот призма мышления, призма видения. Тут важно понимать, что значение слова «искусство» — это не что-то красивое, что надо повесить в музей. То есть, понятное дело, что мемы — это не такая же вещь, как «Мона Лиза» или «Звездная ночь». То это искусство, эти картины — это искусство с большой буквы, это произведение искусства. А мемы — это искусство в понимании видения мира через субъективной картины мира через призму какого-то определенного человека.
0: Ну, получается, все, что ты сказал, сейчас присыпано зельнялским взглядом, понимаешь?
1: Я, наоборот, пытаюсь как-то академично подходить к вопросу.
0: Ну, да, академично. Не, ну, я тебе серьезно говорю. Вот я понимаю то, что ты говоришь, да? То есть мем не должен висеть в Третьяковской галерее. Это понятное дело.
1: Да.
0: Но мы же скатимся туда, понимаешь?
1: Мы что,
0: как тема,
1: дай,
0: которая...
1: А что,
0: еще
1: вот,
0: раз.
1: Ты помнишь, сел на пенек, косарь должен отдать?
0: Да.
1: Ну, разве это не шедевр?
0: Ты это же шедевр. На пенек сел, должен был косарь отдать.
1: Это все, это можно уже в Третьяковку.
0: Да ты прикалываешься. Ну, понимаешь, вот у нас катится все это.
1: Спрашивает повар.
0: Ой,
1: чем не искусство?
0: За мемы шарите. Да, шарим.
1: Алды здесь?
0: Да, здесь. Все здесь. Понимаешь?
1: Души метелки.
0: Никита, Стас, Гена, Турбо. Идешь, мы
1: делаем.
0: Проблема в том, что мы можем с вами скатиться в то, что в Пушкине, там, условно говоря, я уже напоминал сегодня вам, но это тема прошлой недели. В Пушкине у нас используются наркотические там вещества, мы это все отрицаем, порицаем, и употребление вредит за рот.
1: Наркотические вещества у всех.
0: Ну хорошо, но это классика.
1: Да.
0: Понимаешь, это классика. И вот сейчас дополнять Толстого мемами. Чуть Толстой, потому что, ну, вот на картинке у меня...
1: Что определяет классику?
0: Наверное, признание людей. Ну,
1: хорошо,
0: давай так.
1: Признание людей.
0: Битлз — это классика?
1: Да.
0: Ну, в понимании, это же не Чайковский, правильно?
1: Не
0: Но
1: Чайковский.
0: Но Чайковский и Битлз, они признаны поколениями людей.
1: Угу.
0: Ну, то есть, давай так, Григорий Лепс.
1: Григорий Лепс.
0: Это классика?
1: Я тебе не верю, да.
0: Ну, то есть, рюмка водки на столе, алкоголь вредит вашему здоровью, да, и Натали, это как будто бы уже классика.
1: Угу.
0: Классика жанра, потому что многие поколения, наши родители, мы, и даже, наверное, родители наших родителей, наши бабушки и дедушки знают эту песню. Понимаешь, это уже...
1: Я к признанию людей добавил бы еще прошествие времени.
0: Ну, конечно. Конечно, время это безусловно. То есть, когда поколениями признается... Этот, ну, не шедевр, а вот это вот,
1: произведение.
0: Вот, это вот произведение. Да. Да, давай назовем это таким образом.
1: Ну, так давай мы просто немножко еще подождем, и мем про «сел на пенек, косарь должен отдать» станет классикой.
0: Ну, вот я хочу открыть...
1: Он уже становится
0: классикой. Я хочу эту тему открыть.
1: Бессмертный.
0: Сидит, значит, тут Толстой.
1: Да.
0: И написано, вместо тысячи слов, троеточие, 2000 слов.
1: Забавно же.
0: Не, ну ты представляешь...
1: Тут очень много...
0: Так, где моя камера? Вот, сейчас вам покажу. Вот так выглядит мем.
1: Шикарный мем.
0: Мне
1: шикарный.
0: Кажется...
1: И главное, смотри, это уже портрет.
0: Они смотрятся в кадре, Толстой и Герман.
1: Это уже портрет, это уже можно вешать в галерею. И тут же очень много смыслов в этом меме.
0: Тут
1: то, что он как вот истинно русский человек с истинно русской душой мог написать предложение на 18 строк без единой точки.
0: Я
1: так
0: понимаю.
1: И то, что он дуб мог на 56 страниц писать.
0: Я прекрасно все понимаю, но ты приходишь в русский музей?
1: Да. Хороший музей,
0: висит,
1: кстати.
0: Да, прекрасно. И там висит мем.
1: Кайф.
0: Ну,
1: повалили бы люди. Как минимум, потому что это...
0: Повалило бы людей.
1: Это был бы скандальный хайп. У нас в русском музее мем висит. Боже мой, как так можно? Вот ханжи вроде тебя начали бы разгонять. И это бы так подняло рейтинги русского музея. А разве это плохо, когда люди ходят в музей? Разве это плохо, когда людям легче воспринять искусство? Легче воспринять классическую литературу?
0: Ты понимаешь, а в чем сложность воспринимать то, что стало уже классичным?
1: Ты же с ума сошел. Ты мне сейчас говоришь, что Толстой, Достоевский — это легкие для восприятия вещи.
0: Ну, добавь туда мем, он не станет менее...
1: Станет.
0: Да нет.
1: Да-да.
0: Прочитай краткое содержание, посмотри фильм на это произведение. Вот да, это легче.
1: А, «Войну и мир» Бондарчука посмотреть.
0: Да какая разница?
1: Шестичасовой документально точный.
0: Ну, ты как хотя бы, понимаешь, ты уже в теме будешь. Ты уже хотя бы что-то будешь понимать. А так, ну, мем тебе не поможет в этом.
1: Есть такой прикол, это видео, фрагмент стендапа. Такого достаточно нишевого, но известного комика. В котором он говорит, вот открываешь ты «Преступление и наказание» Достоевского.
0: Его наказали этому комику?
1: Нет, читаешь сидит, нет? И думаешь, какой слог, как же Федор Михайлович шикарно пишет, как же это интересно читать. А потом ты долистываешь, дочитываешь уже до середины книги и думаешь, да боже мой, Федя, я понял, что ты круто пишешь, можно полегче?
0: Ну слушай, ну же за. Ну
1: да,
0: классика
1: да.
0: же, мировая признанная классика. Наш ДНК строится на этих произведениях,
1: да.
0: понимаешь? И добавить туда, ну... Я еще раз говорю, я не старовер какой-то вам.
1: Двумя пальцами крестишься.
0: Хорош. Я не против, чтобы мы шагали в ногу со временем. Но похабщину из этого устраивать, еще раз, да, я вот две темы, прошлую про Пушкина, и вот эту вот соединяю. Ну, мы как будто бы до маразма с вами доходим. Как будто мы доходим до того, что, ну, не трогай это. Ну, вроде не трожь, руки прочь от классики.
1: Еще один контраргумент я тебе придумал. Ты знаешь, в какой момент умирает язык?
0: Mm-mm.
1: Язык умирает в тот момент, когда в нем перестают появляться новые слова. Когда у него перестают приходить заимствования, когда старые слова перестают приобретать новые формы, потому что это означает, что язык как инструмент перестал работать, им перестали пользоваться. Потому что мы, как люди, всегда стремимся к упрощению. И нам важно сделать инструмент, один из главных инструментов, которым мы пользуемся, как можно легче для того, чтобы нам было удобнее им пользоваться. Поэтому в языке появляются разные заимствования по типу «хайп» вместо словосочетания там, «внезапный интерес и ажиотаж». Да? Вот мы заменили это на четырехбуквенное слово «хайп».
0: Угу.
1: Это признак того, что наш язык жив. С классической литературой плюс-минус так же. Классическая литература умирает тогда, когда ее перестают читать, перестают пытаться адаптировать, перестают пытаться понимать.
0: Ну, понимаешь, про адаптацию я же ничего не говорю.
1: Так это адаптация.
0: Ну, это не адаптация, это похабщина.
1: Тебе же не говорят, что мы «Войну и мир» полностью переделаем в комикс из мемов. Нет, мы будем объяснять то, что происходит в «Войне и мир», формами, понятными людям, которым мы это объясняем.
0: Хорошо. В интернетах 100%...
1: В этих ваших.
0: В этих ваших интернетах. Гуляют 100% эти мемы, которые вот мы сейчас с вами показали в трансляции, которые зачитывали про Толстого. Нужно ли, еще раз тебе говорю, вот берем классическое издание,
1: да.
0: красивый переплет, все дела, да, школьная программа. Нужно ли туда добавлять школьную программу? Это же в хихи-ха-ха уйдет. Понимаешь, какой-нибудь отморозок, а он обязательно будет в этом классе, у всех он был. И сейчас он будет. И начнется, понимаешь? Это как будто бы дает право на фантазию этим школьникам. Они и так нестабильны.
1: Так, а ты хочешь у школьников забрать право на фантазию?
0: Не право на фантазию, а поиздеваться, поржать. Понимаешь, мем для чего он создан был? Давай изначально. Чтобы посмеяться, правильно?
1: Да.
0: Ржака.
1: Ржака, ржомба.
0: Лол.
1: Я бы даже сказал, да.
0: Да, ну,
1: лолируем.
0: Это вообще, да, лолируем, да. Понимаешь?
1: Да.
0: А сейчас ты даешь фантазию этим школьникам, которые будут сидеть за партами, и начнется у тебя. Хихихаха.
1: Ну, хорошо.
0: Да нехорошо это.
1: Если мы даем им фантазию, это значит, что у них появляется повод подумать об этом. У них появляется лишний повод попытаться адаптировать классические произведения под вот это хихи-ха-ха, лол, кек, чебурек. И, возможно, благодаря этому...
0: Как будто
1: про
0: обращение ко мне сейчас было, лол, кек, чебурек.
1: Возможно, благодаря этому они как-то лучше осознают это произведение. Потому что это в любом случае запуск мыслительного процесса. Запуск, вот этот запуск творческого процесса, что гораздо важнее при прочитывании той же «Войны и мир», чем мыслительный процесс. Потому что «Война и мир» — это монументальная вещь.
0: Упростите другим. видеоиллюстрациями, картинками красивыми.
1: Видеоиллюстрациями, ну, кино ты предлагаешь.
0: Ну да, я давлю на кино, слушай. Я за экранизации.
1: А как уже ты думаешь, были? Когда Бондарчук снимал свою 6-часовую экранизацию «Войны и мир», был какой-нибудь Георгий Осипов, который говорил: да боже мой, вы что делаете? Зачем вы обошляете это произведение?
0: 100% был.
1: Ну, кино сняли, кино признали
0: шедевром. Когда была снята эта картина? Лет 15 назад? Да, сейчас погуглим.
1: Я имею в виду отца Бондарчука.
0: Ну, я понимаю. Ну, сколько
1: лет? Это не 15 лет назад.
0: Ну, сколько лет прошло?
1: Давай посмотрим.
0: Я не знаю просто. Я, честно тебе говорю, я ту экранизацию не смотрел. Может быть, к своему стыду. 65-й год. Вот, я вижу.
1: 65-й, ну, лет 15 назад, плюс-минус.
0: Угу. Да.
1: Длительность 103 минуты, это если что, только первая серия.
0: Ну, ты смотрел его?
1: Я смотрел. Я сейчас, наверное, крамолу скажу.
0: Да.
1: Это невыносимо душное кино.
0: Вот я не смотрел. Понимаешь? Слушай, ну, рейтинг хороший.
1: Ну,
0: рейтинг
1: это прекрасный. Это шедевр.
0: Это шедевр мировой классики, в первую очередь.
1: Одна из величайших экранизаций книг вообще в истории. Там буквально...
0: Ты так считаешь. Там, видишь, я пропустил это.
1: Там все батальные сцены... снимались с использованием реальных полководцев, которые управляли массовкой.
0: Слушай, ну вот я только слышал про это. Ну да, 15 лет. Что я сказал?
1: Ну да, немножко,
0: 15 лет,
1: конечно,
0: это 2010 год. Да, 2011 год.
1: 2011, да.
0: Да, мне страшно иногда становится. Мне кажется, я вот 95-м до сих пор живу. Тогда хотя бы 15 было бы более актуально.
1: И тогда...
0: Ну, сколько, да. Ну, то есть, понимаешь, я к чему это все говорю? Вот, к сожалению, эта экранизация прошла мимо меня.
1: Угу.
0: Да, я не смотрел. Но я уверен, что многим она помогла. Ну, многим она помогла.
1: А, в чем?
0: Воспринять это... Угу. Очень тяжело сесть и прочитать «Войну и мир».
1: Да. Да.
0: Понимаешь? Это, я к ней прикасался, потому что я сдавал литературу. Угу. ЕГЭ по литературе. Но мне было крайне тяжело. И ты думаешь, я что-то понял? Ну, в том возрасте, в 11 классе.
1: Я об этом и говорю!
0: Да мем бы мне не помог! Мне мем не помог.
1: Да помог бы! Ты же, ты смотришь, сел на пенек, дай косарь, и ты понимаешь, что там происходит. Там понятная драматургия, там понятен конфликт, там понятно разрешение этого конфликта, понятна его завязка. И вот если тебе такой же мем дать, даже серию, одного не хватит, серию мемов таких дать тебе по «Войне и миру», ты хотя бы поймешь, что там происходит. Ты хотя бы фабулу сюжета сможешь воспринять. Тебе не надо будет для этого читать.
0: По мемам?
1: Да. Конечно, по мемам. Потому что иначе тебе придется читать 18 тысяч страниц.
0: Еще раз.
1: Ну, 18 тысяч страниц никто не отменяет, их надо читать. Но мемы помогут тебе их воспринять.
0: Ладно, на каждую страницу мем нужен.
1: Нет.
0: Сколько мемов на «Войну и мир» мы
1: даем?
0: 16 тысяч.
1: Да.
0: Профессор мемологии.
1: Вот вы шутите, слушайте, а на самом деле я думаю, есть университеты, которые изучают мемы.
0: Господи.
1: На полном серии. Потому что мемы — это наша реальность. Мемы — это реальность нашего медиа и нашего искусства. Вы можете сейчас включать режим ханжи и сноба, вот этот свой снобизм, подключать, типа, боже мой, мемы — это деградация. Мемы — это то,
0: деградация.
1: Что изучаются в университетах.
0: Не деградация, еще раз. Это нормально. Мы должны шагать в ногу со временем. Мы должны быть в теме. Я в теме мемов. Ну, условно говоря, я знаю, что это такое.
1: Угу.
0: Я не фанат.
1: А какова твоя профессия?
0: Ну да, вот я остановился на этих мемах. Но я не хочу, чтобы «Война и мир» была с мемами. Ну, напишите что-нибудь новое. Напишите что-нибудь новое. Слушай, ну вот давай так. Комиксы американские — это классика?
1: Смотри, какие.
0: Не, ну первый вообще.
1: Выпуск,
0: ну, первый...
1: «Капитан Америки», да.
0: Ну, «Марвел», там все дела, «Капитан Америка».
1: Ну, комиксы и по сей день выходят. Вот те комиксы,
0: понимаю,
1: которые...
0: Первые.
1: Да.
0: Давай так, это уже классика.
1: Да.
0: Но надо на комикс делать мем.
1: Так делают.
0: Мем на комикс?
1: Конечно.
0: И тут они уже пришли.
1: Они везде. Вот нам Зурита пишет, что мемы — это искусственно раздутая вещь. В том-то и дело, что мемы — это одна из последних в этом мире вещей, которые раздулись органически, а не искусственно. Это язык, на котором взаимодействуют между собой люди в интернете. Это культурный код, как нам написала Елена Сергеевна. Это действительно так.
0: Вот смотри, про Наташу Ростову Витя Маркелов пишет много анекдотов. Но анекдот — это...
1: Анекдоты, кстати.
0: Еще раз, анекдот.
1: Да.
0: Анекдот надо внедрять в книгу.
1: Смотря какой. Мем, про парочку Ржевского можно, парочку.
0: Смотри, анекдот — это мем, ну, там, да. Сколько и давности. Да. Я уже боюсь уже цифры тут да. применять.
1: Лет 15 я... назад,
0: ну,
1: да.
0: Ну, пусть 20. Ладно, 20 да. лет назад, правильно?
1: Да.
0: Их внедряли в книги, в классическую литературу.
1: Когда анекдоты были под прям самым, одним из самых распространенных видов народного юмора, их нельзя было внедрить в книгу. Потому что это было примерно тогда же, когда классическую русскую литературу запрещали под видом буржуазии.
0: Вопрос.
1: Там нельзя было. Там шаг вправо, шаг влево. Ну,
0: и сейчас нельзя.
1: И строй Беломорканал.
0: Испортите, понимаешь? Испортите. Потому что, да, мемы на тему, рассуждения на тему, еще что-то. Я не против, я за. Таким образом, чем больше мы будем популяризировать ту или иную тему, которая кажется вам скуфской, старой, ненужной и неактуальной, тем лучше. Понимаешь, я сейчас говорю про разные...
1: А выпал, повтори последнюю мысль.
0: Чем больше мы будем популяризировать что-либо, будь то, там, условно говоря, вера. Да, мы тоже затрагивали, там, христианство, мусульманство и так далее.
1: Только христианство, не крестьянство.
0: Я сказал христианство.
1: Послышал, значит,
0: продолжай. Нет, христианство — это другое, это вот как раз вот туда.
1: Да, это про мемы.
0: Про мемы. Да. Чем мы больше будем популяризировать эту историю, любую, там, изучение истории, допустим, России, чтобы дети и подростки знали ее, там, вероисповедание... Еще что-то хорошее, там, я не знаю, правильные ценности. Мама, папа, дети и так далее. Тем лучше. Да. Мы можем использовать любой с вами вид донесения информации до детей, для подростков. Там, мемы, ну, анекдоты вряд ли, да, там, не знаю, на стаканах, когда они пимсятся идут, постеры, все что угодно.
1: Так.
0: Но когда ты смешиваешь смешнявку, смешную историю, похабную иногда даже.
1: Да.
0: И классику.
1: Да.
0: Это недопустимо в моем понимании.
1: С верой
0: понимании.
1: Можно, с классикой нельзя.
0: Нельзя.
1: А с верой можно?
0: Нельзя.
1: Ты что, что сказал?
0: Еще раз.
1: Что христианство
0: ты можешь доносить это посредством интернета.
1: Да.
0: Ну, не осмеивать в мемах, я ни в коем случае это не говорю. Угу. То есть ты должен до молодежи найти какой-то канал, который будет доносить до них эту информацию. И это будет хорошо. Но так... не надо пихать и похабить. Я серьезно говорю. Нет,
1: так ну, я же тоже об этом говорю.
0: Ну, ты говоришь, нужно добавить в книгу.

0: 94,8.
1: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Финляндии начались военные учения рядом с границей России. Место проведения маневров – полигон в муниципалитете Кухмом. Он расположен в 70 километрах от российских рубежей. По данным финских сухопутных сил, в тренировках примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Учения продлятся до 12 мая, передают РИА Новости. Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявлял, что Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании. Владимир Зеленский оставил попытки добиться поддержки Дональда Трампа. В Киеве доверие к американским властям резко упало. Украинский лидер стал осторожнее относиться к Вашингтону и меняет стратегию, отмечается в публикации издания «Политико». Зеленский в течение последнего года настойчиво добивался поддержки американского президента. Он, похоже, отходит от попыток убедить Соединенные Штаты оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия. Глава Белого дома ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп пригрозил взять под контроль Кубу. К берегам страны могут отправить авианосец «Авраам Линкольн». Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: «Большое спасибо, мы сдаемся», отметил глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. По его словам, Соединенные Штаты намерены захватить Кубу практически немедленно. Ранее Трамп высказывал предположение, что остров может стать следующей целью для Вашингтона после урегулирования конфликта с Ираном. В Роскачестве сообщили о работе над ГОСТом на шаурму. Стандарт будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. Мы говорим об ингредиентах, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Есть и такой рецепт, пояснила заместитель главы ведомства Елена Сарацева в комментарии РИА Новости. По ее словам, разработку ГОСТа на шаурму ведет тот же технический комитет, который активно участвует в работе по стандартам русской кухни. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер западный более метра в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года.

0: Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».

0: 10 часов 36 минут столица. Всем доброе утро, от радиостанции «Говорит Москва». Сегодня суббота, 2 мая. С вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки и прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Видеотрансляцию нашего эфира можно посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, смотрите.

0: Еще у нас есть QR-код в видеотрансляции, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. И не забывайте подписаться на наш канал в этом приложении, которое также и называется Макс на русском языке. Крайне тяжело, на самом деле, привыкнуть. Приложение, мессенджер, или как вот правильно называть? Ну, вроде как мессенджер.
1: Макс.
0: Максим на русском Геннадьевич. Языке, да.
1: Да.
0: Доброе утро. Напрашивается идея создания комиксов для школьников по сюжетам классических произведений, изучаемых на уроках литературы. Елена, спасибо вам. Спасибо.
1: Никто, вот за весь тот час, что мы эту тему обсуждаем и сколько мы ее обсуждаем, никто не говорил о том, что на уроках литературы надо изучать
0: мемы.
1: Нет,
0: говорил.
1: На уроках литературы надо изучать произведения с помощью мемов.
0: Нет, все, нет.
1: Нет,
0: погнали дальше.
1: Хорошо, что ты больше не учишься в школе.
0: Разобрались. И ты, кстати, тоже, слава богу.
1: Да.
0: Эксперт рассказала... Да, сейчас, наверное, дойдем до этого. Там Герман Баба, эксперт Герман Баба. Эксперт рассказал о росте значимости представителей рабочих профессий в глазах общества. Кроме того, синие воротнички реже подвержены выгоранию из-за ощутимого результата своих трудов.
1: Это не синие воротнички. Ладно, неважно. Об этом в эфире радиостанции, какой бы вы думали, говорит Москва, сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter. В регионах Мария Бузунова.
0: Я даже знаю, в каком эфире это было.
1: Да, скорее всего, да, у нас.
0: Цитата. Давай разбираться. Вот тебя пробудила фраза «синие воротнички», а сейчас разберемся.
1: Да,
0: есть цитата. «Часто люди выгорают вне зависимости от профессии, когда не видят перед глазами результат своих трудов. Угу. Поэтому очень часто выгорают IT-специалисты, маркетологи и прочие креативщики, результат которых когда-то будет ими увиден или даже никогда».
1: А люди, имеющие физический труд, как можно его иметь, неважно, видят результат своей работы в моменте. Например, курьеры, строители, монтажники, наладчики и так далее. Очень многие говорят, что рабочие инженерные, так называемые синеворотничковые профессии, они все больше растут в восприятии людей как нечто ценное и помогающее обществу. Слушайте, я не эксперт в этой теме, все-таки не про меня. Да, то, что вот, эксперт сообщил, это не про меня. Но, по-моему, синий воротничок — это не тот, кто работает руками. Любой воротничок — это офисный работник.
0: Это офисный, да. Это офисный работник, классический 9-18 график.
1: Угу.
0: Соответственно, они. Давайте разбираться. Вот выгорание... Да, тема выгорания у нас крайне часто.
1: Да.
0: Звучит и в эфирах.
1: Бич 21 века.
0: Это действительно бич.
1: Угу.
0: Но можно ли сказать, что IT-специалисты, я уверен, что у нас такие есть, они чаще выгорают?
1: Ну, ты знаешь, есть какое-то такое омбре от слова айтишник, что вот он сидит дома в трусах, в майке-алкоголичке, кодит и выгорает от того, что кодит. И уезжает работать, знаешь, на Бали, чтобы спастись от выгорания. Вот как будто бы слово «выгорание» часто стоит в одном предложении со словом «айтишник». Есть такое ощущение.
0: Я смотрю, что увидел, вот Витя Маркелов нам присылает обзор от искусственного интеллекта «Синий воротничок» «Blue Collar Worker». Это термин, вот я просто не знал этого, и ты, видимо, тоже. Это термин, обозначающий наемных работников, занятых преимущественно физическим трудом, часто почасовым.
1: Но я не верю ей. И это зло, и это кошмар.
0: Но мы верим в мемы. Мемы наши, все классические.
1: Потому что мемы — это перспектива человеческая. А ИИ — это AI слоб. Я не верю.
0: Вот смотри, 135-й пишет. Синие воротнички профессии. Слесари, сварщики, монтажники, токари, грузчики, упаковщики. Все, кто работают руками.
1: Не верю я в ИИ.
0: И опять, я не верю в ИИ, потому что как робот отвечать. Вот пишут в Википедии так же.
1: Так и в Википедии я не верю.
0: Ты мне веришь?
1: Тебе да.
0: Ты уважаешь. Ну, понимаешь, проблема в том, что выгорание, да, как таковое, оно может наступить в любой профессии.
1: Безусловно.
0: Будь то работа руками, айтишник,
1: когда
0: ведущий.
1: На праздниках по выходным работаешь.
0: Конечно, конечно. Я тот самый человек, который может вам сказать, что не то, что ты выгораешь, но тебе все приедается. Тебе кажется, что все у тебя одно и то же. и начинает вгонять в некую депрессию. Поэтому... Виталий Фили, доброе утро. Боже, Станиславский в эфире, не верю.
1: Не верю.
0: Поэтому, ну, что конкретно хотела сказать наши гости, да? То есть, если тема про выгорание, это та же тема, только в профиль...
1: Нет,
0: то это понятно.
1: Тема, мне кажется, совсем не об этом. И основной посыл этой темы, на самом деле, хороший.
0: Что рабочие профессии,
1: да,
0: они становятся более популярными.
1: Да.
0: Так мы для этого и работаем с вами, на самом деле. Страна для этого работает. Потому что в какой-то момент у нас вся Россия была заполнена бухгалтерами,
1: менеджерами и журналистами.
0: Юристами. Да. Ну, журналистов хорошо. Потом у нас потянулись артисты, которых немереное количество. Певцы, танцоры, акробаты и актеры.
1: Угу.
0: Тоже, ну просто, ну, некуда их устраивать. Теперь нам сказали, у нас нет инженеров. Слушайте, у нас нет сантехников, инженеров. Мы платим хорошие деньги. Государство пришло и говорит, я плачу хорошие денежки за то, чтобы ты пошел и получил инженерное образование.
1: Угу.
0: Как в советское время.
1: Угу.
0: Ну и люди подтягиваются, и вырастает
1: престиж. Не только инженерное дело. Тут прикол в том, что хорошего сантехника днем с огнем не сыскать.
0: Да, но сантехник...
1: Того, кто придет, сделает тебе хорошую сантехнику, которая не будет протекать, у тебя потолок не будет рушиться из-за того, что на твоей квартире почему-то стояк лежит, а не стоит, и он протек. И это все очень людям нужно. Это вот недавно тоже был такой инфоповод, прошедший по интернету, что люди пишут сантехникам, чтобы те пришли к ним, сделали сантехнику, тавтология, ну извините.
0: Ну,
1: а те им говорят, что ближайшее окно у меня через 5 месяцев.
0: Да, потом... я знаю такого человека. Я сталкивался с ним.
1: С сантехником?
0: Да.
1: Который через 5 месяцев
0: свободен. Да. Он говорит, я к вам приду, но только у меня все забито, типа, на 3 месяца вперед.
1: Да, потому что хороший человек, квалифицированный человек, работающий своими руками, в наше время стал редкостью, потому что мы прошли через несколько десятилетий катастрофического падения имиджа людей, которые работают руками.
0: Да,
1: мы очень активно превращались в экономику услуг.
0: Делали все своими руками.
1: Из экономику производства. Это пагубно. Особенно это пагубно в той ситуации, в которой находимся сейчас мы. Я говорю про международно-политическую ситуацию. Когда мы превращались в экономику услуг, потому что нам не нужно было строить самолеты. Потому что мы могли купить готовые самолеты. А теперь мы не можем купить готовые самолеты, а строить самолеты некому.
0: Звучит грустно.
1: Да.
0: Звучит грустно.
1: И
0: инженеры, которых мы сегодня вспоминали с твоей, из МАИ, допустим, да?
1: Да.
0: И из того же МАДИ, они нужны.
1: Нужны.
0: Потому что такие профессии нужны.
1: Очень, это стратегически важные профессии.
0: Чем можно повысить престиж профессии? Почему все шли в бухгалтеры и в юристы?
1: Денежки.
0: Условные.
1: Главный
0: способ бабки.
1: Повышения.
0: Бабки, потому что мы начали жить в капитализме и живем в нем.
1: Да.
0: Проклятый. И то же самое, ну слушай, то же самое сейчас с инженерами, сантехниками и так далее. Хороший сантехник, на доске объявлений, если зайти,
1: да.
0: У меня сломалась посудомоечная машина. Она новая,
1: угу.
0: Хорошая, немецкая, все дела, ну как новая, относительно новая.
1: Угу.
0: Я ее купил по параллельному импорту. Качество Г. Ну, типа отстой.
1: Угу.
0: Ну, то есть я шел за качеством, переплачивая деньги. Мне нужно было хорошая фирма. Ну, что я буду? Это же не реклама, Bosch. Вот я хотел бошевскую посудомойку, потому что много-много лет она у меня в прошлой квартире работала прекрасно и до сих пор продолжает работать. Я покупаю здесь, она то засор у нее, то еще что-то, то... Но она меня замучила.
1: Угу.
0: Я вызвал сантехника, чему я это все рассказываю? Я вызвал сантехника. Он пришел ко мне, я ему задал вопрос. Я говорю, а давно ли в этой профессии? Да, говорит, слушай, ну вот как-то... Он молодой достаточно парень, ну совсем не свойственно для сантехника.
1: Ну да, как будто
0: бы сантехник. Говорит, я работал в продажах. Я работал в продажах
1: кошмар.
0: И параллельно занимался тем, что ремонтировал посудомоечные и стиральные машины. Ну, как хобби.
1: Угу.
0: Говорит, ударил ковид. 20-й год. И я понял, что эта работа мне приносит больше денег, чем моя основная.
1: Угу.
0: Я начал потихонечку набирать обороты. И, соответственно, пришел к тому, что я сейчас занимаюсь только ремонтом сантехники и зарабатываю хорошие деньги. Это говорит о престиже профессии?
1: Да.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Поэтому я не против. Я не против повышать престижность профессии, рабочие профессии, рабочих профессий.
1: Да, нет, это правда, это очень хорошо, что у нас значимость представителей этих профессий в глазах общества возрастает, потому что эти люди нужны, нужны квалифицированные, рукастые люди, которые могут починить посудомойку, которые могут провести тебе розетку и вести стены. Это все очень... Которые, в конце концов, могут построить самолет.
0: Конечно.
1: Которые могут собрать машину без вот этого, типа, можно. А зачем? А могут взять и построить.
0: Нужны такие люди. Денис, я видел ваш звонок, только переключил монитор. Давайте пообщаемся, если вы хотите. У вас явно есть что сказать нам, потому что вы настойчиво звонили, я хотел взять ваш звонок, но не успел. Значит, в фильме «Афоня» дискредитирован образ сантехника, пишет Зурита. 100%. Мы сами себя закапывали. Мы сами дискредитировали эти профессии.
1: А потому сейчас мы были экономикой услуг.
0: Да, а сейчас
1: справедливости ради мы стали одной из лучших экономик услуг в мире. Но теперь мы не можем себе позволить быть экономикой услуг. Нам нужны люди, которые могут работать руками.
0: Белым воротничкам, пишет Зурита, стало плохо жить без синих.
1: Да, отлично вот сказано.
0: Мы уже теперь знаем, что такое синие воротнички.
1: Да, я все еще не согласен с ИИ, но да, теперь знаем.
0: Добрый док пишет. 22 года в медицине, дважды уходил с профессии, возвращался вновь после годичного перерыва, хотя во второй раз было желание кардинально сменить профессию. Выгорание процентов на 196?
1: Да, сильно выгорел.
0: Очень сильно. Ну вот приходишь каждый рабочий день в свой стационар, видишь пациентов, которым можешь помочь, и тех, которым уже помог, видишь благодарных в глазах их родителей, и какое тут выгорание, все рукой снимает. И пусть айтишник мне в лицо скажет, что он выгорает, а врач или медсестра нет. Главное заниматься своим делом и меньше ныть. Так вижу.
1: Я могу только одно добавить. Аминь.
0: Денис, доброе утро, здравствуйте. Я вам обещал взять ваш звонок, мы вас слушаем, вы в эфире.
2: Доброе утро, Герман и Георгий.
0: Доброе утро.
2: Ну, Герман, да, ну, во-первых, Герман, если вы во что-то не верите, это не значит, что это не так. Действительно, синие воротнички, это те, кто работает руками, но квалифицированно.
1: Угу, хорошо,
2: да? Допустим. Вот. Ну, смотрите, как я понял, эксперт говорил вообще про другое. Она говорила про то, что такие так называемые офисные работники не видят результат своего труда, они его пощупать не могут.
1: Угу.
2: То есть мало кто из бухгалтеров способен оценить красоту составленного отчета годового. Есть такие люди, я таких знаю. Вот. Но в основном это люди, которые с 9 до 5 до 6 сидят, что-то делают, потом просто получают за это деньги. И не видят результата. А человек, который работает руками, он сразу видит результат. А знаете, что такое результат?
1: Что?
2: Вообще, в принципе. Это разница между было и стало.
1: Угу.
2: Составил ты отчет. Ну, просто появились буковки на бумажке, циферки. А здесь вот у сантехника. Вот кран капал, а теперь он не капает. Можно спокойно спать по ночам. Это и есть результат труда. Ну, и много где еще. Кстати, вот частенько в этой программе вспоминаем Артемия Лебедева. Uh-huh. Он говорил, ну, дизайнер, это, кстати, вот это про психологический комфорт на работе. Дизайнер должен видеть результат труда. Ну, потому что он за день там делает сотни набросков, вариантов, там какие-то подбирает шрифты, цвета и все. Все, сделал, заказчик принял, и все, это ушло в пустоту. А если дизайнер идет по улице, дизайнер, и вдруг видит плакат, который он сделал, ну, вот тут крылья растают.
0: Ну,
2: а без крыльев человеку жить очень сложно.
0: Согласен.
2: Тем более творческому.
1: Угу.
0: Спасибо, спасибо, да. Денис, спасибо. Спасибо. Я согласен с Денисом здесь на самом деле. Когда ты видишь результат, допустим, на фоне музыки, на тему музыки мы с тобой возьмем. Ты записал песню, кстати.
1: Сингл недавно.
0: Да, вышел, сингл, да. Вышел. Германа.
1: С двумя «Н»,
0: да.
1: Если машина времени.
0: Слушайте, слушайте, обязательно. Ты записал песню, и ты видишь рейтинг, да, там статистику. Не рейтинг, а статистику. И тебе прибавляют слушатели. Ну, ты же понимаешь, что, ну, приятно тебе, там, тебе лайки поставили, тебе приятно.
1: Приятно, приятно.
0: Если ты не видел бы этого результата, как будто бы ты его не можешь пощупать. Допустим, возьмем нашу, да, историю. Ну, ты видишь количество сообщений, угу. Количество звонков. Ну, звонков ты, к сожалению, не видишь, да? Ну, количество сообщений, звонков, там цифры какие-то и так далее. Ну, тебе же приятно, ты же можешь это пощупать.
1: Да.
0: И сантехник также может пощупать результат. Денис об этом говорил. А вот бухгалтер, наверное, все-таки нет.
1: Но бухгалтер Денис тоже сказал, что хороший бухгалтер способен оценить.
0: Безусловно, но при всем уважении к этой профессии, за последнее время настолько сильно обжегся конкретно с ними, что я как будто бы разочаровался именно в бухгалтерских услугах, потому что их как бы много, но вот постоянно какие-то есть косяки.
1: На бабушка бухгалтер, хочешь там тебе?
0: Я знаю, кстати, спасибо. Виталий Филипп. Вывод из истории Георгия простой. Выбор профессии – это не навсегда, тем более в 21 веке. Можно отучиться на юриста, журналиста, специалиста по румынской литературе 18 века, но жизнь расставит, будешь крутить болты. Мне вообще кажется, что нормальный мужик должен минимально уметь что-то делать своими руками. Варить забор, наверное, это перебор, но свечи в тачке поменять, есть такие персонажи сейчас, для которых это Бином Ньютона. Собрать шкаф из магазина, починить, поставить смеситель, это, что называется, должно идти по дефолту. Must have. Вот Виталий Фили, и в мое поколение залетел, и в твое. Типа must have, дефолт и так далее.
1: Да, нет, ну, да? Все правильно сказал.
0: Да, да, да. Слушайте, я руками не умею работать. Ну, угу. То есть, наверное, собрать сложный шкаф я не смогу. Нужно как бы здесь говорить правду.
1: И киевский сдюжишь?
0: Нет, угу. Вряд ли. Но поменять свечи в моторе я смогу. Если у меня будет свечной ключ... И будут инструменты, я смогу это сделать.
1: Дмитрий Катков пишет, свечи менять на V6, это геморрой.
0: Ну, слушайте, V6 разные бывают. Я тут видел расположение, значит, свечей, если уж об автомобилях, расположение свечей на дизельном 2-литровом BMW-шном двигателе.
1: Так.
0: И там же другие свечи, там, ну, ты не шаришь,
1: там ароматические.
0: Да, да, понятно. Вот все, можно было ничего не добавлять, Юль, тут мало тебе. Слушай, ну там свечи накаливания. И ага. Один из цилиндров стоит прямо под крышкой. Угу. То есть там, ну, никак не поступиться. Я к мастеру подхожу, ну, другу меняли свечи. Он говорит, а ты уверен, что оно надо? Ну, ты реально уверен, что оно надо? Вот такие свечи вряд ли я поменяю. Да, вот тут разные свечи уже, ну, видишь, да?
1: Не
0: фантазируют.
1: Да.
0: Поэтому, ну, свечи поменять смогу. Ну, что-нибудь закрутить, прикрутить,
1: я, наверное,
0: раньше
1: боялся, смогу. Я, шкафом справлюсь, а свечи нет. Это Бином Ньютона.
0: Вот так вот.
1: Да. Я смотрю под капот, вижу фигу. Извините.
0: А подстаканник понять можете, Витя Маркелов? Не
1: только
0: поверите,
1: содержимое.
0: Вчера вот только смотрел строение, буду на днях, я думаю, менять сам, своими руками.
1: Подстаканник?
0: Да, у меня очень тяжелый там подстаканник, я купил, он редкий, и буду менять. Вот Витя Маркелов, видишь, нас внимательно слушает, постоянно наш слушатель, поэтому он знает.
1: Жди, подстаканник это вот то, куда ты баночку колы
0: ставишь?
1: Да. Зачем его менять?
0: Ну, он сломался.
1: Как ты сломал подстаканник?
0: Вот так вот. Вот так.
1: Поставил в него две баночки колы?
0: Нет, очень железный, большой, тяжелый стакан.
1: Ну ладно.
0: И киевские шкафы невозможно собрать, это миф. Вот я согласен.
1: Ну да, ладно.
0: За мной, видимо, не согласен.
1: Со шкафом может быть тяжело. Хотя я, по-моему, на своем веку собирал уже комоды. Это не полноценные шкафы, но комод.
0: Раньше в YouTube, теперь в ВК есть очень много роликов, где чинит все, и даже человек с кривыми руками сможет починить 78% поломок бытовой техники, сантехники и так далее. Наверное. Наверное. Ну вот, возвращаясь к теме профессий, да, реально, чтобы поднять статусность, чтобы поднять значимость этой профессии, что нужно делать, мы с вами поняли.
1: Денежку платить.
0: Конечно, денежку. Денежку платить хорошую, денежку.
1: Да.
0: Конкурентоспособную. Поэтому у нас появляются на русских объявлениях хорошие сантехники, хорошие...
1: Новый подстаканник под 0,7 будет.
0: Да, да, расширяемся, пробуждаемся. Поэтому нужно добавить денежки, нужно обучать вот этим вот видам профессий, разных, которые нам нужны. И недаром сейчас у нас есть государством, правительством принят закон, что они будут регулировать с нового учебного года количество профессий, которые вуз может набрать. То есть ты не можешь теперь набрать 100-500 человек на государственное муниципальное управление, потому что это просто не нужно.
1: Угу.
0: Теперь у тебя будет квота там 100 человек на ГМУ, государственное муниципальное управление, там, ну, условно, да, сейчас цифры из головы взяты.
1: Да, да.
0: 100 человек певцов, и так далее. Ну, я сейчас образные цифры говорю, я не знаю точно.
1: Да, здесь Георгий Осипов.
0: Да, и Герман.
1: С его песней «Параллели».
0: Да. Одно... Что-то у меня за два дня.
1: Да.
0: Ты уже второй человек, который про нее вспоминаешь. Поэтому, слушайте, это должно сыграть нам на руку. Потому что, расчет, действительно, сантехники, век не сыщешь. В слесаре век не сыщешь, понимаешь?
1: Зато каждый второй журналист.
0: Да, у нас остается немножко с того времени, но у нас посыпалось огромное количество звонков. Давай послушаем. У вас буквально две минуточки есть. Доброе утро, здравствуйте.
1: Алло.
0: Алло. Алло.
1: Ну, спасибо,
0: не случилось. Мы дали возможность, поэтому перезвоните. Перезвоните нам. Может быть, успеем с вами быстро пообщаться.
1: Вот это в твоем понимании посыпались звонки.
0: Не, я могу, вот, пожалуйста, давай. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Радио только выключите, мы вас очень плохо слышим.
3: Я хочу поделиться. Ой, все, не могу.
0: Спасибо. Ну, давайте вот так вот. Доброе утро. Раз я уж пообещал, вот тебе доказываю. Ты просто не видишь монитор со звонками. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе.
4: А мне вопрос, Герман. Герман, а вы какой институт закончили? Прошу прощения.
1: Два раза окончил Российскую академию народного хозяйства и государственную службу.
4: Государственная служба. А что пропагандируете? Чего вы не пошли в сантехнике?
1: Я должен пропагандировать сантехнику? Я вообще-то тут по последние 40 минут говорю о том, как нам нужны сантехники.
0: И я говорю об этом. Ну, вот видишь, я тебе доказал, что звонки есть.
1: Да.
0: Мы пропагандируем, друзья мои, то, что все профессии нужны. Безусловно.
1: Все профессии
0: все
1: важны.
0: Все профессии важны. Да, ты вот почувствовал то самое. И
1: Владимир Владимирович об этом говорил.
0: Журналисты.
1: Я про Маяковского.
0: Нужны. Бухгалтеры нужны. Слесари нужны, инженеры нужны. Слушайте, все нужны.
1: Да.
0: Но чтобы повысить значимость, да, вот подытожив то, что я говорил вместе с Германом, всю нашу получасовку, чтобы повысить престижность профессии, вы должны дать за нее достойную денежку.
1: Чтобы люди знали, что быть квалифицированным специалистом – это высокооплачиваемо, и на этом можно будет прокормить и себя, и свою семью, и достойное жилье себе оформить. Да, это важно. Деньги, к сожалению, или к счастью, не знаю, главный показатель престижа в наше время.
0: Герман, дорогой тебе, Надежда пишет, это явно твоя слушательница. Не реагируйте, это весна. Да он не реагирует.
1: Всех слушайте. С праздником весны, 1 мая.
0: Праздник весны и труда. Поэтому мы сегодняшний праздничный эфир вам рассказывали про то, что все профессии важны. Герман Бабаян.
1: Георгий Осипов.
0: Услышимся с вами сегодня в 17:05 в «Формуле музыки». Да, пока-пока, до встречи.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 11:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков дрона приступили к работе специалисты экстренных служб, уточнил мэр. Ранее в своем канале на платформе «Макс» он написал, что дежурные средства ПВО ликвидировали прошедшей ночью 6 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Росавиация приостанавливала полеты гражданских самолетов в аэропорту Внуково. Ограничения действовали около 1.5 часов. Финансирование терроризма стало традицией в современной Европе. Там закрывают глаза на нежелание Киева расследовать трагедию в Одесском доме профсоюзов, отметила официальный представитель МИДа России. По словам Марии Захаровой, украинские власти явно не стараются довести до конца расследование трагедии, несмотря на обещания на этот счет. Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции, говорится в ее комментарии на сайте Министерства по случаю годовщины трагедии в Одессе. Последние решения Дональда Трампа подтверждают его намерение наказывать ЕС. Разногласия между администрацией президента США и европейскими партнерами начинают казаться непримиримыми. Глава Белого дома в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские государства, чем сотрудничать с ними, говорится в публикации издания «Политику». Ранее Трамп заявлял о планах ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза, мотивируя это тем, что Брюссель не выполняет торговые договоренности с Вашингтоном. Суд арестовал мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области. Он отправлен под стражу на 14 суток. Решение принял Верхоисетский районный суд, передает РИА Новости. В пятницу неизвестный на первомайском митинге в Екатеринбурге пытался приблизиться к Денису Паслеру. Мужчина подбежал к главе региона, когда тот фотографировался с жителями после митинга. Охрана остановила нарушителя. В департаменте информполитики области сообщили, что мужчина передан правоохранителям для выяснения обстоятельств. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
5: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
12: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
9: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, будем отвечать на телефонные звонки. У нас еще есть трансляция на Ютубе! Ура! ВК! У нас даже есть чат-бот в Максе. В общем, все к вашим услугам. Мы раскинули перед вами все карты. Дальше выбираете сами. Что касается темы нашего сегодняшнего выпуска, то она у меня родилась несколько дней назад, когда я ехал по Москве и увидел огромный такой билборд, плакат на улице «Возьми собаку из приюта».
7: И вот я задумался, а вообще корректно ли выставлять такие плакаты, призывы обращаться к людям с такими посланиями, и насколько вообще люди, которые являются инициаторами вот таких вот мессенджей, как сейчас принято говорить, то есть это не просто послание, а это что-то больше, а насколько вообще это все дело правомерно? Я вам буду сегодня рассказывать разные интересные истории, которые связаны как с породистыми животными, с чистокровными, так и с дворняжками, с обычными уличными. Мне просто нравится вот такое, я уж прошу прощения за англицизм, я не люблю англицизм, честно говорю, и всегда я выступаю против, я говорю, ну что, у нас нету и каких-то слов хороших, которые могут заменить, но в этом случае я думаю, что это корректно, потому что вот наше слово «дворняжка», оно звучит как-то оскорбительно. Мне очень понравилось, как одна моя знакомая филинолог назвала вот таких вот беспородных котов мультипородными. Мне это так понравилось. А вот вообще в английском языке это звучит как такая «mixed». То есть это то, что вот намешано все. Ну или «street dog», уличная собака. Так вот, все дело в том, что я всегда вот в этом эфире, вернее, не только в этом эфире, вообще в эфире нашей программы, я всегда повторяю как мантру. Не нужно, чтобы в каждом доме была собака. Нужно, чтобы у каждой собаки был дом. Это вторая английская поговорка. Но вот когда я вижу подобные плакаты, подобные обращения, я понимаю, что люди, которые являются инициаторами таких обращений, они немножечко все-таки лукавят. И будем сейчас разбираться, почему. И давайте сразу договоримся, если у вас есть какие-то истории, которые связаны с породными или беспородными питомцами, которые подтверждают или опровергают тезис о том, что одни умнее, другие здоровее, третьи выносливее, четвертые благодарнее. Ну, потому что мифов на самом деле много вокруг, особенно беспородных животных. Пожалуйста, звоните, пишите, будем рады любой точке зрения. Кстати говоря, вот я опять же, когда я говорю «наша программа», я уверен, что это именно наша с вами программа, потому что, уважаемые радиослушатели, я очень вам признателен, что вы очень живо реагируете на наших гостей, которые приходят к нам в студию, наше общение, обращение. И я считаю, что, с одной стороны, эта программа авторская, потому что здесь присутствует мое авторское видение как журналиста, как кинолога, как человека, который много лет делает подобные программы. С другой стороны, это, конечно же, еще и ваша программа, потому что мы всегда отдаем приоритет звонкам, которые поступают к нам в студию. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Я всегда зачитываю сообщения, которые приходят через СМС на наш телеграм-канал. Так что, пожалуйста, ждем ваших сообщений. Так вот, то, что касается мифов. Считается, что беспородные животные, здесь я ставлю знак равенства между кошками и собаками, они умнее, они здоровее, они выносливее и они благодарнее. И вот каждый из этих таких тезисов, каждый из этих утверждений я, в принципе, могу как подтвердить, так и опровергнуть. И я хотел бы это сделать только потому, что зачастую люди, которые горят желанием помочь другим, у которых есть вот этот жар в груди, это сердце небезразличное, они на самом деле хотят помочь братьям нашим меньшим, но когда они сталкиваются с реальным положением вещей, то они просто ни физически, ни психологически к этому не готовы. И я всегда призываю, если у вас есть такая идея взять собаку или кошку из приюта, нужно обязательно не торопиться. Нужно прийти сначала в один приют, в другой, посмотреть на этих животных, пообщаться с как с животными, так и с людьми, которые там работают, потому что это большая ответственность. Ну, на самом деле, вы себе представьте, вот я, опять же, всегда повторяю, я не люблю ставить знак равенства между человеком и домашним животным. По многим причинам, потому что одна из главных сложностей, с которыми сталкиваются кинологи, когда начинают обучать специалисты по дрессировке, когда начинают обучать обычных людей, это очеловечивание собаки, что обычные люди очеловечивают собаку, то есть наделяют ее теми же самыми качествами, что и человека. И то же самое любители кошек делают и со своими усатыми полосатыми. Это в корне неправильно. Это другой биологический вид. Мы даже с вами как-то разбирали, что... Почему так происходит? Да потому что у них совершенно другое видение этого мира в прямом смысле этого слова. Мы видим, ощущаем, чувствуем этот мир абсолютно по-разному, а значит, и выводы у нас могут быть разными. Так что, пожалуйста, дорогие друзья, вот это мой вам первый совет. Я только за, если вы хотите взять собаку или кошку из приюта. Потому что это дело благородное, это, ну, вообще приятно, когда ты делаешь добро. Ты поднимаешься в своих глазах, ты чувствуешь, что ты нужен. У меня очень много знакомых, которые берут собак, кошек из приютов, с улицы. Я, кстати говоря, в свое время и сам тоже брал собаку с улицы, совсем маленького щенка. У меня сейчас живет кот, который, в принципе, родился, ну, совсем маленьким на улице. Его просто кошка принесла в дом моей тещи. Совсем крошечным, но все-таки это вот такой вот уличный беспородный кот, и поэтому я имею возможность сравнивать поведение домашнего, породистого животного и беспородного, который взят с улицы, причем как кошки, так и собаки. Вот сейчас мы будем с этим разбираться делом. Пожалуйста, пишите, звоните, я буду вам очень благодарен за ваше мнение. Так вот. Прежде всего, нужно понимать, откуда вообще идут эти качества, если мы говорим о том, что кто-то умнее, кто-то здоровее, кто-то выносливее, кто-то благодарнее. Это отбор. Но нужно понимать, когда мы говорим о естественном отборе, то здесь мы прекрасно понимаем, если животное более слабое, оно просто не выживает в естественной среде обитания. Ну, потому что оно не может там кого-то догнать, оно не может полноценно охотиться, оно не может себя прокормить, а значит, не может и выживать нормально. С одной стороны, это, ну, если мы вот то, что называется, абстрагируемся и возьмем за такую точку, к которой мы будем стремиться, ну, скажем так, здоровое животное, сильное животное, животное, которое будет наделено определенными качествами, это, в принципе, хорошо. Но не нужно забывать, как вырабатываются эти качества. Вот посмотрите. Я вам говорил, что в свое время у меня были и одновременно жили немецкая овчарка, чистокровная, и дворнягин, песик, которого я нашел на улице. 31 декабря я пошел выбрасывать мусор, я тогда жил в крошечной квартирке, у меня вся квартира была тогда 21 квадратный метр. Это не жилая была площадь, а просто вся квартира полностью. Вот. Мы там прекрасно жили с моей немецкой овчаркой, и я перед Новым годом, 31 декабря, пошел выбрасывать мусор, и вдруг смотрю, у меня как-то собака начинает принюхиваться, но делает это, нет, не с агрессией, но очень внимательно смотрит вот в сторону мусорного бака. Я так подумал, крыса там, что ли, пробежала. Пригляделся, и это 31 декабря, холод был жуткий в тот год, и из пакета из-под кефира вылезает нечто. Оказался маленький щенок, совсем маленький. Как он туда попал и почему именно в пакете из-под кефира? Ну, наверное, хотел там чем-то поживиться. Я нормальный человек. Я понимаю, что у меня вся моя квартира 21 квадратный метр. Я понимаю, что у меня живет моя немецкая овчарка. И, кстати говоря, еще в тот момент, я прошу прощения за такую ремарку, был без работы. Я понимаю, что вот с одной стороны, ну вот еще одна собака. Вообще, в кого она вырастет, я не понимаю. Что делать в этой ситуации, я не понимаю. Но я понимаю, что если я сейчас развернусь, сделаю вид, что я ничего не видел, и пойду дальше, то я буду последней сволочью. Вот лично для себя. Об этом никто не узнает. Ну, никого рядом не было. Но я для себя в душе буду последней сволочью, которую я не прощу никогда. За эгоизм, за равнодушие и за то, что угробил живую душу. Вот, ну, я не знаю, я не хочу судить других. Не судите, да не судим и будете. Написано в одной святой книге. И я считаю, что это абсолютно правильно. Но вот судить себя, мне кажется, что нужно прежде всего. Ты можешь как-то отзываться о других, но прежде всего ты должен быть требователен к себе, и ты должен судить себя. Вот я не мог пройти мимо. Взял это чудо, ну, естественно, Новый год у меня превратился в такой двойной праздник, потому что, в общем, его нужно было вымыть, был вечер, нужно было сразу проглистогонить его. Естественно, у меня никаких таблеток не было. Я позвонил своим знакомым из круглосуточной ветеринарной клиники, поехал в эту клинику. Нужно еще где-то было найти, чем его кормить. В общем, было весело. И это чудо, которого звали Мухтар, ну, между прочим, никто Мухтаром не называл, его все звали Мухой. Вот, он счастливо прожил у меня 12 лет. Так вот, и вот сравнивая вот ту немецкую овчарку, чистокровную, кобель был рабочий, такой, как кинологи говорят, жесткий. Вот, своего рода подарок на Новый год, Нильс написал. Да, это был подарок на Новый год. Но вот я честно, я правда, я не знал, как на этот подарок реагировать. Вот, дорогие друзья, это вот тот случай, когда, с одной стороны, ты понимаешь, что вот он не мог поступить иначе, с другой стороны, ты каждую минуту, я себе задал вопрос, ну зачем мне это? Ну зачем? Вот куда? Квартира 21 квадратный метр. Работы нет, одна собака и вторая собака. Все, привет, приехали. Принимай, дурка. Но, в общем, дурка меня не приняла, слава богу. Так вот. И я просто смотрел, начал в какой-то момент уже подходить как специалист. Естественно, я его начал обучать там командам ко мне, я его начал обучать там самым простым каким-то вещам, чтобы он не подбирал земли, чтобы он ходил рядом. Вы знаете, все было идеально. Но подходить ко мне он моментально научился. Но если у меня, вот, например, моя немецкая овчарка, она просто, вот мы гуляем там, Перовский парк, рядом можно там было отпустить собаку с поводка, и вот если у меня овчарка не отходила дальше, чем, ну, там, на 3, на 5 максимум метров, и то, если он задумается, и сразу подходил ко мне, то этот крендель, вот как только его спускаешь с поводка, он сразу уходил за линию горизонта. Ему кричишь: «Ко мне!» Ну, он возвращается через... Ну, достаточно быстро возвращается. Но он никак не мог понять, что не нужно отходить так далеко. При этом, когда ты находишься рядом, и ты смотришь за ним, все в порядке, это идеальный пес. Как только ты отвернулся, он сразу начинает что-то подбирать с земли. Дорогие друзья, вы знаете, если бы я бы занимался бы столько со своей овчаркой, сколько занимался со своим дворнягином, она бы у меня была бы не то, что чемпионом мира, она бы у меня была бы чемпионом вселенной по дрессировке. А здесь вот над какими-то достаточно простыми вещами я бился вот то, что называется головой об стену. Ну, думаю, ну, может быть, я какой-то зашоренный, может быть, у меня что-то какое-то. Я обратился к человеку, который гораздо старше меня, гораздо опытнее. Это мой наставник, мой первый тренер, учитель. Вот. Он, в принципе, он подтвердил мои слова, что здесь нужно просто понимать. Когда мы говорим о том, что вот они умнее, те, которые с улицы, нужно себе отдавать отчет, что они умнее прежде всего для себя. Потому что, помните, мы говорили об отборе, естественном отборе. Тот отбор, который ведет человек, то, что называется селекция. Так вот, когда человек начал приручать, а самое главное, использовать домашних животных, ну, мы говорим сейчас о собаках. О кошках мы тоже поговорим, потому что у меня вот этот пример вот перед глазами сегодня с утра маячил. Так, так, сейчас я, Марина здесь прислала сообщение, зачитаю. Это вам испытание на человечности, вы его прошли успешно. Спасибо большое, Марина, если бы вы знали, каково мне это испытание, проход этого испытания дался, прохождение, вернее, извините. Так, добро возвращается, как в том мультике в детском, помните? Делай добро и бросай его в море. Так, я подобрала в свое время тоже подростка собачку, назвала Найда, умная оказалась и чрезвычайно обучаемая. Вот, кстати говоря, обучаемая, да. Так, ой, Сергей, ну куда же вы? Ой, только я отвернулся, а? Здесь просто звонок телефонный пошел у меня. Так, Сергей, звони. Так, вот, так, здравствуйте, вы в эфире.
14: Категорически приветствую.
7: И я вас рад слышать.
14: Значит, я хочу тот самый рассказать пример. У меня был сначала кот, которого из помета Куки. Кука – это кот Куклачева, если знаете такого, вот, любителя кошек. Он его привез из Франции, купил за 15 тысяч долларов. Потом его наши Васьки, я так наших вот дворовых котов называю, просто не дали жизни, и он вынужден был его продать. И вот нам попался как раз из его помета котенок. Это было невозможно.
7: Сереж, я прошу прощения, у меня, наверное, очень живое воображение. Я себе представил, вот как этот француз попадает вот в общество наших обычных дворовых котов, да, которые с ним чуть ли не по фене начинают ботать. Ты че, откуда вообще такой?
14: Да, загнали под диван, и он бедный там съежился целыми днями. Конечно, было невозможно.
7: То, что русскому хорошо, французу смерть.
14: Не нужно советовать французу жить с русскими, да. Попасть надо было. Вот, и он, когда мы его взяли, вот уже, он был просто невозможный. Он супруге, Анюте, не давал пылесосить квартиру. То есть, как только включался телефон, он сразу, причем он именно нападал, он именно кусал, он именно драл и так далее. Он ложился в дверном проеме, через него невозможно было переступить, он считал это оскорбление, он скакивал и опять же кусал, драл и так далее.
7: Сергей,
14: и
7: а вопрос такой, это был беспородный кот, вот этот Кусковый, французский?
14: Куклачев, в том-то и дело.
7: То, что он был куплен за огромные деньги, это понятно, но он был породистым.
14: Да, перс. Настоящий перс. Куклачев не пожалел денег и хотел завести хоть одного породистого кота. У него же все Васьки были, вот, а он одного. Ну вот оказалось, опыт не удался. Вот. И даже когда вот к нам в гости приходили, то он не позволял себя гладить. Он должен был сесть в стороночке, посмотреть, оценить, стоит ли с этим связываться с человечком, только тогда, если он изъявит желание, подходил и гладил. То есть был невозможный породистый кот.
7: Сергей,
14: и...
7: это у меня тоже есть одна знакомая филинолог, она всегда в таких случаях говорит, когда от имени кота, я-то кот, а ты-то чего в этой жизни добился?
14: Логично, логично. Я всегда их уважал за их независимое мнение. Вот, а потом мы взяли нашего серенького Ваську, ну, в смысле, порода Васьки, вот, Степан. Это был уникальнейший. Я его брал, как друга с ним жил. Почему?
7: А вы рассказывали, да, я помню.
14: Да, его не обучали, но каждый вечер он укладывал нас спать. приходил сначала в ногах, у супруги ложился, она засыпала, потом у меня в ногах я засыпал, только потом он шел на свое излюбленное место. Если он что-то делал даже неплохое, а просто мне не нравилось, я даже не говорил, что там не объяснял ничего, я просто демонстрировал свое недовольство. Типа так, ты чего ты зачла? Все, этого было достаточно. Он больше этого не повторял.
7: Сергей, я прошу прощения, да, просто не так много времени у нас в эфире. То есть, в принципе, вы... Да, да.
14: Я просто вот по своему жизненному опыту считаю, что да, те самые дворовые, они, правильно, как ты сказал, они мало того, что пережили в жизни много чего тяжелого, они еще и... Ну, как благодарны.
7: Согласен с вами, ну, о благодарности мы поговорим. Сергей, спасибо огромное. Кстати говоря, по поводу французов, вы знаете, у меня есть мои очень хорошие знакомые, пара. Она француженка, а он ительмен. Это такая совсем маленькая народность на Камчатке, они живут, это, в принципе, это наши индейцы. Вот внешне это люди, которые очень похожи на североамериканских индейцев. Валя Левковский. Франсуаз, она приехала на Камчатку еще давно работать в научной группе, господи, какой там заповедник-то, я забыл, Кронадский заповедник, вот, и они там познакомились, и вот уже много лет они вместе, она живет на Камчатке, так что я что-то как-то сказал про французов. А на самом деле, вот Франсуаз прекрасно живет на Камчатке с Валей Левковским, и, слушайте, прекрасная просто пара, так что. Так, пошли сообщения, но это уже тогда я буду их зачитывать после выпуска новостей, потому что у нас чуть больше минуты осталось до того, как мы передадим слово коллегам, которые нам расскажут о том, что в мире творится. Так вот. Вы знаете, по поводу благодарности, я, с одной стороны, согласен, что это животные преданные, я согласен, что это животные, которые любят своих хозяев. С другой стороны, опять же, это не аксиома, то есть это не то, что принимается без доказательств. Возможны разные варианты. Возможно, что животные, они, с одной стороны, конечно же, любят такие животные своих хозяев. С другой стороны, у них вот это дикое начало, когда вот сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Вы знаете, я много раз убеждался в правоте этих слов, и здесь не только с волком, хотя я видел и прирученных волков, которые были очень ласковы, очень преданы и очень нежны со своими хозяевами. Но если мы говорим, опять же, о животных диких, то вот эта тяга к независимой жизни не просто потому, что вот есть такая тяга, а эта предрасположенность, она срабатывает, то, что называется, то, что передается по наследству. Все, делаем перерыв в нашем разговоре, внимательно слушаем новости, а потом возвращаемся в студию проекта «Зов предков».

Служба оперативного штаба Краснодарского края. Морской терминал за последние две недели был атакован трижды в ночь на 1 мая, 20 апреля и 16 апреля. После последнего удара в Черном море близ порта Туапсе зафиксировано загрязнение, которое образовалось в результате разлива нефтепродуктов. Ограничения в Ленинградской области затронули маршруты в Калининград. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, отметили в Росавиации. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что прошедшей ночью над регионом были уничтожены два дрона ВСУ. Дрозденко в своем канале на платформе «Макс» предупреждал о возможном временном понижении скорости мобильного интернета. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в ЕС упал до минимума за 5 лет. На конец апреля показатель достигал почти 33% против 39,5% в этом периоде годом ранее. Информация опубликована Ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, передают РИА Новости. Наибольшие показатели были зафиксированы в 2024 году на уровне 62,4%. «Газпром» ранее сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских хранилищ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при наполнении их зиме. Такая ситуация внесет также дополнительную неопределенность на газовом рынке. В Госдуме назвали дачников, освобожденных от налога на имущество. Сборы не нужно платить владельцам небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, пояснил депутат Дмитрий Свищев. Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет, то есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог на имущество начисляется только на оставшуюся часть, пояснил парламентарий. Свищев добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий, освобождаются от земельного налога за 6 соток. Если участок больше, то налог платится только за площадь сверх этого норматива. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15, вечером и ночью в воскресенье облачно плюс 10-12. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач.
8: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «День работника скорой медицинской помощи». В эфире врач скорой медицинской помощи Ирина Трофимова.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и отвечаем на телефонные звонки, дорогие друзья. Так, пришло достаточно много сообщений. Сейчас, так, попробую кое-какие процитировать. «Добрый день! А не вмешались ли мы в процесс эволюции, помогая выжить тем, кто хуже приспособлен к окружающей среде, разводя самостоятельно животных, а потом еще и сохраняя жизнь из человеколюбия этих животных? Если что, у меня две собаки свои». Это пишет нам Умберто, это ник на телеграме. Дорогие друзья, если кто-то вот только что присоединился к нам, напомню, мы сегодня разбираем такой вопрос, который касается животных домашних, прежде всего кошек и собак, породистых, чистопородных и дворняжек. Кто из них, ну, наиболее к нам привязан, у кого лучше здоровье, и вообще можно ли ставить знак равенства между этими животными. Сразу говорю, что у меня до этого были и животные чистокровные, и животные породистые, и я очень люблю и тех, и других, и отношусь с уважением к людям, которые вот и на улицах подбирают и кошек, и собак, и берут из приюта, но я к чему это все говорю? С одной единственной целью. Нужно четко понимать, когда мы берем животное беспородное, когда мы берем его с улицы, из приюта, и мы не можем даже примерно определить, кто вообще там был, это то, что называется кот в мешке. Для чего люди вообще начали разводить животных и дали такое определение породы? То есть что такое порода? Это достаточно большое количество животных, культурно выведенных, это могут быть кошки, собаки, лошади, овцы, свиньи, неважно. То есть это, во-первых, внешнее сходство рас. Во-вторых, это качества, которыми обладают эти животные. Мы, например, знаем, что, ну, давайте отвлечемся от кошек и от собак, что там, предположим, ахалтыкинский жеребец. Это вот, ну, даже такой именно нарицательное уже стало, то есть это животное очень быстрое, это животное достаточно своенравное, это животное, которое привязано к одному хозяину и так далее. И человек, который берет себе такое животное, он уже понимает, с чем он столкнется. Если мы говорим о животных беспородных, мы не понимаем, что там. И это главная сложность. То есть, если мы говорим о служебном собаководстве, об охотничьем собаководстве, если мы говорим о кошках, то есть, вот даже, например, я знаю, что раньше в деревнях вот были такие кошки-крысоловки, они очень ценились всегда, потому что далеко не каждая кошка может противостоять крысе, потому что крыса это, ну, животное достаточно большое, при определенных условиях агрессивная, опасная, и которая, в общем, ну, кошку может и погонять с удовольствием. А вот кошке нужно было обладать даже не какими-то физическими кондициями выдающимися, нет. У нее должен был быть замечательный охотничий инстинкт. Она должна была быть настойчива. То есть это то животное, которое всегда было нацелено на уничтожение вот таких вот грызунов. И даже в глухих деревнях, когда у таких кошек появлялось потомство, за ними чуть ли не очередь выстраивалась. чтобы вот такого котеночка взять. Причем именно ценились кошки, потому что, ну, всегда ассоциировалось, ну, коты ассоциировались, ну, прежде всего, с продолжением рода и с некой ленностью. А вот кошки, ну, это, наверное, слушайте, ой, недаром земля русская на женщинах держится. Ну, наверное, и не только на двуногих, и на четвероногих тоже. Уж прошу прощения за некую некорректность, но здесь, мне кажется, вот такое вот определение, оно уместно. Извините, я никого не хотел обидеть, но я просто, я на самом деле считаю, что вот женщины... У нас они стоят всегда, за каждым, знаете, успешным мужчиной всегда стоит женщина, на мой взгляд. То есть и всегда у меня есть один очень хороший знакомый, успешный бизнесмен, такой человек, известный достаточно, и мы с ним когда встречаемся, он говорит, в моей жизни все началось с моей жены, потому что она сказала, я вот здесь подумала и решила. Ну, наверное... Такая формулировка известна многим. О, Антонина, спасибо, что вы прислали фотографию в Телеграм вашей трехцветной очаровательной кошечки. Дорогие друзья, я напоминаю, опять же, у нас почему-то вот последнее время мы немножечко утеряли эту традицию. Пожалуйста, присылайте к нам в Телеграм-канал фотографии своих кошек, собак, хомячков, лошадей, неважно. Мы будем их выводить в эфир. Сейчас вот Юля, режиссер нашей трансляции, немножечко освободится от технических неких моментов, все сделает то, что нужно для подготовки следующего эфира, и мы обязательно выведем эту фотографию на YouTube. У нас же ведь идет трансляция на YouTube и на ВК, так что, дорогие друзья... Пожалуйста, присоединяйтесь. Нильс пишет. Мое мнение, беспородные Васьки гораздо умнее породистых. Вы знаете, вот опять же, я уже не один раз говорил в эфире нашей программы и буду повторять. Слово «умнее», оно такое, знаете ли, скользкое. Если есть умнее, значит, есть и глупее. Вот скажите... предположим, хозяину собаки, что его собака глупее, чем собака его соседа. Вот кто не знает специфику подобных отношений, у кого нету домашних животных, я вам не рекомендую это говорить, потому что вы, если скажете так соседу, вы получите врага на всю жизнь. Потому что люди прощают в свой адрес оскорбления достаточно быстро. Но никогда не простят оскорбления или неуважительного отношения в адрес своих детей и своих питомцев. Точно так же вы скажите маме, ну, что-то у вас сыночек, он вот с двойки на тройку, и у него и вот какой-то он тупой он у вас. Все. Все. Вы получите врага на всю жизнь. Это раз. Во-вторых, знаете, я здесь немножечко позволю себе отвлечься от темы нашей сегодняшней программы и вот в продолжении, вот умнее, глупее и так далее. Я на этой неделе перечитал, я давным-давно читал рассказы Карла Чапека, прекрасного чешского журналиста, писателя. Кстати говоря, этот человек придумал слово «робот», если кто не знает. Так вот, то есть от него все пошло. И у него есть прекрасный сборник рассказов, так называемые «Рассказы из кармана». И там замечательный рассказ, который мне запомнился, назывался он «Последний суд». И в двух словах я себе позволю пересказать этот рассказ. И там за вором, бандитом, убийцей гонится полиция, он одного полицейского убивает, и другие полицейские убивают его. Ну, потому что, ну, он конченый человек, что с ним вообще возиться, и он опасный человек. И он попадает на, там, как сказали, не на страшный суд, а на последний суд. И очень интересно, опять же, вот, ну, не пожалейте времени, почитайте, потому что там есть такой персонаж, я не буду сейчас раскрывать всех тайн. Этот рассказ можно найти очень легко, и он практически во всех сборниках есть у Карла Чапека и в интернете, в электронных книжках. Так вот, там есть такой персонаж, который выступает свидетелем по делу вот на этом последнем суде, на делу этого нехорошего человека, убийцы, воры и так далее. И этот свидетель говорит, что, вы знаете, в мире не существует абсолютно плохих и абсолютно хороших людей. И он приводит свои аргументы, и, знаете, я когда прочел этот рассказ, я почти прослезился, потому что это настолько написано четко, кратко, доходчиво. Вот здесь вот то же самое. Когда мы говорим о том, что кто-то умнее, опять же, возвращаясь к нашим, не сказать, что баранам, к нашим кошкам, собакам и любимым всем нашим домашним животным, знаете, когда... Вот вам пример. Я вам уже рассказывал в первой части нашего выпуска сегодняшнего, что у меня были одновременно жили немецкая овчарка, чистокровная, значит, рабочая, и жил дворнягин. С одной стороны, этот дворнягин, мы долго обучали с ним команде ко мне, я никак его не мог приучить, чтобы он недалеко отходил от меня, и я никак не мог приучить его, чтобы он не подбирал с земли это все. Ой, с другой стороны, вот мы выходим после дождя на улицу вдвоем. Немецкая овчарка и дворняга. Луж, грязи. И вот немецкая овчарка идет как танк. Вижу цель, преград не вижу. И он приходил всегда домой грязный, как я не знаю кто. Его нужно было мыть, вытирать и так далее. В то же самое время вместе с ним выходил мой дворнягин, и он всегда приходил домой сухой. Он всегда обходил лужи. Он всегда обходил грязь, он никогда, если можно было обойти или перепрыгнуть такие участки, он всегда это делал. И вот вы знаете, с одной стороны, я думаю, ну вот как так? Я тебя не могу приучить толком к команде ко мне, с другой стороны, ты настолько аккуратный пес, немецкая овчарка. Вот он ел, как поросенок всегда. То есть вокруг него, обязательно вокруг его миски, нужно было потом убирать. Он вылизывал, но все равно как-то, в общем, какие-то жирные пятна оставались. Дворнягин ел, как интеллигент. Ему вот ножа и вилки не хватало. Он мало того, что ел не спеша, хотя, ну, кажется, щенок с улицы. Понятно, что он должен был отъедаться за всех своих бездомных предков. Но он всегда ел очень спокойно, он всегда никогда ничего не разбрызгивал. И вот вам, пожалуйста. Так, Ирина, здравствуйте, с праздником. А в Макс можно фото прислать? Да, конечно, можно. Так, не работает Телеграм, VPN ставить не хочу. Да, конечно, можно, пожалуйста, присылайте. Только за у нас есть и Макс, так что все, никаких проблем нет. Дальше. Следующий момент, вот то, что Нильс написал по поводу, так, или кто, а, нет, Умберто, по поводу здоровья. С одной стороны, я целиком и полностью с вами согласен. Буквально вчера мне позвонил мой приятель очень хороший. У него, причем это человек, которого я в свое время заразил собаководством, он вообще, он от собак был очень-очень далеко, а поработав со мной на проекте «Планета собак», он был у меня режиссером, Витя, он взял собаку сейчас, вот. И кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Я, опять же, прошу сразу извинить, это не реклама и не антиреклама. И там у собачки проблемы с желудочно-кишечным трактом. Там что там только не подбирают ей. Там постоянно то аллергии, то животик болит. В общем, мы там консультировались. Я рекомендовал ветеринарного врача. С одной стороны, согласен, что вот те животные, которые с улицы, они более жизнеспособны, потому что они прошли вот такой вот генетический отбор. Но бывают еще и генетические заболевания, которые идут и от близкородственного скрещивания. Я не говорю про собачьи свадьбы сейчас. Это раз. Второе. Какие-то, ну, вещи, о которых ты даже не мог предположить, они зачастую вылезают в уже достаточно взрослом возрасте. По поводу кошек. Мы что-то все время про собак, про собак, про собак. А я по поводу кошек. Вот у меня сейчас один породистый, опять же, это у меня норвежская лесная. Очень ласковый кот, очень такой привязчивый. Он все время ходит с моей женой, вот как хвост. И второй вот наш как, Мишка. Это вот тот кот, которого в совсем крошечном возрасте кошка притащила в дом моей тёщи, а у меня у тёщи с тестем, они очень люди добрые, и, естественно, у них рука не поднялась, там не утопить, ничего, и, в общем, они выходили этих котят, и потом частично раздали, кто-то у них остался, в общем, такая история забавная. Так вот, вот разница, опять же, вот то, что называется... Можно сколько угодно умничать и выдвигать какие-то теории и там, говорить об отборе, о том, что какой отбор лучше, который устраивает человек или который чинит сама природа. Дорогие друзья, вот вам простой пример. Тот кот, который вот весь высокопородистый, который у нас живет, он первый появился у нас. Если там на кухне упала кастрюля, если приходит в дом какой-то человек незнакомый, если что-то там случилось на улице, там какой-то шум, вы знаете, он не просто прячется, а он испаряется. Такое впечатление, что он переходит в какое-то, ну, параллельное пространство. Просто нету кота, и все. То есть... У него первая реакция – это смотаться куда подальше, переждать какое-то время, выждать, потом аккуратненько вылезти, посмотреть, обнюхаться, как помните, «Человек с бульвара Капуцинов», фильм «Джентльмены», а поезд уже ушел, то есть все тихо, спокойно, значит, тогда выходим и продолжаем жить. Он, кстати говоря, у него самое любимое место, он всегда старается забраться под одеяло, когда мы спим. То есть, потому что там вот безопаснее всего. Это породистый. И вот наш дворняжкин, Мишка. Если что-то происходит, если, прошу прощения, какой-то кипиш, он первый. Он должен обязательно прийти и посмотреть. Не так давно у нас там мы делали ремонт, и строители работали. Слушайте, мы его уже просто в какой-то момент изолировали. Потому что он постоянно к ним приходил, он залезал чуть ли не в эту емкость с раствором, в котором они... Это вот клеевой раствор, на которых плитка вообще клеится. Он сидел, смотрел, как сверлят, там, что, там нужно что-то было закрепить, и вот он приходил и смотрел. То есть наш породистый, он просто вот на время, пока работали эти ребята, его не то что не видно, не слышно было, мы правда не знали, где он. Ну вот правда не знали. И вот этот вот, я свидетель, а что случилось? И вот вам, пожалуйста. То есть, ну, по логике, он должен был прятаться, он должен был как-то с опаской относиться ко всему. Но, с другой стороны, можно посмотреть на эту ситуацию вот как. То есть, опять же говоря, о естественном отборе. Я не знаю, сколько бы он прожил в естественной среде обитания на улице, но он должен был прежде всего полюбопытствовать и узнать, а что там происходит. Потому что любопытство, оно, конечно, жизнь продлевает далеко не всегда. С другой стороны, раскрашивает наше существование разнообразными яркими красками. Как у двуногих, так и у четвероногих. Так, Умберто опять. А, так, У Маринины в одном из романов признаком высокопородной собаки указывалась способность делать свои дела в хорошо освещенном и доступном месте, чтобы не заставлять хозяев искать, где это можно собрать в пакетик. Правда, в Москве, очевидно, слишком много высокопородистых собак, судя по остаткам их дел после зимы. Ой, слушайте, ну, Умберто, к сожалению, я об этом и говорил, и говорю. Я думаю, что вот просто взять пакетик и все это дело собрать, ну, можно это все сделать. Ирина прислала сообщение. Наша кошка Месси. Специально для нее наряжать на Новый год Мирт. А, я понял. То есть вы не наряжаете... сибирское народного разведения. Да, это Ирина уточняет. Сибирское народного разведения. Ну, такой, значит, пушистый такой. Пушистая кошечка. Вот. Слушайте, ну, я думаю, что вы здесь не оригинальны, потому что большинство из владельцев кошек, ну, конечно, Новый год уже был давно, но все равно можно вспомнить. На елку дождик и разные подобные вещи давным-давно не развешивают. Потому что это просто небезопасно для жизни. Юль, а можно вот вывести? В эфир нам Антонина прислала такую красивую кошку, вот трехцветную. Кстати говоря, вот вывели мы в эфир. Как раз, да, кто нас смотрит на YouTube, ВК, пожалуйста, посмотрите. Просто вообще прелесть, а не кошка. Считается, что трехцветная кошка, она приносит удачу. Кстати говоря, недавно узнал, что есть и коты трехцветные. Это большая редкость, но... Они, как правило, не дают потомства. Вот очень интересная история. Так. Что еще у нас? Так. Ну, дорогие друзья, в принципе, интересными такими, ну, короткими репликами вы делитесь. Я очень вам благодарен. Так вот, у нас совсем немного времени остается, и я бы хотел вернуться к вопросу благодарности. Вот мы зачастую очеловечиваем и кошек, и собак. И мы считаем, что если мы возьмем животное из приюта или с улицы, то оно нам будет благодарно по гроб жизни. Дорогие друзья, они, конечно же, нас любят. Они, конечно же, к нам относятся со своей симпатией, но не нужно здесь очеловечивать, не нужно наделять животное человеческими качествами. Благодарность – это все-таки больше относится к человеческому роду проявления эмоций. Животное, оно, как правило, привязывается. Привязывается потому, что видит в нас защиту, видит в нас... Я прошу прощения, опять же, не хочу никого обидеть, но источник пропитания, и, естественно, животное видит в нас составляющие стаи своей, потому что, если мы говорим о собаках, то они животные стайные, хотя кошки тоже и прайдовые, у них существование присутствует, хотя вот, говорят, кошка гуляет сама по себе. Дорогие друзья, совсем мало времени остается, в любом случае, я просто хочу вам сказать, что если вы хотите брать кошку или собаку из приюта, соберите как можно больше информации. Не нужно быть в плену мифов по поводу того, что они вот будут вам благодарны по гроб жизни, они здоровее, они умнее. Нельзя подходить с такими мерками, потому что это другой биологический вид. И те животные, которых вы берете с улицы, дорогие друзья, или из приюта, вы должны закладываться на то, что с ними нужно заниматься даже больше, чем с животными чистокровными. Им нужно больше уделять время, и нужно быть с ними более внимательными, потому что зачастую у них жизнь до этого была не сахар. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Зов предков. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Хинштейн сообщил о ранении 3 мирных жителей при атаке дронов ВСУ. Люди находились в приграничном районе Курской области, уточнил губернатор. В Хомутовском районе беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск, написал он в канале на платформе «Макс». Хинштейн добавил, что 2 мужчин и женщину осмотрели медики. Как только позволит обстановка, их перевезут в больницу Курска. Губернатор заявил, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили над территорией области 79 украинских БПЛА. Демократы назвали уловкой письмо Дональда Трампа Конгрессу об окончании войны с Ираном. Президенту США это необходимо для обхода запрета на ведение военных действий. Такое мнение высказал сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен. Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что считается актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс, написал он в соцсети X. Накануне Трамп направил обращение, в котором он уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Исламской Республики, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Согласно закону, президент может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгрессменов до 60 дней. СКР открыл уголовное дело после гибели при пожаре семьи из 7 человек в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди них было 4 детей. Возгорание произошло в частном доме в поселке Высоком, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В Следственном комитете по Югре отметили, что по предварительным данным причиной пожара стало нарушение требований безопасности при эксплуатации печного оборудования. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за проведения парусной регаты. Особый режим будет действовать до 18:40. Босфор будет закрыт для транзита из-за парусных гонок, уточняется в публикации издания «Бегюн». По его данным, ограничение введено в рамках программы мероприятий Федерации парусного спорта Турции на 2026 год. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 96 копеек, доллар – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 14-15, вечером и ночью в воскресенье облачно, плюс 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
4: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Эдгар. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
3: В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
9: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
12: Продолжаем наш разговор. Сегодня мы отмечаем День скорой помощи в России, в Москве. 28 апреля все врачи это сделали, скорой помощи. А сегодня мы догоняем в эфире. 1 мая, дорогие друзья. Ну, что хочется сказать. В первой части эфира поговорили мы с замечательным доктором и продолжаем это делать с Ириной Александровной Трофимовой, врач скорой медицинской помощи у нас в гостях. Рассказывает интересные вещи. Ну вот поговорили, что скорая помощь 20 лет назад... Скорая помощь сейчас. Конечно, это небо и земля. Я даже бы сказала, космос и земля. Потому что я тут читала, что 100 лет назад было. Давайте уже решили не говорить. Но, тем не менее, там были просто повозки. А сейчас это мини-реанимация, УЗИ, ЭКГ, что там еще есть? Кислородное дыхание.
13: Дефибрилляторы. Аппарат искусственной вентиляции.
12: Даже как все это называется. В общем, все есть абсолютно. То есть, если человеку действительно очень-очень плохо, врач приезжает. Врачи. Кстати, сколько человек присутствует в беленькой и в желтенькой? Мы поняли, что две скорые помощи есть обычная, но она необычная, все равно везде подключается. Есть реанимационная скорая помощь. Какие специалисты... Кстати, фельдшер от врача чем отличается?
13: Фельдшер – это среднее медицинское образование.
12: Угу.
13: Сейчас это 3 года обучения в колледже. Кроме того, фельдшер – это может быть студент-врач. После 4-го курса они все получают аккредитацию и могут работать фельдшером на скорой помощи. Врач – это, естественно, высшее образование. Это минимум 6 лет обучения. На данный момент врачом скорой помощи может работать врач, получивший диплом лечебное дело, то есть закончив 6 лет обучения, еще без специализации. Сюда же еще относятся и врачи скорой помощи, которые потом прошли ординатуру 2 года. То есть полностью обучение – это 8 лет, чтобы стать врачом скорой помощи.
12: Ох, как. Ну что ж, тогда мы поняли, вот тут разобрались. Итак, как начинается день врача скорой помощи? Мы на этом вопросе остановились, потому что перешли, ну, не хотел бы сказать, к буйным пациентам, к разным, расстроенным пациентам, которые все успокаивают. Сразу заходят в так, что, как, чего, сейчас все решим, выдохните, успокойтесь, все. Это, кстати, помимо там состояния алкогольного, наркотического и другого опьянения, это отдельная история, я понимаю, тут уже... Так, не успокоишь
13: человека. Так, мы сейчас опять на буйных перейдем.
12: Так, не будем переходить на буйных. Давайте до врачей. Итак. А сколько начинается, главное, этот день-то рабочий?
13: Очень по-разному. Для того, чтобы... Мы все-таки работаем сутками,
12: да.
13: Поэтому невозможно поменять всех врачей в одно время. Поэтому у нас это называется пересменка. И пересменка начинается с 7 утра до 11 утра. 7-часовые, 8, 9, 10, 11 часов бригады наступает на смену. И начинается рабочий день с приема бригады. Заходишь, проверяешь, все ли на месте, проверяешь, что потратила предыдущая смена, пополняешь, проверяешь порядок, что за собой оставила предыдущая бригада, все готовишь к работе. И уже в 8.00 или в 7.00 ты выезжаешь на вызов.
12: А работает ли оборудование, тоже посмотреть надо.
13: Обязательно. Заряд. Ну, у нас уже есть привычка. Мы проверяем за собой, когда сдаем смену. Мы проверяем, что у нас не заряжено поставить на зарядку, когда появилась возможность.
12: Угу.
13: Обязательно идем, старая смена идет, пополняет бригаду. Все ампулки, какие-то медикаменты, которые израсходовали, все это пополняют. Старая смена наводит порядок в машине, новая приходит и проверяет, чтобы было все в порядке. Это прям утром идет взаимодействие между старой и новой сменой. Быстренько передают друг другу информацию, что есть, чего не хватает, что надо еще пополнить.
12: Ой, это хорошо. И поехали на вызовы. Абсолютно разные. Вот они сыпятся. Кстати, как принимается решение, в какой стационар нужно вести пациента? Когда приехали. Мы сейчас взрослого берем. Не дитё. Хотя и детские больницы.
13: Нет, и детские тоже.
12: Да.
13: В Москве единый диспетчерский центр. Отдел эвакуации на станции скорой помощи. Они собирают информацию о коечном фонде по всем стационарам города Москвы. И о том, где какие свободные врачи, какие обследования они могут провести. Вся эта информация ежедневно обновляется. И она не ежедневно, она в онлайн-формате обновляется. Когда нам необходимо эвакуировать пациента, мы звоним в отдел эвакуации, говорим диагноз, и они нам назначают ближайший стационар по профилю, там, где есть специалисты. Причем у нас, например, очень хорошо развита сосудистая сеть. Это оказание помощи при инфарктах и при инсультах. И если у нас пациент с инфарктом, ему достаточно быстро нужно провести коронарографию. Это специализированная операция, для этого нужен специальный аппарат. Когда мы звоним в отдел эвакуации, они знают, где свободные ангиографы есть, и отправляют нас именно туда. Эта больница может быть немножечко дальше, чем, ну, скажем, например, Боткинская больница, мы около нее. Мы поедем в другую. Но в Боткинской больнице уже заняли ангиограф, только что туда поехал пациент. Мы поедем туда, где ему помощь окажется быстрее.
12: Вот так вот. Слушайте, а давайте напомним все-таки симптомы инфаркта и инсульта. Вот для слушателей, для нас. Потому что это очень важный момент. И когда мы касаемся вообще вот этих сердечно-сосудистых катастроф, ну, их много, реально много. Кто-то пропускает это все. Мы знаем про эти золотые часы, знаем, что скорая помощь быстро приезжает, распределяет стационар. Но, тем не менее, кто-то чего-то ждет, что пройдет, покапает, под язык что-то положит, и все. А на самом деле может произойти прям трагедия же. Это все страшно. Сосудистая катастрофа. Итак, симптомы инфаркта.
13: Это в основном боли в груди.
12: Угу. Независимо от возраста. То есть может быть сильный стресс достаточно молодого человека, там 40 лет.
13: Давайте так, да. Когда все-таки есть, вы ощущаете, что что-то идет не так, болит в груди. Раньше такого не было.
12: Ну,
13: вот
12: скажите,
13: страшно,
12: защемило позвоночник, никак не сел, сейчас отдышу, все пройдет.
13: Есть сомнения, обратитесь, вызовите бригаду скорой помощи. Давайте тогда лучше врач приедет, посмотрит. Или вас непосредственно при опросе смогут задать дополнительные вопросы и понять, что на самом деле это не страшно.
12: Угу. Так, понятно. Что еще? На что обращать внимание?
13: При инфаркте?
12: Да.
13: Давайте на инфаркте остановимся на боли в груди. Симптомов очень много.
12: Угу.
13: Для того, чтобы тревожность у людей не повышать.
12: А в животе ведь часто боль происходит при инфаркте, да?
13: Бывает.
12: То есть можно с аппендицитом, что ли?
13: Мы можем назвать очень много симптомов.
12: Да.
13: Я не хочу их называть, потому что это повышает тревожность у населения.
12: Конечно, но мы предупреждаем, вот в чем дело-то. Хорошо.
13: Я говорю про то, что если вы себя чувствуете плохо, если вы не понимаете, как с этим справиться, обратитесь, позвоните, мы подскажем, что делать.
12: А многие знаете, что переживают, Ирина Александровна, что лишний раз дернут скорую помощь по ерунде. К сожалению, также вот у меня среди знакомых очень много таких людей, говорят, ну что я буду, тут вот у людей такие ситуации происходят, а я буду скорую помощь дергать просто так. Кстати, а часто просто так дергают? Я же понимаю, что есть очень много пациентов, я же не знаю, как их называют, психосоматические больные или как-то там еще, которые прям вот наслаждаются тем, что вызывает скорую помощь. У нее давление поднялось, например, какой-то женщине постоянно поднимается давление, и она как бы не экстренно поднимается, она артериальная гипертоника, она к врачам она ходит постоянно, но скорую помощь постоянно вызывает, например, с трудовища. Или еще какие ситуации, которые на всякий случай.
13: Когда люди перестраховываются, вызывают скорую помощь, таких ситуаций много.
12: Угу. Так.
13: Ну, сказать, что не вызывайте, не надо там по ерунде, я не могу такого сказать, потому что... Давайте так, вот если вы понимаете, куда можно обратиться, если вы порезали руку или упали, болит рука, понятно, что можно дойти до травмпункта, где точно так же быстрее сделают рентген, быстрее поставят диагноз, окажут лечение. Когда у вас поднялась температура, можно попробовать вызвать врача из поликлиники, но нет, это сейчас тоже не отложка. ситуации, с которыми вы знаете, как справиться, и у вас получается, скорая помощь не нужна. Если вы не понимаете, как справиться, если вам плохо, вам страшно, вы боитесь за свою жизнь, за свое здоровье, вызывайте скорую помощь.
12: А бывают какие-то вот именно психологические, там, панические атаки, и люди путают с каким-то сердечным приступом, вызывают? Такой же вот в фильмах, по крайней мере, показывают.
13: Бывают, потому что много по радиосимптомов рассказывают всяких заболеваний.
12: Ну, слушайте, у меня два человека пропустили это, перитонит при аппендиците. Тоже думали, ничего страшного, потерплю, все пройдет. А когда уже совсем...
13: Но здесь же не только в скорой помощи проблема, а в том, что действительно
12: человеке,
13: люди в
12: человеке... Боятся, а вдруг
13: сейчас пройдет, а вдруг лучше нет, да. Не хочется лишний раз обращаться к врачу. Сейчас приду, у меня будут спрашивать, а чего вы раньше не пришли?
12: И все такое, понеслось и поехало. Поэтому про диспансеризацию мы говорим. Ну, нет, про экстренные ситуации, конечно, тут их возникли, так возникли. Нужно обязательно вызывать скорую помощь, об этом даже не думать. Слушайте, а если какая-то вот такая серьезная ситуация, мы говорим про ДТП, какие-то пьяные разборки в квартире. Вот как тут врач скорой помощи? Сейчас скажете, Наташа, опять вы на буйных пациентов переводите. Да что ж такое-то? Тем не менее, Ирина Александровна, как вот человеку себя обезопасить? Мы сейчас поговорим о эмоциональном выгорании врачей скорой помощи. Тем не менее... Вот молодые девчонки на вызове, две, приехали, а тут разборка какая-то. Как действовать? Полицию вызывать им тоже заодно получается.
13: На самом деле у нас есть правила безопасности, мы не работаем в небезопасной среде.
12: Да.
13: Если есть агрессивные пациенты, если мы подходим к квартире и понимаем, что там происходит драка, какая-то возня, мы туда не будем заходить. Хотите, обижайтесь, хотите, нет, мы вызовем полицию, зайдем только с нарядом полиции. Если во время оказания помощи нам какая-то угроза начала сыпаться, мы покинем место. Потому что сохранить жизнь врача тоже важно, и здоровье
12: конечно.
13: Врача.
12: Конечно.
13: Если ситуацию на месте можно разрулить, успокоить, зачастую, вот, например, при ДТП бывает... У нас очень много людей, кстати, пытаются оказывать помощь на месте. И при ДТП бывают такие ситуации, когда люди подбегают, вытаскивают, и они, у них есть свой гражданский долг, они хотят помочь до конца. Это когда приезжаешь, они начинают давать советы, начинают что-то пытаться куда-то затащить. Вот эти ситуации очень легко разруливаются, когда с этими людьми можно договориться. Им просишь их помочь где-то, или наоборот, ребят, не мешайте. Они слышат, когда они видят, что ты работаешь, они слышат и успокаиваются. Здесь, конечно, здесь убегать не надо, здесь надо разобраться в ситуации. Прийти, посмотреть, поговорить, и когда они поймут, что ты пришел на помощь, они успокаиваются.
12: Вы знаете, у меня вопрос, а как часто вот такие вот люди, мы сейчас берем и ДТП, и какие-то другие такие экстремальные ситуации, все-таки у нас, хотелось бы мне узнать, умеют правильно оказывать помощь? Потому что лучше, если он неправильно оказывает помощь, то лучше не оказывать, потому что можно что-нибудь сломать и что-нибудь, наоборот, хуже человеку сделать, но тем не менее, и сердечно-легочную реанимацию. Мы сейчас говорим про то, что да, люди начинают как бы, хотеть учиться оказывать эту помощь, и школ таких много достаточно
13: в Москве. А сейчас стали лучше...
12: То есть
13: прям
12: вот,
13: видно,
12: вот,
13: стали обучать.
12: Да, то есть вот вы приезжаете, и видно, что человек поработал, помог, ну, подготовил пациента.
13: У нас, помимо этого, у нас еще есть диспетчерская поддержка. Если вы, например, оказались в ситуации, когда человеку нужна сердечно-легочная реанимация, и вы не понимаете, как это сделать,
12: да.
13: Вас могут переключить на врача, который подскажет, что делать, если вы готовы.
12: Не
13: то
12: все
13: есть
12: готовы,
13: вот
12: конечно,
13: в ситуации, когда вы готовы помочь, но не понимаете, что делать, вам может подсказать квалифицированный специалист.
12: Ой, снова переключаемся на врачей скорой помощи. Но это, конечно, большая физическая, психологическая нагрузка. Как медики справляются с этим? Во-первых, физическая нагрузка. Мне кажется, ну, с пациентами нужно быть очень сильным со всех сторон. Ну, мы и про носилки говорим, перетащить пациента, да, например. Не у всех зданий в Москве есть лифты, да, есть невысокие постройки, само собой, с 5-го этажа, попробуй там на 1-й, достаточно тяжелого пациента отнести. Даже если он, казалось бы, скромно весит, 50-60 килограмм, какая-нибудь бабушка или тетенька, все равно это тяжело. Вот как тут? И по поводу психологических моментов. Есть ли какие-то кабинеты психологической разгрузки для врачей скорой помощи? Я же понимаю, что есть, все равно... К этому все ведется, потому что без этого никуда. Выплеснуть надо энергию негативную.
13: Про физическую силу нужна.
12: Да.
13: Носить оборудование, его много. Зачастую на 5-й этаж.
12: Вот про оборудование еще забыла совсем.
13: Да, оборудование, оно нелегкое.
12: Вот я попробовала
13: нести надо
12: ящик
13: много.
12: Поднять, конечно.
13: Да, ящик не тяжелый. к этому со временем привыкаешь. Выносить пациента тоже надо. Ну, нам часто на помощь приходят сами родственники пациентов, люди на этаже проживающие, угу. Иногда на улице людей просим. То есть нам не так часто отказывают. Отказывают в 2 часа ночи, когда сложно людей найти. Прям сложно бывает разбудить.
12: Да.
13: Но все равно мы справляемся. То есть физическая проблема, она не такая, она со временем приходит. А с психологической, кто не справился, тот не с нами. Это раз.
12: Да, понятно, понятно.
13: Это становится очень быстро понятно, что человек не может работать на скорой помощи, обычно эти люди уходят. Но дальше тоже, когда время проходит, нужно с этим как-то справляться. На самом деле у нас очень хороший дружный коллектив. Мы сами друг другу психологическая поддержка. Прийти потравить анекдоты. Можно получить поддержку от администрации, подстанции, от заведующего, обсудить эти все проблемы. Они зачастую очень легко разруливаются. Вы приехали со сложного вызова, да. Обсудили, поболтали, посмеялись, пошутили, и все отлегает. Тут какой-то, наверное, другой образ мышления становится со временем.
12: Через какое время? Вот молодые приезжают ребята, вот мы об этом говорили, да, приходит молодой такой птенец. Я хочу быть врачом скорой помощи. Давай заходи, дружок. Сейчас я понимаю, что уже со временем, там, сколько-то лет, уже такой опыт, сейчас мы тебя всему научим. А сначала-то все, вот эти глаза, вот это вот все потеря. Что происходит?
13: Мы своих не бросаем.
12: Я хочу, но я боюсь, называется.
13: Ну, у нас есть система наставничества, мы все-таки поддерживаем друг дружку. Есть обязательно наставник, который помогает обучаться. И... То есть мы никогда не бросим молодого специалиста вот так вот, на тебе ящик, езжай на вызов, и будем поддерживать и старший врач, и заведующий, и ответственные врачи смены, у нас консультантов очень много, ему будут помогать. А дальше со временем, наверное, через год-два приходит, начинаешь уже делить, не запоминать вызова, на которых ты находишься.
12: То есть до такой степени? А бывает, что глаз замыливается вообще абсолютно, ну, сутки на самом деле. Бывает, я же понимаю, что очень тяжелые сутки бывают у врача, да? То есть инфаркт, инсульт, травма, да-да-да. А бывает такое, тут давление чуть-чуть поднялось, тут подозрение на аппендицит, но ничего, все прощупали, посмотрели, все хорошо. То есть какие-то вот такие лайтовые. Как это? А бывает, что человек, вот врач или фельдшер скорой помощи попадает постоянно на тяжелый, говорит, ребят, может, мы машины махнемся, что-то у меня здесь черная метка на ней.
13: У нас есть понятие черный фельдшер.
12: Я так и чувствовала.
13: Да.
12: Да.
13: То есть есть
12: такое?
13: Удивительно, есть у некоторых людей карма, которая попадает на все подряд. Мы обычно им говорим, сходи в церковь. Бывает, что сотрудники вот прям как будто притягивают. Что не вызов, то какое-нибудь приключение. То конфликт, то что-нибудь сложное, то что-нибудь странное. А есть люди, которые месяцами работают. Давление, температура, больной животик. И все спокойненько, ровненько.
12: Как хорошо-то. А, кстати, как часто врачу скорой помощи приходится принимать роды в машине? Давайте так. Бывают же такие экстренные роды. Либо приехали, решили дома родить. Что ж там, врачу... Есть у нас такие... Сейчас меньше таких стало товарищей.
13: Роды только в кино происходят со скоростью пули. Ну... Сами по себе роды занимают около 12 часов.
12: У меня знакомая за 2 часа родила.
13: Это уже стремительные роды.
12: Да.
13: Конечно, когда они не первые, роды могут происходить быстрее. Ситуации, когда приходится рожать дома или в машине, их не так много. Мы успеваем доезжать.
12: Угу.
13: 12 часов можно съездить до Кремля обратно и по МКАДу кружочек сделать. 2.
12: Да. То есть...
13: Но приходится иногда принимать. Иногда пациентки не всегда понимают, что это схватки. Иногда ждут до последнего. Например, это же роды, это часто утренняя история. Ждет, когда муж придет с ночной смены.
12: Угу.
13: Или когда все проснутся, чтобы спокойненько могли доехать до роддома. А там становится уже поздно. Приходилось роды принимать, бывало.
12: Ну и как впечатление? Вы же теперь уже... Ну, получается...
13: У меня первое образование акушерское, мне не страшно.
12: А, ну все хорошо. А, кстати, помните свой самый первый вызов?
13: Нет.
12: А, вот
13: нет.
12: Должно же что-то такое... Нет?
13: Я с 2003 года на вызовы, на скорой помощи. Сутки мы делаем, ну, давайте, в среднем, пусть 15 вызовов.
12: Угу.
13: 20 с лишним лет работы. Представляете, какое количество у меня их было?
12: Это вообще... Вот я же понимаю, все равно же какие-то моменты вы спасаете жизнь прямо здесь, сейчас. Находит же вас потом, чтобы поблагодарить, обнять. Это мой родной человек. Были такие интересные случаи, который спас меня, приехал? Сердобольные пациенты. Вот на вашей практике. У вас, у ваших же...
13: На практике бывает, находят. Да. Но скорая помощь, она такая... Вот мы приезжаем в экстренной ситуации...
12: Быстро, знаете, что-то делаем,
13: во-первых,
12: уезжаем,
13: во-первых, скорая помощь все-таки очень много социальной функции, когда на самом деле мы... Вот человек вызвал, пускай с тем же самым гипертоническим кризом, страшно, страшно, вот чувство страх смерти. Мы снижаем давление, уезжает, все, он счастливый, довольный. Ему стало легче. Это тоже помощь. Это не всегда вот вытаскивание, как мы говорим, за шкирку с того света. Это иногда и просто снятие болевого синдрома, подсказать, куда обратиться. Это тоже помощь.
12: А вот, кстати, вот часто торгуются пациенты, мне этот препарат нельзя, а что вы там вводите, а вот это вот нельзя, а вдруг мне станет плохо, а вдруг еще и так далее, там подобное, тут же еще и такой вот момент тонкий.
13: Мы стараемся говорить, что мы используем, потому что не всем пациентам это, кстати, интересно бывает.
12: А, кстати, если есть какая-то аллергия, пациент не знает, анафилактический шок, не дай бог, все что угодно.
13: Если
12: готовы
13: он...
12: к этому?
13: Конечно, готовы. Если он не знает, то придется импровизировать на месте.
12: Угу. Давайте вот тут все-таки еще раз перечислим, какие симптомы нельзя игнорировать пациенту, чтобы вызывать скорую помощь. Вот этот важный момент в сегодняшнем эфире должен прозвучать. Про инфаркт мы поняли. Слишком много всего, но если боль в груди, если вообще что-то беспокоит очень серьезно, не стесняемся.
13: Да, не стесняемся.
12: Потому что кто-то не стесняется, вызывает просто, ну, не просто так, но вызывает скорую помощь. Вот, чтобы...
13: Есть ситуация, когда можно себе помочь, попробовать. Да. При том же повышении давления есть препарат. У пациентов, которые болеют, они знают, что можно принять. При повышении температуры в первый момент тоже можно принять жаропонижающий препарат, чтобы облегчить себе состояние. Но есть ситуация, когда вы сами справиться не можете. Боли в груди, угу. Да. Боли в животе, которые для вас нетипичны, нужно все-таки врачу показаться. Нарушение сознания, слабости в конечностях. Сегодня, вчера кружку нормально держала, сегодня кружка из рук выпадает. В одной хорошо держу, а в другой выпадает. Здесь все-таки тоже надо обратиться.
12: Если какие-то сильнейшие отравления, то есть рвота, диареи, которые не заканчиваются, и человеку максимально плохо, пытается тоже лечиться, вызывать скорую помощь. Ведь, потому что мы все переживаем из-за детей, потому что это быстрое обезвоживание, это понятно, что надо срочно куда-то, врач вызывают и скорую помощь, и летят в стационар. А по поводу себя? Лечатся сами, причем в состоянии нестояния уже, когда человеку совсем плохо, он еще дойдет до телефона, чтобы вызвать скорую помощь.
13: Здесь могут есть определенные методы, какими лечиться при отравлении. Есть препаратики, которые можно попить, даже какую жидкость правильно пить. Иногда люди неправильно это делают, поэтому и не могут восстановить себя.
12: А ну-ка расскажите, как правильно это делать? Мы же инструкцию-то все читаем, все. Как же, ну, а как мы неправильно делаем? Например, при диарее. Все прекрасно знают эти препараты, которые можно даже соль какую-то растворить и все такое в воде, в конце концов, минералку без газов. Да?
13: Там есть адсорбенты, которые можно принять, есть препараты солевые, которые можно принимать. Нельзя принимать сразу большое количество жидкости. То есть взять и выпить литр воды можно спровоцировать рвоту. Пить надо по чуть-чуть, небольшими глотками. Выпили, сделали пару глоточков. Через пару минут лучше еще повторили, чтобы это была как капельница.
12: Угу.
13: Все-таки растворы лучше солевые, никаких газированных напитков, никакого кофе нельзя.
12: Ох,
13: молочные любим. Продукты в этот период тоже не стоит пить.
12: Вообще на диете стоит посидеть.
13: Пока острый период, да.
12: Угу. Слушайте, ну и какие-то вот эти вот газированные напитки, они не помогают от кишечной инфекции у нас, или помогают все-таки? Слышали про
13: исследования
12: это?
13: На этот счет не проводились.
12: Да.
13: Поэтому все это домыслы и наблюдения.
12: Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, Ирина Александровна, эфир заканчивается. Был он очень интересный и очень полезный для пациентов и для врачей скорой помощи. Поздравляю вас с вашим днем, он у вас круглосуточный. Не только 28 апреля, на самом деле, без скорой помощи мы никто и никуда и никак. Спасибо вам большое за ваш труд. Всем вашим врачам большущий привет. И благодарю, у нас в студии был замечательный врач скорой медицинской помощи Ирина Александровна Трофимова. Спасибо.
13: Спасибо, что пригласили.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России заявили об установлении контроля над Мирапольем в Сумской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Север», уточнили в ведомстве. Там добавили, что за прошедшие сутки средства ПВО уничтожили 505 беспилотников. Сбиты также 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня.

0: их рабочих мест из-за непрекращающегося закрытия производств, заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии, написал Володин в своем канале на платформе «Макс». Он назвал кощунственным запрет Берлина в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма. США предупредили страны ЕС о задержках с поставками вооружений. Вашингтон отправил извещение нескольким союзникам, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию. Соединенные Штаты пытаются восполнить запасы, истощенные войной против Ирана, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Они при этом заверили, что перенос поставок не будет попыткой Соединенных Штатов наказать Европу за разногласия сторон. Речь идет о беспокойстве американцев за собственные арсеналы. В Госдуме заявили об отсутствии потребности в экстренных мерах на топливном рынке страны. При необходимости можно использовать специализированные методы, включая настройку правил биржевых сделок, отметил зампред комитета по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, при сохранении нынешних макроэкономических параметров ситуация остается стабильной, даже с учетом приближения периода повышенного спроса на топливо. Более важным станет оперативный мониторинг биржевых продаж, уровня запасов и динамики ремонта НПЗ. На данный момент рынок скорее требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства, сказал депутат в комментарии ТАСС. Он отметил, что российский топливный рынок в целом выглядит устойчивым по сравнению с другими странами. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 15, вечером и ночью в воскресенье облачно 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
2: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».
0: Яна
6: направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного неправедного.

0: опасного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 28 апреля в России отмечался День работника скорой медицинской помощи. И сегодня мы поговорим о службе, от которой ежедневно зависят тысячи, десятки тысяч жизней. Пока город спит, пока кто-то стоит в пробке, работает или отдыхает дома, бригада скорой помощи круглосуточно выезжает на инфаркты, инсульты, ДТП, тяжелые травмы, спасают детей и взрослых, принимают решения за считанные минуты. Как сегодня устроена работа скорой медицинской помощи в Москве? Что изменилось за последние годы? Сколько времени проходит от звонка пациента до выезда бригады? Как врачи справляются с колоссальной нагрузкой и с выгоранием? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем. На студии врач скорой медицинской помощи Ирина Александровна Трофимова. Здравствуйте, Ирина Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Ну как отметили ваш праздник? С этого начнем. Вызовом круглосуточным?
2: Отметили отлично.
1: Так.
2: Погода вчера была чудесная. Великолепный апрельский снег.
1: Как всегда.
2: Да, все в штатном порядке.
1: Да. Ну что ж, давайте поговорим о скорой помощи, как она работает. Потому что, ну, в основном, вот, вы знаете, мне тут как-то даже спрашивали, рассуждения были со специалистом, с фельдшером, правда, мы говорили по поводу, какая была скорая помощь 100 лет назад, даже такие были моменты, какая она сейчас. Конечно, это небо и земля, вообще, в принципе, все поменялось абсолютно. Но какая сейчас она скорая помощь в Москве?
2: Ну, за 100 лет я не могу сравнить,
1: да.
2: но за последние 20 лет я точно могу сказать,
1: идеально,
2: что изменилось.
1: По этому сценарию идем, да.
2: Когда я приходила на скорую помощь, у нас и машины были плохенькие, и оборудование было не на каждой бригаде. У нас даже кардиографы были не на каждой бригаде. Сейчас это уже совершенно другая машина. Машина скорой помощи – это маленькое реанимационное отделение. Потому что мониторы дефибриллятора современные, аппараты искусственной вентиляции современные, профессиональные на каждой бригаде скорой помощи. Достаточно препаратов, медикаментов для того, чтобы оказывать помощь пациентам от 0 до 100 лет с любыми диагнозами. Плюс у нас появилась система, ну, так, наверное, телемедицины можно назвать. Угу. Мы можем передавать ЭКГ для получения второго мнения. Наши мониторы-дефибрилляторы в онлайн-формате видят наши реаниматологи и также могут нам дать второе мнение по поводу ситуации на вызове. У нас появилось УЗИ, ультразвуковое исследование, которое мы также можем провести и передать данные для получения второго мнения у врача.
1: Идеально, слушайте, столько всего. Ну, это реально, ну, как бы маленький стационар на колесах получается.
2: Да.
1: Класс. Вообще, насколько увеличилось количество вызовов за последние годы? Я понимаю, что сейчас статистику... Сейчас мне скажете, Наталья, вы что, город-то растет, Москва-то она все ширше и ширше, все больше и больше. И как получается, пациентов больше абсолютно разных.
2: Пациентов больше, людей больше в городе. Но сказать, что выросла нагрузка, я не могу, потому что у нас поменялись стандарты работы. Когда я приходила, у нас не было связи, у нас не было возможности там передать вызов, получить вызов в пути где-то. Можно было очень много времени потерять на медицинскую эвакуацию в дальнюю больницу. Сейчас очень сильно сократилось время обслуживания, время передачи вызова. У нас на прием вызова уходит на ответ. Это 4 секунды, это ответ диспетчера при вызове 103. В течение минуты бригада уже выезжает. Бригаду можно поймать в пути, в дороге, она может находиться в стационаре или где-то на подстанции находиться, то есть мы видим все бригады. Поэтому вызовы приходят намного быстрее. Раньше мы могли сделать меньшее количество вызовов, но при этом из машин скорой помощи, как мы говорим, не выходили. Мы садились с утра, и с утра потом уже просто сдавать смену.
1: Выползали, скажем так. Да.
2: Сейчас вроде бы количество вызовов стало больше, но при этом есть возможность даже возвращаться на подстанцию, пополниться, передохнуть, перекусить.
1: Угу. А скажите, вот наиболее частое обращение с чем обращаются пациенты? Вот если взять 100%, 50% это будут какие-то сердечно-сосудистые моменты?
2: Ну, я могу сейчас в статистике обмануть.
1: Да.
2: По ощущениям, это все-таки сердечно-сосудистые, это гипертонические болезни, боли в груди. Потом это боли в животе, травмы.
1: Угу. Травмы, то есть они входят. А какие травмы? Бытовые в основном или как?
2: Самокаты.
1: Я чувствую самоката. Прям врачи-травматологи их очень сильно любят, и другие тоже врачи. И врачи
2: у нас сезонные травмы, да. Улично-сезонные. Зимой это гололед, это катки, это лыжи. Летом это самокаты, велосипеды. Ну и пешеходы, и ДТП это всегда бывает. Бытовые травмы, падения, в этом проценте, тут маленький процент все-таки.
1: Угу. Скажите, как отличается скорая помощь от неотложной помощи? В чем разница вообще абсолютно? Потому что, как я понимаю, скорая, она приезжает в течение там, 10-15 минут максимум, а неотложная в течение там, часа, двух, трех. Правда?
2: Да.
1: Угу.
2: Неотложная помощь сейчас является частью скорой помощи.
1: Да.
2: Скорая помощь – это действительно вызов в течение 10-15 минут бригада приедет. Это экстренная ситуация. Неотложная помощь – это ситуация, которая может немножечко подождать. Врачи неотложки работают не без проблесковых маячков, поэтому они спокойно едут по дорожному движению, по трафику. И это, например, гипертоническая болезнь, это что они еще могут? Температуру могут приехать снизить. Причем эти пациенты, как мы, эти вызовы у нас фильтруются на этапе приема скорой помощи.
1: Да.
2: У нас у диспетчеров есть специальный лист опроса, по которому они опрашивают вызывающего. И составляют, у них есть прям алгоритмизированная система поддержки, угу. По которой они помогают им принять решение, какую бригаду туда отправить. Более того, наверное, около 30% вызовов у нас бригада скорой помощи не выезжает совсем, потому что она не нужна. У нас есть врачебный консультативный пост. Пациента или вызывающего переключат на врача. Врач проведет консультацию, порекомендует какие-то лекарственные препараты сейчас принять, и вполне возможно, скорая помощь не понадобится вообще. То есть человек может самостоятельно справиться с проблемой, просто он не знает как. И вот эта же система поддержки позволяет определить, какую бригаду здесь можно отправить. Если это невысокое повышение давления, пациентка уже поговорила с врачом, у нее не снижается давление, и она не может справиться, то приедет врач неотложки, поможет ей давление снизить.
1: Угу. А вот если какие-то другие состояния, то мы сейчас говорим, инфаркт или инсульт под знаком вопроса.
2: Конечно, тогда приедет скорая помощь.
1: Угу.
2: Неотложная помощь сейчас еще имеет одну функцию, они могут выписывать больничные листы.
1: Даже не знала такой момент. Я думала, всегда неотложная скорая помощь передают, наоборот, на участок, а потом врач уже
2: связывается. Сейчас нагрузку перераспределили, угу. И это делает неотложная помощь в дневное время точно, ну, по ночам. Кажется, тоже они выписывают больничный лист.
1: Уточним этот момент.
2: Да, уточним.
1: Слушайте, а вот давайте сейчас для пациента такая информация. Как вообще, что нужно говорить, когда звонишь на скорую помощь? Ситуация бывает абсолютно разная, да? У родителей, например, если с ребенком что-то происходит, паника, само собой. Да и у там, у бабушки, если вдруг какие-то проблемы там, с давлением, она себя плохо чувствует или упала, или что-то. И вот она добралась до телефона. Что нужно сказать самое первое? Потому что я понимаю, что для скорой помощи тоже очень важный момент, когда звонишь, да, 112 или 103. То есть нужно хотя бы точно сказать, где ты находишься, правильно?
2: Давайте так, если
1: самые первые фразы необходимые.
2: Если вам нужна именно скорая помощь, и вы находитесь в городе Москве, то набирать лучше 103.
1: Так,
2: так вызов будет намного быстрее.
1: Угу.
2: Потому что 112 – это многофункциональная служба. Они будут проводить опрос и определять, какая служба вам нужна. Потом переключат на скорую помощь, где вам будут снова задавать вопросы. Это увеличит время. Поэтому находитесь в Москве, нужна скорая, 103. Первое, что сообщить надо, это, наверное, что случилось, чтобы было понятно, по какому алгоритму диспетчеру идти. Дальше отвечать на вопросы диспетчера. В основном она задаст дополнительные вопросы по состоянию, чтобы уточнить именно, насколько сильно, например, болит, или как давно это появилось. Что еще необходимо вспомнить? Адрес, где вы находитесь. Если адреса точно не знаете, ну, на улице,
1: да,
2: то нужны ориентиры.
1: Угу, например.
2: Выход метро.
1: Так.
2: Ну, большое дерево, как в «Джентльменах удачи», не подойдет.
1: Нет. Мужик
2: памятник
1: тут
2: сидит,
1: да,
2: этот,
1: да,
2: лежит,
1: да, да,
2: это плохая,
1: да,
2: информация.
1: Да,
2: информация должна быть точная.
1: Угу.
2: Например, если вы вызываете скорую помощь человеку на улице, которому плохо, тогда, наверное, постарайтесь остаться с ним для того, чтобы можно было встретить бригаду. От нас мы больше ничего не будем требовать. Встретили нас, показали где, и все, вы свободны. Бывает очень сложно найти пациента, когда ориентиры дают плохо. Поэтому обязательно нужен будет адрес. и будем спрашивать номер телефона. Конечно, он у нас определяется, и мы поймем, по какому номеру нам звонили, но могут спросить какое-то дополнительное. Если мы вдруг потерялись, не можем найти, мы будем звонить на эти номера и спрашивать. Что еще мы спрашиваем? Фамилия, имя, отчество пациента, если это известно, и дату рождения. Это поможет нам идентифицировать пациента еще на этапе приема вызова. У бригады будет возможность посмотреть имя АС, если пациент зарегистрирован в Москве.
3: А если нет, если пациент вообще в бессознательном состоянии, тут просто остаешься с ним, если ты, да,
2: рядом тогда остаешься. Та информация, которая есть, мужчина, женщина, сколько примерно лет. Нам тоже важно понять, что если это взрослый пациент, да, это достаточно большой спектр бригады. Если это пациент маленький, если это ребенок, то здесь понадобится, может быть, детская реанимация или педиатры отдельно. Поэтому нам нужно определиться, какой профиль бригады лучше послать.
3: Кстати, тут сейчас такие моменты будут, Ирина Александровна, очень важные. Мне кажется, такой совет нужно сказать от вас именно. Например, всем взрослым людям, если рядом с человеком стало плохо, приступ эпилепсии, еще что-то, он упал, споткнулся. У нас же любят сердобольные люди оказывать помощь до приезда скорой помощи. И делают это вот не очень удачно, скажем так. Бывают разные нехорошие ситуации.
2: Сейчас очень распространено обучение первой помощи, поэтому я очень рекомендую людям пройти это обучение. На самом деле в первую помощь входит очень небольшой спектр действий, которые можно сделать. Повернуть человека на бок, положить его более удобно, остаться рядом. Никаких лекарственных препаратов до прибытия бригады скорой помощи ни в коем случае давать не надо. Вот это, кстати, большая проблема. С наложением жгутов и остановкой кровотечения тоже бывает сложность. Иногда люди при небольшом кровотечении пытаются наложить жгут, и этим даже ухудшают состояние. Давайте так, лучше, если есть кровотечение, то лучше давить на рану, обмотать ее чем-нибудь, плотно прижать. Это поможет замедлить кровотечение.
3: То есть не разбираться, артериальное оно, венозное, и не вспоминать какие-то курсы.
2: Лучшее – это давящая повязка. Но остановить кровотечение, уложить пациента удобно на бочок для того, чтобы он не захлебнулся, чтобы он мог спокойненько дышать, и никаких лекарственных препаратов не давать. В Москве скорая помощь приезжает в течение 7-10 минут, поэтому она достаточно быстро окажется и поможет.
3: Слушайте, у меня как раз по поводу диспетчерского центра вопросы. Как вот как раз определяет диспетчера, какая бригада ближе всего находится к месту?
2: Мы видим на карте.
3: То есть у вас до такой степени все автоматизированный момент, да?
2: Во-первых, там есть система. У нас примерно все бригады...
3: Маячки на всех скорую помощь, машину?
2: Навигаторы, да, рабочее место бригады. Мы видим, где бригада находится.
3: И тогда уже быстренько распределяете.
2: У нас в приоритетом идут бригады, которые на подстанции находятся. Да. Хорошо видно и хорошо понятно. И те, если вызов экстренный, то ловить будут ближайшую бригаду. Там есть система подсказок, на какую бригаду можно назначить, какие сейчас находятся рядом. Там достаточно большая схема. У нас получает диспетчер, передает диспетчеру региона. То есть Москва разделена на несколько направлений. У диспетчера направления есть свои подстанции, свои подчиненные ему бригады скорой помощи. И он, если он видит свою свободную бригаду, он на свою. Если вызов экстренный, он свою свободную бригаду не видит, он кинет вызов на любую бригаду, которая есть рядышком.
3: Идеально. Слушайте, ну прекрасный алгоритм. Слушайте, а по поводу искусственного интеллекта, какие цифровые технологии сейчас? Я знаю, что он запущен абсолютно везде, искусственный интеллект, и помогает где-то что-то обработать, что-то быстро решить. Как вот на скорой помощи им пользуются? И он помогает?
2: Ну, здесь вот как раз вот этот алгоритм приема вызова, там тоже заложен элемент искусственного интеллекта. Наверное, даже не совсем искусственный интеллект, это мы сели и продумали, как оно должно выглядеть.
3: Люди обучили искусственный интеллект.
2: Искусственный интеллект. У нас есть алгоритмы. И у нас искусственный интеллект, это все на людях построено. Мы очень много для того, чтобы работало быстро, мы продумали как раз алгоритмы, как надо оказывать помощь, где, в какой ситуации, что делать. У нас есть регламенты, например, какое оборудование брать с собой на вызов. У нас есть определенные алгоритмы действий, мы обучаем этому сотрудников. Так что сложно сказать, что это искусственный интеллект, это большая кропотливая работа.
3: Давайте поговорим про машину скорой помощи еще побольше. Вот вы сказали, что, ну, уже вы решили в начале эфира, что это мини-стационар на колесах, даже
2: реанимация.
3: Но есть же, кстати, реанимационная машина скорой помощи, а есть достаточно обычная, по крайней мере, написано, скорая реанимационная помощь, правильно?
2: Есть,
3: они же по-разному, получается, оборудованы, устроены.
2: Есть беленькие машинки.
3: Так, вот давайте так, простым языком для простых слушателей. Для
2: это
3: нас.
2: Обычные, ну, мы называем это линейные бригады, да. Общепрофильные. На них работают фельдшеры, врачи. По оснащению она, на самом деле, не сильно отличается от реанимационной машинки. Желтенькие машинки – это реанимация, это бригады интенсивной терапии. На ней могут быть реаниматологи, врачи интенсивной терапии, фельдшеры интенсивной терапии. Отличие, на самом деле, больше в сотрудниках. Угу. По оснащению реанимационные бригады могут содержать, например, второй аппарат для искусственной вентиляции легких, несколько кислородных баллонов дополнительных больших. У них может быть, кстати, на желтеньких чаще УЗИ встречается. У них могут быть, так называется, газоанализаторы. Это кровь брать на анализы, смотреть газы. Очень важно в реанимации.
3: Угу. Даже так. Кстати, беленькие, на что у нас чаще едет? Желтые, на, я понимаю, что ДТП, какие-то сердечно-сосудистые острые ситуации, да, возможно, какие-то мегатравмы.
2: Желтенькие – это экстренные вызовы чаще да. всего. Как раз инфаркты, инсульты, травмы. Ну, не дай бог, конечно, клиническая смерть – это тоже желтенькие машинки поедут. Но беленькие настолько универсальны, что могут заменить любую из этих машинок. Когда у нас вызов очень сложный, ну,
3: например,
2: чтобы не говорить ничего такого.
3: Например, какие-то экстренные ситуации, которые бывают, да?
2: Да, у нас, например, ДТП, есть пострадавшие, серьезно пострадавшие. У нас поедет ближайшая свободная бригада, независимо от профиля, и потом к ней уже на помощь будет отправляться при необходимости детская реанимация, взрослая реанимация, бригада. Одновременно поедет несколько бригад на вызов. В том числе без сознания. Ну, например, кто-то на улице оказывает помощь, проводит реанимацию. Человек обученный, помогает. В этой ситуации у нас действительно несколько... Мы понимаем, что там что-то серьезное происходит. Мы пошлем несколько бригад. И потом они между собой уже разберутся, кто будет этого пациента лечить. А то зачастую и вместе работаем на одном вызове.
3: Вот так вот. То есть врачи должны быть независимо готовы, какая ситуация будет. Реанимационные врачи, ну вот экстренные.
2: Скорая помощь, да. Это все пациенты от 0 до 100 лет, иногда даже больше, и с любым диагнозом. Начиная от больных пальчиков, порезанных пальчиков, и заканчивая клинической смертью.
3: Ой-ой-ой, это самое страшное, конечно же. Но тем не менее, совсем работают врачи, да. Без этого никуда. А есть ли какие-то аппараты, которые позволяют прямо проводить диагностику в пути? То есть вы уже привозите человека готового в стационар. То есть, например, с инфарктом миокарда подтвержденным.
2: Итак, мы в пути не работаем.
3: Вы спасаете жизнь.
2: Мы работаем. Основная работа проходит, когда машина скорой помощи стоит.
3: Так.
2: В пути мы едем и мониторируем состояние. Но для того, чтобы поставить диагноз, у нас есть... Ну, просто банально даже. Осмотр пациента и сбор жалоб и анамнеза зачастую позволяет поставить уже диагноз. У нас есть, естественно, кардиографы, мониторы, пульсоксиметрия, сатурация. У нас есть, мы можем провести ультразвуковую диагностику. И зачастую нам этого достаточно для того, чтобы поставить более точный диагноз.
3: В среднем стационар сколько добирает скорая помощь? С учетом пробок. Вот я что хочу об этом. Потому что иногда в новостях читаешь такие страшные вещи, когда с этими автомобилистами уже, мне кажется, все борются некультурными на дороге, которые не пропускают скорую помощь,
2: например. В последнее время несколько раз уже говорят про то, что автомобилисты некультурными стали.
3: Культурными?
2: Вот мне говорят, что они стали некультурными, а я вот этого не замечаю. Потому что уступают. Очень хорошо реагируют. Причем мы даже пробовали, есть такое у нас понятие, сделать коридор, когда мы машины не в сторону, не в одну сторону отводим, а между ними пытаемся проехать. И люди очень хорошо реагируют. Поэтому у нас, я не замечаю проблем с тем, чтобы куда-то доехать. Люди пропускают. Бывает, что они просто физически не могут ничего сделать, ну, если плотное движение. Но на самом деле люди в Москве очень, очень ответственны в этом плане.
3: То есть это просто действительно единичные случаи, которые попадают в СМИ и начинают раскручиваться активно, что вот они такие-сякие.
2: И во дворах особо проблем не возникает. Но мы больше, наверное, летом попроще, а зимой, когда дворы заснежены, мы зачастую даже во двор можем не заезжать специально, чтобы потом быстрее можно было выехать.
3: Слушайте, вот такой момент по поводу тяжелых пациентов. Не в плане тяжелого состояния, это тоже поговорим.
2: Тяжелые по весу.
3: А тяжелые по весу. Это же отдельная история, потому что вообще эпидемия ожирения по всему миру захватила, и в Москве в том числе крупная. крупных городах такое есть. И постоянно сталкиваешься с новостями, читаешь, когда пытаются эвакуировать человека из квартиры, которого эвакуируют даже через дверь нельзя. Получается, через окно целые...
2: Так, это одна или две истории было за последние несколько лет?
3: Но, тем не менее, ситуация-то же есть, растет она, развивается, к сожалению, как и вес человека. Потому что даже вот мы общались с разными врачами по поводу к этой диагностике. Уже мало... Ну, это реальная проблема, потому что там не так широко, чтобы туда запихнуть человека, у которого, например, масса около 200 килограмм, а таких немало уже, чтобы обследовать его.
2: Если пациент очень крупных размеров, нам на помощь приходит МЧС. Мы вызываем в помощь.
3: Понятно. Так.
2: Ребята, они нам помогают вынести пациента. У нас есть... носилки наши очень сложно проходят в подъезды, но у нас есть транспортные щиты, волокуши, вакуумные матрасы для того, чтобы возить. У нас есть дополнительно носилки. Они не на каждой бригаде, но у нас на подстанциях есть... Угу. Ковши вертолетные, которые мы можем забрать и тяжелого пациента вынести из квартиры. Ну, вот прям таких вот прям сложных историй, в которых пациента, как там была история, когда через окно выносили.
3: Через окно выносили,
2: они
3: да.
2: очень единичные, и там действительно есть проблемы, потому что наши каталки тоже не на весь вес рассчитан, там много сложностей будет.
3: А максимальный вес какой для каталки? Скорой помощи. Это вот сейчас мы для всех, зависит кто от не того, собирается какая... стройнеть, будем говорить.
2: Зависит от того, какая поставка, но если, боюсь соврать, по-моему, 150 килограмм.
3: Угу. Понятно. Мы понимаем, будем с этим работать, потому что, в принципе, лишний вес, он вообще, на самом деле, опасен для всех.
2: Лишний вес – это большая проблема, он обостряет очень много хронических заболеваний. Даже не проблема не в том, чтобы вынести, человек болеет, ему же тяжело.
3: Да, конечно же, тем более я просто, ну, понимаю, что даже молодой человек с лишним весом, там уже заболеваний может быть очень много, и инсульт ранее, и инфаркты в 40 лет уже все к этому идет, потому
2: пока
3: что...
2: в молодости есть возможность лучше вес контролировать.
3: Да. Вот врач скорой помощи еще раз это подтверждает. Давайте как раз поговорим о врачах. Как начинается рабочий день врача скорой помощи? Вот мы сейчас пойдем по списку. Потому что я понимаю, вот мы перед эфиром говорили, я считаю, что это очень сложная работа. Психологически, физически. Потому что и с пациентом, и договориться, потому что много разных ситуаций бывает. Сказали, Наталья, а какая несложная работа? Да согласна, да. Но для меня это люди, ну, ангелы, на самом деле, которые приходят, прилетают, спасают жизнь, а тут еще кто-то наезжает, кто-то чему-то учит. И еще с кулаками иногда, на самом деле, тут это... пытаются
2: бывает
3: разобраться,
2: разное.
3: Доказать что-то где-то.
2: На самом деле мы учимся себя контролировать. Учимся... Нет, себя, да, себя в первую очередь, потому что всегда надо сохранять холодную голову. Бывают пациенты, которые провоцируют конфликты. Не потому, что они плохие, потому что им плохо. Вот человеку, нам кажется, что проблема несерьезна. Ну, подумаешь, поднялось давление. Но человеку уже плохо, и голова болит, и трясет, и он не понимает, что происходит. Может достаточно... В разных ситуациях бывает, когда люди ведут себя немножечко агрессивно, возбужденно. Минут 10-15 общения, они понимают, что... помощь оказывается, что становится легче и успокаивается. Очень много на этом конфликтов разруливается.
3: Угу. Спасибо большое, Ирина Александровна. Мы сейчас на новости уходим, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим разговор о наших замечательных врачах скорой помощи и, в общем-то, о скорой помощи в целом, о службе.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России сообщили о нанесении поражения предприятиям ВПК Украины. Удары также были по военным аэродромам, объектам инфраструктуры портов, используемых в интересах ВСУ. Привлекалась оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, уточнили в ведомстве. Поражены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, уточняется в сводке Министерства обороны. В Минобороны Румынии заявили о поднятии в воздух двух истребителей F-16 по тревоге. Это случилось после обнаружения группы из 20 беспилотников вблизи границы с Украиной. Согласно данным, размещенным на сайте румынского ведомства, это были российские БПЛА. Их зафиксировали в районе украинского города Измаил. 25 апреля обломки беспилотника повредили линию электропередачи и хозпостройку в городе Галац на юго-востоке Румынии. Фрагменты второго дрона также были найдены в городе Тулча. Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Москву. МИД Румынии вызывал российского посла Владимира Липаева. В НАТО прокомментировали решение США о выводе военных из Германии. Североатлантический альянс находится в контакте с Вашингтоном для прояснения ситуации, сообщила пресс-секретарь блока Алисон Харт. В соцсети X она написала, что корректировка подчеркивает то, что Европе необходимо больше инвестировать в оборону. Странам континента нужно брать на себя большую долю ответственности за общую безопасность. Ранее в Пентагоне сообщали, что намерены вывести 5000 военных из ФРГ в течение 6-12 месяцев. В Подмосковье арестован директор австрийской компании «Эко.ком». Следователи обвинили Оливера Кайзера в особо крупном мошенничестве при выполнении госконтракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов Кучино. Он помещен в один из СИЗО Московской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Кайзер находится в следственном изоляторе с осени 2025-го, подтвердили источники РБК. Тогда австрийца отправили в СИЗО, предъявив обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Завершение выпуска курсов валют. Юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Вечером и ночью в воскресенье синоптики обещают плюс 10-12 градусов, слабый ветер 3-4 метра в секунду. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
7: В эту субботу тема программы «Что такое прайм-эра и как к ней прийти?» В эфире психолог-сексолог Анна Комлова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
0: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра.
5: а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН. Владимир Борисович, добрый день.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Ну, мы сегодня поговорим о землетрясениях. Наш гость — кафедра физики Земли. Насколько я понимаю, это одна из ее важных тем, которые занимаются ученые на этой кафедре. Ну, дело вот в чем. У нас достаточно широкая аудитория радийная, и многих людей интересуют такие достаточно общие и вопросы, которые, может, специалистам покажутся, наоборот, какими-то простыми или наивными. Вот очень хотелось бы поговорить вообще о природе этого явления, может быть, о причинах это связано с природой. Вот. Еще в новостях, в прессе мы постоянно слышим или читаем о неких шкалах, о неких баллах, вот, и кажется, там с этим есть некоторая путаница. Вот. Ну и, в общем-то, методы прогнозирования, потому что тех людей, которые живут в регионах, где это явление может случаться или случаться с большей силой, они волнуются, переживают и надеются, что у ученых, может быть, есть какие-то инструменты прогнозирования. В общем, это я так коротенько сделал анонс нашей беседы. Ну, давайте начнем сначала. Вот как вообще можно определить понятие землетрясения?
10: Ну, землетрясение с такой, ну, физической, что ли, точки зрения, с научной точки зрения, это подвижка, такая разрывная подвижка, разрыв в литосферной плите или на границах плит, что бывает гораздо чаще, значит, которая происходит из-за того, что... Вот, ну, тут надо сказать сначала тогда о литосферных плитах.
9: Да.
10: Да, я понимаю, что вопрос простой, вот, но я на этот вопрос читаю целый курс лекций студентам, который занимает целый семестр, поэтому я постараюсь кратко говорить о том, что такое землетрясение.
9: Хорошо.
10: Значит, дело в том, что Земля наша устроена неоднородно. И вот верхние примерно 80 километров занимают так называемые литосферные плиты. Ну, общеупотребительная такая аналогия – это как льдины, которые плавают в воде. Вот эти плиты – это жесткие, хрупкие, каменные вещества. А под ним находится вещество, которое называется мантия Земли. И вот на глубинах от 80 там, до 300-400 километров эта мантия находится в размягченном состоянии. Поэтому действительно получается так, что вот эти литосферные плиты плавают...
9: Как будто плавают
10: в мантии,
9: на поверхности мантии.
10: Плавают на поверхности мантии. Ну вот как лед плавает на поверхности воды. Значит, соответственно, эти плиты движутся. Движение этих плит тоже связано с течением в мантии, потому что течение в мантии из-за того, что с больших глубин от центра Земли поднимается нагретое вещество, значит, оно двигает эти плиты. Ну и, соответственно, когда плиты движутся, их края зацеплены между собой, они неровные. Это не полированная поверхность, это неровная поверхность, это разлом, у которого меньше прочность, чем у плиты, но это зацепленная поверхность. Там нарастают упругие напряжения. Когда эти напряжения достигают предела прочности, вот происходит разрыв среды, происходит землетрясение. Значит, вообще наши слушатели могут это легко промоделировать, как мы говорим, дома. Значит, если они возьмут палку, прут, ну, там толщиной 2-3 сантиметра и начнут его сгибать руками, значит, они будут вот создавать те самые упругие напряжения, которые создаются при движении плит. А дальше в один прекрасный момент эта палка у них сломается, и они почувствуют удар в руки. Вот этот удар в руки – это аналог землетрясения. Вот так же с физической точки зрения, вот землетрясение – это такое разрушение. В основном на контактах плит, хотя бывают и внутри плит землетрясения, если там есть трещина большая, разлом называется. Значит, вот в результате того, что сдвигаются эти части плит, излучаются волны упругие, бегут колебания по упругой среде. Значит, вот эти колебания и ощущаем мы, когда к нам приходит волна от землетрясения. Так что с точки зрения физики землетрясения это вот процесс разрушения и подвижки, ну а мы ощущаем его как трясение под ногами. Вот, или колебания домов – это волны, которые прибежали от очага землетрясения. Значит, ну вот землетрясение с точки зрения физики – это вот такая штука.
9: А много ли плит находится вот непосредственно там, плавает, условно говоря, так назовем, как в этой аналогии, плавает над мантией, и знаем ли мы, где находятся эти разломы? И вообще, насколько они часто сдвигаются, например? То есть может ли быть такое, что там, 1000 лет назад или, там, может быть, 100 тысяч лет назад разлом был в одном месте, а сейчас, на самом деле, совсем в другом?
10: Ну, количество плит – это такой тонкий вопрос, потому что зависит от размеров. Если взять самые крупные плиты, ну, их, ну, грубо говоря, 150 на поверхности Земли. Вот. Но есть и плиты более мелкие, меньшего размера, их гораздо больше. Значит, где находятся границы плит? Да, мы сейчас это хорошо и уверенно знаем. Значит, знаем по двум факторам. Первый фактор – это, собственно, по самим землетрясениям, потому mm-hmm. что они происходят в основном на границах плит. Значит, второе – движение плит друг относительно друга сейчас поддается измерению с помощью спутниковых систем наблюдений. Ну, то, что мы условно зовем GPS-кой в телефоне. На самом деле это не обязательно система спутников GPS американская, это есть и российская система спутников, и другие системы спутников. Называется это глобальные навигационные спутниковые системы. Ну, неважно, как называются. Значит, важно, что они позволяют измерить движение одной плиты относительно другой плиты. Характерные, ну, скорости движения плит, они тоже разные. Есть более активные границы, где скорости больше, и там чаще происходит землетрясение, их там больше. Ну вот, скажем, у нас на Камчатке, там скорости движения плит от 3 до 5 сантиметров в год друг относительно друга. Значит, такая величина поддается сейчас измерению прямому спутниковыми методами. Значит, есть действительно разломы в земной коре. Это не границы плит, это, так сказать, внутри плит, ну, такие подразделения более мелкие. Разломы активные, по которым происходит вот сейчас движение, на которых возникают землетрясения. А есть разломы древние, на которых движения сейчас очень небольшие, землетрясения на них не происходят. Значит, вообще, в принципе, геологи картируют разломы. Есть карты разломов достаточно подробные. Значит, в значительной степени известно, какие из них активные, какие из них не очень активные. Вот поэтому в этом смысле, ну, мы более или менее уверенно можем говорить о том, где вообще могут быть землетрясения, ну, вот сейчас. А не те землетрясения, которые были там, ну, в далеком геологическом прошлом. Это другая тема, но она такой актуальности для людей, живущих сейчас, не имеет. Она там по науке имеет свою актуальность.
9: Да.
10: Вот, так что в этом смысле, где могут быть землетрясения, мы знаем достаточно уверенно.
9: Ну вот, например, на территории Российской Федерации, вот в каких местах? Вы уже упомянули Камчатку. Я думаю, конечно, все знают, что там часто бывают землетрясения.
10: Да, значит, это вот, собственно говоря, Камчатка относится к так называемому Тихоокеанскому поясу. Вот, ну, у нас это вот Камчатка и Курильские острова на нашей территории, на севере там это на Аляска, на юге Япония. Значит, это такая большая граница большой плиты. Значит, вторая сейсмически активная зона у нас – это Байкал. Значит, Байкал – это такая трещина, будем говорить, внутри плиты. Рифтовая зона, так называемая. Значит, там тоже бывают сильные землетрясения. Значит, я так с востока на запад двигаюсь, от наиболее сильной сейсмичности, но к более слабой. Значит, следующая зона проходит так вот, ну, от Байкала и туда, на север, туда, в сторону Магадана. Значит, там не очень сильная сейсмичность, но она там есть. Значит, дальше вся Сибирь, она практически асейсмична. И западная, и восточная. Ну, на Урале бывают землетрясения не очень большой величины. Значит, ну, поскольку вот там как раз имеются разломы с низкой активностью, старые разломы. Значит, ну и далее Кавказ, наш Северный Кавказ, он сейсмически активен. Значит, там тоже бывают землетрясения. Значит, слабая сейсмичность бывает на Кольском полуострове. Ну и, наверное, это все основные зоны вот на территории нашей страны. Значит, ну, другое дело, что они, конечно, продляются на сопредельные государства, потому что природа о границе государств ничего не знает. Вот. Но мы так вот сейчас о других государствах, в общем, не говорим с вами.
9: Да, вот вы сказали, что более, допустим, более слабая сейсмичная зона, более сильная. Наверняка тут есть какие-то инструментальные, какие-то вот численные характеристики, вот как раз можно перейти к ним. А вот что значит, допустим, землетрясение более слабое или менее слабое?
10: Да, действительно, есть меры величины землетрясения. Причем этих вот шкалы величины землетрясения, и этих шкал две. Значит, вы совершенно правильно обратили внимание, что тут происходит путаница. Часто и в средствах массовой информации эта путаница происходит. Значит, одна вообще величина землетрясения самого как такового, вот как физического явления, ну, характеризуется энергией волн, которые при этом высвобождаются, или энергией этой вот самой подвижки, которая вызывает волны. Эта величина называется магнитуда. Происходит от английского magnitude, величина. И была она введена в начале 30-х годов прошлого века американским сейсмологом Чарльзом Рихтером. По этой причине ее часто называют магнитуда по Рихтеру. Значит, это характеристика, которая показывает, какая энергия высвобождается при землетрясении. Вот мы с вами говорили, что упругая энергия накапливается, материал ломается, и эта упругая энергия высвобождается. Вот происходит землетрясение, высвобождение энергии. Вот характеристика этой высвободившейся энергии является магнитуда. Эта шкала логарифмическая. Это означает, что разница в 1 балл магнитуды означает, что энергия различается в 30 там, с небольшим раз. То есть это достаточно такая грубая шкала. Одна магнитуда – это в 30 раз разница энергии высвобождения.
9: А, то есть там не...
10: Нет, не линейная.
9: Да. Нет, я даже хотел спросить, что там какая-то формула такая. То есть это не просто там как вот децибелы, например, там просто десятичные логарифмы. Один балл, одна единица означает там в 10 раз. Вот вы говорите в 30.
10: Да, значит, вот на самом деле существует целый ряд этих магнитудных шкал. Вот классическая рихтеровская магнитуда, она устроена таким образом, что логарифм энергии равен 1,5, помноженный на магнитуду. Значит, соответственно, если бы была единичка, было бы в 10 раз, а 1,5 – это в 30 раз получается. В России до сих пор, это еще со времен Советского Союза, вместе с магнитудой используется так называемый энергетический класс. Вот энергетический класс, он в точности равен логарифму энергии. Значит, поэтому тут вот важно, какая магнитудная шкала, собственно говоря, используется, ну, тем агентством, которое выдает информацию о землетрясении. Значит, это 1,5 было введено, ну, вот Рихтером для того, чтобы диапазон землетрясений небольшой, которые бывали в Калифорнии, он в Калифорнии это дело делал, но вот чтобы больше десятки не получалось. Значит, поэтому такая вот была сделана, ну, нормировка фактически. Но это одна шкала. Значит, вторая шкала, ее иногда называют либо интенсивностью, либо сотрясаемостью. Она показывает, какие ускорения регистрируются на поверхности Земли в той или иной точке. Угу. Вот. Ну, могу привести опять же бытовой пример такой. Вот, вот идет в доме ремонт, и в какой-то квартире перфоратор бьет стену. Да, значит, вот сила, с которой бьет перфоратор, это магнитуда. А вот то, что вы слышите у себя в квартире, там у вас либо большой звук и дрожат люстра, если вы близко находитесь к этому, к перфоратору, к этому находитесь.
9: К очагу.
10: Перфорация. К очагу, да. Так точно, так точно. Значит, соответственно, интенсивность зависит от расстояния до очага и от глубины землетрясения. Значит, чем дальше, тем меньше интенсивность. Вот эта интенсивность – это 12-бальная шкала. Ну, вот для примера могу, значит, привести вот сейчас на слуху всех землетрясений в Мьянме. Да, там была магнитуда, которая вот по Рихтеру, которая сила в очаге 7,7. Это сильное землетрясение. Самые сильные землетрясения, которые на Земле бывали, имели магнитуду там 9,3-9,5 максимум. Он, значит, 7,7, ну, почти восьмерка, это сильное землетрясение. Сильное. А интенсивность в очаговой зоне, прямо вот над очагом, там была, ну, по тем оценкам, которые сейчас опубликованы, 9 баллов.
9: О, это очень сильная
10: интенсивность. Это сильная, это большая магнитуда, большая интенсивность. Вот, значит, вообще, ну, на самом деле, в утилитарном смысле важна, конечно, интенсивность, потому что она определяет те ускорения, которые испытывает здание. И когда строители строят здание, они его строят с учетом оценок возможных, какая там может быть интенсивность, или еще у нас ее называют сотрясаемость. Вот, потому что строители умеют проектировать здание таким образом, чтобы оно выдерживало заданное ускорение, действующее на фундамент.
9: Вот, кстати говоря, может быть, заранее мы не обговаривали этот вопрос, но я подумал, что он тоже интересует, и просто примерно представляю, о чем люди говорят, о чем спрашивают. Ну, может, на каких-то популярных лекциях. Вот вы упомянули, что для зданий важно ускорение, да, вот этих вот, ну, важны, в общем, характеристики этих волн, вот. А если зайти с другой стороны, ведь, получается, в сейсмоактивных регионах строят как-то по-особенному здания. Вот как их строят? И, может быть, это, конечно, вопрос к строителям, наверное, но я думаю, что вы можете в общих так чертах крупными мазками обозначить. Вот. И что при этом учитывают? Ну, то есть вот даже с каких-то таких обычных житейских соображений кажется, что, допустим, если здание раскачивается, оно, допустим, высокое, то вот на высоких этажах амплитуда раскачивания будет выше. Значит, какие-то надо принять меры для того, чтобы это происходило безопасно.
10: Да, все так. Все так. Значит, действительно есть, ну, это целая такая отрасль строительной науки, сейсмостойкое строительство. Значит, какие меры следует при строительстве принимать для того, чтобы обеспечить, ну, вот сейсмостойкость здания, чтобы оно не разрушилось при заданных воздействиях. Значит, при воздействиях, да, важны ускорения, важны периоды колебаний, потому что действительно возникают резонансы, особенно при высотном строительстве.
9: Резонанс – это вот как раз то, что...
10: Здание, да-да-да-да-да. Когда вот волна, ну, как маятник, понимаете, вы ее можете толкнуть, он будет качаться на одной собственной частоте. Если его толкать в такт этой частоте, он будет раскачиваться. Называется это резонансом явления физики. Значит, соответственно, если частота высотного периода, колебаний высотного здания, собственный его период, совпал, как вот маятник, собственный период, да, совпадает с периодом волн, то это нехорошо. Это он будет раскачиваться, это совсем нехорошо. Значит, ну, соответственно, для высотного строительства тут применяют вообще самые разнообразные такие любопытные способы. Значит, ну, во-первых, в здания высотные встраиваются специальный, ну, то, что называется демпфер, гаситель колебаний. Значит, это тоже, ну, на бытовом уровне легко сделать. Если вы там гайку на ниточке привяжете, будете ее раскачивать, будет маятник, а дальше вы эту гайку в воду опустите, колебания тут же прекратятся, потому что вода вязкая жидкость, и она погасит эти колебания. Значит, есть технологии, которые встраивают вот в эти самые здания гасящие специальные демпферы, специальные, значит, такие устройства с жидкостью, которые гасят колебания, не позволяют зданию раскачаться. Это дорого. Вообще сейсмостойкое строительство – это дорогая вещь. Увеличение бальности, вот один балл, интенсивности, о которых я говорил, 12-бальная шкала, это увеличение ускорения в два раза. Значит, соответственно, если вы строите на 1 балл выше, то это, я вот тут боюсь назвать такую ответственную цифру удорожания строительства, но это, в общем, разы могут быть удорожания строительства. То есть это не на 5%, не на 10% удорожания. Это удорожание очень такое значительное, поэтому вообще правильная оценка возможности сотрясаемости – это важная вещь. Значит, теперь по, опять же, высотным зданиям, значит, были такие технологии, я не строитель, не знаю, насколько они, так сказать, сейчас распространены, значит, когда здания делали с переменной жесткостью. Значит, дело в том, что сначала приходят волны достаточно высокочастотные, и они не самые разрушительные, а вот потом приходят волны от землетрясения с периодами там в десяток секунд, допустим, в 10 секунд, или в 20 секунд, или в 30 секунд. И они имеют самую большую амплитуду. Соответственно, для того, чтобы здание не разрушалось ни короткими волнами, ни длинными волнами, встраивают специальные элементы, которые, ну, грубо говоря, ломаются при короткопериодных колебаниях и изменяют период колебаний здания. Вот, во всяком случае, такие технологии, они известны. Вот не знаю, насколько широко распространены. Вот демпферы стоят во всех крупных высотных зданиях, которые построены в сейсмоактивных районах.
9: Но те элементы, которые ломаются, их потом приходится заменять, наверное.
10: Естественно, естественно. Это не основные несущие элементы. Это такая вот гасящая система. Значит, а если здания не высотные, а обычное строительство, ну вот на Камчатке нету. К счастью для жителей Камчатки, нету высотных зданий. Там не строят, это опасно. Вот. Но обычные здания укрепляются фундаментами, то есть, грубо говоря, ну, специальные, более прочные конструкции создаются, ну, толще основания там фундамента, толще основания стен. Опять это удорожание, конечно, строительства, но оно в какой-то мере гарантирует, что дом, по крайней мере, не развалится и останется целостным его конструкция.
9: Да, ну вот как раз, если кадры какие-нибудь посмотреть из Японии, особенно из столицы Японии, там-то как раз видно, что там, ну, если не небоскребы, ну, такие очень высотные здания. Судя по всему, там демпферы.
10: Там, безусловно, приняты специальные меры, потому что действительно Япония – регион исключительно сейсмоактивный. Вот. Но японцы научились строить таким образом, чтобы у них не разваливалась их конструкция. Ну вот, кстати сказать, если о Японии зашла речь, значит, все, конечно, вероятно, еще помнят Фукусиму, атомную станцию, которая была разрушена, как говорят, землетрясением. Значит, на самом деле она была построена с расчетом на ту интенсивность, которая там была. И само землетрясение станцию не разрушило. Там она, так сказать, выстояла, и все системы отработали. Там была, ну, если хотите, ошибка или неучет возможной высоты волн цунами, которые станцию захлестнули, и из-за того, что туда попала вода, значит, там выключились определенные системы, и, значит, станция пошла в разнос. Но с точки зрения сейсмостойкого строительства, там к ней претензий не было, да, никаких.
9: Ну что ж, да, такие красивые места и, конечно, подвержены таким природным явлениям, что цунами, что землетрясение, это довольно серьезно. Знаете, у нас почти закончилось время первой части, сейчас у нас перерыв. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН. Говорим мы сегодня о землетрясениях. Слушайте нас после перерыва на новости.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще одного летевшего к Москве беспилотника. Он стал 8-м по счету уничтоженным в регионе с начала суток. На месте падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что утром над регионом были ликвидированы еще 5 украинских беспилотников. Ранее он заявлял, что дежурные средства ПВО перехватили 7 дронов ВСУ. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В Туапсе на морском терминале полностью ликвидировали пожар. На месте работали 130 спасателей и более 40 единиц техники, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

0: позицию благодаря своему расположению и промышленности. Как передает информагентство Bloomberg, несмотря на нехватку средств в бюджете Бундесвера, на побережье Балтийского моря началась модернизация крупнейшего европейского порта. Он специализируется на перевозке автомобилей. На реализацию проекта потребуется почти 1,5 миллиарда евро. Финансируемая из госбюджета инвестиция предназначена для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перемещать такое военное оборудование, как, например, танки «Леопард» к будущим линиям фронта, уточняется в статье. По данным журналистов, власти ФРГ обратились за помощью к частному сектору для того, чтобы профинансировать план реконструкции этого порта. Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР. Тройку призеров замкнула команда Италии, передает ТАСС. У российских синхронисток также золото и серебро в произвольной программе дуэтов. Россиянки выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Вечером и ночью воскресенье облачно плюс 10-12 градусов. Слабый ветер до 4 метров в секунду. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Эдгар. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
2: Повтор лучшего.
1: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли Российской академии наук. Владимир Борисович, здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте.
4: Напомню нашим слушателям, в первой половине мы сегодня говорим о землетрясениях. Значит, в первой половине мы попытались рассказать коротенько о природе этого явления.

0: Вот о причинах поговорили про плиты литосферные. Вот, ну, еще упомянули шкалы. И в конце затронули вопрос, который лично мне интересен. Вот, строительство в сейсмоопасных регионах, как там действительно защищают здания. А сейчас я вот что предлагаю. Тоже вопрос, который может быть у людей, кто там путешествует в эти регионы. Вот совсем недавно, вы упоминали, было землетрясение в Мьянме, но оно ощущалось и в Таиланде, в соседнем. Таиланд чрезвычайно популярен у российских туристов. У меня есть знакомые, кто вот находились в этот момент. Вот. А вообще, кстати говоря, вот тоже такой необычный вопрос вам. А вот как... Вот я ни разу не попадал в такую ситуацию. Как вот человек, непосредственно находящийся в здании или на поверхности земли, как это ощущается?
1: Ну, вы знаете, я вот хоть и профессиональный сейсмолог, и в юности много ездил по всяким экспедициям, но не доводилось мне попадать в сильное землетрясение. Одно землетрясение на Камчатке, я там был, когда оно было достаточно сильное, но были мы в поле, и не в доме, спали мы в палатке, в общем, ничего я там не ощутил. Хотя в городах, да, оно ощущалось. Значит, ну, тут все зависит от величины вот той самой интенсивности, о которой мы с вами говорили, о тех ускорениях, которые вызывает произошедшее землетрясение в том месте, в котором вы находитесь. Значит, если это там бальность, ну, умеренная, там, скажем, 6 баллов по 12-бальной шкале, значит, ну, вы увидите, что качается люстра, открываются там дверцы шкафов, значит, возможно, звенит посуда. Значит, ну, это вот такие вот признаки небольшого, не сильного воздействия. Значит, если эта бальность выше, ну, вы, так сказать, ощутите, что у вас мебель стала ездить по полу, что вас, так сказать, толкает и бросает прямо в квартире. Вот, понимаете, если это еще большая величина воздействия, ну, извините, тут могут быть последствия уже тяжелые, могут лопнуть окна, могут начаться обваливаться стены. Значит, тут это такое землетрясение нельзя не заметить. Если бальность доходит до того, что ускорение превышает ускорение силы тяжести, то просто подпрыгивают предметы, потому что их толкает с такой силой, что она больше, чем сила тяжести, и, соответственно, они подпрыгивают.
0: Я вот спросил как раз друзей недавно, что ощущали и видели они. Они сказали, что, в принципе, ничего особо не ощущали, ну, может быть, что-то такое вот, какие-то необычные ощущения, но не сильно заметные. Видимо, до Таиланда все-таки уже очень ослаблены были эти волны. Но любопытный факт, можно очень живо себе это представить. В Таиланде очень популярны отели, у которых на крыше бассейны. И они говорят, вот вода в бассейнах очень сильно расплескивалась. Видимо, потому что ну, высота все-таки приличная. Раскачивание, амплитуда раскачивания уже, видимо, достаточная. Вот. И вода сильно было и видно, и как бы по результатам понятно, что вода хорошо так расплескалась.
1: Это, между прочим, есть вот для того, чтобы определить вот эту самую интенсивность, ну, это хорошо, если есть приборы, которые записали ускорение. Вот. Но приборы стоят не так часто и не так плотно, как каков размер самых очаговых зон, где самая сильная сотрясаемость. Поэтому есть шкала описательная. Вот если вода выплескивается из сосудов, или, как иногда говорят, вино выплескивается из стаканов, значит, это там такая-то бальность. Что вообще в водоемах действительно землетрясение вызывает вот такие колебания воды, как ваши друзья обнаружили в бассейне. Это не обязательно в бассейне, это может быть и в озере. Называются сейши. Ну, и оно, в общем, может и вред наносить, потому что это такая вот болтающаяся в тазике вода, болтающаяся в озере вода, значит, она на прибрежной части, значит, может вызывать и разрушение. Что сейш – это одно из последствий землетрясений. Вот они видели такой микросейш в бассейне на высоком этаже. Да, конечно, чем выше этаж, тем больше величина колебаний.
0: Ну да, вот, кстати, тоже интересно, вы упомянули, что не везде стоят приборы, а вот мы еще с вами тоже об этом не говорили. Вот для измерения-то, наверное, используются некоторые приборы. Ну, очевидно, многие, может быть, слышали про сейсмограф, вот, и, наверное, даже многие представляют, как он устроен, потому что там довольно нехитрая система, особенно какие-то, вот, наверное, ранние сейсмографы, хотя, может, и сейчас такие же. Ну, в общем, расскажите нам про какими приборами, и заодно, может быть, мы тогда перейдем к прогнозированию землетрясений. Помогают ли эти приборы как-то вот заранее понять, что приближается землетрясение?
1: Ну, приборы основаны на... Все приборы практически там, за исключением достаточно специальных, основаны на принципе маятника. Значит, потому что нам нужно записать колебания, ну, вот того основания, там, грунта, фундамента, на котором, собственно, стоит сам прибор. Значит, если себе представить шарик, подвешенный на пружинке, то если дернуть за край этой пружинки, пружинка оперта на землю, на основание, на фундамент, значит, если за это основание пружинки дернуть, то шарик будет колебаться. Значит, вот колебания этого шарика регистрируются. Для того, чтобы маятник получился, чтобы зарегистрировать колебания этого шарика, механические колебания преобразуются в колебания электрические. Ну, разными способами. Есть способ, основанный на принципе электромагнитной индукции, то есть к шарику приделывается катушка с проводом, катушка помещается в магнитное поле, и, как знают школьники, если катушку в магнитном поле двигать, то в ней будет возникать разность потенциалов. Да, кстати сказать, этот вот электродинамический преобразователь был предложен и внедрен в практику сейсмологии российским ученым, академиком Борисом Борисовичем Голицыным в начале 20 века. Значит, ну вот такие приборы позволяют измерить величину тех волн, которые прибежали от землетрясения. Собственно говоря, существуют специальные сейсмические сети, набор станций сейсмических, которые покрывает, ну, и всю поверхность Земли в целом, так сказать, ну, по некоторой сетке, и покрывает сейсмоактивные регионы, там более плотные сети установлены для того, чтобы регистрировать землетрясения более точно. И в каждой стране, в каждом государстве существует своя сейсмическая служба. Такая сейсмическая служба существует и у нас. Она находится в ведении Российской академии наук. Называется Федеральный исследовательский центр геофизической службы Российской академии наук. У нее есть филиалы, в частности, вот на Камчатке филиал есть, на Байкале филиал есть, на Кавказе есть филиал. То есть это достаточно вообще такая разветвленная система наблюдений, значит, достаточно такая продвинутая система регистрации землетрясений. Вот, значит, в плане прогноза, ну, это, так сказать, другая отдельная тема. Вот задача сейсмической сети – фиксировать те землетрясения, которые произошли, собирать эту информацию и публиковать ее. Значит, кстати сказать, сведения о землетрясениях находятся, о тех, которые уже произошли, находятся в открытом доступе. Ну, по крайней мере, у нас и в большинстве стран они находятся в открытом доступе в интернете. Пожалуйста, значит, ученые могут к этому обращаться, энтузиасты, интересующиеся этим делом, могут к этой информации обращаться. Значит, если говорить о проблеме прогноза землетрясения, потому что, ну, собственно говоря, это на самом-то деле то, что, ну, люди ожидают от науки, то здесь эту задачу приходится разделить на две части. Прогноз места и величины землетрясения и прогноз времени землетрясения. Значит, эти задачи, они, ну, в разной степени проработаны. Значит, вот вопрос о прогнозе того, где могут быть вообще в принципе землетрясения и какой они величины, но самый большой могут быть. Значит, это называется задача сейсмического районирования там, или общего сейсмического районирования. И эта задача, ну, решена до такого уровня, что она может использоваться при проектировании, скажем, строительства. Вообще до недавнего времени вот такая вот карта, на которой разными цветами нарисованы области, какая сотрясаемость или какая интенсивность, какие ускорения могут быть в каждом месте российской территории. составляли ее ученые, эту карту, а утверждало ее правительство Российской Федерации, потому что это было, так сказать, законом, по которому следует строить здание. Ну, в нашей научной среде дискутируется вопрос, в какой мере эта карта оправдывается. Ну, оценки там вот такие. Значит, кто-то считает, что она оправдывается на 95%, кто-то считает, что она оправдывается на 90%. Значит, оправдываемость оценивается после того, как карта вот была опубликована. Она обновляется обычно там где-то раз в 10-15 лет по мере поступления новой информации. Ну, вот смотрят, попало там землетрясение, которое произошло в предсказанную интенсивность, или не попало. Но оправдываемость все равно высокая. И по этой причине, по этой карте, в общем-то, производится планирование строительства. Значит, другое дело, что когда вы строите опасный объект, вы должны еще оценить локальные условия, на каком грунте этот объект строится. Одно дело – это твердые скальные породы, значит, другое дело – это какая-нибудь глина или песок. Значит, называется микрорайонирование, и действительно такие изыскания обязательно в порядке проводятся при строительстве любых крупных объектов, вроде плотин, гидроэлектростанций, атомных станций. Вот. Но в целом, вот, значит, эта задача в большой степени решена. Где и какой величины? А вот время землетрясения, ну, то, что наиболее актуально, значит, эта задача в настоящее время не решена на таком уровне, ну, на котором, скажем, решена задача прогноз другого геофизического явления – погоды. Да, мы ругаем, конечно, гидрометцентр, что он сказал, что будет солнце, а там дождь пошел. Вот. Но в целом оправдываемость прогнозов погоды очень неплохая. Значит, там эта вот задача решена. Значит, задача прогноза времени землетрясения, к сожалению, в настоящее время не решена нигде в мире, вот на таком уровне. Значит, это связано в первую очередь с тем, что, ну, вот как мы с вами говорили, землетрясение происходит, когда напряжение дорастает до предела прочности. Значит, к сожалению, ни напряжение на глубине в 20 километров, ни предел прочности на глубине в 20 километров не поддаются прямому измерению. Вот в случае прогноза погоды есть зонды, которые все атмосферу пронизывают, есть дистанционные методы, и те параметры, которые определяют погоду, они поддаются измерению. Поэтому можно их вставить в соответствующие уравнения математической физики, которые описывают там движение в атмосфере, изменение температуры в атмосфере и прочие параметры, иметь хорошие компьютеры, да, в гидрометцентрах хорошие компьютеры, потому что надо считать большие задачи, и рассчитать, какая будет погода. В случае землетрясения мы не знаем, какие напряжения действуют в данный момент и какие прочности, поэтому рассчитать нельзя. И прогноз времени строится, ну вот знаете, может это, конечно, обидно будет вот нам, тем, кто работает в области прогноза, так по приметам. Когда-то и погоду предсказывали по приметам. Там ласточка летает низко, будет дождь. Под этим делом была своя физика.
0: Да, это, что, в принципе, надо работать.
1: И рабу нет. Ну, ласточка летает низко, потому что ласточка питается мошками, а у мошек при большой влажности крылышки, грубо говоря, намокают, поэтому они низко летают. Значит, соответственно, когда речь идет о прогнозе времени землетрясения, значит, мы тоже строим вот такие вот модели и пытаемся найти те признаки, которые можно наблюдать, скажем, по данным сейсмических сетей, которые связаны с процессами подготовки землетрясений. Ну, это такой опосредованный метод. Значит, по этой причине сейчас, значит, такой вот служба прогноза, она работает в сейсмически опасных регионах, ну, в таком научно-исследовательском, что ли, плане. Значит, есть специальные экспертные советы. Вы не найдете в открытой научной печати прогнозов времени землетрясения, скажем, на Камчатке. Их не публикуют. Ну, потому что, понимаете, вот вы там опубликуете статью в журнале научном, что через год будет землетрясение. Ну, извините, это у людей вызовет соответствующую реакцию, которые живут в этом регионе. Это можно вызвать панику, это можно вообще очень сильно навредить. Поэтому есть этика прогнозирования землетрясения, которая не позволяет ученым рассказывать вот так в открытый, скажем, эфир о тех прогнозах, которые они делают в научном плане.
0: Но тем не менее, такие прогнозы, значит, внутри... Там...
1: Да, существуют. Существуют. Вот, в частности, на Камчатке постоянно действует экспертный совет по прогнозу землетрясений. В этот экспертный совет входят представители науки Российской академии наук, представители администрации и представители МЧС. И этот совет каждые 2 недели рассматривает, значит, ну, вот те прогностические признаки, которые сейчас есть, значит, для того, чтобы обсудить, в какой мере спокойная сейсмическая обстановка или неспокойная обстановка. Они, кстати сказать, эти свои оценки публикуют даже в открытом доступе. Я вот знаю, что у Камчатского филиала геофизической службы РАН, значит, я там тоже с ними тесно сотрудничаю и даже работаю, у них есть в телеграм-канале соответствующие официальный их телеграм-канал, где они дают оценки, насколько спокойна сейсмическая обстановка. Вот. Но они никогда не скажут, что вот будет землетрясение через столько-то времени. Потому что уверенности в таком прогнозе сейчас недостаточно для того, чтобы его выносить уже в практическую область. Конечно, администрация учитывает вот эти оценки, принимает меры. Там могут быть проведены учения, могут быть проведены еще какие-то превентивные мероприятия. Вот. Но вот, к сожалению, сказать уверенно, что землетрясение будет послезавтра, и вероятность того, что оно будет 90%, мы не можем.
0: Вот как раз мы переходим к последней рубрике, которую я только что придумал на ходу. Такой своеобразный блиц, потому что у нас 6 минут примерно до конца. Очень напрашивается, когда вы говорите, что невозможно спрогнозировать время. У ученых нет точных инструментов, и вообще там есть всякие разные аспекты, в том числе. А как же вам ответят домашние животные, которые покидают дома? Что вы в ответ на это скажете?
1: Ну, понимаете, когда землетрясение произошло, и или мы, ученые, смотрим, что было до того, или вот жители смотрят, что было до того, то почти всегда находятся признаки этого землетрясения. И есть физика, которая, в общем, говорит, почему животные могут вот реагировать на подготовку землетрясения.
0: Значит, что-то они, наверное, различают лучше.
1: Нет, разные есть механизмы. Ну, скажем, земноводные, лягушки, змеи, они весьма чувствительны к составу атмосферы. А перед землетрясением увеличивается растрескивание, и из земли выделяются те газы, которые в обычном состоянии, их концентрация мала. Вот, поэтому физика-то под эти вот явления, связанные с биологическими предвестниками, есть. Вот, но другое дело, что если землетрясения нету, животные тоже могут выбегать из домов и могут выползать из нор земноводные по совершенно другим причинам. Это вот, собственно, общая проблема прогноза землетрясений, потому что те предвестники, которые мы видим, они могут быть связаны с подготовкой землетрясения, а могут быть связаны с совершенно другими явлениями. Вот, поэтому прогноз по таким вот биологическим объектам, он, ну, очень опосредованный, очень долгий путь от того, что происходит в будущем очаге землетрясения, до поведения животных. Вот, поэтому тут никакой мистики нету, но с физикой трудно.
0: То есть мы говорим, что это не миф. Животные действительно могут чувствовать приближение землетрясения, но использовать, но есть большое «но». Использовать это в практическом плане очень затруднительно.
1: Да, именно так.
0: Во время землетрясения нужно вставать в дверной проем.
1: Значит, тут есть опять 2 вещи. Значит, ну, вообще, если люди едут в сейсмоактивный регион, то им... Но если им не очень лень, значит, хорошо бы погуглить действия при землетрясении, и они тут же попадут на сайт МЧС, где написана совершенно небольшая, там буквально на 1,5-2 страницы инструкция, что делать надо, что делать не надо. Вообще лучше всего быть готовым к тому, что ты попадешь вот в такую вот ситуацию. Значит, второе, надо понимать, что основные поражающие факторы при землетрясении для людей – это в первую очередь стекла, которые падают и режут человека, это взрывы газа и это обрушение зданий. Значит, если вы находитесь на первом этаже и вы вот признаки землетрясения ощутили, то до самых больших воздействий обычно бывает там 15-20 секунд времени. Если есть возможность выбежать из дома, надо выбежать из дома и отойти от дома. Если такой возможности нет, значит, надо встать либо в угол капитальных стен, вот не перегородок внутри дома, потому что перегородки могут быть разрушены, а именно капитальные стены. Значит, можно в проем, но опять в проем капитальной стены, не перегородки внутри дома. Перегородка разрушится. Значит, если стол какой-то есть массивный, особенно стоящий в углу, значит, надо прятаться под стол, потому что то, что упадет сверху, упадет на стол, а не на вас. Это вот такие, ну, основные, что ли, принципы. Вот. А вообще МЧС действительно держит у себя на сайте инструкцию, и очень было бы неплохо людям, которые куда-то едут, ее посмотреть. Потому что те, кто живет в сейсмоопасных регионах, они это знают лучше, чем МЧС, чего надо делать.
0: Отлично, мы тогда посоветуем взглянуть, если едете в сейсмопотенциально опасный регион, взглянуть, посмотреть, тем более, видите, последний пример, вот в Таиланд можно поехать и почувствовать.
1: Да, и почувствовать.
0: Ну и последнее, потому что времени остается мало, хотя у меня аж целых 7 мифов, и я бы даже сказал такой киномиф. Во время землетрясения земля может разверзнуться и поглотить людей, а гигантские трещины.
1: Да, трещины на поверхности Земли действительно могут быть соизмеримы с ростом человека. Значит, такое бывает. Это не то, что Земля разверзлась совсем, но Земля разверзлась, Земля с маленькой буквы. Потому что есть планета Земля, она не разверзнется. А да. Трещины, да, трещины могут быть, в них можно провалиться. Действительно, такое возможно.
0: То есть это не миф. Но просто нет, в кино, мне кажется, показывают такие, знаете, трещины размером... Ну, там, 100 метров, например, длиной. Вот такое тоже возможно?
1: Да, или возможно. Это... Нет, возможно. Размер очага сильного землетрясения, но вот размер очага в Мьянме, там, где само разрушение было, это 350 километров. Значит, соответственно, трещины на поверхности, это зависит от того, какие грунты. На некоторых грунтах могут быть достаточно большие трещины, достаточно длинные и достаточно широкие, чтобы в них провалиться. Вот и такое бывало, что проваливались автомобили на дороге, трещину. Это, в общем, факты.
0: Ну, тогда я уточню, чтобы тут под конец не нагнать паники. Вот если автомобиль, он проваливается, просто у некоторых, особенно из кино, может сложиться впечатление, что он проваливается прямо в мантию. Но, очевидно, эта трещина должна быть не столь глубокой.
1: Нет, конечно. Ну, во-первых, это редкое явление, чтобы вот такие трещины были на поверхности. Это, так сказать, ну, это не самый первый опасный фактор. Вот второе, ну, глубина, ну, это метры. Метры. То есть это именно грунт треснул, понимаете? Mm-hmm. Так же, как трескается грунт, когда засуха происходит. Вот на нем трещины образуются. Ну, здесь эти трещины больше, но это трещины в грунте.
0: Ну, отлично. Успокоили немножко в конце. И я хочу поблагодарить вас за увлекательную беседу. Мне кажется, сегодня было интересно. И так у нас с вами как будто у вас получилось достаточно такими простыми словами объяснить многие вещи про землетрясение. Поэтому хочу вас поблагодарить. У нас в гостях был Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН. Спасибо и до следующей субботы.
1: Да, спасибо. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ, завизированный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Уточняется, что уполномоченными органами каждой из сторон по выполнению соглашения будут Минобороны и Главное командование армии республики. Ратификация документа способствует развитию и укреплению взаимодействия между двумя странами. В военной области обеспечивает правовую основу сотрудничества Москвы и Манагу, а также защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в рамках реализации этого договора. Глава Минобороны ФРГ прокомментировал решение вывести из страны 5000 военных США. В перспективе Вашингтон может передислоцировать на родину весь свой контингент из Европы, заявил Борис Писториус. Он подчеркнул, что странам ЕС Необходимо взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Глава ведомства добавил, что Германия находится на правильном пути, указав на планы расширения Бундесвера, ускоренные закупки вооружений и строительство инфраструктурных объектов. Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5000 американских военнослужащих из ФРГ. Госдеп одобрил продажу вооружений союзникам на Ближнем Востоке. Объем соглашений превысил 8,5 миллиардов долларов. В заявлении ведомства на сайте отмечается, что сделки отвечают национальным интересам Соединенных Штатов и не изменят баланс сил в регионе. Уточняется, что речь идет о продаже Израилю 10 тысяч ракет, оснащенных комплектами лазерного наведения и сопутствующего оборудования почти на 992 миллиона долларов. Аналогичная сделка одобрена с Катаром. Ему, кроме того, санкционирована продажа ракет для систем ПВО «Патриот» на 4 миллиарда долларов. Исследование выявило страны-лидеры по продолжительности рабочей недели. В числе первых Турция, где средний показатель составляет более 45,5 часов. Информацию опубликовали местные СМИ со ссылкой на данные статистики. Исследования проводились среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Турция по этому показателю уступает лишь Колумбии и Мексике. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями, ветер юго-западный более 4 метров в секунду, давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером и ночью в воскресенье синоптики обещают 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый весенний солнечный московский день. 2 мая, прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Как я уже и объявлял, сегодня у нас уже традиционная, и я искренне рад, что полюбившаяся для большинства из вас музыкальная викторина, музыкальный Голливуд, так и называется. Я ставлю песни, мелодии из классических голливудских фильмов. Ну, а мы с вами вместе пытаемся отгадать. И я очень рад, что многие из вас пишут, что, может быть, не смогли догадаться, не смогли вспомнить из какого. Но самое главное, конечно, это послушать хорошую музыку. И в этом, собственно говоря, я думаю, мы с вами единомышленники. Но, тем не менее, у нас уже такой, знаете, выкрестился такая группа наших радиослушателей, которая, ну, просто, как говорится, фантастично догадывается, как бы я каверзно, как бы я ни скрывал, практически все мелодии отгаданы. Надеюсь, что сегодня у нас будет точно такая же динамика. И, как всегда, уважаемые радиослушатели, я попрошу вас воздержаться от телефонных звонков. Он у нас, естественно, прямой эфир. Но смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Телеграм-канал. Ютуб не работает, но зато ВКонтакте, в Дзене, на Максе, пожалуйста, подключайтесь, присылайте ваши сообщения, естественно, ответы. Я буду все зачитывать абсолютно. Вы знаете, никакой цензуры у нас здесь нет. Ваше мнение. Но давайте держаться, тем не менее, немножко в такой, значит, традиционном тренде нашей передачи лайт. Поменьше политики, побольше музыки. Ну что ж, начинаю сейчас нашу, так сказать, нашу передачу. Убежден, что вы сразу узнаете, конечно же, эту, ну, просто культовую композицию. Но из какого фильма? Вопрос же вот именно в этом. Так что давайте начинаем.

Эйби, отряд самоубийц Animals House в драке. Конечно, Animals, конечно же, Дом восходящего солнца. Пишет Дом. Раньше в дворах разучивали частные. Да, конечно. Ну, культовая песня с времен еще моего детства. А ведь песня, вы знаете, вы не поверите, но это фактически ведь народная песня, фолк-баллада. Известный фольклорист и собиратель блюза Алан Ломакс писал еще в 1941 году, что это традиционная английская баллада, якобы написали жители Кентукки, Джордж Тернер и Берт Мартин. Но это тоже, есть другие версии, конечно. А первая запись, можете себе представить, состоялась аж в 1934 году. Дуэт Том Клэнси, Эшли Глен Фостер. Но, конечно же, ворвалась она буквально во все мировые чаты. Да и чё ж чаты, наверное, все-таки и в наши сердца. Эта песня в 60-е годы, когда ее исполнила английская группа Animals. А фильм, ну, к сожалению, вот никто не отгадал, какого фильма, вот, но это из фильма известного Мартина Скорсезе «Казино», «Казино». Под эту музыку в самом конце фильма героиня Шерон Стоун, Джинджер, погибает, умирает в этом рассаднике заразы Лас-Вегасе. И именно под это звучит очень, так сказать, что называется, к месту. И, конечно же, она украсила концовку этого, ну, тоже достаточно известного голливудского фильма. Ну, хорошо, сейчас еще одна классика. Здесь я не удивлюсь, если, может быть, вы не догадаетесь, потому что в двух фильмах она прозвучала, в странной композиции, а в одном фильме она даже прозвучала, вы даже не поверите, в качестве свадебного танца молодожёнов. Героев фильма это, даже вот в этом. Хотя, наверное, если вы сейчас послушаете ее, ну, наверное, это все что угодно, только не свадебный вальс молодоженов. Но, тем не менее, и они даже так любили эту группу и эту песню, что поставили и заказали именно это на свое свадебное торжество. Ну, давайте слушаем.

Да, Ромео пишет, ага, ну нет, конечно, не ага, Эйби блестяще, да, появлялась в «Отряде самоубийц», и, конечно же, в «Друзьях» в сериале, конечно же, Юту, «С тобой или без тебя», конечно же, Юту, это культовая композиция, прекрасная, которая вошла в чаты 500 лучших песен за все время, что называется, но я хочу вам сказать, что этот фильм, эта песня еще появлялась в фильме «Подрывники», «Blown Away» с Джеффом Бриджесом и Томми Ли Джонсом. Фильм достаточно старый, 20 лет ему там, по-моему, тому назад это было. А вот оперировал я по поводу «Свадебного танца». Неожиданно эта композиция появилась в фильме «Кузены», «Казенс», или «Родственники» иногда переводят. Тоже замечательный фильм с несравненной Изабеллой Росселлини. Посмотрите, там вот не случайно переделали под вальсовую мелодию вот эту композицию. И герои, в общем, танцевали это в качестве вот такого свадебного танца. Это было очень мило, конечно, и неожиданно звучать. «AB», поздравляю. Конечно же, YouTube, конечно же, «С тобой или без тебя». Ну что ж, а сейчас я, так сказать, беру риск, знаете, своеобразный, потому что мы сейчас с вами послушаем две классические композиции. Но пускай вас это не обескураживает. Ну, я имею в виду творчески не обескураживает, потому что насколько все-таки это классика, и я надеюсь, вы отгадаете авторов, достаточно известных, я еще раз хочу повторить, это классическая музыка, но, бог мой, в каком фильме они появлялись? Это просто, этот фильм запрещали и в Англии, и в Америке, этот фильм вырезали, этот фильм стал, ну, так сказать, очередным, ну, я так мягко скажу, эротическим прорывом, хотя основан на исторических каких-то фактах, и вот там именно авторы этого фильма, это еще, я не скрою, это еще в советские времена, 80-е годы фильма, они взяли за основу именно вот композиции этих двух замечательных наших советских, не скрою, величайших композиторов. Ну, давайте послушаем две композиции подряд, а потом поговорим.

А теперь вторую композицию, которая тоже из этого фильма. Я думаю, что ее, ну, вы уж точно должны узнать, потому что это классика, конечно же, нашего замечательного композитора. Не узнать ее, по-моему, невозможно.

Ну что ж, конечно, это потруднее было. Андрей Семин, да, «Ромео и Джульетта», вторая часть, это, конечно же, из оперы, из балета «Ромео и Джульетта», но кто автор? А вот автора догадал Никита Прокофьев, но не второй не Рахманинов, Сергей Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта». «Танец рыцарей». Конечно же, эта композиция достаточно известна. А первая композиция, ну, Николай, «Ромео и Джульетта», Дефирелли, нет, это не оттуда, что называется, да. А вот вторая композиция, никто не отгадал, это Арам Ильич Хачатурян, его знаменитая «Адажо» из балета «Спартак». Ну, казалось бы, где музыкальный Голливуд и где здесь? Но это, поверьте, это были основные музыкальные темы замечательного фильма «Тинто Брасса». Это голливудский был такой своеобразный прорыв, конечно, «Калигула». «Калигула» с Малькольмом Макдауэллом, молоденькой Хелен Миррен, которая оскароносная, Питер О'Тул. Ну, конечно, культовый фильм. Столько шума было наделано. Это, так сказать, передать невозможно. 79-й год, можете себе представить. Это, как говорится, было, ну, действительно прорывное. И было неожиданно услышать вот там именно музыку наших композиторов, именно Сергея Прокофьева и Арама Ильича Хачатуряна. А даже из «Спартака», а у Сергея Прокофьева это «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Я должен сказать, что вообще эти композиции я очень часто слышал в Америке. Ну, классика вечна. Тут, как говорится, и говорить не нужно. Ну что ж, давайте мы послушаем еще одну композицию. Я думаю, что вы ее тоже узнаете, конечно. Но только надо вспомнить, из какого фильма.

0: Ну что ж, конечно же, сразу здесь вы догадались, уважаемые радиослушатели. Единственное, что результаты мы объявим после интереснейшего выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России подписал закон о праве таможенников уничтожать дроны. Сотрудники ведомства смогут ликвидировать БПЛА в воздухе, в воде и на земле над своими объектами. Соответствующий документ, завизированный Владимиром Путиным, размещен на официальном сайте правовых актов. Он вступит в силу через 30 дней. Таможенникам разрешается применять оружие и спецсредства, перечень которых определит правительство, а также использовать средства радиоэлектронной борьбы. Как ранее пояснял зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, через границу идут тонны грузов, работают склады, пункты пропуска. Неконтролируемый дрон может стать инструментом контрабанды, разведки или атаки. Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного летевшего на столицу дрона. Всего с начала суток в регионе были уничтожены 9 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков аппарата, написал Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс». В Росавиации заявили, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений в воздушном пространстве. Возможны корректировки в расписании рейсов. Дональд Туск заявил о продолжающемся распаде НАТО. Так премьер-министр Польши прокомментировал решение США о выводе 5000 своих военных из Германии. Наибольшую угрозу для Североатлантического альянса представляют не его внешние враги,

0: несколько дней, потом сообщает об этом в туристическую компанию, потом уходит время на устранение ошибок, и в результате время обработки документов до подачи в консульство может занимать порой неадекватный период, сказала она в комментарии ТАСС. Ламидзе напомнила, что спрос россиян на поездки в Японию кратно вырос. По итогам прошлого года наша страна заняла первое место по динамике роста турпотока в это государство. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером и ночью воскресенья синоптики обещают 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Эдгар. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
2: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу на волнах радиостанции «Говорит Москва» в программе «Америка Лайт». Я Рафаэль Ардуханян, автор, ведущий этой передачи. Наша музыкальная, традиционная уже субботняя страничка «Музыкальный Голливуд», где мы с вами отгадываем хорошие песни из хороших, добрых фильмов. Ну, не всегда добрые, но тем не менее. А Ромео пишет, почаще бы Тарантино. Хорошо. 6593. «Убить Билла». Конечно, кинофильм «Убить Билла». «Одинокий пастух», вот вы тоже отгадали. Николай, «Золото Маккена». Нет. Ну, конечно, нет. Карен, добрый вечер. Рафаэль, «Убить Билла». Конечно. Никита, «Джеймс Ласт». Ну, конечно же, «Джеймс Ласт». Эйби, «В профессионал Бельмадо». Нет, уважаемый Эйби. Хотя вы отгадали тоже «Убить Билла», «Одинокий пастух». Конечно, это композиция. Но это Джеймс Ласт, или правильное Ганс Ласт, он изменил свое имя, когда вышел на, что называется, англосаксонский шоу-рынок Мариконы. Нет, не Мариконы, конечно, но все более полные, и одним из первых ответил наш постоянный радиослушатель Ромео. Он и Джеймса Ласта отгадал, и «Одинокого пастуха», и, конечно же, «Убить Билла». Знаменитая композиция, которая прозвучала в эпизоде на Окинаве, когда Беатрис Кидо выбирает себе меч в гостях у Хатори Хонсоу, который лучший в мире мастер по изготовлению катан, но абсолютно неудачный, никчемный изготовитель суши. И Беатрис Кидо ему под эту музыку сказала, что он, как учитель Билла, несет ответственность.

ответственность за своего ученика. И Хатори Ханзо согласился с этим и сделал ей этот чудо-меч, которым, как вы помните, Беатрис Кидо убила всех своих врагов, в том числе и самого Билла. Так что, Ромео, поздравляю вас. Поздравляю. Ну что ж, давайте еще одну композицию послушаем, немножечко лирическую. Where do we go from here?

Да, как ни странно, никто бы не отгадал прочти, но у нас появился новый лидер Михаил Гулим, или Гулим, извините за это. Потрясающее кино. Был на премьере в кинотеатре «Кода Киномир». И Михаил Гулим единственный отгадал правильно и исполнительницу, конечно же, Мадонна, и, конечно же, Эвита. Мюзикл, который потом стал фильмом с участием Антонио Бандераса, который очень триумфально прошел тогда. Даже в Аргентине он был принят так, все-таки более-менее. Это, конечно, фильм об Эвите Перон, достаточно такой известной женщине в Аргентине, очень почитаемой. И Мадонна, в общем, так деликатно сделана. Но деликатности, конечно, придала еще, конечно, замечательная музыка Эндрю Ллойд Уэббера. Это он был, написал этот мюзикл. И, собственно говоря, в фильме, конечно же, были использованы те же самые мелодии, те же самые песни, которые он написал и для мюзикла. Ну, а Мадонна, на мой взгляд, достаточно симпатична очень, и очень, так сказать, достаточно душевно исполнил их, как, собственно говоря, и главную роль в этом фильме. Она исполнила Эвиту Перон. Хорошо, Михаил Гулим, поздравляю вас. Очень полный ответ, очень рад. Действительно, очень симпатичный, хороший был фильм. И, ну, и музыка Вебера, конечно. Эйби, сообщение доходит с задержкой. Ничего страшного. Уже была в нашей передаче. Там была немножко другая композиция. Да, из Эвиты было у нас, но у нас была, по-моему, другая это. Ну, в любом случае. Ну что ж, сейчас давайте послушаем немножечко инструментала. Я думаю, вы его узнаете, потому что, ну, фильм-то, конечно же, известный и культовый.

Я сразу хочу оговориться, уважаемые радиослушатели. Наш радиослушатель AB, с задержкой действительно, может быть, приходит сообщение, но он единственный, это по прошлой песне, он отгадал, что это Мадонна, и это You Must Love Me. Он единственный отгадал именно название этой песни, что не сделал Михаил Гулин. Поэтому, уважаемый Михаил, я прошу вас разделить лавры предыдущего, как говорится, ответа с AB, который, в отличие от вас, он указал все-таки название и этой песни. Так что позвольте мне объявить, как говорится, двоих победителей. AB, спасибо вам большое. Извините, что вот такая задержка произошла. Ольга пишет. Любимый фильм «Однажды в Америке». Добрый день и спасибо огромное, Рафаэль, за доставленное удовольствие. Работайте без выходных. Берегу себя, Ольга. Спасибо. Обещаю после передачи забрать свою семью и на дачу. На пару дней как минимум. Ромео. Серджио Леоне. Фильм «Хороший, плохой, злой». Нет, конечно, нет. Но, Ромео, вы угадали, я не Морриконе, конечно. Михаил Гулин отгадал «Однажды в Америке» и музыка Эннио Морриконе. Так что поздравляю вас. Вы сейчас вот, по-моему, единоличный у нас, как говорится, лидер. Хотя Ольга догадалась о фильме, просто не указала композитора. Так что в любом случае поздравляю вас. Ольга, спасибо вам за добрые слова и за участие. Михаил, добро пожаловать, спасибо вам тоже. Ну что ж, давайте немножечко от лирических мелодий Эннио Морриконе, давайте немножечко встряхнемся.

Ну, конечно, Эйби, Hit the Road, Джек, песня Рэя Чарльза, да, но фильм, фильм какой, Ромео, дом, который построил Джек, не думаю, но вы отгадали Hit the Road, Джек, Ромео, поздравляю вас, спасибо, Эйби, вам послание от Михаила, согласен разделить лавры с Эйби, Михаил, спасибо, это очень благородно, а Эйби, еще раз простите за задержки, Карен, Рэй Чарльз, конечно, но фильм какой, уважаемые радиослушатели, какой же это фильм был, ну, вообще, знаете, долго гадать не нужно, конечно, же это знаменитая композиция Рэя Чарльза «Hit the Road, Jack». То есть убирайся, Джек, у тебя нет денег, и ты плохо обо мне заботишься, так что давай, как говорится, уходи. Но Джек тоже, знаете, не остался в накладе. Сказал, хорошо, уйду и найду себе ту, которая будет благодарна мне и которая меня поймет. В общем, такая очень сложная ситуация. Объяснять не нужно, я думаю. Вот. Но, по крайней мере, желаю всем нам, мужчинам, чтобы никто нам никогда не сказал «Hit the Road» и наше имя. А, собственно говоря, Карен, вот вы сказали Рэй Чарльза, я не знаю, это все-таки, это автор. Но фильм назывался «Рэй». Он так, конечно, это фильм был о Рэе Чарльзе, и там именно исполнялась эта композиция. Помимо других, наверняка, так сказать, каких-то, может быть, постановок, но малозначимых. А здесь, как говорится, это. Вот Михаил Гулин пишет, что Рэй Чарльз используется в финальных титрах, да, «Дом, который построил Джек». Может быть, это. Но я сейчас говорю об официальном самом саундтреки, которые вышли, то есть полностью, когда эта композиция, да, так, ой-ля-ля, безумная группа, да, хорошо, так что, ну, тут у нас тоже такая, как бы, сборная, салаки, и Ромео отгадал, что это Рэй Чарльз, и Михаил Гулим отгадал, и Эйби отгадали, так что поздравляю. Ну что ж, давайте немножечко с вами пофантазируем сейчас, композиция, которая тоже из такого достаточно известного и, конечно же, достаточно популярного фильма. Давайте немножечко подумаем, поднимем наши головы кверху и посмотрим в космос. А вдруг там что-то происходит?

Ну что, что же особых здесь проблем не было. Спасибо за передачу, хороших выходных. Это пишет нам Эйби. Ромео, песня звучала после всех титров, увидел в конце, лень было вставать с дивана. Алексей Короткий, конечно, «Люди в черном», Ромео, «Люди в черном», Уилл Смит, совершенно верно. Михаил Гулим, потрясающие выходные, свет солнца, мы на даче красим деревья побелкой и слушаем вашу передачу. Спасибо, Рафаэль. Михаил, спасибо вам за участие и за благородство. Уилл Смит, «Люди в черном», первый фильм, конечно, конечно, это, собственно говоря, основной такой лейтмотив франшизы «Люди в черном». Написал эту, кстати, музыку композитор Дэнни Эльфман, который написал для всех четырех фильмов «Люди в черном». Помимо этого, активно, это что называется, композитор Бёртона, написал «50 оттенков серого», ко многим фильмам писал, очень плодовитый такой, 4 раза номинировался на «Оскар», а эти нехорошие редиски из Академии не дали ему. Так что, конечно, «Люди в черном». Спасибо, поздравляю вас. Михаил Гулим, Алексей Короткий, Ромео, поздравляю. Ну что, пришло время нашей заключительной композиции. Она у нас звучала однажды, конечно. Она мне тоже очень нравится. Это не совсем как бы из фильма, это, наверное, после фильма. Но, тем не менее, это очень-очень трогательная песня о дружбе, о благородстве и о жизни, собственно говоря. И как тяжело терять своих друзей.

0: Да, ну Ромео не оставил никому никаких шансов. Конечно же, это посвящение Полу Уокеру, «Форсаж». Это потрясающий клип. Я вам рекомендую смотреть и слушать эту песню вот вместе с этим клипом, потому что потрясающе сделана, конечно, вещь. Такая вот финальная точка в этой достаточно популярной, на мой взгляд, очень симпатичной франшизе. А вам, уважаемые радиослушатели, я желаю всего самого-самого доброго и хорошего. Любите друг друга, берегите друг друга. До следующей недели. Всего доброго.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о перехвате 123 дронов ВСУ над регионами России. Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотники противника в период с 8 утра до 14 часов по московскому времени. БПЛА были уничтожены над территориями 13 регионов, в том числе над Москвой и областью. Мэр Сергей Собянин в своем канале на платформе МАКС сообщал, что были ликвидированы 9 украинских дронов, которые летели к столице. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево. США сокращают военный контингент ФРГ в качестве наказания. Американские власти решили таким образом выразить Германии свое недовольство за отказ помочь в войне с Ираном. Информацию опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их данным, Берлину также придется ответить за критику стратегии президента Дональда Трампа со стороны немецких чиновников самого высокого уровня. Ранее глава Белого дома резко высказался в адрес немецкого канцлера Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. В Минторге Турции заявили о сокращении импорта из России на 3,5 миллиарда долларов с начала года. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2024-го. Падение в процентном выражении составило почти 23%. Это стало самым значительным снижением среди стран-партнеров, заявил глава ведомства Амир Балат, передают РИА Новости. Значительное уменьшение показателей импорта также зафиксировано из Объединенных Арабских Эмиратов, Боливии, Италии и Франции. Наибольший рост с января по апрель пришелся на Китай. Он составил почти 2 миллиарда долларов. В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Оно произошло на острове Хонсю. По данным Национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Нара. Очаг залегал на глубине 70 километров. Сильные толчки ощущались в соседнем с ней мегаполисе Осака. По данным компании-оператора, в городе нарушено движение поездов метро, передают РИА Новости. Информация о пострадавших уточняется. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером и ночью в воскресенье синоптики обещают плюс 10-12 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Что такое прайм-эра и как к ней прийти?» В эфире психолог, сексолог Анна Комлова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».

Здравствуйте, здравствуйте, привет всем, кто сегодня с нами. Сразу, пока не забыл, а то иногда забываю, смс-портал. Пишите, кстати, если понравится и тема, и разговор. Смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот.

0: А я сегодня знакомлю вас с моим рассказчиком, художником из Санкт-Петербурга и заядлым путешественником. Не обидно, Стас, что заядлый? Стасом Бородиным. Понравится, как я уже только что сказал, когда номера телефонов называл. Понравится, заходите завтра, или как будет желание, в Союз художников Москвы на Старом Арбате 21, где открыта его персональная выставка. Уже я не знаю, какая по счету. Не знаешь, тоже, но уже бесчетно. Вот. Стас, член Союза художников России и Германии, а также Европейской академии искусств. Про другие награды, точнее, про картины, которые выбрали профессионалы и наградили, он сам расскажет, как и про свои постимпрессионистские пленэры и поездки. Кстати, импрессионизм начинался во Франции в 1860-е годы, когда молодых художников уже не устраивали средства и цели академизма. Ты хоть и не юн, но перенес все на себя когда-то, проникся постимпрессионизмом поля Сезанна и даже нашел его тюбик.
1: Это точно.
0: Давай с этого начнем, а потом я про Сезанна еще два слова скажу.
1: Добрый день, дорогие москвичи и гости.
0: Нас не только в Москве слушают, так, на всякий случай.
1: Ну,
0: ты на всякий случай.
1: На всякий случай.
0: Да, давай,
1: всем
0: да.
1: Добрый. Когда я впервые поехал в Европу, у меня была одна большая идея – побывать в мастерской Сезанна. Вот, и я приехал в Марсель, дальше...
0: По-французски Марсель, так, на всякий случай.
1: Не знаю.
0: Я знаю.
1: А дальше там было написано, ходит трамвай в Эксель-Прованс. Но уже не трамвай ходил, а электричка. Я добрался до Эксель-Прованса, зашел в гостиницу. Они говорят, номеров нет. Я говорю, а про Сезанна где мастерская? Мы не знаем.
0: Да я, ладно?
1: Да, напомню. Сейчас вот придет студент, он вам все расскажет. Пришел студент, показал мне направление движения к мастерской. А очень интересно, он настолько там нелюбим в Эксель-Провансе, что карта Годруже изогнулась, а его мастерская, вот этот кусочек земли, не входит в земли Эксель-Прованса.
0: Нет, там был,
1: вот,
0: да.
1: Потому что один американец, такой Барнетт, когда умер Сезанн, приехал, купил все его картины, увез в Америку, и купил всю вот эту площадь, где Сезанн писал, и сделал парк, музей Сезанна. Ну и, конечно, местные люди были возмущены, потому что они не могли там на горе строить дачи.
0: Кому что?
1: Вот. Ну, в общем, ну, я дохожу до музея, по пути нашел какую-то гостиницу, в которой остановился, дешевую очень. И я думал, что я проживу там 3 дня. В этой такой, там была гостиница настолько дешевая, что прожил там почти целый месяц. Дошел до мастерской Сезанны, пришел. И такое было ощущение, что время остановилось. Висел его саквояж там, натюрморт, как он был, сухие яблоки на окне гнилые лежали, стояли натюрморты. Палитра, все стояло. Такое было впечатление, что вот может, сейчас войдет человек и продолжит работу.
0: Ну, у Ренуара в мастерской то же самое, кстати.
1: Я не был в мастерском Ренуара. Вот, потом прибегает, я слишком долго сидел, прибегает хозяйка и говорит, а вы кто? Я говорю, да я вот...
0: Художник из Петербурга.
1: Да, это из последователей Сезанна или вот. Она, дайте ваш каталог... Убежал, потом прибегает. Вот эта картина похожа на картину Сезанна. Это нет, а этот похож. Но там самое было интересное. Его мастерскую купил один поэт по имени Прован. Он тогда ему было 19 лет. Вот, и он ничего не в мастерской не изменял. Он жил на первом этаже, а в мастерской любил среди вещей Сезанна писать стихи.
0: Да. Про тюбик-то не забудь, моя любимая
1: ну,
0: история.
1: Ну, когда пошел я на как-то очередной раз на мотив, с которого писал Сезанн.
0: В горы, короче.
1: В горы, да. И посмотрел в камне, а там тюбик лежит. Я его атрибутировал. Оказалось, такие тюбики выпускались до 906 года. И сказали, что да, это тюбик Сезанна. Может, там и отпечатки пальцев есть. Он у меня лежит в специальной коробочке.
0: Ох ты какой! Я просто хочу, кто заинтересовал, потому что это Стасик про своего кумира рассказывал так долго, что самые знаменитые картины Сезанна, они известны, включая серию «Карточные игроки», «Виды на гору» или «На гору Сент-Виктуар» и «Большие купальщицы». А я, знаешь, что вычитал? Мне очень понравилось. Ну, там, естественно, и автопортреты есть его, и берег Марны, Пьеро и Орликин у нас в этом, в Русском музее сколько висит орликинов. Но я тут вычитал самые дорогие картины Сезанна. Вид на гору Сент-Виктуар из рощи в Шато-Нуар. 1904 год. Цена 100 миллионов. Представляешь? Ну, наверное, завышена, не знаю.
1: Маленькая цена еще.
0: Ну, а натюрморт с кувшином и драпировка, это где-то 1893-1894 год, 60,5 миллионов. Ну, ставлю точку, я не у себя в Академии художеств, чтобы лекции устраивать. Так что мы подошли к твоему любимому жанру – натюрморты.
1: Да, натюрморт.
0: Давай, о самых близких тебе работах.
1: Один это момент, я был на выставке Делакруа, и у него была такая тема, он на полянке поставил натюрморт в пейзаже. Мне это так понравилось, и я стал писать натюрморты в пейзаже. Тоже мне это очень тема интересна.
0: Ну, у тебя новые... Хотел сказать бзик, но новый закидон, хороший причем. У тебя же пейзаж, ага. А обязательно внизу картины натюрморт. Но если вы пойдете на выставку Бородина на Арбате, на Старом, то увидите сами.
1: Да.
0: Пару историй о том, как пейзажи пишутся. Потому что мы-то с тобой много, в отличие от меня, ты в десятки раз больше. И в океане на яхте. Лукину привет, кстати, нашему капитану любимому. Вот. И в океане, и на пленере у нас на Финском заливе, и в Норвегии. Мы с тобой даже добрались до Лафатинских островов. Но это потом. Давай про свои натюрморты.
1: Дело все в том, что у меня по жизни казалось, что у меня нет мастерской. Я сделал мастерскую переносную. Я в течение 20 минут могу наладить свою мастерскую, причем она будет очень удобная. И стал... Куда бы я ни приехал, ставлю свой мольберт, сверху зонт и работаю.
0: А, так у Лукина в этом, в Раненбауме, у тебя так и было, дождь шпарит, Бородин сидит под огромным зонтом прямо на яхте и пишет один из каналов.
1: Да, такое было.
0: Вот. Но я же присутствовал, поэтому знаю, что было.
1: Я хотел немножко про Сезанна рассказать. Это... Странная история в искусстве, потому что его современники не очень-то любили. Я всем задавал вопрос, потому что на 5 франках французских был портрет Сезанна. Я всем французам задавал один вопрос: кто это у вас? И мне очень редко кто отвечал, что это Сезанн.
0: Ну, на нет и суда нет. Ну, ну, давай, я тебя все-таки... мы знакомы несколько десятков лет, поэтому я со Стасиком на «ты». Я тебя чуть пинаю. Давай все-таки про твои работы. Хотя бы те, которые сейчас на выставке. Там очень много же. Как ты, кстати, натюрморт-то выбираешь? Яблоко понравилось, хочется съесть раз туда.
1: Нет, я выбираю, как они... конструируются по цвету, по форме, по планам. Так что это не так просто все. Натюрморт, он... И он совершенно может быть начинаться одним, а заканчиваться совсем быть другим. Вот. Ну, я вот, когда про Сезанна я приехал, пошел на этот, на его пейзаж писать. Вот, я дошел, написал, а там тропа велосипедистов. По его парку, вот, и назад спрашиваю там одного из велосипедистов, как, короче, по дороге или по этой тропе, по тропе, ну, в общем, я замучился идти, прихожу на стоянку, там стоянка, машины стоят, велосипеды они пересаживаются, и стоит мужчина и говорит, я говорю, мне в центр, как тут лучше? Он говорит, ну, я вас довезу. Но я говорю, меня спрашивают, где? Я говорю, около мастерской Сезанна, говорит, не знаю.
0: Опять то же самое. Ну, Бородин, ты уж прямо вообще.
1: Вот. Но самое было интересное, он говорит, а вы меня довезете? Я говорю, говорит, он вышел из машины, встал, говорит, а для вас у меня будет время.
0: А ты был
1: с утюгниками. И вот я ему договорился на следующий день его написать, он привел дочку. Мы нарисовали портрет, был очень, вот, ну, интересно. И мы с ним задружились. И вот он мне сделал прием в мой последний день отъезда. И они сказали, а что так поздно, говорю, 2 часа? Нет, они пошли в горы, набрали горные земляники и сделали потрясающий вкусный пирог.
0: Вот, Бородин, я тебя все на картины толкаю, а ты про пирог.
1: Да, на еду, конечно.
0: Сладкоежка какой.
1: Вот. Ну что, говорить о картинах искусствоведы должны, а художники их писать.
0: Ой, ой, у нас еще времени навалом, так что давай отдувайся. И, кстати, ты про портреты упомянул. Мне на выставке, ну, я-то видел раньше, у тебя в мастерской стоял этот портрет княгини Строгановой.
1: Да.
0: Обалденно просто. Вот, может быть, поподробнее, как?
1: Ну, она приезжала сюда на север, в Сольвычегодск, с мужем, а муж взял своих друзей, потому что он охотник. И они думали купить это... там, какие-нибудь угодья, чтобы охотиться.
0: И тут Бородин подвернулся.
1: И они приехали, одетые в какие-то лохмотья, неважно, сидели в этом, в корабле, этот начальник, мэр города, даже не вышел с ними поздороваться. А когда Петровский узнал, что она едет на экскурсию в Великий Устюг, он самолетом, не нашел, он заказал военный истребитель, его привезли туда на истребителе, и он, чтобы с утра он провести экскурсию графини Строгановой. Так что вот.
0: Но она последняя была.
1: Ну да, она уже Лидингаузен, и она так, меня вот решили с ней познакомить, чтобы я написал для музея ее портрет. Но я пришел, она посмотрела, так... Ну, говорит, ладно, я найду, вот через 2 месяца приезжайте, у меня будет 2 часа. Я приехал, только раскладываю это, а у него муж-охотник, он подстрелил утку осенью поздно. Она сидела на яйцах, он принес 2 яйца, и говорит, ну, попробуй на батарею положи. Она положила, и через 2 дня из одного яйца утка вылупилась. И вот, и я сижу, и ходит утка, такая необычная обстановка, ну, она красотка, там, все прочее.
0: Утка или Строганова?
1: Обе. Вот, и я так это, и она пытается прыгнуть мне на палитру. А у меня уже был такой случай, кошка прыгнула, потом 2 дня отмывали мастерскую от краски.
0: А я вот. Думал, взяла в лапу кисть.
1: Да-да-да, и она, я так рукой ее отодвинул, она говорит, вы это зря сделали. Я говорю, почему? Ну, зря. И после этого, вот 2 часа, утка подкрадывалась и очень больно щипала, куда только добиралась.
0: Так тебе, гаду, и надо.
1: Да, точно.
0: Ну, портрет-то, ну, в портрет
1: очень. И она говорит, все, она была главой фирмы Ив Лоран, муж у нее был в Лондоне, глава теневого кабинета, а мама ее жила в Париже. Ну, в общем, в результате она говорит, все, я на самолет. Я говорю, ну, надо продолжить. Все. Время вышло.
0: Прилетай, Бородин.
1: Да, она говорит, ну, ищите. Ну, вот, через 4 месяца, вот я в это время мог буду быть. Но я приехал, через 4 месяца приходит совершенно другая дама. Совершенно другие волосы другого цвета. Макияж совершенно другой. Вся одежда другая. Ну, совершенно. Ну, красиво, но...
0: Стасик, надо было по памяти.
1: Да. Вот я сделал большую глупость, я стал переписывать. Вот так что... Было такое.
0: Ладно, слушай, расскажи про какое-нибудь из своих путешествий с Лукиным по океанам и морям.
1: У меня это случилось так, что...
0: И, кстати говоря, чуть не забыл и про знаменитые все художники-то наши, питерские ребята, все хихи-хаха, в хорошем смысле, насчет вибромаската.
1: Ко мне зашел, человек... Он организовал путешествие, не путешествие, а постановку поклонных крестов по Северном Ледовом океане. Вот они в один сезон арендовали яхту на Мальте, привезли ее в Питер, потом направили в Архангельск, и он ко мне приходит и говорит, я должен какое-нибудь художественное обоснование моей экспедиции сделать. Я говорю, ну хорошо. Такой художник Борисов на Новой Земле. Куда едешь? На Новую Землю? Ну, на Землю я поставил мастерскую.
0: Родился под Котласом.
1: Да, Красноборск, на Северной Двине. Вот. И вот он, подсвети ему, он дал ему материал, он просмотрел, через неделю приходит и говорит, все, посвящаем Борисову. Я думаю, ну вот, богатый. И даже хоть бы в благодарность бутылку водки принес.
0: Кому что?
1: Я думаю, ну ладно, я сейчас что-нибудь тебе скажу хорошее. Я говорю, а меня-то возьмешь? Надо было, как его заклинило, минуты на три. Вот, и потом он долго-долго думал, как, говорит, ну вот сделаешь справку для работы за Северным полярным кругом, она ее делает там месяц.
0: И будешь поваром.
1: Не поваром. Вот, я возьму. Я позвонил своему приятелю, врачу, говорю, вот такая справка нужна. Говорит, только, пожалуйста, не сегодня, завтра зайди. Я прихожу на следующий день, он мне дверь открывает, уходи, мне ты мешаешь работать, на тебе справку.
0: Хорошо.
1: Вот, я неделю подождал, говорю, у меня такая справка есть. И вот меня взяли на яхту на Северном Ледовитом океане. Это было классное путешествие. Вот. Ну, и мы доплыли до такого местечка Андерма. Это самый северный город в Европе. Маленький, 300 человек живет. Вот, и там была воинская часть, и аэродром, который по сей день работает.
0: Ты хоть секрет-то не выдавай.
1: Да, ну не важно. Какие там секреты? Значит, и там...
0: А вибромазок-то когда появился?
1: Вибромазок? Яхта плыла, там работал оператор. Ему нужно было все время аппаратуру заряжать. И они поставили какую-то станцию старую, которая электричество делает, генератор. А он был такой старый, что вся яхта тряслась. И у меня было еще волны, да, волны, и еще кисточка тряслась. Ну, и получился вибромазок.
0: Ладно, мы продолжим после перерыва. Сейчас у нас будет группа Боу и песня Drops of Black. Диск, кстати говоря, этой группы можно получить в эфире программы Димы Добрынина «Рок-радар» по воскресеньям с 8 до 10 вечера, если успеете. Так что диск будет ваш, а сейчас песня.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Тракторист получил ранение после взрыва дрона в Рыльском районе Курской области. Украинский беспилотник сдетонировал на проезжей части в селе Октябрьское. Ударная волна зацепила проезжающий мимо трактор. К сожалению, ранен водитель. У 52-летнего мужчины слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравма, написал губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Макс. По данным главы региона, мужчине оказали первую помощь, он отказался от госпитализации и будет находиться на амбулаторном лечении. Власти Ирана заявили о вероятном возобновлении войны с США. Это будет ответ Тегерана Дональду Трампу, который заявил, что его не удовлетворяет новое предложение Исламской Республики по прекращению боевых действий. Факты свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты не выполняют никаких обещаний или соглашений. Действия и заявления американских чиновников в основном ориентированы на СМИ. Во-первых, чтобы предотвратить падение цен на нефть. А во-вторых, чтобы выбраться из затруднительного положения, в которое они сами себя загнали, заявил высокопоставленный чиновник в Центральном командовании иранской армии Асади Мохаммад Джафар Асади. Он отметил в интервью «Гардиан», что вооруженные силы Ирана полностью готовы к любой новой американской авантюре и безрассудству. Последствия блокирования Ормузского пролива будут усугубляться. Остановка поставок нефти и газа из стран Персидского залива будет иметь все более серьезные последствия в ближайшие недели по мере истощения имеющихся запасов. Хотя постепенное восстановление может начаться уже в июне, процесс нормализации баланса еще не завершен, в результате чего мировой рынок нефти остается напряженным и все в большей степени зависит от запасов и корректировки спроса, сообщает CNN со ссылкой на аналитиков. Глава Exxon Даррен Вудс после встречи с Дональдом Трампом на этой неделе заявил, что рынок еще не в полной мере ощутил на себе последствия сбоев. Если Ормузский пролив останется закрытым, нас ждут еще большие проблемы.

0: запрещает использовать в агитационных материалах изображения голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением искусственного интеллекта. Генерировать с помощью нейросетей разрешат изображение и голос только тех кандидатов и лиц, которые дадут согласие на использование данных. Закон допускает использовать в предвыборной агитации фотографии и голоса россиян старше 18 лет с их письменного согласия. Ранее во время избирательных кампаний разрешалось применять фотографии только самих кандидатов. Погода. В Москве сейчас плюс 15, завтра в городе переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до 20 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения – люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.

0: Ну, мы продолжаем наш эфир с санкт-петербургским художником Стасом Бородиным, членом Европейской академии искусств. Давай про твои работы. Да, друзья мои, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Ты же организатор пленэров.
1: Да, случилось так, что я в детстве, мы с другом работали. И мне всегда хотелось с кем-то работать. И вот с какого-то момента я стал организовывать художников на пленэры. В России, в Германии, во Франции. Вот. Я случайно восстановил пленэр, который организовывал Боголюбов во Франции для русских художников.
0: Вильярос, что ли?
1: Да, в Вильяросе. Потом в России я у меня такой друг Сергей в Белокаменке.
0: За Зеленогорском.
1: За Зеленогорском, да. Он нам дает для работы свою гостиницу. Началось с того, что он, когда ее строил, говорит: приезжайте ко мне на пленэр. Мы приехали, я ему звоню, когда договорились, говорит: а у меня не готово ничего. А что, говорю, не готово? У меня, говорит...
0: Баня только.
1: Да. Ну, в общем, я говорю: кухня есть? Есть. Говорю: отопление есть? Есть. Кровати есть? А чего у тебя не готово? Ну, в общем, мы приехали. А у него там было строительство, все в цементе. Мы вымыли все ему там полы и писали картины.

0: Вот, ну, в общем, очень здорово было. И в конце концов он, по-моему, еще одно построил. И это называется, как бы, и мы организовали у него галерею, называется «Скандинавская изба».
1: Имени Бородина.
0: Не, почему не? А почему? Потому что он хотел назвать финской, а для меня финны не хотелось, я назвал скандинавы. Так что вот.
1: И ну, правильно, трасса-то рядом, да. Скандинавия идет.
0: Вот, и мы туда часто ездим, пишем этюды, у меня там целая уже группа образовалась.
1: А скажи, как на заливе классно у нас.
0: Да, очень классно.
1: И причем ребята все с радостью пишут.
0: Там мне такой Сергей Владимирович, давайте организуем пленэр, помогу вам. И мы на такое есть озерки поселение, и нам там в гостинице дали домик, кормили это. И вот тогда мы с Сергеем познакомились. Мы когда заканчивали, вышли на залив погулять, а он выкатил мангал.
1: Ну, кто про что, понятно. Про фуршет. Ты можешь рассказать, как картины-то возникают? Хотя вокруг Финский залив. Меня всегда потрясало, что 5 утра, у нас светло уже, солнышко вовсю в Петербурге. Бородин уже пишет, сидит на берегу там.
0: Самое главное, краску не забыть, все остальное нормально.
1: Ладно, давай еще какие-то истории рассказывай.
0: Ну, о чем там?
1: Потому что ты объездил же все.
0: Да, ну я так случайно случилось, что вот я свою мастерскую, даже не знаю уже, если бы я делал выставку «Одна картина, одна страна», в которой я писал, у меня была, получилась бы выставка, в которой было бы 29 картин. Я работал в Америке, в Германии, в Англии, во Франции, в Израиле, на Тайване, в Большом Китае, в общем...
1: Шлялся по всем морям и океанам.
0: Да, да, да, да.
1: Ну что, какой-то случай-то есть?
0: Случай, да.
1: Про вибромазок ты уже рассказал, да. И сейчас перейдем уже.
0: Вот, ну, я это... когда стал на яхтах плавать, я уже... Вот там Лукин Валерий еще меня... Дальше мы с ним сдружились, и он, у них компания плавает. Я с ними уже наплавал 26 тысяч миль по Атлантике. Ну, в общем, и мне очень нравится, потому что там яхта плывет, а ты сидишь и пишешь спокойно, что-то так меняется, ничего не надо никуда таскать, никаких организаций. Вот, и я, ну, как-то... Захотелось мне вкусно поесть, я сготовил после этого.
1: А
0: они
1: кто
0: меня...
1: про что? Ну, я не сомневаюсь.
0: И я у них на яхте обеды готовлю и этюды пишу. Все отлично.
1: Два в одном.
0: Да. Сам один, это, пристали, а в Ниццу поплыли на фестиваль. Вот. Я в Ниццу приплыл на яхте, в этот, в Афины на яхте. В этот, в Рим на яхте. Так что...
1: Слушай, когда уже? Ой, уже года три прошло у тебя на... Здесь в Москве была выставка на Кузнецком мосту.
0: Ой, да уже много, уже почти 10 лет.
1: Да ладно.
0: Там же у меня 2 раза было.
1: Ну, так я знаю, я имею в виду последний раз, когда... Ты выставлял портрет Сергея Хрущева, да?
0: Я уже не помню, когда. Ну, давно уже, лет 10 прошло.
1: Как портрет-то получился? А, давай сделаем вот как. Сейчас, благодаря тебе, я же тоже с Хрущевым познакомился. Да, он был у меня в эфире несколько раз. Вот сейчас давайте просто его кусочек биографии. Дядька потрясающий был, царство небесное.
2: Прожил в холодной войне и был участником, делал ракеты для холодной войны. Холодная война – часть нашей жизни, и я пытаюсь ее переосмыслить, так же, как я переосмысливал мой отец, когда он диктовал свои мемуары. Диктовал не перестроечные времена, он умер уже в то время. Да. Он диктовал это, начиная с 67 по 71 год. Мы записывали на магнитофон. Потом распечатывали, я и пленки распечатывал, не распечатывал, я копировал, и, как говорил Александр Александрович Солженицын, всегда нужно иметь заначку, поэтому одна копия хранилась у меня, а одна за границей, а одна хранилась, извиняюсь, в туалете над толчком у генерала-полковника Шумилова, который командовал армией в Сталинграде, где был Никита Сергеевич, брал в плен Паулюса. Мой отец был в полном запрете, о нем нельзя было говорить ни хорошо, ни плохо. И даже я помню, когда архивное управление пробило публикацию писем Хрущева и Эйзенхауэра, то при одном условии на заголовке было написано «Письма президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра, председателю Совет-министра РСФСР». Нет, не Хрущева, без фамилии. Поэтому мне хотелось рассказать, я тем более был свидетелем отставки, свидетелем этого заговора. После этого у меня были сложные отношения с органами, когда мой отец диктовал мемуары. У меня были записки. Записки об отставке я написал просто потому, что мне хотелось оставить свидетельство, вот что происходило в октябре 1964 года. А в этот момент, когда я это написал, это уже начались, так сказать, другие времена, это попало в «Огонек», «Огонек» опубликовал, это произвело шум вокруг. Женя Евтушенко сказал, что я даже пишу лучше, чем другие писатели, и они мне предложили эту историю дописать. И так появилась вот моя первая книга. До этого я никогда не думал, что я смогу писать. И, в общем, когда я в школе учился, то сочинения я не любил. И, ну, в общем, на тройку я писал сам, а на четверку уже списывал. Вдруг я научился писать даже без ошибок. И чувствовать, какие слова нужно ставить словами, стал получать удовольствие. А когда получаешь удовольствие от того, что делаешь, хочешь сделать больше. И когда стало посвободней, и у меня телефон стал трещать немножко по-другому, то я, произведя кое-какие, так сказать, действия, написав заявление в ЦК, получив от Горбачева подтверждение, но резкое против от товарища Яковлева, что никакого Хрущева, тогда я попросил американцев, которые уже опубликовали книжку, прислать их экземпляр, хотя он был неполный. Когда они прислали, я получил карт-бланш. У меня есть что-то. Я достал от Шумилова, и стал это все редактировать. И тут появился вот уже еще большая свобода. Начал уходить «Огонек», и Коротич стал говорить: давай мы будем публиковать. А это разные жизни. В первой жизни я занимался системами управления. Сначала для крылатых ракет, которые в то время были впереди американцев на 15 лет, может быть, на 20. Так сказать, знали то, чего они не знали. Потом вот я с 67 года стал заниматься компьютерами, и мы занимались автоматизацией научных исследований с Академией наук, даже за это получили премию Совета министров. А потом меня пригласил бывший президент фирмы IBM, человек, который тоже прожил разные жизни. Он в 59 году он принимал Никиту Сергеевича на своей фабрике в Калифорнии, потом стал послом в Москве и очень был озабочен, как сохранить мир и нам всех сохранить свою жизнь. И вот меня пригласил свой институт Томас Уотсон. А я приехал не в Браунский институт, а я приехал в институт Тома Уотсона, который он учредил на свои деньги для того, чтобы улучшать как-то советско-американские отношения. Когда меня стали выпускать, то он при встрече со мной сказал: ну, может, ты поработаешь у меня в институте? Я сказал: да приеду на год. Ну, вот приехал на год и задержался. Поэтому, прожив первые две жизни тем, что я что-то делал, как говорится, в железе и в программах, а вот в третьей жизни я стал это осмысливать и описывать. Поэтому у меня не было так, что я и одно, и другое делал. Все по очереди.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Ну и мы продолжаем разговор с художником Стасом Бородиным. Давай с твоей выставки несколько дней назад начнем.
0: Ну, у меня выставка там, открылась при как раз... Я случайно... Судьба меня свела с Сергеем Никитичем. Была его супруга Валентина на открытии выставки. Вот.
1: Это а вот я... несколько дней назад.
0: Да, несколько дней назад.
1: А я Хрущева, кстати, последний раз видел в Театре Новой Оперы. Давно-давно.
0: Вот. Ну, а Сергей преподавал в Браунском университете.
1: Ну, он мне... сказал сейчас, да.
0: Вот, и я писал там в Браунском университете. У меня друзья были деканом Браунского университета, и я сделал выставку у них на дому. И пришел Сергей Никитич, ну, такая личность... я предложил портрет написать. И мы с ним неделю писали портрет. Вот, вам оказалось, что мои родные работали с ним вместе.
1: Здесь, в России.
0: В России, да. Вот, поэтому, вот, но очень, очень много знает человек. Просто потрясающе.
1: Яркий был дядька.
0: Да, очень. Я так жалко его. Вот, ну, наши друзья считают, что его... Ну, неважно, человек ушел, будем о нем только очень... Часто жалко, что нет, невозможно с ним поговорить на очень многие темы. Я просто один раз был декан Браунского университета, ему нужно было делать про Вавилова передачу. Ой, я не знаю, что... И пришел как раз Сергей Никитич, он... говорит, вот мне про Вавилова надо. И Сергей Никитич из головы, он помнит все эти тексты, вот он на час провел лекцию. Мой приятель был такой, да, счастливый, что ему не нужно готовиться, все было уже произнесено. Вот. Там интересно, да, у них в Браунском университете там собирается кафедра, причем они со студентами собираются, ну, что они, вот, и они там делали шашлыки, неважно, мясо, вот, и дрова кончились. Я говорю, ну, я сейчас на залив схожу, и притащил огромную вязанку этих сухих этих веток. Вот. Но все были такие хорошие, что взяли все ветки и бросили в этот
1: костер.
0: И там такое, что вызвали полицию, пожарную машину. Вот, а хорошо говорю, я вам это никогда не прощу. Мне оказался я виноват в этой...
1: Ну, значит, конечно. Вот. Слушай, ну давай все-таки, я понимаю, я даже как искусствовед не буду твои картины обозревать, сам знаешь. Вот, давай про самые какие-то, как возникли, может быть, идея, может быть, какое-то знакомство, о самых близких для тебя работах. Ну... Потому что километры картин стоят дома в Петербурге, в кирпичном переулке. Давай.
0: Картины, ну... Они совершенно, как его, импрессион, возникают из ничего, можно сказать. Как краска легла, какое пятно легло, как это, как ты его начинаешь потом обрабатывать. Это чисто технически, я думаю, неинтересно. Это интересно только людям, которые это профессионально занимаются. Но есть такой момент, и литературная сторона этого работы, а есть техническая. Но художники говорят больше о технической, а искусствоведы, литературоведы больше о сюжете, что нарисовано, как нарисовано. Но меня как художника вот эта литературная сторона мало занимает. Мне важно, как соотношение цветов, как строится картина, как она конструируется. Поэтому, я думаю, всем это будет скучно слушать. Так что, а из путешествий, я очень... Все мои знакомства с людьми искусства происходили на улице. Люди подходят, ну, и спрашивают. А самый последний был у меня случай такой. Я сижу в Венеции, пишу. Подходит американка.
1: На каком канале?
0: Не знаю. Каналов я не знаю. Вот. Подходит американка. А в Венеции художников просто не видят. Я такого, чтобы вот такое игнорирование художников, я нигде не встречал.
1: Вот. Подходит... Ой, тебе очень хотелось, чтобы к тебе подошли.
0: Не, ну, мне не хотелось. Она подходит и спрашивает, как пройти. Я говорю, не знаю. Смотрю, такая симпатичная дама. Я мазнул этот на палитре как цвета. Говорю, вот сюда мазните. Она так в ужасе берет кисточку, мажет. Я ей другой цвет там на небо. Потом там еще куда-то. Она такая, у нее глаза на выкате. Потом она дала мне кисточку. Бросилась меня обнимать, целовать. И говорит, вы мне открыли новую жизнь.
1: Первооткрыватель ты наш.
0: Вот. А еще раз, я там работал, большую картину писал, там была церковь и школа, и школьники ходили. А в углу я такое местечко оставил, все, кто проходил из школьников, мазните. И они мазали на этой картине. А кончилось тем, что какой-то папа, у меня там сумка лежала, 500 рублей мне положил в сумку. Я говорю, а это что? Говорит, это на развитие искусства. Вот. А там перед этим у нас выступал, был такой Джордж Белл, такой модный американский скрипач. И вот он стоял на Бруклинском мосту.
1: Я его слушал, он в Москве выступал.
0: Вот, да. Ну и он заработал $5. А я там, где я работал, тоже мост. И я всем говорю, мне, я заработал, не надо никакую Америку ездить. У моста в городе Котласе заработал те же $5. А он там, там стали объяснять, что это, он на, потом на концерте там 5000 получил, я не знаю, может больше, может меньше. Но вот для этого не надо делать ничего, бегать куда-то неизвестно куда, можно в любом месте эти $5 поиметь.
1: Ну да, ну еще чего-нибудь хорошее, потому что я за тебя не буду рассказывать.
0: Ну,
1: в общем,
0: ну вот... Америка своеобразная страна. Я там много поработал. И... Ну, в общем, сидим мы, это мой приятель, гитарист известный, вот, сказал, поехали на залив, я буду тренироваться, ты будешь писать. И вот мы писали, и там подошел к нам секретарь Оурова. Ну, художника.
1: Ну, да, я знаю.
0: Вот. А он говорит, он его знал, говорит, давай напишешь ему портрет. Я говорю, напишу, у него день рождения. Вот. У него какие-то там земли, там рассказы, какой он богатый, это супер. Я написал портрет, он говорит, ну, вот сделай ему дешевую. Я говорю, ну, $100 пусть заплатит, или 200. Он ему сказал, нет, у меня таких денег нет. Я говорю, ладно, я тебе отдам $200, мой приятель сказал. И ему подарю. Так что вот... Не все определяется...
1: Деньгами.
0: Да, и положением в этом. Так что... Ну, Америка очень своеобразная страна. В Европе, когда открыли... Америка стала богатой, они стали писать картины для американцев. Под всех художников. От Гальбейна до одних только ренуаров, обнаженных, в Америке насчитали 6000. То нереально человеку написать.
1: Вот это понятно.
0: Вот, так что...
1: Ну, осталось совсем чуть-чуть. Теперь, может быть, самую точку ставь, жирную такую.
0: Это надо мольберт здесь иметь и краски, чтобы точку ставить жирную.
1: Стасик, словами, словами.
0: Словами. Ну, я начал свою творческую деятельность и учебу в Москве. У меня Москва многому научила. Я учился у такого хорошего человека Вейсберга, который мне много чего в этой жизни вот дал.
1: Кто-то у тебя на выставке его столько работ.
0: Кого?
1: Твоего друга, ну, другого друга твоего,
0: ну,
1: этого, Венделина, я имею.
0: А, там я, ну, это я в Германии работал, подружился с немецким керамистом Венделином Штайлем, и мы с ним делали совместно. Он как говорит, мне подарили самовар, никто не умеет его топить. Я говорю, ну, я могу. Он говорит, ну, приходи. Вот, я топил... Его самовар, он говорит, а стены-то пустые, и вот у него стояла керамика, шикарнейшая у него галерея, и на стене висели мои картины. И вот так мы многие годы сделали совместную выставку. И в конце концов я решил, когда вот был юбилей его, я сделал выставку совместно с ним. Так что вот такие вот дела.
1: Ну что ж, спасибо, что ты нашел время, пришел, заканчиваем... Песни Данила Матова, лидера и основателя тульской группы «Мазл Тов». Сейчас услышите декадентный инди-рок от этих неоромантиков из музыкального мира на стыке брит-попа и городского романса, пост-рока и фолька, и поэзии Серебряного века. Все как у тебя в работах, понимаешь? В общем, импрессионисты в музыке, как Бородин в живописи. Кстати, группа вошла в прошлом году в топ-лист лучших молодых музыкантов России. Спасибо, Стас, что пришел.
0: Да. Спасибо, что выслушали.

0: Именно поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Добрый день. Владимир Путин подписал закон о создании новой игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующий документ напечатан на официальном сайте опубликования правовых актов. До этого в России действовало 5 игорных зон. Они были созданы в Крыму, Калининградской области, а также в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Новая зона в Республике Алтай станет 6-й. Отношения между Дональдом Трампом и Европой продолжают быстро ухудшаться. Еврокомиссия может жестко отреагировать на угрозу президента США ввести на следующей неделе 25-процентные пошлины на автомобильную продукцию из ЕС. Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал подобное заявление неприемлемыми и обвинил Вашингтон в нарушении обязательств. Этот последний шаг Трампа показывает, насколько ненадежна американская сторона. Так нельзя обращаться с близкими партнерами. Поведение Трампа недопустимо. Европейский Союз должен теперь отреагировать с предельной ясностью и решимостью, с позиции силы, приводит слова Ланге издание «Политику». Представитель Еврокомиссии заявил в беседе с газетой, что Европа оставляет за собой все возможности для защиты своих интересов. Премьер Польши назвал наибольшей угрозой для НАТО его продолжающийся распад. По словам Дональда Туска, внешние враги не представляют никакой опасности для Североатлантического альянса. «Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», — призвал он в соцсети X. США, напомню, накануне объявили о выводе 5000 своих военных из Германии в течение ближайших месяцев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Берлин не удивлен решением Вашингтона. Ожидается, что вывод военных займет от 6 месяцев до года. Дональд Трамп похвастался прохождением когнитивного теста про льва и медведя. Об этом президент США рассказал во время выступления в пенсионном сообществе The Villages во Флориде. Первый вопрос очень легкий. Там лев, жираф, медведь и акула. Они спрашивают, на какой картинке медведь, уточнил глава Белого дома. По его словам, тест состоит из 30 вопросов. Он очень стандартный, но сложный в последних 10 формулировках. Как утверждает американский лидер, результаты побудили одного из врачей назвать президента безумным гением. Особое внимание Трампу уделил математической задаче. Он рассказал, что нужно было взять число 99, умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4293, затем разделить на 2, вычесть 93 и снова разделить на 9. Не так много людей получают правильный ответ. Я не думаю, что Обама смог бы сдать этот тест. Байден, да бросьте, заявил глава Белого дома. Курс валют на выходные дни и понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 96 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74,80. Курс евро до вторника 88 рублей 64 копейки. О погоде: в Москве сейчас плюс 15, завтра в городе переменная облачность и без осадков, ночью плюс 9,11, днем воздух прогреется до 21 градуса, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и петербургский историк Сергей Виватенко, автор и ведущий программы. Сергей, добрый день.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: В конце выпуска мы по традиции разыграем книгу. Ну а тема сегодняшней программы – смерть Владимира Ильича Ленина и то, что было после этого, политическая борьба.
6: Ну, давайте так, все, что происходило, да, как Ленин умирал, как его хоронили и почему похоронили так, да, и это, естественно, на фоне политической борьбы за власть, которая была уже достаточно давно. Ну что, дорогие друзья, 30 августа 1918 года на заводе Михельсона эсерка Фанни Каплан пыталась убить Ильича, да, но его здоровое, скажем так, он был волгарем, да, любил физические нагрузки, занимался спортом, и все это дало ему возможность выжить и еще пожить как минимум 7 лет, 6 лет. Вот. Но это уже была борьба со смертью. Да.
5: А какие у него были ранения?
6: Ну, Фанни Каплан попала в него 3 раза, но из того Браунинга, который считал, патроны были до этого, скажем так, отправлены в яд курары. То есть она смочили патроны с ядом курары, чтобы... А это не свертывание крови, это моментальная смерть. Но так как эти патроны, они утопили, скажем так, за неделю до выступления, яд просто выветрился. Что-то там осталось, но не такой степени. Так или иначе, Ильич впервые отошел от больших политических дел. Ну, так или иначе, Ленин все-таки вернулся в политическую борьбу, но уже после окончания гражданской войны это, скажем так, эта ситуация дала себе знать. 25 мая 1922 года Ленин перенес первый, как так говорили, припадок. 30 мая в разговоре со Сталином после этого, видимо, это был инсульт какой-то, он попросил яд, чтобы совершить самоубийство. Однако Ленину говорили на лечение.
5: Сергей, это действительно такой исторический факт? Ему,
6: ну,
5: было,
6: да.
5: Он страдал или это, от чего это?
6: Это было 2 раза, как минимум, да? Но, дорогие друзья, тут надо было понимать, что Ленин, когда жил в Париже в 10-е годы, там произошла вещь. Дочка Карла Маркса и ее муж Поль Лафарг, известные социалисты, когда им стало определенный возраст, они приняли яд. Со словами: мы не можем больше бороться за коммунизм. И Ленин был на их похоронах, а вот он выступил с известной речью, да, и говорил о них. То есть, ну, в принципе, это был такой подход: если ты уже не имеешь силы бороться, не мешай другим. Это с одной стороны. С другой стороны, Ленину уже было 52 года. Это не так, ну, скажем так, возраст, ну, скажем так, не буду говорить, что какой-то такой запредельный, да, но, видимо, болезнь ему мешала. Он чувствовал, что начинаются процессы, которые он не мог никак контролировать. А про идею самоубийства еще поговорим. Ну, и для лечения главы советского правительства Политбюро вызвало из Германии специалистов по нервным болезням. А главный врач Ленина с декабря 22 года по дату смерти был невропатолог Отфрид Фёрстер. Лечащими врачами были Василий Крамер, собравший анамнез пациента, Алексей Кожевников, который его начал лечить, и Виктор Осипов, который закончил лечение, так или иначе. Болезнь протекала неравномерно, волнами такими, да? Были непродолжительные ремиссии, сменявшиеся ухудшениями. 2 октября 1922 года Ленин вернулся к работе. Его последнее публичное выступление состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. 12 декабря 1922 года он в последний раз в своей жизни работал в Кремле. 16 декабря новый, второй инсульт с правосторонним параличом. Ну, известный такой ученый Карр считает, что этот инсульт не затронул умственных способностей вождя. Но так или иначе, Ленин тоже боролся с этим. Когда у него он не мог писать правой рукой, он начал писать левой рукой. Когда грохнуло еще раз, он начал наговаривать своей секретарше Фофановой статьи, так называемые завещания. Да? «Лучше, меньше, да лучше», «Наши разногласия», «Как разгневить Рабкрин», ну и так далее, тому подобное. Ну и письмо к съезду, конечно. Оно датировано 25 декабря 22 года. По скриптум, Саша, которую он написал 4 января. А 22 декабря он снова поднял вопрос о суициде, на этот раз передав указание Фотиевой. 9 марта 23 года последовал третий инсульт, в результате которого Ленин лишился речи. Но считается, что он мог выговаривать только три слова. Вот-вот, конференция и революция. Если вы посмотрите фотографии этого периода, то Ленин, конечно, наверное, уже был овощью. Он еще 9 месяцев прожил, 10, да, но уже не работал. 17 марта 23 года Ленин снова попросил через Крупскую у Сталина цианистый калий. Трижды он об этом просил. А вот какой документ. Строго секретно, Зиновию Каменеву. Только что вызвала меня Надежда Константиновна и сообщила в секретном порядке, что Ильич в ужасном состоянии, с ним припадки. Не хочет, не может дольше жить и требует цианистого калия обязательно. Сообщила, что пробовал давать калий, но не хватило выдержки, ввиду чего требует поддержки Сталина. Это письмо Сталину, ну, скажем так, тройке тех людей, которые руководили страной. 15 мая 23 года из-за болезни его перевезли в подмосковное имение Горки. С 12 марта 23 года ежедневно публиковалось в бюллетене здоровья Ленина в газетах. 19 октября 23 года он уже не был в Кремле, но последний раз посетил Москву. В январе 24 года состояние здоровья Ленина внезапно наступило резкое ухудшение. Ну и 21 января Ленин скончался. Вот он скончался в возрасте 53 лет. Да, в 18 часов 50 минут в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии. Ну, музей Горки можно раз в жизни посетить. Это интересно. Это же бывшая усадьба Морозовых. Да. Ну и как бы, в принципе, там сделали достаточно интересную композицию.
5: Сергей, а какой был тогда последним поставлен диагноз Ленину?
6: Атеросклероз левой сонной артерии, размягчение мозга и кровоизлияние в зону жизненно важных центров мозга. А все клинические симптомы этой трагедии, наблюдаемые советскими зарубежными учеными-медиками у постели больного, подтверждают этого. Это было заключение о его смерти. А также в заключении указывалось, что нечеловеческая умственная работа, жизнь в постоянных волнениях и непрерывном беспокойстве привела нашего вождя к преждевременной смерти. Итак, Ленин умер. Вопреки позднему утверждению, Сталин не был первый, кто узнал о кончине Владимира Ильича. А вместе с Лениным в Горках в это время был его старый друг Николай Иванович Бухарин, который тоже бы находился в Горках на лечении. Ну, просто зима, отопление хорошее там, хорошая атмосфера, поэтому он лечился от нервов скорее, чем от чего-то другого. О том, что состояние Ленина критическое, Бухарину сообщил такой коммунист по фамилии Сорин, который сообщил Бухарину, он тоже находился там, что главный дом, где находится Ленин, требует камфору, реанимационный укол. Бухарин отправился туда и оставался с умирающим вождем. Однако впоследствии этот факт был выморан из истории СССР, и оба свидетеля были репрессированы, и Бухарин, и Сорин. В эпоху Сталина его изображали другом Ленина, что его слушал, часто встречался. Это тоже не совсем правда. А в Москве раньше всех, опередив даже Сталина, новость получил Зиновьев. Старый соратник Ленина. Ему позвонила Мария Ульянова, сестра Владимира Ильича. Сталин другом Ленина не был, ему сестра Ленина не сообщила. Тем не менее, для народного сознания создавалась иная картина. Задним числом написали первое известие о смерти Ленина было поручено товарищем Сталиным и Зиновьевым в 7 часов вечера того же дня. Итак, 22 января, ну, в ночь с 21 на 22 января, через 2,5 часа после получения известия о смерти вождя, Сталин в компании Зиновьева, Калинина и руководителя профсоюзов Томского отправились в Горки на аэросанях. Затем на специальном поезде из двух вагонов приехали бывший управляющий правительством России Бонч Бурьевич, нарком здравоохранения Семашко, сестра и брат Ленина Анна и Дмитрий Ильичи, ну и также врачи, которые обслуживали Владимира Ильича. Семашко уже обсуждал вопросы в тот же день бальзамирования тела. Образовалась врачебная комиссия по сохранению тела до похорон. Врачи провели вскрытие, впоследствии опубликовали подробный отчет о состоянии здоровья Владимира Ильича. Бальзамирование тела Саша решили сделать сроком на 6 дней. Бонч Бурьевич в своих воспоминаниях замечал, что Сталин шел впереди всей группы грузно и тяжело, но решительно, заложив правую руку за борт своей серой шинели-куртки. Эта же характерная, как бы напористая походка не изменилась у него и тогда, когда он вошел в комнату, где на столе лежало тело вождя. Именно свидетельство Бонч Буревича дает нам наиболее детальную картину происходящего. Сталин начал медленно обходить тело, внимательно и пристально оглядывая со всех сторон. При этом, как записал Бонч, он тихо повторял одну и ту же фразу. «Да-да, вот оно что, вот оно что». Ну, наверное, Сталину был шок. Он действительно переживал о смерти вождя. Дальше в воспоминаниях написано, что Сталин медленно, со своей обычной грузной походкой, еще раз прошел, чтобы как бы убедиться, что действительно он умер. Да, и что действительно жизнь закончена, неисправима и неизменна смерть. Затем в комнате воцарилась тишина. И, как вспоминал помощник, все присутствующие тихо вышли, но не Сталин. Он внезапно бросился к телу, воскликнул: «Прощай, прощай, Владимир Ильич!» Он обхватил голову Ленина руками, прижал к себе и несколько раз поцеловал в лоб и щеки. После этого он махнул рукой и отошел резко, словно отрубил прошлое от настоящего. Ну, согласимся, Саша, что этот эмоциональный порыв был необычен для сдержанного Сталина. Сталин и Ленин, повторю, не были друзьями, но они никогда не были врагами. Они были соратниками на пути к коммунизму, а притом соратниками такими, где можно было спорить и критиковать. Это выше дружбы, это, Саша, партия и власть. В ночь на 22 января экстренно созвали пленум ЦК РКПБ. Заседание началось в 2 часа ночи. По словам Зиновьева, собравшиеся 50 большевиков почти час в гробовой тишине ждали возвращения товарищей из Горок. Когда они прибыли, в 2 часа 15 минут состоялся экстренный пленум Центрального комитета партии. В 3 часа 30 минут состоялось заседание Президиума Центрального исполнительного комитета СССР для выбора членов комиссии по организации похорон. Хоронили Ленина Клим Ворошилов, Владимир Бонч Бурьевич, Молотов, а председателем комиссии был назначен Феликс Дзержинский. В тот же день в 22 часа в Кремле эта комиссия наметила первое мероприятие по организации похорон. Председательство там Авель Янукидзе. Итак, было проведено в этот день 3 собрания. Решили технические задачи. Первое. Заказать цинковый гроб. Второе. Могилу вырыть перед могилой товарища Свердлова на Красной площади. Третье. Гроб нести на руках и вести на лафете. Четвертое. Возложить на гроб венки от ЦК РКПБ, от 11-го съезда Советов, от Президиума ЦИК СССР и от Совнаркома Союза СССР. Никаких личных венков, как видите, не было в принципе. ЦК обсуждали доставку тела на Павелецкий вокзал в Москву и убранство вагонов. Ну и сейчас, дорогие друзья, около Павелецкого вокзала вы можете увидеть этот траурный вагон, в котором привезли вождя. Был выработан маршрут следования траурной процессии с гробом до Дома Советов, где должно было прощание с Владимиром Ильичем. Затем обсуждали порядок процессии и делегаций, доступа дипломатов и так далее. Комиссия концентрировалась на технических вопросах, а не политических, что было понятно. В 6 часов утра 22 января Московское радио передало всему миру правительственное сообщение о смерти Владимира Ильича Ленина. 21 января Центральный исполнительный комитет СССР постановил предложить похоронить Ленина в Кремле. 25 января 24 года Крупская писала дочке Инессы Арманд Варваре: «Когда у наших возник проект похоронить Ленина в Кремле, я ужасно возмутилась. Его надо было хоронить с товарищами вместе под Красной Стеной. Пусть лежат». Ну, хочу напомнить, дорогие друзья, что у Кремлевской Стены в это время уже хоронили латышских стрелков, Инессу Арманд ту же самую, да, и многих других, кто погиб во время ноябрьских событий 1917 года в Москве. Как сказала, добавила Надежда Константиновна, среди братских могил борцов Октябрьской революции. И чтобы это было проще для открытия этого места для будущих посещений.
5: Сергей, вот ты перечислил Инессу Арман, латышских стрелков, а кто еще там был похоронен уже?
6: Джон Рид, ну, 10 дней, которые потрясли мир. Яков Свердлов, Воровский, который был убит в Швейцарии во время переговоров, Артем, ну, Сергеев, руководитель Криворожско-Донецкой республики, народный комиссар телеграфа Подбельский, еще там были похоронены Загорский, это руководитель, которого разорвали бомбы, Моссовет, да, левые эсеры, да. Одновременно была создана комиссия по созданию склепа, а архитектору Алексею Щусеву поручили подготовку чертежей мавзолея.
5: Сергей, а Русская Православная Церковь как-то высказала свое мнение по поводу похорон Ленина?
6: После кончины Ленина патриарху Тихону поступали, он тогда был лидером, да, РПЦ, поступали многочисленные запросы от приходов и прихожан о возможности проведения панихид по Владимиру Ильичу. В беседе с корреспондентом газеты «Вечерняя Москва» патриарх разъяснил свою позицию. Владимир Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей церковной власти. Но Лев Толстой был отлучен, а Ленин не был. И потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшем и поистине христианской души. Я считал бы оскорблением памяти Ленина, его близких и семьи, если бы православное духовенство участвовало в похоронах. Ибо Ленин никогда не выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его тело. Конец цитаты. А 25 января 24 года, продолжая, Саша, отвечать на твой вопрос, Священный Синод Российской Православной Церкви, обновленцы так называемые, это другие, а вот опубликовал за подписью председателя Синода митрополита Евдокима Мещерского соболезнования советскому правительству по поводу смерти Ленина. Священный Синод Российской Православной Церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа от царства великого насилия, гнета, на пути полной свободы и самоустранения. Доживет же непрерывно в сердцах оставшийся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства, и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ. Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твой многострадальной, доброй и христианской душе. Помнишь, Саша, когда умерла теща у Ипполита Матвеевича Воробьянинова, да? И когда отец Федор Востриков узнал, да, о кладе, да, он сбежал к себе домой и начал резать бороду.
5: Да.
6: Что сказала жена?
5: К обновленцам подался.
6: Определенно, да. Понимаете, да? Понятно, что эта христианская церковь была под советской властью больше, чем патриарх Тихон. Но вот чтобы вот так вот, это, конечно же, мощно. 23 января 24 года в багажном вагоне номер 1691 гроб с телом Владимира Ильича Ленина был доставлен в Москву. Все пути от платформы Герасимовская, ныне Ленинская, до Павелецкого вокзала этот траурный поезд вел официальный паровоз Ленина У-127. Ленин, Саша, был назначен его старшим машинистом за 8 месяцев до смерти, а управляла паровозом локомотивная бригада из депо «Москва». В состав него входили машинист Лучин, помощник машиниста Гаврюшин и кочегар Подвойский. Далее гроб был установлен в колонном зале Дома Союзов, где в течение 5 дней и ночей проходило официальное прощание. 27 января гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенный на Красной площади мавзолее, архитектор Щусев.
5: Сергей, я вот помню, в школе говорили, что поток желающих попрощаться с Лениным был настолько велик, что его все бальзамировали, и решили так и оставить это дело. Это действительно было принято такое решение?
6: Ну, давайте так. Вообще, кто решил делать его мумией? В этом главный вопрос.
5: Да.
6: Вот. Давайте так. Надо понимать контекст времени и эпохи. За полтора года до смерти Ильича известный английский археолог Картер нашел могилу Тутанхамона. И история мумии и всех этих древнеегипетских вещей была очень популярна и в Европе, и в России. Да. Поэтому, да, про это стали все интересоваться в большом количестве, как это было. Но, в принципе, кто первый предложил, мнений несколько. Троцкий говорил, что предложил Сталин еще в 1923 году. Но, Саш, сразу скажу, эта история выглядит для меня неправдоподобно. А мысль, что такой осторожный политик Сталин при живем Ильиче, говорит: «Ой, Владимир Ильич, дорогой вы наш, помрете, мы из вас сделаем мумию». Да, спасибо, Иосиф Виссарионович, чертовски правильное решение. Да, ну, еще раз, при живом Ленине предлагать его распотрошить, да, какой бы Ленин не был больной, но это ж смешно, и Сталин тоже дураком не был там. Нет, я думаю, что это неправда, поэтому я смеюсь над предложением товарища Троцкого. Это же оскорбление, да? Чтобы так подставиться, Сталин дураком не был. А согласно советской историографии, идея не захоронить тело, а сохранить его и поместить в саркофаг возникла среди рабочих и рядовых членов партии. Ну, что такое мумия, они смотрели уже тогда немое кино, да, определенное, да? Официально это предложение выдвинул Михаил Иванович Калинин. Ну, не самый грамотный человек и не самый главный интеллектуал в нашей партии, да. Но он был, да, рабочим Путиловского завода, да. Вот, так или иначе. Идеологом посмертного сохранения Ленина был Леонид Красин. Именно он осуществлял от партии надзор за бальзамированием тела. Идеи были известного такого социализм, империю, критицизм, махизм, Богданов такой был, который в шахматы играл с Лениным на Капре. Вот, да, и вот Александр Богданов. И вот он как раз тоже предлагал забальзамировать его. А Богданов занимался вопросами физической бессмертия, а Николай Федоров, тоже известный такой партиец, говорил о возможном в будущем физического воскресения умерших, да? Об этом говорил и Циолковский. Он говорил, что когда придет типа второе пришествие, и люди все выйдут из могил, земля, Саша, оказывается слишком маленькая для такого количества людей. Поэтому надо уже сейчас разрабатывать идеи освоения космического пространства.
5: Сергей, предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
6: Давайте послушаем новости.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Синоптики спрогнозировали первую весеннюю грозу в Москве в ближайший вторник. Она может прогреметь также в Подмосковье. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщили агентству ТАСС в гидрометцентре. Температура воздуха 5 мая составит плюс 23-25 градусов в Москве и 20-25 градусов выше нуля в области. Канцлер Германии не смог ответить на вопрос о результатах своей работы. Фридриху Мерцу не удалось четко сформулировать, как улучшилась жизнь немцев за время его пребывания на посту. «Подводить итоги пока рано», — сказал глава правительства ФРГ в ответ на вопрос жителя страны, заданный в прямом эфире телеканала «Феникс». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Фридрих Мерц за год окончательно обнулил десятки лет развития Германии. Он отметил, что ФРГ — лидер среди европейских стран, откуда переезжают в Россию. В ДТП в Адлере погибла участница команды КВН «Утомленная солнцем» Елена Рыбалка. Как рассказали в госавтоинспекции Сочи, накануне вечером водитель автомобиля «Тойота» наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она получила травмы и скончалась на месте аварии во время оказания реанимационных действий сотрудниками скорой помощи. Елене Рыбалка было 53 года. Она выступала в высшей лиге КВН в 2000-х годах вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003 году команда «Утомленная солнцем» стала чемпионом высшей лиги. После победы артистка не стала строить карьеру в шоу-бизнесе и участвовала только в юбилейных играх. На сцене она появлялась около 10 лет назад во встрече выпускников КВН и спецпроекте к 50-летию клуба «Веселых и находчивых». В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Во время заливки бензина в бак автомобиля водителю не нужно покидать салон машины. По словам разработчиков умного устройства, робот оснащен тремя камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Как сообщает РИА Новости, автозаправщик обнаруживает бензобак, затем откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Ранее подобная система появилась в Китае. Она может заправлять любые марки автомобилей. Единственное условие – расположение бензобака с правой стороны. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас по-прежнему плюс 15. Завтра в городе переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 9-11 градусов. Днем воздух прогреется до 21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тарасов.

0: службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Эдгар. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
4: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И у нас сегодня тема «Ленин. Смерть Ленина. Похороны».
5: Да, дорогие друзья, вернемся к трагическим событиям января 24 года. Ну, есть такая еще точка зрения, что одной из причин, побудившей руководство страны сохранить тело Ленина, было стремление не допустить появления самозванцев, которые вызывают себя за Ильича. Ну, этого насколько угодно, в любой момент. Вот, да. Поскольку в народе стали распространяться слухи, что Ленин пытался убежать из Кремля и покаяться перед народом. Ну, Федор Кузьмич просто. Однако был остановлен охраной у Уйвирских ворот и был отправлен изолированный в Горки. Ну, да, фантазии были интересны. «Как хорошо, что мы решили хоронить Ильича в склепе», – говорил Зиновьев. «Как хорошо, что мы вовремя догадались это сделать. Зарыть в землю тело Ленина – это было слишком уж непереносимо», – писал он 27 января 1924 года в газете «Правда». Ну да, Саша, абсолютно верно. Пока они спорили, что делаем с телом, да, народ пошел в Дом Советов. Простилось с Лениным около миллиона человек. По приказу начальника гарнизона Москвы Муралова у гроба Ленина учредили официальный почетный караул – пост охраны номер один. В почетном карауле стояли делегаты 11-го съезда партии, курсанты Кремлевской школы в ЦИК. А позже каждый год, 22 апреля, на посту находились ветераны Гражданской и Великой Отечественной войны. А похороны состоялись 27 января 1924 года в Москве, на Красной площади.
4: А что значит похороны, если его не похоронили?
5: Ну, скажем так, похороны – это ритуал прощания, да, прощания живых с мертвым. То есть похороны – это последняя точка взаимоотношений каких-то людей с умершим. Троцкий не появился на похоронах Ленина, так как, по его утверждению, Сталин ввел его в заблуждение, сообщил ему ложную дату похорон. Ну, еще раз, ну, в это верить тоже как бы смешно. Такие историки, как Ричард Пайпс и Ян Тэтчер, находят объяснения Троцкого неудовлетворительными. А Нина Тумаркин, ну, тоже известная американская исследовательница, говорит, что Троцкий в действительности

0: деятельности не приехал потому, что находился в депрессии в связи со смертью Ленина. Даже сторонники удивились его пассивности. Он находился в это время в Сухуми, отдыхал. Считалось, троцкисты, его сторонники говорили, у него были бесплодные ожидания. Как это случилось в 1812 году на Поклонной горе с Наполеоном. Напрасно ждал Наполеон Москвы колено преклоненный. Также ждали: «Батюшка Лейб Давыдович, идите царствовать, заждались мы», да? Да. Угу. Троцкисты говорили: «Неужели правда, Лев Троцкий верит, что его с почестями доставят обратно, чтобы садить в ленинское кресло?» Вот. Анастас Микоян в своих мемуарах возмущался отсутствием Троцкого и приводил возможный маршрут путешествия. Он мог спокойно успеть. По железной дороге тогда он действительно не смог бы успеть. Но же имелся же самолет. Еще в 1923 году начали летать самолеты гражданской авиации. Тогда у нас работала такая германская воздушная компания «Люфтганза». В частности, ее самолеты были в Ростове. Он мог использовать и военный самолет для такого экстренного случая, долететь до него до Ростова и Харькова, а дальше поездом, ну, если бы захотел. Поэтому я тоже не стал бы верить в это утверждение Троцкого.
1: Сергей, расскажи подробнее про бальзамирование.
0: Ну, сразу скажу, я не врач, я не знаю, как это правильно, поэтому не надо мне потом кто-то говорить какие-то вещи. Но, как я видел в документах, сначала для сохранения тела Ленина собирались использовать охлаждающие установки, ну, типа рефрижераторы. Но из-за того, что в Москве были перебои с электричеством, решили все-таки бальзамировать. Ну, это правда. По аналогичной методике год спустя был забальзамирован Котовский. Тело Котовского находилось в городе Котовску Одесской области. Но где оно сейчас, непонятно. Вот. 6 февраля была создана специальная медицинская комиссия по наблюдению за состоянием бальзамирования тела Владимира Ильича Ленина и своевременному принятию необходимых мер. Вопрос о сохранении тела обсуждался на заседаниях 13 раз. Первое бальзамирование не могло долго сохранить тело Ленина. Это мешало и весеннее потепление. В начале марта академик Алексей Абрикосов сообщил о появлении на теле Ленина пигментации и изменении цвета кожи. То есть начались необратимые процессы. Требовалось новое основательное бальзамирование. Исполнительный комитет под председателем Молотова принял решение об использовании низких температур для сохранения Ленина. А против замораживания выступил профессор анатомии Владимир Воробьев. Он считал, что это только ухудшит состояние тела. 5 и 12 марта состоялось два заседания с учеными. Перед ними поставили задачу сохранить тело Ленина на максимально долгий срок, доступный для обозрения виде, в котором Ленин был в первые дни после кончины. Борис Сбарский, ну, человек, который потом отвечал за бальзамирование, и Воробьев Владимир предложили способ долговременного бальзамирования. Ну, Воробьев был знаменит тем, что занимался мумификацией животных и птиц. Мумии хранились на кафедре в обычных условиях, и за 15 лет его вот это вот, скажем так, ну, научных исследований все сохранились в отличном состоянии. Ученым предложили провести бальзамирование. Чтобы осуществить задуманное, мавзолей снова закрыли и 26 марта устроили в нем лабораторию. Ну, задача требовала постоянного наблюдения и круглосуточной работы, вы понимаете. По приказу Дзержинского к мавзолею проложили трамвайные рельсы, электрические провода. Был установлен специально оборудованный вагон, чтобы ученые могли отдыхать на работе в нормальных условиях. 26 мая в 16 часов мавзолей посетили делегаты 13-го съезда партии. Успехи ученых произвели на делегатов должное впечатление. И в июне началась работа по устройству саркофага. А мавзолей открылся на один день для участников 5-го конгресса Коминтерна. То есть, еще раз, когда все это было, он не был работал каждый день. Его открывали по каким-то случаям. Да. 26 июля комиссия ЦИК СССР по увековечению памяти Ленина признала новое бальзамирование удавшимся. Оно давало право рассчитывать на сохранение тела в течение десятилетий.
1: Извини за такой вопрос. Мозг Ленина, внутренние органы?
0: Давай так. Мозг Ленина не находится внутри черепа Ленина. Мозг Ленина в институте Бехтерева. разделили примерно на 30 тысяч срезов и поместили каждый между двумя стеклянными пластинами. В 20-е годы считалось, Саш, что гениальность человека можно определить по структурным элементам мозга, для чего мозг разрезали на тончайшие срезы. Насчет мавзолея. Щусевому было построено три мавзолея. Первый деревянный мавзолей возвели в январе 24 года. Ну, быстро, понимаете, да? Пока его хоронили. Второй, тоже деревянный, а в мае 24 года. И третий, каменный мавзолей, к которому мы с тобой привыкли, он был построен только в октябре 30 года. Перед строительством склепа требовалось выкопать более 50 кубических метров грунта. Замерзший полутораметровый слой земли не подавался ни лопатам, ни ломом, едва прогревался кострами. Поэтому землю пришлось взрывать мелкими зарядами. Параллельно с работой землекопов на площади собирался склеп, чтобы остановить его уже вкопанную яму. Работы были завершены ко дню похорон. По бокам склепа поставили небольшие кубические вестибюли для входа и выхода. Но из-за сжатых сроков правый выход остался декоративным. Это сделали для симметрии здания. Мавзолей был построен за 2,5 суток и стал центром некрополя, того самого, который мы с вами знаем. В 8 часов 27 минут 27 января в почетном карауле встали Иосиф Сталин, Михаил Калинин и ленинградские рабочие. В 9 часов 20 минут гроб по траурную музыку вынесли из Дома Союзов и понесли к Красной площади. В 9 часов 43 минуты гроб установили в центре на возвышении. Тело было видно по пояс. Для этого в верхней половине крышки гроба вставили стекла. Помост, на котором установили гроб, с трех сторон огородили перилами. Сразу после установки гроба народу зачитали принятое накануне обращение Второго съезда Советов о необходимости, несмотря на смерть Ленина, продолжать великую освободительную борьбу. В 16 часов гроб под оружейные залпы и фабричные гудки отнесли к мавзолею, опустив склеп на постамент и накрыли знаменем Коминтерна и Центрального комитета РКПБ.
1: А почему именно таким вот сделали мавзолей?
0: Ну, я искал аналоги во всей истории архитектуры. Форма пирамид для мавзолея на Красной площади я нашел подходящий, как писал Щусев. Ленин умер, но дело его живет. Вот, мне казалось, та идея, которая должна быть выражена в архитектуре этого здания. Я создал композицию ступенчатого памятника. По одному из мнений, прототипом, в частности, послужил мавзолей царя Кира. Архитектор Константин Мельников, ну, один из лучших архитекторов того времени, спроектировал для Ленина хрустальный саркофаг, вдохновившись пушкинской строчкой «О тьме печальной, в которой гроб качается хрустальный».
1: Сергей, а что была за клятва Сталина над телом Ленина?
0: Ну, тела там не было. Вот, да, но клятва была. На втором съезде Советов СССР 26 января Сталин попросил слова и сказал: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, Ленин, что мы с честью выполним эту заповедь». Уходя от нас, товарищ Ленин нам завещал хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту заповедь. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы исполнить с честью эту заповедь. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять все силы рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нас укреплять и расширять союз республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, и так далее и тому подобное. Укреплять флот, следующее, потом армию и расширять союз трудящихся коммунистический национал. Бухарин, ну, кроме Сталина, также говорили и другие. Николай Иванович Бухарин. Умер Ленин. Мы уже никогда не увидим этого громадного лба, этой чудесной головы, из которой во все стороны излучалась революционная энергия, этих живых, пронизывающих внимательно глаз, этих твердых властных рук, всей этой крепкой литой фигуры, которая стояла на рубеже двух эпох развития человечества. Незабываемый великий товарищ Ленин был и остается в веках единственный и неповторимый. Каменев писал: «Нечеловеческая, неудержимая жажда работы, Неустанная мысль и беспощадная растрата всей энергии сломили его богатырский организм и погасили навсегда жизнь любимейшего из любимых нашего Ильича. Но его физическая смерть не есть смертью этого дела. Ленин живет в сердцах каждого крестьянина-бедняка. Ленин живет среди миллионов колониальных рабов. В память о Ленине съезд Советов переименовал Петроград в Ленинград. Чуть менее 10 лет назад большевики противились переименованию Петербурга в Петроград и даже продолжали специально называть местный комитет партии петербургским. Но, получив известие о кончине Ленина, петроградские рабочие попросили, чтобы Владимира Ильича похоронили в Петрограде, колыбели трех революций. Но решение похоронить в столице было бесповоротным. Вслед за Лениным на местном уровне были переименованы улицы и площади новых домов. Съезд предписал установить памятники Ленина в Москве, во всех столицах советских республик, а также в Харькове, а также в Ленинграде и Ташкенте. Институт Ленина поручили готовить издание полного собрания сочинения Владимира Ильича и еще сильнее увеличить количество публикаций ленинских произведений и биографических работ о нем. Ну и комсомол стал тоже ленинским, как вы знаете. Да.
1: Сергей, ну давай тогда поговорим о памяти Ленина, ну вот в частности Лениниана, памятники Ленину, когда стали появляться?
0: Ну вот тогда и стали появляться. Первый памятник Ленину, Саша, был поставлен на проспекте Обуховской обороны. Он и сейчас там стоит. Это самый старый памятник Ленину в мире, да, который сохранился. Ну, памятники были поставлены везде, да, где их только не поставили, бюсты и прочее, да. Сейчас в Санкт-Петербурге 1926 года, Саша, у нас есть 125 памятников, бюстов и скульптур Владимира Ильича Ленина.
1: Да.
0: Перебор это не перебор, ну, не нам об этом судить, дорогие друзья, но, скажем так, какие-то исторические настоящие шедевры архитектурно-скульптурные надо сохранять, 100%, да? Самый знаменитый памятник, а один из первых, был поставлен у Финляндского вокзала на Броневике. Также один из самых старых и известных, который тоже надо сохранять, по моему мнению, это у Смольного.
1: Угу.
0: Ну и третье, о котором ты говоришь, это правда красивый, хороший памятник на Московской площади около ЛО «Ленинец» и остановок транспорта, которые едут в аэропорт. Там с фонтанами, где, кстати, Михаил Лакшин снял фильм «Мастер и Маргарита». Именно «Патриаршие пруды», прибытие Воланда в Москву...
1: На было... Московской площади?
0: Снимали. Да, на Московской площади среди этих фонтанов и прочее.
1: Современных вот. Фонтанов.
0: Ну, конечно, современных. Ну, это
1: очень
0: было снято три или четыре года назад, как этот фильм снят. Кстати, фильм хороший. Вот, да. Но мне, как петербуржцу, смотреть на вот где это снимают, да, я-то понимаю, что это не Москва. Почему? Ну, потому что в Москве мало что сохранилось. Да.
1: Кстати, а памятники Сталину в нашем городе есть? Я что-то не могу припомнить.
0: Ну, давайте так, они все были уничтожены Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но если говорить, где у нас стояли памятники Сталина, чтобы было понятно, да, а на Средней Рогатке, там, где сейчас памятник защитникам Ленинграда, да, он встречал там. Второй Сталин был на Поклонной горе. Ну вот, это Озерки. А третий Сталин на Приморском проспекте, на месте, где стоял памятник Сталину, да, при въезде в Ленинград со стороны Финляндии, сейчас стоит женщина или девушка, которая держит лавровую такую ветвь. Ну, это Савушкина улица. Ну, как видите, не так много, да, определенного. Сейчас остался только вроде один барельеф с товарищем Сталином на станции метро «Площадь Восстания». Там Ленин и Сталин находятся на Путиловском заводе, и Ленин там выступает, да, и Сталин там остался. Ну, еще раз, дорогие друзья, мне не очень нравятся коммунистические идеи, но я историк, мы не можем это, скажем так, отмену какую-то сделать, зачеркнуть и забыть.
1: Да.
0: Еще раз, по моему мнению, не как коммуниста, да, а как петербуржца-ленинградца, это действительно произведение искусства. Ленин на броневике. Это доминанта, это действительно тот памятник, который объединяет эту площадь. Я считаю, что уничтожение памятника Дзержинского на Лубянской площади в Москве – это тоже такая, в общем-то, ошибка. Потому что Лубянская площадь потеряла доминанту. Ну хорошо, вы уничтожили памятник Дзержинскому, теперь он стоит где-то там на какой-то там специальной площадке, да? Ну поставьте что-то другое, чтобы, ну, скажем так, звенело это. Архитектура должна быть звенеть, да? То есть это же ансамбль архитектурный, да? Поставьте что-то другое. Но они как собака на сене. И старое не ставят, и новое не дают, да? Вот у нас в нашем городе, правда, про другое, но такая же ситуация еще с Сенной площадью. Уничтожили доминанту Спас на Сенной.
1: Да.
0: И что вместо него? Ничего.
1: Ну, там часовня сейчас.
0: Но она же маленькая. Маленькая. Она не объединяет она, и прочее. Конечно, да. Она же должна
1: охватывать... А площади как таковой не осталось.
0: Вот, поэтому и не осталось. Да, поэтому и не осталось, потому что нет в архитектурном плане то, что это должно объединять. Вот. Но можно что-то придумать. Можно действительно сделать какой-то памятник. Можно восстановить церковь, можно хотя бы колокольню. Но архитекторы лучше знают, как это делать. Придумайте что-то.
1: Ну, там на Сенной было много экспериментов. Пытались эту вот стеклянную стелу, да, 500-летию города поставить.
0: Ну, слушайте, но нет, как доминанту ее вряд ли хотели поставить. Да. Другой вопрос, а где она сейчас? А я хочу тоже почитать, что там было написано. Ну, я шучу, дорогие друзья. Но факт тот, что действительно хватит издеваться над старыми кварталами. Вот есть Лахта-центр, вот там что-то строите, там что-то придумываете, да? Ну, второй в центр Петербурга. Я согласен с Миллером, да? Давайте строить там. Там же будет сейчас специальная колонна, посвящена Петру Первому и победе в Северной войне там, да, и прочее. Это будет здорово. Действительно, этот район будет выглядеть посовременно и так далее. А в старых районах сохраните то, что до этого уже кто-то сделал, да?
1: Но опять-таки, вот Московская площадь, там как-то он логичен. Он и по времени, и по архитектуре как-то
0: да,
1: все
0: да.
1: очень одно с другим сочетается.
0: Да, а взорвать его, ну и что поставим? Фонтан? Зимой фонтаны не работают.
1: И я думаю, что мне напоследок слушатели не простят, если я не спрошу тебя, как ты относишься к идее все-таки захоронить Ленина. Ты много раз, по-моему, отвечал на этот вопрос, но сегодня у нас как раз по теме передачи, и можешь повторить свой ответ.
0: Слушайте, ну, давайте так. Я считаю, что пока хоть какая-то часть нашего общества будет выступать за мавзолей как сакральное место для них, да, ну, коммунистов или каких-то других товарищей, ничего с мавзолеем делать не надо. Ну, не то, что мавзолеем, и с телом Ленина, да, что у нас и так сколько расколов в нашем обществе, да, зачем нам еще один раскол в обществе, который будет делиться, да, на тех, кто за мавзолей и за мумию, и тех, кто против. Да. Это нам не нужно в принципе, особенно сейчас. Но мое мнение как христианина, как гражданина и как историка, конечно, его надо похоронить.
1: В Кремлевской стене?
0: Нет. Кремлевскую стену, как церковь, тоже надо убрать, потому что, ну, мы на кладбище проводим главные свои демонстрации и прочее. Это не очень хорошо. Красная площадь – это кладбище. Или, извините, похоронить на Новодевичьем монастыре, или вот в Кубинке, где построили такой мемориал, Великая церковь погибших, да? Там же сколько героев Советского Союза, там Гагарин, Жуков – и другие, да, их можно похоронить там. Это можно найти еще где-то, да, вот. А для Ленина место есть на Волковском кладбище, там, где похоронена вся его семья. Ну, кто там? Мама похоронена, Анна, Мария, Ольга, Дмитрий, да, и место есть и для него. Вот, и обязательно по религиозным параметрам его похоронить. Да, с батюшкой и так далее, и тому подобное. Еще раз, верил он, не верил, это разговор не про него. Это разговор про нас, да. Ну и для меня, конечно, Ленин в мавзолее – это еще символ гражданской войны. Надо заканчивать войну внутри нашего общества. Давно уже пора, да.
1: Спасибо. Ну что ж, тогда переходим к нашей викторине. Мы разыгрываем книгу. Вопрос прошлой программы у нас про Марфу Посадницу полувыпуска.
0: Да. Как сказал историк Шаракарат, уничтожение вольности Новгорода Иваном III – это было, что было? Правильный ответ – закрытием окна в Европу. Ну, да, есть у нас правильные ответы, Саш?
1: Да, первым правильный ответ прислал Михаил Павлюченко.
0: Я очень рад, дорогие друзья. Знаете, я все время разные вопросы, какие-то простые, какие-то сложные, но все время идут ваши ответы. Я очень рад, что у нас такая хорошая аудитория, которая может на мои каверзные вопросы как-то отвечать. Поздравляю товарища Павлюченко, товарища, да, сегодня про Ленина говорили, да, с хорошей книжкой. Не буду говорить, что это будет полное собрание сочинений Ленина, да, но что-то такое придумаем. Хорошо.
1: Ну, а теперь новый вопрос. Угу.
0: Футурист и учитель Маяковского Давид Бурлюк призывал к 15-летию Октябрьской революции избавиться от соседства Ленина с этим, как считал поэт, словесным огрызком страшных деспотических веков прошлого. Назовите, что называл Давид Бурлюк словесным огрызком прошлого.
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Вы можете найти там через наше сообщество Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Всего доброго. До встречи.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прилет и отправку самолетов. Рейсы временно не обслуживались по решению Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения в аэрогавани вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании полетов. Многочисленные проблемы Венесуэлы после ухода Николаса Мадуро никуда не делись. Американские чиновники рассчитывают взять под контроль нефтяную промышленность и обещают обеспечить процветание стране. Вместе с тем, для значительной части населения вмешательство США пока мало что изменило, пишет «Нью-Йорк Таймс». Администрация Дональда Трампа заявляет, что начала перечислять правительству в Каракасе миллионы долларов, полученные от продажи венесуэльской нефти, и что она обеспечит прозрачное расходование этих средств на благо венесуэльского народа, отмечает издание. Однако, по оценкам аналитиков, восстановление одной только нефтяной промышленности может обойтись более чем в 180 миллиардов долларов и занять больше 10 лет. Газета подчеркивает, что стоимость венесуэльского боливара продолжает падать с момента свержения Николаса Мадуро и снизилась с января на 36%. Оргкомитет «Оскара» ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Американская киноакадемия обновила правила премии перед 99-й церемонией вручения наград, которая должна пройти в 27-м году. Как сообщает издание «Hollywood Reporter», на золотую статуэтку смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Кроме того, премии за актерское мастерство будут награждать только за роли, указанные в титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Такое требование исключит случаи, когда роли завершают с помощью искусственного интеллекта после смерти актера. Академия также оставила за собой право требовать информацию о характере использования нейросетей и авторстве со стороны человека. Также по новым правилам актеров могут номинировать за несколько ролей в одной и той же категории. Ранее номинацию получала одна роль, та, за которую отдали больше голосов. Одна страна или регион теперь тоже сможет получить несколько номинаций в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Синоптики спрогнозировали первую весеннюю грозу в Москве в ближайший вторник. Она может прогреметь также в Подмосковье. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Температура воздуха 5 мая составит плюс 23-25 в Москве и 20-25 градусов выше нуля в области. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 96 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74 рубля 80 копеек. Курс евро до вторника 88 рублей 64 копейки. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в городе переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Что такое прайм-эра и как к ней прийти?» В эфире психолог, сексолог Анна Комлова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 17.05, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Эдгар, я тебя приветствую.
7: Привет, дорогой, привет всем слушателям, желаю всем хорошего вечера, слушайте нас, наслаждайтесь.
6: Этим праздничным днем мы всех поздравляем, да. Друзья мои. Мир, труд, май, без этого никуда. Мы для вас трудимся, и радует Эдгар вас своими песнями, а мы своими прямыми эфирами. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс. Эдгар, я у тебя должен спросить, ты готов?
7: Да, конечно.
6: Мы, наверное, начнем с твоего самого нашумевшего на данный момент хита, по моему мнению. Эта песня, наверное, кажется, нет ни одного человека, наверное, на юге нашей родины, и в Москве в столице, и в северной столице, вообще во всех уголках нашей родины нет ни одного человека, который не слышал бы ни одного раза твою песню, которая называется «Наверное, кажется».
7: Давайте споем.
6: «Живой звук», «Формула музыки», поехали.

0: «Формула музыки».
1: Певец Эдгар, его песня, наверное, кажется. Спасибо. Вот так вот мы начинаем наш вечер сегодняшнего праздничного эфира. Честно говоря, мне кажется, мы попали полностью в ту атмосферу, которая сейчас в каждом доме.
2: Ну, тебе, наверное, кажется.
1: Ну, может быть, может быть. Хочется спросить про эту песню. Мне казалось, что она написана очень давно и исполняется многими артистами, но я нашел в интернете информацию только про 22-й год. Это был повтор какой-то песни.
2: Да, эта песня очень старая, исполнял ее Борис Давидян, более известный как Бока. Вот. И когда я попал на радио «Шансон», мои песни попали в ротацию, мне главный редактор Рустам Ахметшин попросил, говорит, слушай, сделай эту песню, она просто крутая. Я на самом-то деле эту песню люблю и пел ее всегда, но именно взять и профессионально записать, как бы, я не додумывался до этого. Я приобрел права на исполнение на 70 лет и имею право исполнять ее и на телевидении, и на радио, и везде. Поэтому права сейчас принадлежат нам на исполнение, конечно же.
1: Прекрасно, прекрасно. А не было мысли записать ее, возможно, в дуэте с внуком? С Жокой?
2: Мы с Жокой общаемся, но он живет в Америке, и как бы дуэт был бы такой неактуален. Нужно было здесь выступать у нас, ездить туда-сюда, его как бы не было. Ну, не совсем это актуальная история.
1: Но это легенда конечно, мировой сцены, конечно, Борис Давидян, да. Поэтому прекрасное исполнение.
2: Спасибо
1: замечательного
2: большое.
1: Кита. Ведь недаром я просто сказал про 22-й год. Мне казалось, что это было гораздо раньше, именно в твоей версии, в твоем исполнении, поэтому вот эта песня ассоциируется с тобой конкретно.
2: Мы на нее сняли клип, там уже несколько миллионов просмотров, люди очень тепло отзываются об этой песне и обо мне как исполнителе, поэтому мне очень приятно. Была не зря проделана работа.
1: По поводу работы и проделанного пути, путь артиста, он тернист, очень тяжелый, и мне кажется, что та ниша, которую ты сейчас занимаешь, это, наверное, я ее назову таким образом, шансон с восточным акцентом, потому что у тебя есть песни на армянском языке, те, кто тебя давно знают и слушают, большая у тебя достаточно фонотека песен, и как вот ты считаешь, на современной эстраде, на современной сцене, именно в таком жанре, пробиться артисту тяжело или легко? Вот сейчас для молодого поколения такой вопрос от меня.
2: Я считаю, что в целом пробиться и тогда было, и сейчас это сложно. Некоторые люди считают наоборот, что сейчас легче из-за того, что есть интернет. Вот. Но я не думаю так, честно говоря. Потому что нужно пройти в любом случае путь. Я считаю, что, знаете, есть такое выражение, когда Бог открывает калитку тогда, не когда ты хочешь, а когда ты готов войти, да, правильно, как говорится. Нужно пройти путь, нужно, и вот этот тернистый путь пройти, он закаляет. Ничего легкого я в этом не вижу, если честно. Нужно верить в Бога. Делать все честно, это очень важно, какой ты путь проходишь, как ты его проходишь. Вот. Ну, в таком жанре, я просто других сейчас артистов, честно говоря, не знаю, именно в том жанре, в котором я работаю. И в этом и есть, наверное, и прелесть. Потому что это называется кавказский шансон, если так уже как бы не восточно, а кавказский. Ну, там есть восточные инструменты, тема восточная, но в целом это считается кавказский шансон, поэтому буду дальше работать. Я и на армянском языке выпустил несколько песен, и сейчас у меня готовятся релизы на армянском народном языке. Вот. Но акцент, конечно же, на русские песни, на русском языке.
1: Как ты думаешь, если мы возьмем весь твой путь как артиста, на сколько процентов сейчас успеха ты его прошел?
2: Знаете, это уже, ну, наверное, на 50.
1: На 50. Слушай, хороший результат, я поддерживаю, потому что ты сказал, что сейчас есть интернет, современные средства связи, стриминговые сервисы. Я специально зашел, посмотрел, что из артистов, которые выступают в похожем жанре, ты один из лидеров. Потому что крайне тяжело сейчас набрать этих драгоценных слушателей на стримингах, поэтому я тебя с этим поздравляю, 50% это адекватная оценка.
2: Да, есть, как бы нельзя обнулять то, что ты прошел, то, что тебе Бог дал, нельзя обнулять. Конечно же, слава Богу, все хорошо, чего-то достигли, чего-то еще не достигли. То есть нужно всегда стремиться дальше, останавливаться нельзя ни в коем случае, поэтому я говорю 50%. Полпути прошли.
1: Мы тебе желаем, чтобы с каждым годом прибавлялось все больше и больше слушателей, зрителей.
2: Спасибо.
1: И узнавали во всех концах нашей необъятной страны.
2: Спасибо большое.
1: По поводу того, как ты пришел в музыку. Это всегда очень интересно, когда сидит артист, песни которых мы знаем, слушаем, слышим отовсюду. Как ты пришел в музыку и насколько ты и твое окружение было довольны на тот момент, когда ты решил, все, буду музыкантом. Потому что я вам объясню, почему такой вопрос родился. Передо мной сидит спортивного телосложения молодой человек. Если вы на него подписаны и следите за социальными сетями, он постоянно в зале. Ну, я еще скажу, на каких мероприятиях он был в ближайшие дни, я внимательно следил, но в зале он находится часто. Да. Давай по поводу прихода в музыку.
2: Я в 14 лет уже писал свои собственные песни, сочинял. Тогда была первая детская любовь, и вот это меня очень сильно вдохновляло. Я написал очень много песен, но вот первая была в 14 лет. Как я пришел? Я начинал, как и, наверное, многие, со свадеб. Отец мне купил аппаратуру, синтезатор, и вот я ездил по свадьбам, пел. Естественно, чужие песни, своих авторского материала не было на тот момент. И вот потихоньку свадьбы, и пришел к тому, что нужно записывать уже свой собственный материал. И начал писать песни, их записывать. Конечно, сейчас слушаешь те песни, думаешь, блин, хоть бы их никто не услышал, потому что, ну, все же качество было другое, да и исполнение было другое. Но нельзя забывать тот путь, который ты прошел, и дошли как бы, куда дошли.
1: Главное пройти свой путь достойно.
2: Обязательно.
1: Это и не попрекнуть, потому что конечно, музыка бывает разная. Она все-таки молодая, зеленая, но она твоя,
2: да.
1: Поэтому
2: да,
1: думаю, согласен, что это даже интересно будет через какое-то время где-то опубликовать.
2: Я, кстати, сейчас записываю песню, сейчас мы делаем аранжировку на песню, которую я написал в 14 лет.
1: Вот видишь, вот я ее сейчас достал.
2: Я ее сейчас достал с архива. Там такая душа просто. И мне интересно, вот да, вот спустя годы люди смогут прочувствовать то, о чем я тогда писал. Такая вот, такой будет у меня сейчас эксперимент. Посмотрим.
1: Я слышал, что ты одновременно сейчас записываешь. Я, правда, такого в нашей программе нигде не видал, не слыхал, чтобы артист записывал два альбома одновременно.
2: Да.
1: Расскажи, в каких жанрах будут эти альбомы, и как ты решился именно вот на такое вот разветвление и одновременную работу?
2: Я сейчас попытаюсь быстренько все объяснить. И это, кстати, очень хороший вопрос. И людям, кто следит за моим творчеством, у меня много пишут, что «Эдгар, вы выпускаете песню в одном жанре, потом в другом». То есть в каком вы жанре, грубо говоря, работаете? Я сейчас вот как раз всем сразу объясню. Смотрите, я армянин. Я, естественно, пою восточные песни, там, кавказские песни, армянские песни. И для большей такой аудитории нашей, армянской, да, и не только армянской, в целом кавказской, и для корпоративов нужен другой формат. И я сейчас решил сделать так. Я записываю полностью альбом на эту аудиторию, грубо говоря, да, и полностью альбом, в котором, жанре, в котором я работаю, в кавказском шансоне. Вот. И получается, конечно, это сложно одновременно все это делать, но у нас получается, у нас уже первый вот этот восточный альбом уже практически готов, осталось 3 песни, и мы его презентуем. И второй альбом тоже пишется, уже больше 5 песен записано. Я думаю, что с Божьей помощью к концу года это максимум, мы презентуем 2 альбома.
1: Ну, это круто, это классные новости для всех слушателей Эдгара, что у него выйдет 2 альбома к концу года. Друзья мои, следите, подписывайтесь на Эдгара, чтобы не пропустить ни одну новость, ни одну песню, чтобы все было услышано и донесено до слушателя. По поводу клипов. Мне кажется, что сейчас артисты нового веяния перешли на такую историю, как короткие видео, муд-видео.
2: Абсолютно точно.
1: И вот дорогущие клипы, которые снимались, давай так возьмем, эпоху 2000-х, они уходят куда-то в прошлое. Вот какой подход по поводу картинки у тебя?
2: Я считаю, что сейчас настолько быстро время, жизнь пролетает, и люди уже даже не хотят досмотреть эти 3,5 минуты. Но на самом деле такая тенденция есть. Это об этом говорят цифры. Удержание просмотра. Соответственно, клипы нужны для чего? Для того, чтобы ты был на телевидении. Если есть телеканалы, которые поддержат артиста, у меня, слава богу, они есть. Мне нужно им давать материал, чтобы они меня крутили. Конечно же, я снимаю клипы. Но больше сейчас я стал снимать так называемые рилсы. Вот бывают
1: короткие видео.
2: Да, короткие видео. Люди быстро смотрят, и все, понравилось, репостнул, прокомментировал и так далее. Ну, такая жизнь. Мы стараемся идти в ногу со временем, как людям нравится. Мы должны делать то, что нравится людям. В любом случае, мы не можем для себя только это делать. Сидеть у себя дома, грубо говоря, и наслаждаться. Это люди должны смотреть и слушать, и поэтому мы делаем то, что им нравится. У меня есть рилсы, которые просто вообще абсолютно ничего там такого нет на картинке. Просто красивая природа, я пою, там уже 1,5 миллиона просмотров. К примеру, потрачено 0 денег, бюджета не было. То есть раньше для этого нужно было проделать очень большой путь и потратить много средств. Как бы свои плюсы есть и свои минусы тоже.
1: Ну, я считаю, что больше плюсов, потому что больше возможностей, и об этом говорят твои цифры. Опять же, мы апеллируем цифрами здесь. Знаешь, что еще хотелось? По поводу выхода новых работ, новых клипов, я знаю, что сейчас отовсюду звучит песня, записанная с Радой Рай на стихи поэта Михаила Гуцериева. Твоя музыка, я сегодня прям мои умные колонки задал вопрос, кто написал музыку. Мне было интересно просто. И вот такой интересный тандем Михаил Сафарбекович вместе с Эдгаром, которые написали песню, и называется она...
2: «Вот зараза».
1: «Вот зараза», да. Интригующее название «Вот зараза». Она обязательно прозвучит у нас в программе чуть-чуть попозже, во второй получасовке. Прекрасный дуэт, который вы уже точно абсолютно запомнили. Вот вышла ли картинка на него? Или планируется ли? Я говорю про видеоклип.
2: Планируется видеоклип, должны отснять. Ну, тут уже в любом случае надо снимать, потому что, ну, песня очень крутая, она реально зашла, как говорится, людям, и поэтому, ну, в планах такое есть, ну, посмотрим.
1: Я не просто так заговорил про эту песню сейчас, потому что буквально с Сапсана приехал к нам Эдгар, потому что в Санкт-Петербурге и в Москве, точнее, давайте так, мы же говорим Москва. В Москве и в Санкт-Петербурге была премия «Шансон года», да. И ты стал ее номинантом.
2: Ой, это большое счастье для меня на самом-то деле. Кто знает, тот знает. С 2015 года я плотно работаю в этом жанре. И только сейчас я получил эту долгожданную статуэтку. Благодаря песне «Вот зараза» все наши мечты и цели сбываются. Вот. Мы получили здесь премию, поехали в Питере, тоже выступили, и там нас не обидели, там нам дали золотой гриф, к чему я бесконечно, конечно же, рад и счастлив.
1: То есть ты хочешь сказать, что у тебя их теперь целых 2?
2: Да.
1: Интересно, слушай, вот видишь, стоило прождать с 15-го года и получить целых 2 премии «Шансон года». Да. Мы тебя с этим поздравляем.
2: Спасибо большое.
1: Я думаю, что на этом останавливаться не стоит. Писать прекрасные песни надо продолжать, потому что успех он впереди. Знаешь, как за первый и второй пойдет «Шансон года», потом еще премии.
2: Ну, я написал уже еще одну песню на стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева. Вот, дай бог, получится, мы ее тоже запишем, не будем забегать вперед. Я очень люблю творчество нашего дорогого поэта. Я на самом деле, у меня даже вот вкладках есть, я захожу, читаю, мне очень нравятся, это глубочайшие слова. Не каждому их понять, если честно, да, как бы. Может быть, молодежь не поймет, там очень глубокий смысл. Но я понимаю, я уже не совсем молодежь, я понимаю, и для меня это большая честь прикоснуться к творчеству Михаила Гуцериева на самом деле. Не только как исполнителя, но и как композитора. Да, я очень переживал, как подойдет, понравится, не понравится. Ну, слава богу, все получилось так, что понравилось. Мы это записали. Продюсерский центр Гуцериев Медиа проделал огромнейшую работу. Блин, это просто гиганты своего дела. Я на самом деле искренне это говорю. Я хотел бы еще с ними посотрудничать. Большие-большие профессионалы. Огромное им за это спасибо и низкий поклон.
1: Я тебе от себя лично скажу, что это большая удача написать такую песню, которую знают все, и проделать такую большую работу. Поэтому, хочется сказать, в добрый путь. Все больше
2: большое.
1: И больше таких талантливых песен. Мы продолжаем радовать вас музыкой и песнями Эдгара. И следующая называется «Я к одной». Живой звук, формула музыки. Сегодня за пультом Юлия Варкунова. Поехали!
2: Най-най-най-най-най, най-най-най-най-най, всем хорошего настроения, друзья!

0: «Формула музыки».
1: Эдгар и его песня «Як одной». Я думаю, что вы сейчас танцевали, где бы вы ни находились. А мы создаем вам настроение, в том числе Эдгара, я так присоседился к нему, друзья мои, потому что подтанцовывал и подпевал вместе с вами. Нас ждет огромное количество премьер, я не побоюсь этого слова. Песня та самая «Зараза», к которой мы все подогреваем и разогреваем наших слушателей. Это все будет во второй половине нашей программы. Сейчас новость на «Говорит Москва», дальше мы с вами продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. У Дональда Трампа не осталось вариантов сдерживать негативную реакцию на рост цен на бензин. В пятницу 1 мая средняя стоимость топлива по стране достигла $4.39 за галлон. Это почти 3,8 литра. Такая цена стала максимальной за все время военной кампании против Ирана. За неделю бензин в США подорожал на 30 центов. Аналитики предупреждают, что цены будут продолжать расти до тех пор, пока Ормузский пролив закрыт для судоходства. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», по всей стране американцы корректируют свои привычки из-за продолжающегося роста цен. 44% жителей США стали реже ездить на автомобиле. 42 человека из 100 сократили расходы на домашнее хозяйство. Каждый третий изменил планы на отпуск. По мнению большинства политологов, единственный надежный способ сдержать рост цен – достичь соглашения с Ираном. Однако Трамп отклонил последнее предложение Тегерана. Как отмечают аналитики, и Белый дом, и власти Исламской Республики, похоже, заняли жесткую позицию. Роберт Фицо и Владимир Зеленский анонсировали встречу в ближайшее время. Об этом сообщил украинский лидер в своем телеграм-канале. Он отметил, что две стороны заинтересованы в налаживании контактов. «Между нашими государствами должны быть сильные отношения, и мы оба в этом заинтересованы. Было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления», — отметил Зеленский. Фицо уже заявил, что главы государств договорились ненадолго встретиться в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и совершить взаимные визиты в столице. В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прилет и отправку самолетов. Рейсы временно не обслуживались по решению Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения в аэрогавани вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании полетов. В ДТП в Адлере погибла участница команды КВН, утомленная солнцем, Елена Рыбалка. Как рассказали в госавтоинспекции Сочи, накануне вечером водитель автомобиля «Тойота» наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она получила травмы и скончалась на месте аварии во время оказания реанимационных действий сотрудниками скорой помощи. Елене Рыбалка было 53 года, она выступала в высшей лиге КВН в 2000-х годах вместе с Михаилом Галустяном и Александром Ревой. В 2003 году команда «Утомленная солнцем» стала чемпионом высшей лиги. После победы артистка не стала строить карьеру в шоу-бизнесе и участвовала только в юбилейных играх КВН. О погоде. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в городе переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9-11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
5: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию.

0: Телевизионный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
0: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17.35 в Москве, микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Эдгар. Я тебя приветствую в нашей студии.
4: Привет, дорогой, привет.
3: Наши координаты — смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про канал в мессенджере Макс. Ну что, по традиции во второй получасовке меньше слов, больше музыки, как мы вам и обещали. Честно говоря, песня, я узнал об этой песне от своей умной колонки, потому что она мне ее предложила послушать, и я после этого поинтересовался, кто такой певец Эдгар, и через какое-то время, уже зная нашего гостя сегодняшнего, мы пригласили его в программу «Формула музыки», и она называется «Твоей любви». Мне кажется, тут нужно точно всем танцевать, настроение прекрасное, выходной день, живой звук, и Эдгар у нас в студии радует вас своей музыкой.
4: С удовольствием спою для вас.
3: Поехали.

0: «Формула музыки».
1: Эдгар и его песня «Твоей любви». Я думаю, что вы запомнили слова и добавите в плейлист конкретно эту песню. У меня она есть.
2: Спасибо, дорогой. Мне очень приятно.
1: Эдгар поднял сейчас стакан с водой. И я думаю,
2: на самом деле это чача.
1: А, вот алкоголь вредит вашему здоровью, мы не рекомендуем. Но он поднял в честь вашу тост.
2: Да.
1: Слушай, вот Витя Маркелов, наш слушатель, я пытался всю песню и танцевать, и искать информацию. Я не знаю, откуда она взялась. Вот пишет он, слушает не сначала. Но правда, что ты еще увлекаешься ювелирными изделиями, и ты ювелир?
2: Ну, был.
1: Это правда?
2: Да, да, это правда.
1: Где вы надыбали эту информацию, Витя?
2: Я даже, честно говоря, не знаю, где Витя.
1: Вот, слушаю не сначала, правда ли, что Эдгар ювелир, какой драгоценный камень больше всего нравится, я не знаю. Я не нашел эту информацию в интернете.
2: Ну, значит, Витя, да?
1: Да.
2: Витя очень хорошо знаком с моей биографией, очень. Я учился на ювелира, слушай, мне было 18 или 19 лет, по просьбе моей мамы. И говорит, сынок, я хочу, чтобы у тебя была профессия. Вот, ну, армяне любят золото, поэтому мама сказала, я хочу, чтобы ты стал ювелиром. Я сразу сказал, мам, я не буду работать в этой профессии, я артист. Ну, тогда же, как бы, ну, только начинал, может быть, мама не то чтобы не верила, ну, думала, что должна быть профессия, ты там поешь, пой, но профессия должна быть. Ну, чтобы маму не огорчать, я отучился на ювелира, проработал год, паял цепочки, колечки, там, все я это делал, но... Конечно, это не мое абсолютно. Хотя у меня очень хорошо получалось. Я все это так аккуратно делал. Но все-таки музыка победила.
1: Слушай, есть в социальных сетях, я видел, два парня армянина. Они повара, они, значит, готовят и поют. Вот представляешь, какой интересный был бы контент? Ты паяешь цепи и поешь.
2: Слушай, честно говоря, так и было.
1: Да.
2: Просто надо было, чтобы кто-то снимал в этот момент.
1: Ну, в то время, видимо, не снимали еще, так распространенных социальных сетей не было. Слушай, круто, но, Витя, вам респект, если вы нашли
2: просто информацию. Витя, спасибо за... Я даже не знаю, откуда эта информация, честно. По-моему, нет там нигде.
1: Это наш постоянный слушатель, возможно, он очень-очень хорошо тебя знает.
2: Да, Витя, спасибо, большой тебе привет.
1: 36-й пишет, мне нравится ваш гость, ибо его голос очень сильный, как труба.
2: Вот спасибо большое.
1: Спасибо, тебе пишут в ВК, браво, браво, вот
2: спасибо
1: мы
2: большое.
1: Присоединяемся. На самом деле, хочется и петь, и танцевать под такие песни, и мне кажется, что это попадание в слушатели на 100%. По поводу ближайших планов мы поговорили. Выпускается два альбома, параллельно идет работа. Мы поговорили по поводу твоего выхода клипа. Что идет работа тоже параллельно. Хочется сказать, как в таком плотном графике, мне всегда интересно, как артисты успевают уделять время себе и семье. Вот возвращаясь, кто только подключился, у Эдгара очень много контента, связанного со спортом и в интернете. Как раз я нашел информацию, что ты с детства был расположен к пению и к боевым искусствам.
2: Так
1: бокс
2: и
1: дзюдо.
2: Да.
1: Вот как ты находишь на все время, и, может быть, ты расскажешь для всех твоих поклонников, какие у тебя еще есть увлечения по жизни?
2: Я скажу, что мне нельзя мне не заниматься спортом, потому что я склонен к полноте, вот, и все время я в спорте, на правильном питании, это со мной уже идет, как бы, ну, без этого не получается, и в детстве я еще занимался, кстати, тэквондо. Тэквондо, дзюдо, акробатика, а потом уже я пошел на бокс, и там остался, мне бокс очень понравился, и я остался на боксе. Вот. Я нахожу время для спорта, потому что это, ну, это нужно. Нужно выглядеть достойно, выглядеть хорошо. Если бы я не был артистом, скорее всего, я так сильно не акцентировал бы на спорте и на питании. Но так как я артист, я должен выглядеть хорошо.
1: Мы нашли в твоих социальных сетях, что ты еще и заботливый отец.
2: Да. Надеюсь, что так.
1: Да, то есть и хватает времени на семью, это очень-очень важно, потому что, ты знаешь, иногда артисты транслируют в своих песнях, в своих стихах, возможно, в своей музыке, да, и в своем творчестве в целом правильные какие-то вещи, а на самом деле потом ты смотришь, и за ними несется какой-то такой вот...
2: Шлейф, да.
1: Да, шлейф не такой. А тут открываешь социальные сети и наслаждаешься. И спорт, и музыка, и семья. Поэтому...
2: Я никогда не играю, и сейчас сидеть себя нахваливать тоже не собираюсь и не буду. Об этом всем должны говорить люди, да, как бы со стороны. Но я очень стараюсь, чтобы уделить время и семье, и своему сыночку, моему Артурику. У нас с ним очень связь сильная и вообще другая. Кто вот знает, говорит, у вас что за связь? Такая очень правильное. Вот. Он у меня воспитанный парень, он у меня верующий, он верит в Бога. Я это стараюсь, чтобы он с детства у него это было. Мы ходим в церковь, он молится. То есть очень мне это очень радует, его вот это, что ему это понравилось, вера, позиция, что нужно быть хорошим человеком. Вот. Ну, стараюсь. Посмотрим.
1: Дай Бог ему здоровья, дай и родителям, здоровья, и всем нашим детям. Слушай, ну, ты прям, честно говоря, вот своими жизненными позициями меня, не то что сказать, неправильно говорить, поражаешь, удивляешь. Мне кажется, что так и должно быть у каждого нормального мужчины.
2: Абсолютно. Абсолютно. Ну, для нас уже нормально это, когда настолько все запутано в этой жизни, что нормальные вещи кажутся какими-то, не знаю, феноменальными. То есть это обычная жизнь, так и должно быть.
1: Ты родом из Краснодарского края.
2: Да.
1: И там зарождалась твоя музыкальная карьера, можно таким образом сказать.
2: Так
1: и,
2: да.
1: Частенько ли бываешь на юге, возможно, свадьбы, корпоративы,
2: да,
1: концерты?
2: Да, да. Вот именно поэтому я там и бываю. Частенько. В этом году чуть меньше, но мы сейчас, у нас будет несколько концертов с Радой Рай совместных, вот, с новой программой «Вот зараза». Мы поедем как раз наш город, и ближайшие города, то есть по Краснодарскому краю у нас будет тур.
1: Ну вот мы и проанонсировали, друзья, да, мои, ну покупайте билеты.
2: Просто пока даты точно я не помню, но скоро выйдут. Ну, кто подписан, увидит.
1: Подписывайтесь. Я призываю вас, да, друзья, подписывайтесь на Эдгара. Я уверен, что там есть даты краснодарского тура, и я думаю, да, что он будет дополняться городами.
2: Обязательно. Да.
1: Ну что, друзья, следующая песня, которая была записана в дуэте с Ириной Круг,
2: да,
1: которую вы все прекрасно знаете, и называется она «А ты меня люби». Эдгар, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали.
2: Поехали.

0: «Формула музыки».
1: Певец Эдгар, его песня «А ты меня люби». Я не знаю, если вы не запомнили слова, то обязательно переслушайте и запоминайте. Певец Эдгар, песня «А ты меня люби». Ну что, мы продолжаем, друзья. Вы можете задавать, продолжать свои вопросы, потому что вот вопрос про ювелира удивил нашего гостя, и нам очень интересно, когда вы находите такую вот информацию про наших артистов. Продолжайте. Просто вот нечего давать, продолжайте. Ну что, мы потихонечку подходим к премьере песни на нашей радиостанции, которая называется «Вот зараза», на стихи Михаила Гуцериева. Музыку написал певец Эдгар. И вот в преддверии этой песни хотелось бы у тебя поинтересоваться. Очень много интересной музыки. Очень много интересных песен у тебя выходит. На всю твою, на все твои песни пишешь музыку конкретно ты? Или, возможно, у тебя есть сотрудничество с композиторами?
2: Нет, конечно, не все песни я пишу. Это просто невозможно. Для того, чтобы разнообразить музыку, всегда, ну, это мое мнение, да, как бы я не навязываю, нужно приобретать песни еще других авторов и других композиторов. Что я и практикую, что я и делаю. У меня есть много ребят, с которыми я сотрудничаю, и безумно рад. У меня очень много сейчас песен вот выйдет, и они не похожи друг на друга, то есть разных жанров, да, так скажем. Для этого нужно работать с другими композиторами, чтобы почерк был не один.
1: Слушайте, молодые артисты, запоминайте, запоминайте секрет успеха, и вы обязательно придете к триумфу. Как мы узнали, вот Эдгар сейчас находится на 50% успеха, и мы ему желаем в скорейшем времени еще 50% развить мгновенно. Тут, знаешь, вот про премьеры сказано, про песни сказано, про композиторство сказано. Даже нашли какие-то вещи, которые сакральные, возможно, были для интернета. И наши коллеги-журналисты, может быть, сейчас дополнят твою биографию. Но хотелось бы немножко пофантазировать, потому что студия у нас волшебная. И многие мои друзья-артисты мне потом говорят: слушай, реально сбылось. Реально сбылось, вот давай пофантазируем. С кем бы хотелось бы в твоей нише, в твоем жанре записать, сделать совместную песню, а может быть, эта песня уже готова. Давай вот воплотим эту мысль в жизнь.
2: Давайте попробуем, а потом проверим. Ну, я бы хотел записать дуэт с Любовью Успенской.
1: А потом вот. Пришли армяне.
2: А потом пришли армяне, это серьезно, да. Кстати, у нас практически, не помню в каком году, мы договорились о дуэте, и что-то пошло не так, это было очень давно. Был сольный концерт моего друга Доминика Джокера, и я выступал на этом концерте, у нас тоже дуэт с ним. И вот там была Люба, и мы пообщались, уже нашли даже песню. Вот. Ну, потом как-то наши пути разошлись. Вот я из дуэтов... С ней бы хотел спеть.
1: Ну, давайте проверим, друзья мои, через сколько. Я не говорю, воплотится ли, через сколько будет дуэт. Вот и проверим, студия продолжит волшебство или все-таки подведет. Но я уверен, что она не подкачает. Друзья, мы подходим к той самой песне, о которой говорили сегодня вместе с вами. Называется она «Вот зараза». Стихи Михаил Гуцериев, музыка Эдгар, песня совместная с Радой Рай. Ну что, готовы? Я готов. Эдгар, ты готов?
2: Да, я готов. Я просто еще раз хочу поблагодарить нашего дорогого автора Михаила Сафарбековича Гуцериева. Дай Бог ему крепкого здоровья, дай Бог ему вдохновения, чтобы он никогда не останавливался, писал, писал и писал. А мы, если Бог даст, мы еще посотрудничаем, что-то совместное сделаем. И хочу поблагодарить весь продюсерский центр Гуцериев Медиа за такую работу шикарную, за то, что они делают, делали и, дай Бог, еще будут делать много-много лет. Спасибо всем большое, кто принимал участие. Спасибо аранжировщикам, Константину Костомару, спасибо Радочке Рай за то, что разделила, сделала со мной эту замечательную песню.
1: Мы искренне присоединяемся ко всему сказанному. Ну а теперь живой звук, формула музыки, песня «Вот зараза», танцуют все,
2: поехали. Поехали. Вот сейчас танцуют все.

0: «Формула музыки».
1: Эдгар и песня «Вот зараза». Спасибо, что этот вечер провел сегодня с нами.
2: Спасибо вам, спасибо за приглашение. Я желаю вам процветания, очень-очень большого успеха, чтобы не останавливаясь на достигнутом, шли вперед, и мы с вами обязательно еще встретимся и пообщаемся.
1: Спасибо тебе, это взаимно, друзья. Мы тебя ждем в гости всегда.
2: Спасибо большое. Спасибо всем слушателям.
1: У микрофона был Георгий Осипов. Всем хорошего вечера, счастливо и пока.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали сельхозтехнику в Грайворонском округе Белгородской области. Пострадал тракторист, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Попутным транспортом мужчину вывезли и передали бригаде скорой помощи. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Для дальнейшего лечения пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Гладков добавил, что в результате удара дрона трактор получил повреждения. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. На мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. Он должен быть оснащен необходимым оборудованием, электронной системой платежей, а также предусматривать работу фармацевта. В экспериментальном режиме такие аптеки не смогут продавать лекарства, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры. В ассортименте будут отсутствовать сильнодействующие вещества и спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта выше 25%. Как отметили в Минздраве, эксперимент повысит доступность медикаментов на территории России. Папа Римский принял прошение об отставке главы католиков России. Архиепископ Павел Пеци был митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве. 65-летний священник решил покинуть пост по состоянию здоровья, которое мешает в должной мере исполнять свое служение. Апостольским администратором назначили вспомогательного епископа Николая Дубинина. Он будет временно управлять архиепархией до избрания нового архиепископа. Павел Пеци был назначен на должность в Москве в 2007 году. Он родился в итальянской коммуне Руси в области Эмилия-Романья. В 2011 году ему дали российское гражданство. Архиепископ владеет итальянским, русским, английским, испанским и португальским языками, а также латынью. В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Во время заливки бензина в бак водителю не нужно покидать салон машины. По словам разработчиков умного устройства, робот оснащен тремя камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Как сообщает РИА Новости, автозаправщик обнаруживает бензобак, затем откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Ранее подобная система появилась в Китае. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 96 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74 рубля 80 копеек. Курс евро до вторника 88 рублей 64 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 15. Завтра в городе переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-11. Завтра днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра Первого до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садырева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
7: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 7 апреля отмечался День врача-дерматовенеролога, и сегодня мы посвятим наш эфир заболеваниям кожи, в общем, другим заболеваниям, которые лечит дерматовенеролог. У нас в студии заведующая филиалом Юго-Западной из клиники аллергических болезней кожи, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Филипповна Заторская. Здравствуйте, Наталья Филипповна.
12: Здравствуйте. Очень приятно.
11: Очень приятно, что вы к нам пришли, и сейчас расскажете, что же у нас с нашей кожей происходит вообще всегда и круглосуточно. Это вообще без кожи жить невозможно. Человек, кстати, люди без кожи могут жить? Ведь какие-то бывают такие серьезные генетические аномалии,
12: есть,
11: да?
12: Есть, да, есть такие серьезные генетически детерминированные заболевания, у которых генетические поломки, и нарушается вот этот процесс коллагенеза. Но, тем не менее, естественно, полностью без кожи невозможно это жить. И, естественно, этим пациентам помогаем. Это, в частности, тяжелые формы буллезного эпидермолиза. И на сегодняшний день, благодаря медицине, эти пациенты тоже получают хорошее лечение и есть шансы на какое-то будущее, потому что появляются новые препараты, которые именно помогают им вот в этой жизни с таким тяжелым заболеванием бороться.
11: Вот так вот.
12: Да, ну а кожа вообще это что? Это самый большой орган, барьерный орган, на которого воздействует все, и внешние факторы, и внутренние. Соответственно, она посылает эти, сама кожа как бы посылает нам сигналы. Сигналы о чем-то, на что надо обратить внимание. Если появилась какая-то сыпь, например, сопровождающая зудом, конечно же, надо обратиться к дерматологу. Если изменились какие-то родинки, знак, что надо пойти к врачу-дерматологу. Появились какие-то пятна, высыпания, тоже бежать надо к дерматологу, не заниматься самолечением. Выпадают волосы, стали сухие, безжизненные, особенно вот после зимнего периода. Это тоже надо организовать поход к нашим дерматологам. А если же чувствуем какие-то неприятные ощущения в области половых органов, выделения, какие-то высыпания, Это тоже с неприятным запахом могут быть выделения, сопровождающие тоже зудом, дискомфортом, болезненностью. Это тоже сигнал для нас, что необходимо обратиться к дерматовенерологу.
11: Уже, а кстати, дерматолог, дерматовенеролог, это же одна специализация?
12: Да.
11: Либо это два разных врача вообще?
12: Смотрите, да. Мы, в принципе, у нас одна специальность, дерматовенеролог, которая включает в себя, собственно говоря, и изучение, и мы изучаемся и проблемами как кожи, слизистых и придатков кожи. Это волосы, ногти. Поэтому все, что касаемо этой области, это все ведение дерматовенерологов. Правильно? По, как говорится, номенклатуре, это врач-дерматовенеролог. Да, внутри может быть какое-то деление. Дерматолог детский, миколог, это тоже наша область, трихолог вот сейчас, да, который занимается проблемами волос, косметолог, который тоже, это, собственно говоря, ветка от нашей дерматовенерологии. Чтобы получить специализацию косметологии, необходимо пройти ординатуру по дерматовенерологии, поэтому все возвращается к дерматовенерологии.
11: Вот так вот. Давайте мы поговорим о заболеваниях, которые наиболее часто взрослые, детей не будем сейчас брать, обращаются к дерматовенерологу с чем?
12: Ну, взрослое население, как правило, по статистике, это дерматиты различного характера. Контактные дерматиты, раздражительные и так далее. Это как наиболее часто. Естественно, и другие аллергические какие-то патологии, в частности, экземы, атопический дерматит, это тоже...
11: Атопический у взрослых?
12: Бывает, конечно. Это, конечно, болезнь с детства, но по большей части в 90% случаев приходит в ремиссию во взрослом состоянии, но, тем не менее, это заболевание хроническое. И полностью, как говорится, от него невозможно уйти. Просто длительная ремиссия, конечно... Это хороший показатель. Но, тем не менее, есть взрослое население, которое обращается с проявлениями атопического дерматита и во взрослом состоянии. Псориаз. Это тоже заболевание, которое, в общем-то, достаточно часто встречается у взрослого населения.
11: Псориаз, оно ведь может, тем более, очень долго как-то шифроваться под какие-то другие заболевания, расслоение ногтей, где-то там чего-то как-то.
12: Бывают предикторы такие, вот именно начало этого заболевания, поражение ногтей. И очень длительно, это других высыпаний, которые действительно покажут вот этот диагностический поиск, не бывает. А поражение ногтей часто бывает, связывает с грибковыми заболеваниями, которые тоже достаточно частая патология на приеме у дерматовенеролога. Ну, здесь, конечно, способствует дифференциальной диагностике хорошая диагностическая база, как лабораторная, инструментальная, поэтому и наши дерматологические тесты, поэтому грамотный дерматолог, дерматовенеролог, конечно, сможет различить и отдифференцировать псориаз ногтей, грибковые заболевания и другие у них и дистрофии.
11: Вот, а у меня, знаете, какой вопрос к вам, Наталья Филипповна? И по поводу самолечения, мы уже говорили. Многие уже нас не доходят, особенно что касается кожи, я не знаю, почему так. То есть приходят к фармацевту, говорят, дайте мне какую-то мазь, у меня
12: мазилочку,
11: вот, мазилочку какую-то.
12: Чтобы помазать, помазать, и желательно за один день.
11: Да. Ну, в общем-то, как бы... Тем более сейчас такие мази и противовоспалительные, и противогрибковый эффект. 100 в 1. Считают, что я сейчас этой мазью помажу, у меня все пройдет. Я же понимаю, что можно до такой степени затянуть и до такой степени домазать, что там не то что хронические формы, там действительно долго потом лечить. Вот много приходит таких?
12: К сожалению, да, к сожалению, потому что зачастую очень все заняты, и некогда все обратиться к врачу. Либо какие-то другие проблемы, некоторые боятся врачей.
11: Дерматовенеролог.
12: Раньше, раньше это очень сильно вызывало какой-то такой вообще-то ужас, что-то, КВД, там, да нет, я туда не пойду, там такие страшные болезни, чесотка, там, сифилис и так далее.
11: Нет,
12: ни в коем случае, нет, конечно, сейчас это далеко не так. Наш центр, это вообще флагман отечественной дерматологии, он объединил в себе 17 филиалов, которые располагают появляется во всех округах города Москвы. И работают там, конечно, высокопрофессиональные такие специалисты, дерматовенерологи, которые, конечно, обладают... Сейчас вообще изменились требования к врачам. Это надо очень много проходить различных и обучений, постоянно, в онлайне, в непрерывном режиме. И требования вот именно квалификации высокие к специалисту. И наш центр, он не только практический, он, конечно, и научный, высокий научный потенциал объединяет, поэтому и образовательная деятельность очень развита в нашем центре, поэтому, конечно же, конечно, я призываю обращаться к специалистам, не заниматься самолечением. Почему? Потому что, действительно, кожная сыпь очень бывает, часто камуфлируется, и нам кажется, что это что-то банальное, я ерунда. Вот помажу, да, и это что-то там, вот я съел, там это все вот что-то такое вот прям незначительное. А зачастую это как раз-таки чаще всего бывает далеко не так. И, как я уже сказала, кожа – это маркер, такая лакмусовая бумажечка, да, которая вот сигнализирует о наших проблемах. И это может быть далеко не простая, как непростой какой-то дерматит или что-то еще. Да и дерматиты не бывают простыми, собственно говоря. Вот. А какое-то серьезное, тяжелое аутоиммунное заболевание. Либо это вообще какая-то уже маркер онкологии, заболевания кожи тоже может это, об этом диагностировать и подавать, в общем-то, какие-то свои сигналы. Поэтому лучше обратиться к специалисту и в обязательном порядке пройти какое-то обследование. Длительно незаживающие эрозии, трещины – это сразу же сигнал обратиться к специалисту.
11: Вот так вот. Мы вот об этом постоянно говорим. Даже, знаете, вот я помню, мы с онкологом говорили, мы сегодня меланомы коснемся, родины коснемся обязательно. Потому что бывает такие ситуации, что какую-то папилому у какого-то косметолога. Я сейчас косметологом ни в коем случае не с наездом. Да, ну просто пришел, удалил, и как бы ее же на гистологию нужно отправлять, по идее, да что все, что удалено вообще с кожи, вообще в принципе, все на гистологию. Но у нас бывает такое, что потеряли, не сделали. Просто у меня даже у знакомых был такой случай, у одной женщины, которая удалила, и, в общем-то, оказалось, что это действительно меланома, хотя это достаточно редкое, но тем не менее. Заболевание страшное, и там уже были большие метастазы, когда решили, когда-то она удаляла несколько лет назад родинку, а там уже, в общем, были метастазы везде. Поэтому я об этом говорю, что лишь бы не коснулась, пусть это будет в 99% случаев ерунда, но если вдруг это не ерунда, то потом будете пенять на себя.
12: Да,
11: мы
12: лучше.
11: Вот об этом как раз и говорим, что у нас же, я сейчас к чему сейчас, мы про мази, да, самолечение говорили, а бывает так, что и удаляют дома все сами, там папилломы сейчас прижгу.
12: Помажу, да, каким-нибудь.
11: Все отвалится, да. Ничего страшного, родинку сковырнул, ну и бог с ней.
12: Да, а на самом это деле, как раз-таки очень опасно, чревато действительно тяжелыми осложнениями. Раз коль мы затронули эту тему меланома, то я тоже хотела бы сказать, что это серьезное и на сегодняшний день нередкое заболевание. Это злокачественное, очень, значит, серьезное злокачественное образование, которое, собственно говоря, образуется из клеток, меланоцитов, пигментных клеток, продуцирующих вот этот меланин. И по большей части, конечно же, это кожа слизистая, но не только. Не только на коже может быть меланома.
11: А где?
12: Это и сетчатка глаза, это даже и головной мозг, и спиной мозг. Поэтому это серьезное заболевание. И протекает оно, бывает, действительно, зачастую незаметно для нас. И очень важно, во-первых, проводить и самоконтроль, себя оглядывать. И вот любой такой, так сказать, симптом гадкого утенка, то есть родинка, отличающаяся от других родинок на теле, которые, собственно говоря, доброкачественные пигментные невусы, ничего страшного в этом нету, но если мы заметили какого-то гадкого утенка, отличительную, да, вот такую родинку, то, конечно, это повод обратиться к специалисту. И на сегодня есть такие, конечно, диагностические признаки, правила ABCDE. Ну, для наших радиослушателей я бы вот порекомендовала более простой такой способ, такой, так сказать, аккорд меланомы.
11: Так.
12: Значит, аккорд, да, это асимметрия. Заметили асимметрию, значит, тоже надо обратиться.
11: Ну, то есть она с рождения была, или там, грубо говоря, всегда некрасивая, то...
12: Ну, она всегда некрасивая не может быть. Да. Собственно, родинки, они ровненькие, аккуратненькие, однотонные, как правило. То есть они такие вот очень достаточно спокойные. Если мы заметили, что она стала изменяться, появилась какая-то асимметрия аккорда, то это повод обратиться.
11: Угу.
12: Да, кровоточит. Это тоже плохой диагностический, да, признак. Идем к врачу, к дерматовенерологу. Контуры аккорд, да?
11: Так,
12: контуры изменились, то есть у простой родинки доброкачественные контуры ровные, аккуратные, да, а здесь контуры начинают, может быть, стираться, сглаживаться тоже. Это признак, в общем-то, настораживающий, угу, который надо обратиться к специалисту. Оттенок, то есть поменялся оттенок, то есть вот она либо посветлела, либо она стала какая-то серая, либо потемнела, либо она стала неравномерного оттенка. Это тоже, значит, идем к специалисту. Аккорд. Размеры. Изменились размеры. То есть она стала либо увеличиваться в размере, либо появился экзофитный рост. Тоже настораживающий признак. Тоже надо незамедлительно обратиться к специалисту. Ну и Д, аккорд, это диаметр, да? Угу. То есть она изменяется вот в диаметре. И в динамике изменяется. То есть если на ней появляются какие-то трещины, шелушения, какие-то изменения, То есть она
11: цвет
12: динамически, да, вот
11: да,
12: она
11: да,
12: динамически
11: да.
12: начала изменяться, то есть вы заметили, и вас что-то вот настораживает, вас что-то волнует, не откладывайте. Более того, я хотела бы вот сказать, что в нашем центре была предложена и разработана целая модель именно ранней диагностики меланомы. И успешно была эта модель реализована во всех филиалах нашего центра. 17 филиалах, то есть разработана и диагностическая база, и на это инновационная, неинвазивная диагностика, и вся логистика, и дальнейший маршрут этих пациентов, в которых были выявлены какие-то изменения. И за эту организационную модель наш центр, я вот с гордостью даже говорю, был высоко оценен и награжден премией города Москвы за вклад в медицину. Да, то есть в 2020 году, да, да, это вот прям гордость наша, и действительно, это мы много людей, многим людям помогли, спасли и увеличили и качество жизни
11: да.
12: лучше стало, увеличили и продолжительность жизни, и, собственно говоря, и прогноз гораздо у многих людей гораздо на сегодняшний день стал вот именно лучше.
11: Вот как раз про это мы говорим, ранняя диагностика, ранняя
12: выявление, да, да,
11: это потому что очень важно, очень.
12: Да, да, потому что вы правильно уже, сказали, да. что эта опухоль очень сильно метастазирует, и вот этим очень действительно осложняет течение этого заболевания.
11: А вот давайте тогда расскажем, когда вот приходит человек на прием с подозрительной родинкой, что делает дерматовенеролог? То есть он смотрит под микроскопом эту родинку?
12: У нас специальная,
11: как диагностика проходит?
12: Да, да, когда обращается к специалисту пациент, естественно, проводится визуализация, да, осмотр. Осмотр всего кожного покрова слизистых с помощью неинвазивной диагностики дерматоскопа, дерматоскопия, да, это оптическая такая, такой инструмент у каждого дерматолога вот в нашем центре имеется. И с помощью этого инструмента мы уже можем увидеть с помощью этой диагностики неинвазивной, даже не прибегая к гистологическому исследованию, можно уже увидеть отличительные признаки, специальные именно такие паттерны дерматоскопические, которые указывают нам на какие-то уже злокачественные новообразования или признаки, которые настораживают. При, значит, уже таком уже течении затянутом, и когда уже действительно тут уже вариантов нету, сразу же в этот же день пациенты нашего центра из всех филиалов направляются. У нас есть специализированный центр неинвазивной диагностики, где работают работают специализированные специалисты, в том числе и онколог, и, значит, направляются на консультацию в этот центр. Да. Не затягивая, в течение вот буквально одних-двух суток пациент направляется туда, в этот центр, где уже далее во все вот есть прикрепление, вот связь непосредственно с онкологической службой города Москвы, и в ЦАОП и направляется этот пациент. То есть вот 1-2-3 дня, и пациент уже получает квалифицированную помощь онколога. Если тоже требуется вот при, допустим, диагностике дерматоскопической, не очень понятно, что же это за новообразование, но требует оно удаления все же таки по каким-то ряду признакам, паттернам, прибегаем мы к гистологическому методу исследования, и отправляется этот материал прижизненный в патоморфологическую лабораторию. У нас при нашем центре одна из крупнейших патоморфологических лабораторий, которая оснащена современным оборудованием и позволяет на именно вот сразу определить и в том числе и злокачественное новообразование. И получение такого результата гистологического исследования сразу же тоже также по этой цепочке, отработанной в этой организационной модели, пациент направляется, не затягивая, мы не ждем, вне очереди сразу же по ЦИТО направляется в наш вот центр неинвазивной диагностики, а далее уже вот в ЦАОП города Москвы.
11: Вот так вот, Наталья Филипповна, вы весь путь рассказали, а у меня такой вопрос. А если, например, это родинка под ногтем? Такое же бывает?
12: Да, тоже очень...
11: Да, я просто вот слышала такие случаи, что даже там на маникюре случайно там кто-то говорит, что у вас здесь что-то не очень хорошо. Да. Это хорошо, что обращает на это внимание.
12: Да, да.
11: А если нет, как тут-то понять? Вот если это, либо это где-то родинка в складках кожи, например, опять же, где-нибудь, да, в паху, или где-то, где человек не видит.
12: Да,
11: что делать?
12: Вот именно, да. Поэтому это надо раз в году обязательно посещать дерматовенеролога. То есть то, что бывает недоступно нам самим, визуализация...
11: Не вот стесняясь, этой, показывая абсолютно все.
12: Да, да, да, совершенно верно. Потому что, действительно, мы иногда думаем, что это какая-то травма, это я прищемил тот же самый ноготь, или тут где-то что-то зацепил, и не обращаем на это внимания, а это уже действительно грозное злокачественное образование. И тем более один из триггерных факторов... возникновение именно меланом, это ультрафиолетовое облучение. А девушки наши, женщины, любительницы маникюров и вот этих шелаков и всего так далее.
11: Ну а как же без этого?
12: Да, да, к сожалению, да, да, к сожалению, да, но вот если есть такая проблема, и если есть в анамнезе меланома, мы на это обращаем внимание, кожу защищаем от ультрафиолетовых излучений, обязательно крема SPF защиты.
11: И для рук, в том числе.
12: Ну, руки вы тоже свои, как требуют, тоже они требуют такого же ухода. И если у вас в анамнезе есть меланома, или наследственный анамнез, либо большое количество этих родин, это всегда прогностически, в общем-то, настораживающие признаки. Надо это иметь в виду, не забывать и избегать прямых ультрафиолетовых, в общем-то, воздействий.
11: А по поводу солярия что скажете? Пару слов.
12: Ну, солярия
11: по поводу шелака мы поняли.
12: Да. Да, понятно, для дерматолога это такой бич, в общем-то, вопрос, потому что мы всегда против этих всех солярий, где неконтролируемое вот это ультрафиолетовое искусственное облучение, где непонятно, если проходит ли какое-то ТО, это оборудование, если это, в общем-то, на них эти лампы, как долго они работают, несут ли они вред, какая экспозиция облучения. Поэтому мы всегда говорим, и на самом деле мы сталкиваемся на приемах с серьезными злокачественными новообразованиями и груди, и других внутренних органов именно после солярия. Поэтому меланомы те же самые. Поэтому, пожалуйста, все-таки надо вот есть правильный загар, правильные часы, с SPF-защитой. Если это все-таки фототип первый, второй рыжеволозые, голубоглазые, светлокожие, у них светлая кожа, это как раз-таки вот самый тот тип, который вот подвержен различным вот этим изменениям кожи. И не допускать, вот иногда смотришь на пляже, вот лежат целый день, да как сковородка, и вот эти частые ожоги, это тоже...
11: Это ожог, да.
12: Да, угу. Часто. Это, естественно, ожог, да, лучи А там, они приводят к сильным ожогам. И вот в раннем детстве ожоги у детей приводят потом впоследствии во взрослом состоянии к меланоме.
11: Ох.
12: Имейте в виду, да. Поэтому скоро я анонсирую, кстати сказать, вот у нас, видите, повод появился,
11: да,
12: проговорить, и анонсирую, что в мае 26 числа проходит уже ежегодно, это уже много лет, день меланомы. И в нашем центре все желающие, независимо от пола, от возраста, от прописки могут появиться, могут обратиться 26, 27 и 28 мая на диагностический осмотр. Горячая линия будет скоро открыта, будет дополнительная реклама, и, естественно, все смогут, желающие, записаться и прийти проверить свои родинки.
11: Вот
12: приглашаю в наши центры.
11: Как у нас Москва заботится о наших дорогих москвичах?
12: Совершенно,
11: да?
12: Верно.
11: Прекрасно.
12: Совершенно.
11: Спасибо
12: верно.
11: Вам большое. Уходим на новости, после этого вернемся и продолжим.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Добрый вечер. Из-за блокады США Иран начал сокращать добычу нефти. Власти пошли на такие меры, чтобы не допустить исчерпания объемов хранилищ. Насколько уже упала добыча углеводородов, не сообщается. Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился. Хранилища быстро заполняются, сообщает Bloomberg. Источники агентства рассказали, что иранские инженеры уже определились, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба. Они рассчитывают, что объекты снова быстро пустят в оборот после разблокировки Ормузского пролива. По словам одного из иранских чиновников, в стране могут временно остановить работу до 30% скважин. Вместе с тем власти признали, что меры по сохранению нефтяной отрасли могут быть действенными лишь какое-то время. Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Рестрикции будут действовать 10 лет. Одна санкция введена бессрочно. Это лишение государственных наград. В указе украинского лидера сказано, что действия Богдана угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны. Сейчас экс-глава офиса президента Украины живет в Австрии. О Зеленском он отзывается нелицеприятно как публично, так и в частных беседах. Андрей Богдан работал советником главы Днепропетровской обладминистрации Игоря Коломойского. В 2019 году был советником Зеленского, когда тот стал кандидатом в президенты. После его победы на выборах был назначен руководителем администрации главы государства. В феврале 2020 года он был уволен. ВСУ атаковали сельхозтехнику в Грайворонском округе Белгородской области. Пострадал тракторист, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Попутным транспортом мужчину вывезли и передали бригаде скорой помощи. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Для дальнейшего лечения пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Гладков добавил, что в результате удара дрона трактор получил повреждения. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. На мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармацевтической деятельности. Он должен быть оснащен необходимым оборудованием, электронной системой платежей, а также предусматривать работу фармацевта. В экспериментальном режиме такие аптеки не смогут продавать лекарства, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры. В ассортименте будут отсутствовать сильнодействующие вещества и спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта выше 25%. Погода. В Москве сейчас плюс 15, завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до 20 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива «Реклама».

0: и вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
6: Продолжаем наш разговор. Отмечаемый день врача-дерматовенеролога в эфире. Говорим о заболеваниях кожи. Перед тем, как ушли на новости, говорили мы о меланоме, о родинках, потому что мы особо не обращаем внимания. Они есть, есть прекрасно, замечательно. А вдруг раз, где-то в складочке нехорошая, некрасивая родинка.
7: Гадкий утенок.
6: Гадкий утенок, да. А в итоге она может привести не к очень хорошим последствиям. Честно, Наталья Филипповна, думала, что... Меланомы достаточно редкий такой зверь. На самом деле не такой уж и редкий.
7: К сейчас да. У нас статистика, дело серьезное.
6: Вот так вот. А еще не редкий зверь это вирус папиллом человека ВПЧ. Мы вот договорились перед эфиром, что сегодня очень поговорим на эту тему. Почему? Угу. Потому что все чаще я слышу от гинекологов-онкологов про то, что...
7: От дерматовенерологов.
6: От дерматовенерологов сегодня будем слушать активно. Они говорят, слушайте, эту тему нужно поднимать.
7: Да, да.
6: Потому что рак шейки матки, другие какие-то вещи, происходящие в организме, казалось бы, ерунда какая-то. Папиллома. У нас же все думают, ну, подумаешь, папиллома, какой-то там вырос на коже, третье, десятое.
7: Да, удалю и побегу дальше.
6: Мы же говорим, что да, сейчас можно купить в аптеке какое-то средство, прижечь, да, все отвалилось, и вперед, и да. Все хорошо. А вот не вперед, дорогие друзья.
7: Да.
6: Что такое вирус папиллома человека? Мы сегодня будем и про онкогенный тип, и просто поговорим про папиллому, казалось бы, какой-то нарост на коже, ерунда какая.
7: Понятно, да, да, действительно, сейчас мы живем век вирусов. И на сегодняшний день это действительно превалирующее заболевание. Вирус папилломы человека – это группа штампов, типов. Сейчас известно более 200 типов, которые поражают человека. Из них где-то около 40 типов штаммов вируса папилломы человека именно инфицируют эпителий урогенитального тракта, угу. Если мы вот говорим патологии гениталии. Что я могу сказать? Что, конечно же, по данным, в общем-то, научным данным, считается, что где-то у 80% сексуально активных людей хоть раз в жизни кто сталкивались с этим вирусом папиллом человека. Тем не менее.
6: Да.
7: Не всегда это, естественно, вот это столкновение приводит к каким-то вот именно постоянным вирусом папиллом человека заболеваниям. Он зачастую и часто именно транзиторно проходит, да, это состояние при хорошем, здоровом иммунитете, вирус может элиминироваться, да, хотя мы сталкивались с ним. Заражение происходит именно и как в патологию, это когда есть какие-то способствующие факторы, как всегда мы говорим, либо это какие-то аутоиммунные заболевания, ослабленная иммунная система, какие-то там сопутствующие заболевания, сахарный диабет, какие-то патологии эндокринной системы и так далее, ВИЧ-инфицирование. Все это ослабляет нашу иммунную систему, и в таких случаях вирус, значит, может уже, собственно говоря, приводить к каким-то вот именно заболеванием. Попадая в человеческий организм, вирус папилломы человека начинает проникать в эпителиальную клетку. Ее именно поражение этой эпителиальной клетки

0: проникая в эту эпителиальную клетку вирус. Далее уже, если он задерживается у нас на постоянное, так сказать, проникает он в ядро и вызывает там уже какие-то генетические изменения. Вирусы, конечно, можно разделить на четыре типа. Да. На четыре типа. То есть есть неонкогенного типа. Это вот те самые, о которых мы говорили, подошвенные бородавки, бородавки, папилломы. То есть первых пяти типов, вот пять первых типов.
1: Это
0: 1,
1: ерунда
0: 2, 3, 4,
1: тогда
0: 5.
1: Получается?
0: Ну,
1: типа.
0: Как ерунда? Ну, типа, да, это неонкогенный.
1: Да.
0: Да, слава богу, это неонкогенный тип вирусов. Но, тем не менее, они заразны. Очень часто они распространяются уже на теле. То есть вроде ты смотрел вчера, там были 2-3 штучки этих папилломки какие-то там,
1: да.
0: А уже дальше обсеменили, они там все вот ожирели шеи и так далее. То есть, ну, они, во-первых, это эстетический эффект некрасивый, далее они растут, увеличиваются в размере и так далее. Такие бывают как прям целые конгломераты.
1: Ух ты.
0: Подошвенные бородавки, они вообще такие достаточно болезненные, поэтому тоже это тоже поход к дерматовенерологу. Этим мы тоже занимаемся и удалением и так далее. Когда требуется, мы это понимаем, проведя дерматоскопию, о которой я ранее говорила.
1: Ага.
0: Соответственно, дальше мы уже, определившись с диагнозом, определяемся, нужна ли гистология, либо это просто банальное удаление. С помощью вот у нас в наших центрах есть современная аппаратура, которая позволяет это все безболезненно, собственно говоря, с этим справиться.
1: Да.
0: Далее, все-таки есть, значит, вот эти, и о чем у нас, что у нас всех специалистов, это вообще междисциплинарное, в общем-то, заболевание, и поэтому нас всех это и волнует. Это онкогенность, да, вирусы низкой онкогенности, вирусы есть средней онкогенности, и вирус, вот четвертый тип, это высокой онкогенности. Это, как правило, это, ну, всем известный 16-й, 18-й тип и 45-й, которые, если мы говорим о статистике, то рак шейки матки на сегодняшний день это 100% поражение вируса папилломы человека. И, как правило, вот если говорим о 16-18 типе, в 70-80% случаев это именно вот эти два типа вызывают и рак шейки матки. Но не только рак шейки матки вызывает эти вирусы высокой онкогенности. Это и рак гортани, пожалуйста. Это и рак заднего прохода. Анальная, да. То есть вот это мочевой пузырь, половой орган у мужчин, да, половой член, соответственно, это тоже эти вирусы вызывают такую серьезную патологию. Поэтому обязательно нужно обращаться к дерматовенерологу и раз в год хотя бы проводить какой-то скрининг. Особенно для сексуально активных людей молодого возраста, у которых частые половые партнеры, либо смена партнеров, кто практикует незащищенный секс нетрадиционный, допустим, это и оральный, и анальный, то есть пути передачи оральные, анальные, генитальные. Также можно заразиться при тесном контакте с инфицированием тоже, ну и от матери к плоду тоже может передаваться эта инфекция. Вирус не попадает в кровь. И тем самым он не вызывает, как другие вирусы. Вот, например, мы не так давно столкнулись с такой тяжелой патологией, да, ковид и так далее, да, тоже вирусная патология. Вирус папиллом человека, он не попадает в кровь. И поэтому нету таких симптоматик, как инфицирование, интоксикация и так далее. И поэтому часто мы и зачастую как-то его и не замечаем.
1: Здесь он и есть.
0: Да, и не понимаем. Угу. Только уже столкнувшись с тяжелой патологией, уже начинает вот эти все осложнения, интоксикация. Поэтому еще мне хотелось на что обратить внимание, что он протекает, форма бывает, это латентная форма, которая вообще скрыта, без клинических...
1: И она может десятилетиями, что ли, там всё спит,
0: вообще,
1: и спит,
0: вообще,
1: и спит?
0: Вообще, да. Я хотела бы сказать, что инкубационный период при попадании инфицирования и возникновении заболевания, он тоже достаточно длительный. То есть если вы пришли, например, вот там через месяц после контакта, который вам не понравился, и проверились, и успокоились, что нет, это еще ни о чем не говорит. Инкубационный период, он может от нескольких недель до 8 месяцев. Ну, в среднем 3-4 месяца, но может и до 8 и года. Поэтому важно в себе как-то в правила, если это действительно частые контакты и какие-то с неизвестными партнерами, либо ну, как непроверенными партнерами, да. То лучше это действительно взять в правило ежегодный профилактический осмотр с забором материала на ВПЧ. И в нашем центре, ввиду такой серьезной патологии и проблемы на сегодняшний день, в 2024 году открылся центр консультативный, экспертного уровня, центр координации по вопросам вирусных заболеваний. В этом центре как раз-таки привлечены специалисты разных специальностей. Работают как дерматовенерологи, акушер-гинеколог, работает урологи и колопроктолог, тоже специалист, и оториноларинголог, потому что я говорила, это могут быть проблемы не только, в общем-то, связанные с генитальной сферой там, у женщин, да, но это могут быть и другие, и гортань, папилломатоз очень часто тоже вот именно вызывается этими вирусами. И если вот мы начали с вами говорить, что вот бывает латентная стадия, да. То есть носительство, у вас нет никаких клинических проявлений, но являетесь носителем и можете, в общем-то, распространять этот вирус, и который у других людей может привести к каким-то серьезным клиническим проявлениям. Субклиническая форма, когда только специальными методами, диагностическими растворами, методиками можно определить вот эти клинические изменения на коже и слизистой. И, собственно говоря, манифестные клинические формы, которые, если ну, часто для встречаемые, это кондиломы, анагенитальные бородавки в области генитальной сферы, промежности, анального прохода. Это частое явление, но которое и те же самые раки, лейкоплаки, которые тоже вызывает этот вирус. Вот, видите, какая серьезная проблема. Поэтому призываю действительно серьезно к этому отнестись. И в нашем этом центре не только помогают действительно разобраться, что за патология, диагностировать, лечить, но и самое золотое, главное золотое правило – профилактировать. Болезнь всегда легче профилактировать, чем лечить.
1: Вот давайте поподробнее о профилактике поговорим. Да, какая профилактика ВПЧ сейчас существует?
0: Вот, на сегодняшний день имеются вакцины, которые именно от самых высокой онкогенности штампов, вот этих типов, про которые мы говорили, и применяется в нашем центре. В центре тетравалентная вакцина, которая проводится тремя этапами.
1: Так.
0: И защищает на всю жизнь, вырабатывается иммунитет ну, от этих самых злокачественных вирусов. Что могу сказать единственное, оговориться? Она не лечит. То есть если у вас есть этот штамп, допустим, 16-го типа,
1: да. А
0: вы думаете, ну что же я, но она защитит от других штампов.
1: Там
0: да?
1: Же
0: от
1: есть другие онкогенные. Да,
0: 18-й, да, 31-й, там и перекрест с другими, и средней онкогенности вируса, поэтому обязательно. Я призываю, что молодым людям, девушкам и юношам...
1: Про юноши почему-то как-то речь меньше идет.
0: Да, да, вот это важно. Вот я на это акцент делаю отдельно. Юношам в обязательном порядке тоже нужно это получать эту вакцину. Как правило, лучше делать, конечно, начинать, и задумайтесь, родители, детям до сексуального, в общем-то, начала половой жизни с 9 до 14 лет. Но если вам там уже, нашим слушателям, уже гораздо больше лет, чем этот возраст, который да. Я говорила, то есть 25, 30, 40 и так далее, то есть у вас есть шансы, вы понимаете, что нету постоянных партнеров, есть шанс заразиться, вы ведете активную половую жизнь, то, конечно же, придите, обратитесь, поговорите со специалистом и проведите профилактику. Никогда не поздно ее получить, независимо от возраста. получить эту вакцину.
1: Угу. А вот скажите, про пути заражения ВПЧ. Мы сейчас про половой путь говорили. А какие еще пути есть заражения?
0: Ну вот я уже как бы затронула эту тему. Да, то есть основной путь это, конечно, половой. Угу. Половой, причем различные, да, вот пути полового контакта. И оральный, и анальный пути, и половой традиционный. Но тесный контакт с инфицированным предметом, если есть ну, человек. Конечно, источник заражения – это человек. Чтобы мы понимали.
1: Да.
0: Да, ничто другое.
1: То есть никаким бытовым путем вообще даже не мечтайте, потому что это...
0: Но если у вас есть какие-то вот на слизистые, какие-то порезы, травмы...
1: Микро-микро даже, да?
0: Да, да. Вот при тесном каком-то контакте с инфицированным человеком.
1: При поцелуе, например?
0: Ну да, например, в том числе. Да, да, ну вот вы как-то будет, если там есть какие-то входные ворота для нашей папилломовирусной инфекции, то есть шанс, риски. Поэтому какие-то через... кстати сказать, и конъюнктиву, да, вот, то есть, может, в глаза, да-да-да-да-да, вот, тоже, это тоже такой же входной риск,
1: да, да,
0: если какие-то там были контакты с инфицированным человеком, наша вот конъюнктива тоже может быть тоже так же, как один ну, предметом, ну, входными воротами.
1: Да, да, да.
0: Ну, и путь вертикальный, это от матери к плоду. Если беременная женщина имеет какие-то анагенитальные бородавки, и за этим, собственно, она не контролировалась и не наблюдалась у гинеколога, и это, конечно, риск заражения плода во время прохождения через родовые пути. Поэтому правильное ведение беременных со специалистом, конечно, практически минимизируют этот риск, и ребеночек родится здоровый. То есть надо, конечно же, со специалистом обращаться к специалистам, обсуждать с ними, и вот правильное ведение родов, конечно, обезопасит наших детишек.
1: Угу.
0: Ну, основной путь это, конечно же, половой.
1: Еще вот
0: раз, раз говорю.
1: А симптомы? Вот мы уже говорили, что в основном латентная форма, она вообще бессимптомная.
0: Да,
1: ну, что-то может насторожить человека, либо
0: вот,
1: нет.
0: Вот тем он и опасен. Почему это действительно на сегодня серьезная проблема?
1: Да, да, да, да.
0: Если другие герпес-ассоциированные заболевания, да, они как-то там интоксикацию, ломоту дают, да, тот же герпес, а опоясывающий вообще какой сильный болевой синдром.
1: О, там бегом бегут,
0: да,
1: к врачу
0: да,
1: даже
0: да,
1: говорить
0: да,
1: не
0: ну,
1: надо.
0: Сейчас, да, мы как бы в сравнении не об этом. Вот тут... В прилатентном именно вот периоде, латентном типе, так называемая скрытая форма носительства, никаких симптомов вы у себя не заподозрите. Поэтому только диагностика, только обследование у специалистов и только именно правильное, в общем-то, дальнейшее ведение у дерматовенеролога поможет вам как-то избежать каких-то серьезных дальнейших
1: проблем. А вот я хотела про это поговорить. Смотрите, Наталья Филипповна, человек, у него, в общем, он, например, как сейчас многие делают девчонки, мальчишки, мужчины и женщины, я прям вот только за выступаю, что перед тем, как, например, новый партнер появился, они сдают полностью анализы.
0: Прекрасно.
1: И уже полноценно приступают там...
0: Справку показывают.
1: Да, справку показывают, не купленную, не сделанную,
0: да,
1: да, друг другу, все хорошо, успокоились.
0: Да.
1: Если вдруг одного из партнеров все-таки выявляется 16-18 тип онкогеновой ПЧ, что теперь? Вот, например, да, там серьезные отношения вообще планируются. Даже так, да, любовь.
0: Ну, значит, второй партнер обязательно прежде всего проводит вакцинацию, защищает себя. После полной вакцинации, то есть не бросает на первой инъекции, там, но там в течение 3 месяцев это проводится, эта вакцинация раз в месяц. Специалисты все их ориентируют, и только уже после того, как уже выработался вот иммунитет на фоне этой вакцинации, этих проведенных прививок, тогда правильный подход, обследование, соответственно, ведение у вот специалистов наших, пожалуйста, обращайтесь. Только тогда можно как-то задуматься и о продолжении, и семейных отношениях, и о родах, и так далее. То есть надо себя, конечно, обезопасить. Тот партнер, у которого это есть, к сожалению, этот вирус, и он допустим, именно в латентной, то есть в скрытой стадии, когда его нету проявления, то здесь мы наблюдаем. Как я сказала, бывает, именно вот это транзиторное, переходный период. Uh-huh. Вирус попал, и он как раз в моменте в этого обследования обнаруживался при диагностике. А через спустя какое-то время, если этот партнер здоровый, с хорошей иммунной системой, он может быть и элиминироваться. То есть надо дальнейшее наблюдение, то есть постоянный контроль у специалиста. Следим, самоконтроль, то есть следим, если появились какие-то кандиломы, какие-то анагенитальные бородавки, какие-то изменения там на половом члене, половых органах, то, что вам поддается вашей визуализации, то есть сразу же обращаемся к специалисту. Да. Это может, я говорю, быть и слизистой ротовой полости. Да, гортань, конечно, вы не сможете там что-то, но вот именно если это доступно именно слизистой.
1: А что может быть на слизистых, например?
0: Ну, тоже те же самые и образования, именно вот эти кандиломы, да, которые именно могут быть на слизистой, именно, ну, если вот, ну, мы же говорим, что контакты сейчас различного характера, и поэтому тот же самый вирус мог внедриться и попасть, и клинически проявился именно уже на слизистой ротовой полости. И если какие-то выросты, непонятные образования, либо эрозии, либо какие-то лейкоплакии, вот мы видим там белёсости, да, соответственно, это тоже повод обратиться к специалисту, уже разобраться, взять анализы и так далее. Ну, если повезло, и это всё-таки транзиторная форма...
1: такое часто бывает, что повезло?
0: Ну, вот я говорю, да, это достаточно часто. Вирус не всегда, если он попал, я же говорю, что по статистике 80% все сексуально активных людей уже как хоть один раз, ну, встречались, допустим, с этим.
1: Но это не значит, да, что там что-то значит, будет.
0: Да, это абсолютно не значит. Даже некоторые ученые считают, что это даже и до 100% доходит. Да. То есть действительно, эта проблема достаточно часто встречаемая, но при хорошем, правильном образе жизни, правильном, в общем-то, если человек здоровый, активный, нет никаких какой-то соматики, сопутствующих заболеваний, всегда за собой следит и использует защитные средства, да, при контактах с половыми партнерами, то
1: Выявили, что при поцелуе, например, тоже возможно.
0: Но это если, опять-таки, понимаете, то есть есть какие-то, но это не совсем поцелуй, да, это все-таки должен быть контакт там, да, контакт с той инфицированной, вот именно, там есть входные ворота, какие-то трещины, микротравмы, эрозии, а есть здесь в данном случае какие-то тоже образования, да, вот при у того инфицированного в ротовой полости, и вот при этом, то есть не сама слюна, вот, то есть, да, хотя тут тоже дискутабельный вопрос, именно контакт с инфицированным поверхностью, по поражением, с тем неинфицированной, с той неинфицированной ротовой полости, да, при поцелуе, может привести вот к каким-то изменениям и тяжелым, и рак гортани, и, в общем-то, действительно, это не редкость. И в большинстве случаев это, опять-таки, мы сталкиваемся с вирусом папилломы человека 16-18 типа. Uh-huh. Очень онкогенные типы.
1: А только 16-18 онкогенные?
0: Нет,
1: потому что я слышала, что там...
0: Нет, да, нет. До 10 штампов,
1: До 10, или там средние 45, онкогенные есть.
0: Да, нет, смотрите, да. Получается так, что вот в каждой группе, вот я говорила, uh-huh. низкой онкогенности, где-то это около 10 штампов низкой онкогенности, на сегодняшний день нам известны, так сказать, да, и диагностируемые. И это 6-й, 11-й это тип, да, там 51-й, 52-й, 53-й. Это вот низкая онкогенность, их где-то около 10. Uh-huh. Есть вот средние онкогенности, 25-й, 31-й, 33-й, тоже около 9-10 штампов на сегодняшний день, которые известны и диагностируются с помощью ПЦР-диагностики. И высокая онкогенность, это 16-й, 18-й, 45-й, 56-й, вот, ну, тоже около 9 штампов, которые вот вызывают именно вот эти серьезную патологию рак. Но вот я говорю, по статистике, когда начинается уже до обследования, как правило, в 70-80% случаев все-таки это превалирует 16-й, 17-й, 45-й типы.
1: Угу. Так. А у меня вот все-таки вопрос такой, ближе к концу программы. Можно ли вылечить ВПЧ? Вот потому что... Ну, все же мечтают, что вылечит разные заболевания. Я понимаю, ревматоидный артрит, онкологический
0: процесс.
1: Будем
0: объективны.
1: Нет, да?
0: Будем объективны. Понятно. Если он уже внедрился в ядро, вот как я сказала, прошел этот путь, прикрепился к клетке эпителиальной, да, то есть не кровь, а именно эпителиальная клетка, то есть там то вот это место столкновения, то, что мы говорим, да, если он уже прикрепился к этой клетке, внедрился уже внутрь этой клетки, да, говоря простым языком, в цитоплазм, и проник в ядро, и вызвал уже генетические изменения в ядре, то уже о чем мы будем говорить с вами.
1: Значит, мы больше говорим о профилактике.
0: Совершенно
1: было
0: верно.
1: Очень много сказано. Благодарю всей души.
0: Воронцовская, дом 5, Б. Это наш центр координации.
1: Все побежим. Все сдавать анализы срочно. Благодарю всей души. У нас в гостях заведующий филиалом Юго-Западной клиники аллергических болезней кожи Департамента здравоохранения города Москвы, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Филипповна Заторская. Благодарю. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Рада встречи.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Свердловской области из-за половодья ограничено транспортное сообщение с 19 селами. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Слободотуринском районе. Уровень воды в реке Туре за сутки поднялся на 7 сантиметров и составляет 7 метров 18 сантиметров при опасном пороге в 8 метров 50 сантиметров. Высоким остается уровень воды в реке Ницы в Байкаловском районе, а также в Туринском округе. Всего затоплено 7 мостов, один разобран, наперед паводка. В ряде населенных пунктов организовали работу лодочной или паромной переправ. На период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов, медикаментов. Работает постоянная телефонная связь, сообщили Интерфаксу в Департаменте информационной политики Свердловской области. США изучают вариант военной операции на Кубе для свержения действующей власти. При этом в Вашингтоне пока предпочитают дипломатию. Белый дом пытается побудить Гавану провести экономические реформы, в их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету среди граждан страны. Еще одним требованием США к Кубе стала закупка американских энергоносителей, пишет Политику. Как подчеркивает газета, Соединенные Штаты дали понять кубинской стороне, что они могут подождать полной смены власти. Однако в Вашингтоне хотят, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку. Напомню, 5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Сын Ратка Младича сообщил о втором за месяц инсульте у своего отца. Бывшего командующего армии боснийских сербов, который отбывает пожизненное наказание в тюрьме ООН в Гааге, перевели в больницу. Я разговаривал с ним 2,5 часа назад, у него были симптомы. Он сообщит мне подробности по мере развития ситуации, рассказал Дарко Младич в интервью сербскому телеканалу ATV. Предыдущий инсульт лидер боснийских сербов перенес 10 апреля. По словам его сына, тогда речь шла о легкой форме, однако состояние экс-командующего он написал как крайне тяжелое. Дарко сообщил, что врачи не предоставили семье медицинские документы, которые могли бы подтвердить диагноз. Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти. Власти пошли на такие меры, чтобы не допустить исчерпания объемов хранилищ. Насколько уже упала добыча углеводородов, не сообщается. Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился. Хранилища быстро заполняются, сообщает Bloomberg. О погоде. В Москве сейчас плюс 15, завтра в городе переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до плюс 21. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». «Автодела» в эфире «Автоадвокат» Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И очень любим мы вспоминать лучшие, как нам кажется, моменты. Первая любовь, выпускной, 20-летие, свадьба, молодость, в конце концов. Ну, неужели все позади? Период максимального расцвета, пик физической и интеллектуальной деятельности и возможностей. Или, главное, еще так и не наступило. Ну, давайте вспомним Мэрил Стрип, Киану Ривз, Джордж Клуни. Все они после 50, в общем-то, получили новый виток в своей карьере и потрясающие роли. И, конечно, все это сопровождалось профессионализмом и величайшим уровнем игры. Что такое прайм-эра? Как к ней прийти? Сегодня мы будем обсуждать, и каждого из вас мы призываем нам написать, как вы считаете, ваша прайм-эра уже была еще впереди, или, может быть, как раз вы сейчас именно в этом состоянии и находитесь. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И не забывайте, что также можно на нас посмотреть. И есть у нас видеоверсия в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Есть у нас еще чат в Максе для того, чтобы вы могли с нами общаться, а отвечает на наши вопросы и комментирует ваши истории сегодня психолог, сексолог Анна Комлова. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну вот Prime Era — это такое словосочетание 25-26 года, оно, скажем так, модное, оно еще попало в десятку слов 25 года по версии медиалогии. Что вообще такое Prime Era? Как мы его себе представляем, и правильно ли мы его себе представляем?
7: Я думаю, что это все-таки такое лучшее время, когда я ощущаю себя в наилучшей форме, в наилучшей реализации, где я максимально счастлив, реализован и чувствую себя комфортно, да, уверенным, полноценным, наверное, так. То есть, когда я на пике своей жизни, да, вот на гребне волны, что ли, вот когда я уверен, и в то же время расслаблен, да, я не в розе каком-то, а я вот, ну, вот мне по кайфу, комфортно максимально. Вот я так это понимаю, праймера.
1: Ну, то есть я в ресурсе.
7: Я в потоке.
1: Я в потоке, да. Я в адеквате, что важно.
7: Это важно, да.
1: Потому что я осознанно, не просто за все подряд хватать, потому что есть же огромное количество историй успеха, которые потом оборачиваются, ну, какими-то разочарованиями, потрясениями, когда, к сожалению, даже очень известные люди, казалось бы, очень успешные, да, делают такой камин-аут, рассказывают то о своей депрессии, то о каком-то тяжелом периоде, то какой-то зависимости и так далее, и думаешь, а что тебе не хватало? У тебя все есть, деньги, у тебя есть сила, власть и так далее, да? Ну, то есть именно вот эта вот осознанность, что все хорошо, я понимаю, что я делаю. Так?
7: Все-таки прайм — это когда есть еще внутренняя удовлетворенность собой, своей жизнью. Не когда ты стремишься к идеалу, а когда ты уже ощущаешь полноценность. То есть такое полноценное проживание жизни. И оно может быть в любом возрасте, на самом деле. То есть я... Это может быть и в молодом возрасте, когда вот ты чувствуешь полон сил, энергии. Это может быть и в более зрелом возрасте, когда ты уже чувствуешь больше мудрости у тебя появляется, больше знаний, опыта. Ты уже не делаешь каких-то глупостей. Ну вот, то есть это не зависит от возраста, этот prime era.
1: Вот, вы прям предвосхитили мой вопрос, поскольку есть один из любимейших у меня анекдотов, когда мужик поймал золотую рыбку и говорит: «Хочу, чтобы у меня все было». Она говорит: «Мужик, у тебя все было». Да, к сожалению, очень такой жизненный и одновременно грустный анекдот, а на самом деле очень даже... И не похоже-то на шутку, поскольку мы часто думаем, что самое лучшее – это вот в молодости. Это когда...
7: Это заблуждение, конечно.
1: А почему?
7: Потому что в молодости, да, больше энергии, больше, возможно, каких-то было событий, да, больше было возможностей тех же, казалось. Но на самом деле, если человек не развивается, не занимается собой, то у него, он может остаться там и жить прошлым, потому что там было как будто бы все легче. Да? То есть в молодости все легче дается, все быстрее происходит, все как-то больше на всю энергию. Но если человек развивается, он понимает, что в молодости-то я был дурным каким-то, ничего не понимал, вот эти поступки, которые я делал, что это точно не было на том уровне, на котором хотелось бы. И тогда... Жизнь превращается все дальше и дальше, когда мы двигаемся по жизни, то мы все больше и больше становимся осознаннее, становимся более чувствительными, более мудрыми. И тогда мы, это уже другой прайм другого качества начинается. То есть мы можем всю жизнь быть в этом прайме. В молодости это будет у нас огромный энергетический такой ресурс, потом в более зрелом возрасте это будет совершенно другой, более расслабленный, и мы можем из возраста в возраст, из поколения в поколение переходить и быть в этом прайме, если мы в гармонии с собой внутри. А если у нас только лучшие времена, нам кажется, остались там, значит, мы где-то себя потеряли.
1: Но бывает, что лучшие времена мы все ждем и ждем. Вот дети вырастут. Вот диплом получу, вот институт закончу, вот денег заработаю, вот ипотеку закрою. Ну, то есть есть же и обратная сторона,
7: это
1: да?
7: Называется отложенная жизнь, да, когда человек не живет, а все время планирует эту жизнь. Что вот я сейчас. И не позволяет себе жить, все время копит, все время чего-то ждет. То есть как будто боится жить на полную. То есть ему кажется, что жизнь наступит, а он сам ее не начинает, эту жизнь.
1: Ну, то есть у нас в нашем сознании чаще всего вот этот прайм, самое лучшее, оно либо уже было, либо еще только будет.
7: Ну, знаешь, как я сейчас, ты говоришь, самое лучшее. Я вспоминаю вот эту историю, когда в нашем детстве наши мамы самое лучшее только на праздник доставали. Знаешь, это самое лучшее платье только раз в год надевали и так далее. То есть нас как будто бы с детства обучили тому, что самое лучшее — это либо на потом, либо на особый случай.
1: Эти фужеры не трогать.
7: Да, ни в коем случае. Только для гостей, например. А еще самое лучшее для других, не для себя. И мы как будто даже сами себе запрещаем жить лучшей жизнью. Мы сами не выбираем себя, сами не выбираем лучшее для себя. Я потерплю, я подожду, я помолчу, и все. А жизнь так и происходит. Потерпела, помолчала, ну хорошо, все.
1: Прайм прошел.
7: Мимо.
1: Мимо, да. А бывает такое, что вот нам кажется, что, ну вот да, прайм был совершенно точно. Ну, к примеру, там это может быть какая-нибудь известная актриса или там человек, который, может быть, занимался спортом, был на пике своей формы, а дальше уже, ну, только тренерская работа, да, то есть он там не участвует в чемпионате, да, а, ну, или вообще на скамейку запасных перешел и так далее, или в зрители. И все, и кажется, что вот этот лучший момент, он уже, ну, однозначно прошел. Может ли так быть, что на самом деле вот в тот момент успеха, в тот момент, казалось бы, этого прайма, прайма-то и не было?
7: Может,
1: что
7: конечно.
1: Это так обманывает нас, ну, скажем, восприятие уже после знания?
7: Конечно, может быть, потому что, может, его самый лучший прайм будет, когда он будет сидеть на берегу озера, ловить рыбку и ощущать себя самым счастливым на свете.
1: И вот ту самую золотую, да?
7: Да, да, да. Понимаешь, и чувствовать, что вот он и жизнь прожил не зря, вот его там дети, внуки. Я не знаю, в чем его будет наслаждение от этой жизни, но точно не то, что думают вокруг, да? То есть у нас, мы иногда путаем прайм свой внутренний, что мне сейчас максимально комфортно, с тем, что... Вот раньше она была там вот тренером или там звездой какой-то, вот это был ее прайм. А может, она там сидела на каких-то антидепрессантах, ей было очень тяжело, и это вообще не было ее праймом внутренним.
1: А мы про себя можем вот так, скажем, ошибаться? Ну, то есть, когда мы помним, условно говоря, там, 10 свиданий за один день, да, или наоборот, вот что-то, может быть, в профессиональном смысле, куча работ, востребованность и так далее, а по факту, там не было классно. Вот я почему это спрашиваю, потому что я бы, например, в свои 20 лет не хотела вернуться. Ну, просто потому что рассеянный фокус, огромное количество лишних людей и так далее, минимум осознанности. Но если так вот посмотреть чисто картинки какие-нибудь, фотографии и так далее, то кажется, что ну все хорошо.
7: Не-не, по ощущениям. Вот по ощущениям, какой возраст был самый наилучший, вот казалось. И опять же мы можем говорить, вот в этом возрасте эта сфера была максимально гармоничной, классной, я здесь развивалась, и это было лучше. Через время другая сфера может быть. Да? Например, в молодости это была сфера, связанная со свиданиями. Потом в более зрелом возрасте,
1: ну, у каждого свое,
7: с работой какой-то, с реализацией. И еще в более зрелом возрасте с внутренним ощущением счастья и наслаждения собой, что наконец-то не надо ничего делать. Да? То есть и этот прайм, он каждый раз будет разным.
1: То есть мы подходим к тому, что этих праймов на самом деле может быть несколько.
7: Да,
1: то
7: всю жизнь оно может длиться.
1: Или наоборот, то, что казалось, что он уже был, на самом-то деле его не было. То есть такая аберрация памяти, обман немножко, когда мы цепляемся за то, что уже все прошло, все возможности мы уже использовали, да, уже там физический потенциал не тот, или, ну, может быть, там просто, не знаю, время другое, экономика по-другому теперь работает, да, вот тогда-то было хорошо, жили на полную катушку. Или наоборот, да,
7: если
1: вот, все жили одинаково, и слава богу, а сейчас вот надо как-то в рынке себя продавать, да, сейчас у каждого разная зарплата, уже нет такого, что, ну, скажем, все плюс-минус живут, как в «Иронии судьбы», да, в одинаковой квартире и так далее. Ну, то есть, что на самом деле из сегодняшнего дня смотреть в прошлое проще, думая о том, что там было.
7: Нет, если человек держится за прошлое сегодня, это говорит о том, что он не чувствует в себе силы и энергии реализации, и не чувствует возможностей, чтобы сегодня сделать свою жизнь лучшей. Потому что, да, у меня было очень хорошее, может быть, прошлое, но и сегодняшний день, и, например, и будущее я вижу тоже прекрасно. А если человек держится только за прошлое, вспоминает, вот мы только, вот когда вот институтские, вот это было время, а помнишь, как рубль стоили спички там, да, и так далее. Если все время он держится за прошлое, значит, здесь он как будто бы себя уже, ну вот потерял вот эту связь с собой. А он может точно так же и сейчас наслаждаться, только другим. Чем-то.
1: Но для того, чтобы, скажем так, новый прайм стал возможным, необходимо признаться себе в том, что, к примеру, цели, которые были важны тогда и сейчас, невозможно их реализовать. Ну, просто невозможно. Ну, в силу экономических причин, каких-то объективной реальности, физических своих, своей формы физической, да, и составляющей. И надо пересматривать свои какие-то цели, свои какие-то приоритеты. А это же так страшно, это так сложно. Это надо прям вот взять и подумать об этом.
7: На самом деле, ты сейчас говоришь, я подумала о том, что если человек не реализовал какую-то свою цель, и он может отчаяться, и может потерять вообще смысл какой-то жизни, и не найдя новую цель. Например, очень часто женщина не вышла замуж, не родила, или не реализовалась, не добилась в карьере чего-то, или мужчина в том числе. И как будто он опускает руки человеку.
1: Типа, да вот и все уже.
7: Да, как будто бы поздно. Вот я до 30 это не случилось, сами себе поставили дедлайн. И дальше они уже не видят будущего, опускают руки и как будто доживают свою жизнь. И вот здесь вопрос, как перейти эту черту, принять то, что ну, не сложилось то, что я планировала, но я новые планы буду строить, значит. И что-то у меня цель какая-то новая появляется, чтобы энергия появлялась на что-то новое. Вот это, если не происходит, тогда, конечно, грустно. Человек может в депрессию ходить, в апатию. потерю смыслов и так далее. Начинают пить, начинают деструктивный образ жизни вести.
8: Да, мы за здоровый образ жизни. И...
7: Однозначно.
8: Чрезмерное употребление вредит здоровью. Вспомнила
7: вообще
8: сейчас...
7: употребление вредит здоровью.
8: Мишель Ео, которая получила Оскар, уже, в общем-то, ей было 60+, ей сейчас 60+, я имею в виду. И 95-я церемония вручения наград как раз в 23-м году, она за фильм «Все везде и сразу» получила Оскар. И казалось бы, чего ждать, да, уже там, 60 лет. Первый Оскар, пожалуйста, все возможно. А Мэрил Стрип, сколько у нее потрясающих ролей после 50, и вообще новый виток ее карьеры, mm-hmm. и новая прайм-эра. Вот действительно новая прайм-эра. То есть могут ли такие примеры, ну, скажем, являться объектами вдохновения? Или скорее это такое, в некотором смысле, разочарование? Потому что лотерейный билет выигрывает кто-то один, а все остальные, значит, проигрывают.
7: Нет, если мы смотрим, кто-то смог, значит, и я смогу. Если у кого-то получилось, значит, это возможно. В пространстве вариантов есть такой вариант. Он возможен, кому-то доступен, значит, он может быть доступен и мне. Что мне сделать, чтобы он был доступен?
8: И вот что? Мы сегодня как раз именно об этом и говорим. Сегодня вся программа посвящена, как к своей прайм-эре прийти.
7: Ну, прежде всего, мы будем говорить о том, что необходим ресурс энергетический, физический, телесный. Конечно же, важно заниматься телом, как бы там ни было. Какую-то давать или физическую нагрузку, растяжки, что-то, дыхательные упражнения, что-то делать, потому что телу нужно движение.
8: Да, обычная разминка даже, хотя бы.
7: Хотя бы 15 минут по утрам.
8: Даже в 90 лет люди, в общем, ее делают и чувствуют себя лучше.
7: У меня, кстати, знакомая, ей 96 лет, и она до сих пор делает разминку, и она говорит, меня только это и держит вообще, спасает на ногах своих ходить. И это правда работает.
8: Лучше, конечно, проконсультироваться сначала с врачом, чтобы не было противопоказаний, но какую-то легкую разминку такую в целом каждый может плюс-минус из условно здоровых людей себе позволить.
7: Да, и если мы будем говорить о том, как войти в эту прайм-эру, то это телу обязательно нужно уделять внимание.
8: Потому что многие-то думают, что нужен дорогой спортзал, нужен хороший тренер, крутой абонемент, что на него пойди за работой, найди на него время.
7: Это
8: и все так
7: далее. Отмазки. Это все отмазки. Вот, например, хочешь ты беговую дорожку? Давай купим беговую дорожку.
8: И повесит тогда... на нее белье.
7: Да-да-да. Я говорю, сколько раз я это слышала, и у людей действительно висит белье. А кто хочет ходить, он просто на месте ходит. Ему не нужна беговая дорожка.
8: Выходит будет... на одну станцию метро раньше и
7: идет. Да нет, он пешком. Даже дома встанет и на одном месте будет ходить. Просто вот шаги будет наматывать. 10 минут. Ставишь таймер и ходишь 10 минут на одном месте. Все, пожалуйста. Не нужны никакие специальные дополнительные инструменты и тренажеры, чтобы заниматься собой. Здесь вопрос мотивации, насколько я хочу. А если у нас энергия поднимается, силы прибавляются, соответственно, у нас больше желания, больше драйва. Все, тело – это первое, что необходимо, с чем работать. Второе, с чем нам необходимо работать, это, конечно, пересмотреть то, а как я питаюсь. Да, а что я в себя вкладу? Если я каждый вечер, например, что-то употребляю, там где-то выпил, покурил, с утра я уже мне плохо, мне не очень, у меня сил нету, конечно, у тебя не будет хватать, потому что ты сливаешься на это все. Если ты ведешь более здоровый образ жизни, соответственно, у тебя энергии больше, и неважно, сколько тебе лет. Есть люди, которые на более здоровом образе жизни, они себя чувствуют энергичнее, в более большем прайме, чем те, которым по 25, как телеги, разваливаются.
8: Ну, здесь, опять же, дисклеймер нужно сделать. Чрезмерное употребление вредит здоровью, и курение тоже вредит здоровью.
7: Любое вредит здоровью. Ну, это следующий этап, да, то есть посмотреть, а как я себя вообще, куда я себя направляю свою энергию, на разрушение или на созидание. Это второй вопрос. Ну и третий, самый главный, которым необходимо заниматься, это, конечно же, наша психика. Как ни крути, если у нас внутри есть огромное количество подавленных чувств, раздраженности, боли какой-то, обид, которые нас наполняют, нереализованности, неоцененности, внутри вот это состояние такое детское, я бы сказала. У нас огромное количество взрослых людей ходят с детским сознанием. которых эмоциональные внутри...
8: Незрелость.
7: Совершенно незрелые люди, которые не могут управлять своими эмоциями, которые не могут направлять свои эмоции, которые не могут их контролировать. И это все требует внимания психотерапевтического. Здесь уже мы будем говорить о том, что, конечно, нужно разбираться. Если я на весь мир обижен, я думаю только о том, что какие все плохие, и тогда я нахожусь в жертве, и тогда я ничего не делаю в своей жизни. Ну, правильно, какая праймера тут наступит? Когда ты не берешь ответственность, например, да, когда ты в обиде. Уже 100 лет прошло, а ты все обижаешься на всех подряд. И вот это основная, на самом деле, тело одно, питание, образ жизни – это второе. Как ты спишь в том числе,
8: сон,
7: да?
8: Сон в том числе, конечно.
7: Если ты ложишься спать под утро, просыпаешься, ты опухший весь. Понятное дело, куда
8: здесь, наверное, не будет. Дисклеймер должен быть: недосып вредит здоровью.
7: Здесь одни дисклеймеры, все вредит здоровью.
8: А если, ну, скажем, есть глубинный конфликт, например, человек очень хочет заработать денег, получить какой-то статус, но при этом с детства мы же слышали: большие деньги, большие проблемы.
7: Да.
8: Без труда не выловишь рыбку из пруда. А зачем сильно-сильно трудиться, да? Зачем, ну, что называется, тратить всю свою жизнь на то, чтобы трудиться, и жизни никакой в итоге нет, и, по сути, эти деньги не приносят удовольствия. Ну, то есть, и вот этот глубинный конфликт не дает, ну, скажем, двигаться к своему успеху.
7: Вот это как раз и есть то, о чем мы говорим про психотерапию, потому что она необходима для того, чтобы разобраться с этим конфликтом. Если я хочу, но внутри меня звучат голоса моих предков, моей мамы, папы, бабушки, что богатство – это плохо, зло и так далее, то здесь действительно будет конфликт. И одна часть будет хотеть этого добиться, другая часть будет тормозить, не будет получаться, будет лень, прокрастинация. То есть сам себя будешь саботировать. И тогда как раз мы и разбираемся с этим внутренним конфликтом. Мы отделяем эти голоса отдельно. Почему я не могу жить лучшей жизнью? А здесь очень часто клиенты сталкиваются с тем, что а потому что, как я могу позволить себе, у меня столько страдания и боли было в моем роду, мои родственники все, например, страдали, а я сейчас как-то вот как будто в белом пальто выйду, и как будто я не могу себе даже это позволить. Там поднимается много стыда, много переживаний про то, что я их тогда предаю. То есть, и это все очень на бессознательном уровне, это не то, что я осознаю.
8: То есть я как бы себя не наказываю за то, что они страдали, да?
7: Я как бы себе предаю. Тоже не позволяю, да, а если я позволю, я предам всех своих, и тогда я себе не позволяю, да, лучшей жизнью. Например, мама с папой жили в семье, страдали, не любили друг друга, но жили ради детей. И тут я сейчас, значит, допустим, я женился или вышла замуж, и живу по такому же сценарию. Я не могу себе позволить жить счастливой жизнью, потому что мне же показали, надо жить ради детей. Хотя
8: детям не всегда полезно видеть скандалы родителей.
7: Да, некоторые
8: дети,
7: не полезно.
8: Некоторые дети, мы, конечно, не за разводы ни в коем случае, но есть ситуации, в которых все-таки детям, ну, скажем, спокойнее там, уже с новым супругом, например, своей матери, с отчимом, потому что нет скандалов, потому что нет нервотрепки, и потому что, в общем, удается нормально разойтись с супругом и найти себе счастье в новой своей личной жизни.
7: Ну, то есть позволить, да, себе как-то же по-другому жить, не так, как жили мои предки, это достаточно смело. Нужно очень захотеть, потому что это все очень похоже на, знаешь, такое, когда человек пытается выбраться из семейных установок, из родовых сценариев, из тех травм, в которых он жил всю жизнь, которые ему были переданы. И когда он пытается выбраться оттуда, это его назад будут засасывать, его семья, его близкий круг и так далее, потому что это ты не должен отличаться от нас.
8: Ну, тоже касается, например, профессии, да, если, может быть, в семье там, юристы, инженеры, технари, ну, разве можно вдруг раз и пойти, не знаю, там, поэтом?
7: Я только сегодня вела один тренинг в группе женщин бизнес-сообщества, где они меняют профессию, и они сталкиваются с тем, что они сталкиваются с сопротивлением их семьи, их родителей, их мужья, начинают говорить: ты что, ты вот всю жизнь была бухгалтером, куда ты, какая-то там творческая профессия.
8: Фотографом,
7: да,
8: например.
7: Да, ты что, ты вдруг решила, да, какие-то там шары надувать, еще что-то, мероприятия создавать, и они просто подавляют это желание пойти и делать свое. Потому что...
8: Хотя, как раз, если я правильно понимаю, то в числе этих женщин могут быть те, кто войдет в свою прайм-эру в случае, если поменяют сценарий своей жизни.
7: Конечно, потому что они будут делать то, от чего их, у них драйв. Они кайфуют. У них счастье они начинают чувствовать от того, что они занимаются тем, что им приносит удовольствие.
8: То есть не просто картинка для кого-то, для мамы, для папы, для, может быть, какого-то сообщества коллег или, там, скажем, для кого-то, кто в соцсетях за тобой следит и смотрит, друзья и так далее, да, а для себя, что я хочу. Вот как
7: Конечно.
8: Раз о профессиональном треке в том числе, как он связан с прайм-эрой, мы поговорим сразу после новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Германия формирует танковую бригаду в Литве. Силы в новое объединение перебрасываются из Бундесвера любой ценой. Речь идет о создании танковой бригады 45, штаб которой уже размещен в Вильнюсе. Решение о переброске около 5000 немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО принял министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет немецкое издание Bild. По сведениям газеты, командование возглавляет бригадный генерал Кристоф Хубер. «Я верю безгранично в НАТО и в наши силы. Мы готовы отдать свою жизнь за то, чтобы свобода и права немецкого народа на восточном фланге НАТО были отважно защищены. Мы будем защищать каждый сантиметр», — заявил генерал. Подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году. США изучают вариант военной операции на Кубе для свержения власти. При этом в Вашингтоне пока предпочитают дипломатию. Белый дом пытается побудить Гавану провести экономические реформы, в их числе приватизация госпредприятий, увеличение доли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету среди граждан страны. Еще одним требованием США к Кубе стала закупка американских энергоносителей, пишет Политико. Как подчеркивает газета, Соединенные Штаты дали понять кубинской стороне, что они могут подождать с полной сменой власти. Однако в Вашингтоне хотят, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку. Напомню, 5 марта Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Рестрикции будут действовать 10 лет. Одна санкция введена бессрочно. Это лишение государственных наград. В указе украинского лидера сказано, что действия Богдана угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны. Сейчас экс-глава офиса президента Украины живет в Австрии. О Зеленском он отзывается нелицеприятно как публично, так и в частных беседах. Андрей Богдан работал советником главы Днепропетровской обладминистрации Игоря Коломойского. В 2019 году был советником Зеленского, когда тот стал кандидатом в президенты. После его победы на выборах был назначен руководителем администрации главы государства. В феврале 2020 года он был уволен. Йоко Оно потребовала запретить продажи крафтового пива «Джон Леммон» во Франции. Вдова участника «Битлз» Джона Леннона направила письмо пивоварне «Лимпремьер». По ее словам, компания нарушила закон, используя зарегистрированную ею торговую марку. Об этом сообщил владелец пивоварни Орельен Пикар. Он рассказал, что в течение 5 лет завод выпускал пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону в качестве шутки и дань уважения. В апреле 26 года пивоварня получила письмо от юристов Йоко Оно с требованием немедленно прекратить использовать это название под угрозой штрафа до 100 тысяч евро. После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся около 5000 бутылок пива до 1 июля. О погоде. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в городе переменная облачность без осадков, ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до 21 градуса, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
9: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять.

0: движения. Дамы и господа, заводите свои моторы! Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы! Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
2: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Напоминаю, что это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем Prime Эру и как к ней прийти. Пишите ваши вопросы, плюс 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, и не забывайте, что у нас есть чат в Максе, а также на нас можно посмотреть в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Ждем ваши истории, ваши комментарии. Может быть, вы сейчас находитесь в своей прайм-эре, можете просто похвастаться, а можете спросить, если, например, на развилке, менять ли вам, может быть, профессиональный свой путь или что-то в личной жизни, отвечает на вопрос сегодня психолог-сексолог Анна Комлова. Анна, еще раз приветствую. И вот мы закончили говорить как раз первую часть. В первой части мы закончили на том, что вы работаете с женщинами, которые пытаются поменять свой жизненный путь и встречают огромную волну сопротивления. И в частности, это касается профессиональных нюансов.
3: Да, и есть сейчас такое заблуждение, что Prime — это когда социальное одобрение, то есть со стороны смотрят, думают, вот она в прайме. Но
2: то есть это не про социальное одобрение?
3: Нет, на самом деле это мое внутреннее ощущение. В прайме я или не в прайме, это вот мое лучшее время сейчас. Кто-то может подумать со стороны, что это не лучшее время.
2: Что это наоборот понижение. Ну, к примеру, с поста главного бухгалтера она ушла там, менеджером в фирму, которая занимается организацией праздников.
3: Да, да, и здесь кто-то и подумает статус. И скажет, что ну как же, вот она все, она потеряла что-то. А она на самом деле в этот момент начинает только жить и становится счастливой. И это ее лучшее время раскрывается, потому что она с удовольствием просыпается с утра, открывает глаза и думает, господи, спасибо, что я снова проснулась, я счастлива. А до этого она просыпалась и еле отдирала себя от подушки.
2: Хотя зарплата, может быть, была в 3 раза больше.
3: Да, дело здесь не в количестве денег, не в количестве связей, не в том, насколько человек успешен. Нет, прайм — это не про успешность, это про вот эту вот наполненность, ощущение кайфа жить.
2: Ну, я, кстати, прайм-эра бывает не только у людей, но, например, у явлений, к примеру, прайм-эра интернета, до того, как искусственный интеллект
3: забомбил. Прайм-эра искусственного интеллекта.
2: Да, а сейчас прайм-эра искусственного интеллекта, когда весь интернет забит сгенерированными фото, видео и различными текстами, и ты, в общем, в этом факт-чекинге просто можешь погрязнуть, если не умеешь критически мыслить и отделять факты от эмоций и не умеешь их проверять. Так вот, почему прайм-эра, вот это понятие прайм-эра стало так популярно в 25-26 году, да? Ведь на самом деле мы говорим про лучшее время. И у каждого человека это было и раньше, и 100 лет назад, и 50 лет назад, и так далее. Вот сейчас, скажем, те же технологии, те же соцсети, которые есть практически у каждого, как они меняют восприятие этой прайм-эры? И почему сейчас мы снова говорим об этом лучшем времени?
3: Я думаю, что это связано с тем, что пошла мода на саморазвитие, да, то есть люди с удовольствием развиваются, потому что они понимают, что они хотят жить лучшей жизнью, в своей жизни. Но соцсети, они провоцируют это делать для того, чтобы показывать лучшую жизнь. Хотя сейчас, вот на мой взгляд, мы уже от этого отходим.
2: То от успешного
3: мода,
2: успеха?
3: Да, успешный успех уже никому не интересен. Уже хочется какой-то настоящности. Уже,
2: ну и неуместно такой успешный успех, не всегда уместен.
3: Да, и вот раньше, если показывался этот успешный успех, и все хотели его, то сейчас это уже отходит в сторону. Но тенденция к саморазвитию, к терапии, к исцелению, к тому, чтобы быть более адекватным, более взрослым, более осознанным, она, наоборот, сейчас выходит на первый план. То есть если раньше было показуха, то сейчас настоящая внутренняя трансформация. А когда ты идешь по пути внутренней трансформации, ты по-любому придешь к своей прайм-эре, потому что по-другому

0: Вполне может быть. Если ты становишься здоровее, ты становишься адекватнее, ты становишься более уверенным, ты становишься более полноценным, то, конечно, вот она и твоя прайм-эра.
1: А почему, скажем, так затягивает многих думать, что да, прайм-эра уже прошла, вот все, вот там вот где-то в 20 что-то было, а сейчас уже, ну, как бы все. Почему так удобно, именно вот слово «удобно», так думать?
0: Это вот
1: хотя
0: те, кто
1: и
0: не
1: больно, это одновременно и больно, очень больно думать, ну вот уже все, а с другой стороны, это очень удобно.
0: Это те, кто не развиваются. Вот кто не развивается, у них где-то все позади и осталось, потому что на самом деле тот ресурс, на котором мы двигались изначально, да, вот мы рождаемся, у нас есть определенный какой-то ресурс, мы на нем двигаемся, доходим до определенного уровня, и дальше, если мы не развиваемся, то, соответственно, человек пошел куда-то в другую сторону. И дальше он начинает сожалеть о прошлом, потому что он сам не развивается, он сам не идет, не двигается. Так, а что в моей жизни происходит? Как ее улучшить? А почему у меня вот так? А почему я здесь вот так реагирую? А зачем я обижаюсь? А почему я злюсь? Да, то есть он не задает себе эти вопросы. Обычный человек – это он, это она, потому что она меня злит, ты меня раздражаешь. То есть не почему я раздражаюсь, правильно было бы вопрос задать, или почему я в такой ситуации нахожусь, а все вокруг виноваты. А если у тебя все вокруг, то ты здесь и останешься. Ты здесь и останешься, здесь нет развития.
1: Нет, ну, может быть, ты даже знаешь, что тебе нужно поменять, но это же страшно. Иногда бывает очень страшно.
0: Конечно, поэтому мы работаем со страхами. Поэтому мы смотрим, а что самого страшного будет? Вот, например, что если тебе что-то страшно, и ты не двигаешься, не действуешь, а что самого страшного? Вот, а еще что более страшно? Вот надо дойти до самой крайней точки твоего страха. Вот, и что будет тогда самое-самое пристрашное? И когда люди начинают раскручивать вот этот страх, они на самом деле смотрят и говорят, да и ничего не будет. Если так туда посмотреть. Ну, допустим, ты хочешь поменять свою жизнь, ты хочешь уйти на другую работу или ну, что-то поменять. И что самое страшное будет? Ну, вот меня осудят, ну, вот меня оставят, ну, вот меня бросят, ну, вот я останусь один. И что самое страшное? И что? И вот если...
1: И на все потом выясняется, что если ты честно посмотришь на эти сценарии, на все находится план «Б».
0: Ну, по-хорошему, да, если ты, если страх тебя не парализовал и не ты не заморозилась в этом страхе, то, конечно, потому что в любом случае ты будешь искать выход. Пока мы живы, мы все время куда-то двигаемся, у нас движение происходит.
1: Ну, а любые изменения, это, в общем, стресс, это усилие, это тот же самый страх, который мы преодолеваем. Я просто к чему задала этот вопрос? К тому, что вот кому сейчас в этот момент кажется, что прайм-эра, собственное, уже
0: прошла?
1: Где-то там прошла, да, что, возможно, нужно как раз с этими страхами-то поработать, что я боюсь менять.
0: Да, да, потому что если вы думаете, что ваша прайм-эра прошла, значит, вы где-то себя там бросили, вы себя оставили, вы не пошли дальше вперед вместе развиваться. То есть вы где-то там остановились, испугались, возможно, чего-то, предали себя где-то, ушли, объяснили себе что-то. Ну ладно, я здесь потерплю, я здесь побуду и так далее. То есть вы где-то сами с собой не были честны, если вот по-честному, не были вы с собой честны, откровенно. А если когда мы очень искренне начинаем сами с собой внутри разговаривать и смотреть, да не нравится мне, вот ну честно, вот не подходит мне это. Ну терплю, терплю, терплю, терплю, терплю, терплю. Ну и сколько ты будешь терпеть еще? Ну еще потерпи. Так и все, и закончилась жизнь. А ты все терпел и терпел.
1: А какие вопросы себе позадавать для того, чтобы понять?
0: Чтобы в прайм прийти, надо перестать терпеть это 100%. Надо
1: нет,
0: очень
1: ну,
0: искренне
1: нет,
0: захотеть.
1: Есть же какая-то разумная грань. Ну, то есть понятно, что если ипотека, трое детей, а хочется, не знаю, играть на барабанах, да, а ты работаешь на стройке, потому что нужно все это оплатить и детям заплатить там, за школу, за форму, за то, другое, третье. Понятно, что... Ну, то есть... Ясно, для чего терпеть. И действительно нужно потерпеть где-то. Вот
0: нет,
1: где-то
0: а может
1: самое...
0: быть, какое-нибудь развитие событий, пойди научись делать барабаны, начни продавать барабаны и заодно на них играй. Ну, то есть там может быть... Пространство вариантов, оно огромное. Вопрос, если ты прям терпишь и никакого другого варианта себе не ищешь, не
1: а вот
0: смотришь.
1: Вот какие красные флаги, скажем так, между разумным и между, когда я терплю, ну, вот то, что уже невыносимо. То есть есть же просто эгоизм, да, то есть сейчас кто-то нас послушает и скажет, да что я терплю, подумаешь, трое детей, пойду я, не знаю, на Мальдивы полечу, не буду алименты платить. Ни в коем случае так не делайте, конечно, но тем не менее, да, то есть мы, чтобы мы транслировали, ну, вот эту грань, когда я должен бросить и когда я должен потерпеть.
0: Нет, здесь не нужно ничего бросать. Здесь, когда мы говорим о взрослой позиции, то мы не бросаем, мы что-то меняем, мы трансформируем. Мы не бросаем, мы делаем так, что мы оставляем очень здесь все, допустим, да, у тебя трое детей. Ты делаешь так, что всем хорошо, и ты пошел, если ты уже хочешь пойти куда-то. А может быть, тебе твоя взрослость будет и твоя ответственность в том, чтобы посмотреть, а что тебе здесь не устраивает. И, может быть, пойти и разобраться, может быть, здесь какая-то у тебя история. Тебе не нужно никуда уходить.
1: Ну, то есть, если тебе кажется, что сварливая жена, ну, может быть, стоит нанять ей няню, помочь, да, или да. Прийти самому, помыть ей посуду, и она будет...
0: Да, ну, то есть, что-то
1: она
0: нужно...
1: будет примерно такая же, как ты в нее влюбился.
0: Что-то нужно изменить, может быть, в этих отношениях. Не надо от них, из них убегать. Убегать — это в самую последнюю очередь. То есть вопрос в том, что не терпеть — это не значит бросать и убегать. Не терпеть — это значит начать смотреть, так, а что происходит, почему это в моей жизни происходит, и варианты, как я могу это изменить максимально, чтобы всем было комфортно. Вот это значит не терпеть.
1: Возвращаясь к вопросу о прайм-эре и именно профессиональном пути, есть ведь огромное количество профессий, в которых экспертность, ну, помимо, наверное, балерины, там, где есть, в общем, ограничения по возрасту. И то есть примеры, конечно, потрясающих балерин, которые все эти ограничения, в общем-то, ну, показывали всему миру, что это тоже не ограничение, да, и мы знаем эти примеры. Но, тем не менее, есть ведь профессии, в которых экспертность, она нарастает и нарастает. Если мы говорим про ученого, если мы говорим про, может быть, какие-то технические специальности и так далее, да, даже если мы говорим про танцы, да, тренер, который режиссирует свое шоу, который готовит огромное количество талантливых детей к соревнованиям и так далее, он тоже всю свою экспертность нарабатывает и наращивает. Вот как раз с позиции профессионального роста, как посмотреть в будущее, если тебе кажется, что все уже было, все уже прошло?
0: Если тебе кажется, что все уже прошло, но ты хочешь оставаться в этой профессии, то есть, возможно, другие конфигурации. Тот же тренер, может быть, какое-то открытие своего танцевального коллектива,
1: школы.
0: Да, там, не знаю, школы свои, институт,
1: написать.
0: Книгу, да все что угодно, фильм снять. То есть в этой же профессии, если ты хочешь оставаться, может быть, ты хочешь идти в какую-то другую, у тебя с детства есть нереализованная мечта, может, петь. И тогда ты идешь, занимаешься вокалом, начинаешь петь и позволяешь себе. Тут же вопрос в чем? Что очень часто мы не позволяем себе то, о чем мы мечтали, о чего мы хотели. Мы как будто бы сами хороним это, укладываем где-нибудь под плиточку, в ящичек какой-нибудь. Ну ладно, что, уже жизнь прошла, уже поздно начинать, уже поздно. Это надо было вот раньше. И не позволяем себе. Огромное количество примеров, где люди позволяют себе во взрослом возрасте, и у них происходит карьерный рост. И раскрывается это. Да, тут, пожалуйста, Сезария Эвера. Она начала петь вообще там после 50 лет. Вообще, и сделала какую карьеру. Позволила себе. То есть вот здесь вопрос в том, что на самом деле слышу я себя, иду я за зовом своей души, тогда я буду все время в прайме. Потому что я не, если я себя предаю, если я игнорирую этот зов внутри, тогда я все время буду страдать о лучших временах или о упущенных возможностях. Потому что, ну, вот так произошло, что все конечное.
1: А как понять, что ты сейчас в своем прайме? Просто огромное количество людей сгорают в успехе. Сгорают, потому что есть большая нагрузка, потому что появляется много соблазнов. Ну, то есть приходят большие деньги чаще всего, да, появляются соблазны. Или наоборот, появляется какая-то увлеченность профессии, начинает страдать личная жизнь. Ну, вот как тот же фильм «Дьявол носит Прада», да, то есть мы Мэрил Стрип сегодня вспоминали, да. И, ну, то есть вот этот вот баланс очень сложно найти, когда ты где-то на пике, потому что остальное начинает провисать. Вот как понять, что ты в прайме, и как этот прайм не потерять?
0: Нет, если тебя драйвит то, что ты делаешь, ты получаешь удовольствие, ты с удовольствием просыпаешься, ты чувствуешь себя здоровым, ты выглядишь здоровым, тебе нравится, как ты выглядишь, тебе нравится твоя, ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, я красавчик, я, вот я прекрасна, тебе не хочется себе что-нибудь подрезать, урезать и так далее. То есть ты с тобой доволен то, что происходит в твоей жизни, все, вот это и есть ты в прайме. Не как тебя воспринимают, а то, что ты чувствуешь. И, может быть, если где-то начинаются провалы, если тебе, для тебя это важно, то ты и здесь подхватишь, находясь в своем прайме, потому что у тебя хватит на это ресурса. А если ты чрезмерно куда-то устремлен и фанатично бьешь просто в одну точку, то это, может быть, и не про прайм вообще. Это про какую-то невротическую историю, это про то, что я что-то должен, несмотря ни на что, кому-то доказать. Иногда, кстати, это бывает вообще папе, маме, уже давно их нет живых, а ты все что-то кому-то доказываешь, пытаешься, я добьюсь, я покажу. Это не про прайм, это уже про невроз.
1: Но как, опять же, на пике, скажем так, всех своих возможностей, и еще и когда приходит реализация, и она становится возможной, как не сгореть в этом прайме? Потому что, опять же, это большой соблазн, много дано, но много и спрашивают. Да? То есть нужно там, не забыть про семью, про личную жизнь, про там, всех своих сотрудников и коллег, если ты внезапно стал руководителем, например, какого-то отдела, вот ты всю жизнь мечтал, и вот пожалуйста, да, или ты получил свой проект.
0: Ну, сгоришь, будет твой опыт, я так считаю. Но если ты потеряешь связь с реальностью, если ты начнешь, вот, все, я царь горы, и если ты начнешь как-то неуважительно относиться к кому-то или обделять, или ну, чрезмерно увлечешься этим, тебе вернет как-то в реальность, ситуации какие-то начнут происходить. И насколько ты будешь внимательным к этим ситуациям, настолько ты удержишься. Поэтому ситуация всегда будет происходить. Не бывает такого, что мы все встали в какое-то свое лучшее время, и у нас теперь всегда будет все прекрасно. Конечно, нет. Жизнь, она на той жизни. Бывают события различные происходят. Сегодня одно, завтра другое.
1: Ну, я не знаю,
0: просто
1: надо,
0: как
1: надо
0: мы их выдерживаем.
1: Там, раз в неделю рисовать колесо баланса и смотреть, что у меня там с друзьями, что у меня в личной жизни, что у меня в работе. Похоже оно на колесо или оно уже там какой-то острой звездочкой становится?
0: Нет, когда ты находишься вот в этом ощущении правильности и жизни, то, что сейчас происходит, ты в принципе... Ты везде успеваешь своим вниманием посмотреть в своей жизни. И если что-то начинает западать, ты это сразу видишь и чувствуешь.
1: То есть пропадает ощущение прайма вот этого, да?
0: Нет, ну...
1: Что ты... все в порядке, все хорошо, мне все нравится. То есть ты начинаешь чувствовать, что что-то где-то...
0: Что-то начинает вот сыпаться этот замок. Я тогда сюда уделяю внимание. Ой, а что здесь происходит? Давайте починим, посмотрим, да, если для меня это важно. А может быть, он сыпется, и я смотрю и думаю, а давно пора было этому и рассыпаться. И хорошо, что это сейчас рассыпается. Возможно, это к лучшему. И я иду вперед. Здесь очень все может быть по-разному. Здесь нет какого-то одинакового сценария для всех. Потому что и жизни у всех разные, и, соответственно, разные сценарии.
1: Для прайм-эры что важнее, талант или дисциплина? Или здесь неправильно выбирать? Потому что, когда мы говорим Prime Era, в интернете нам, как правило, показывают картинки суперизвестных и очень талантливых людей. И даже мы сегодня их вспоминаем. Это артисты, певцы. Так.
0: И мы просто на их опыте мы можем как на примере рассмотреть, потому что там, после 50 начался взлет, да. Но мы не можем других людей привести в пример, потому что их никто не знает. Мы бы привели, я бы привела своих каких-то знакомых. Например, вот я, мне 46 лет, но я до сих пор... То есть мне нет ощущения, что мой прайм прошел. У меня есть ощущение, что я сейчас в нем.
1: Вот сейчас те, кто смотрят нас по видео через YouTube или ВКонтакте или в Телеграме, не поверят тому, что вы сказали. Если вы нас слышите по радио, то еще есть возможность, у нас еще длится наш эфир несколько минут, еще есть возможность включить видео.
0: Или посмотреть записи. Ну, в общем, и у меня нет ощущения, да, что он прошел. То есть я максимально сейчас чувствую себя. И это не в плане карьеры, в плане того, как я чувствую себя как женщина, в плане того, как я чувствую свою сексуальную энергию в том числе, то, как я общаюсь, то, как я могу взаимодействовать с людьми. Это же тоже про то, насколько я могу быть открыта с людьми, насколько я могу получать удовольствие от жизни, от того, что я просто просыпаюсь и смотрю на это солнышко, оно светит, и удовольствие получаю. Прайм, он не только про карьеру, я вот про что. То есть насколько ты кайфуешь от себя, от своей жизни, от того, как у тебя все устроено. Если ты максимально тебя все удовлетворяет, ты в прайме. А если ты в карьере, но у тебя дергается глаз, там, не знаю, интимная жизнь у тебя уже давно пропала, жена у тебя нервничает, постоянно скандалит, но ты на пике карьеры, ты не в прайме.
1: И фоточка в соцсетях красивая, да?
0: Да, да, да.
1: И фильтрик хороший стоит. Я сейчас вот о чем подумала, о том, что женщинам сейчас все-таки проще быть в нескольких этапах в прайме, поскольку социальное давление, оно так или иначе смещается, да, то есть если раньше все-таки очень было острое давление на женщин, что нужно быть обязательно худой, молодой и обязательно, скажем, суперухоженной, то сейчас различные тренды, течения и так далее, они делают возможным женщине быть собой, именно такой, какой она хочет.
0: Да, сейчас на самом деле тренд на то, чтобы женщина была счастлива, чтобы у нее глаза горели. И неважно, какой она в форме, если от нее идет вот эта энергетика, какая-то, что она зажигает собой, она открыта, она счастлива, она становится красивой от этого, а не от того, сколько она себе сделала операций, что она себе надула и так далее. То есть это уже прям отходит. Сейчас больше какая-то натуральность, и не в смысле даже внешности, а в смысле, раньше мы делали вид...
1: Честности.
0: Да, раньше мы делали вид, что мы такие важные, то есть масок было много. Сейчас тенденция идет к тому, и прайм он, опять же, про то, насколько я могу быть сама собой, настоящая, искренняя и в правде, да, насколько я могу быть честной.
1: Ну, и опять же, мы и с вами тоже в эфирах говорили, и с другими экспертами, что как раз отношения мужчин с женщинами старшего возраста сейчас становится все чаще, потому что мужчины начинают действительно ценить, насколько ты уверена в себе, насколько ты знаешь, чего ты хочешь. Потому что не всегда, ну, скажем, с партнершей в 20 лет будет это ощущение, поскольку в 20 лет мало кто так хорошо себя знает, и мало с кем будет это ощущение комфорта и гармонии.
0: Да, но женщина после 35 раскрывается как прекрасная. Дорогое очень вино, да, или...
1: Чрезмерное потребление вредит здоровью. Вот как раз у меня был именно этот вопрос. Почему, когда мы смотрим на примеры даже медийные людей, которые в своей прайм-эре сейчас, то как все-таки чаще это 30+.
0: Потому что мы набираем это какой-то уже опыт, раскрываемся, мы уже себя знаем, мы уже себя меньше стесняемся. То есть здесь, я думаю, что к 30 и более, и далее люди уже начинают ходить на психотерапию, разбираться со своими внутренними проблемами, со своими страхами, становятся более уверены. И тогда, конечно же, они и выглядят по-другому, и воспринимаются по-другому.
1: Ну, а с другой стороны, вот этот прайм в там, условные 20 лет, он не всегда выглядит действительно заслуженным успехом. Он иногда бывает просто случайным, бывает стечение обстоятельств, бывает что-то, скажем, вывозит молодость просто за счет своего ресурса, за счет того, что можно больше не спать и чего-то добиваться. А вот уже 30+, 40+, или там 50+, вот если удается успевать огромное количество разных сфер охватить, да, и быть на пике успеха, то это точно
0: это
1: заслуга.
0: Это уже твой результат, да.
1: Да, вот... Возможно, мы еще сегодня то, про что мы не сказали в Prime, это именно еще список твоих приоритетов. То есть, когда ты понимаешь, что тебе хорошо, что для тебя важно, но при этом из этого важно, ты еще и выбираешь, что самое. Потому что ты уже понимаешь, что все одновременно охватить, ну, практически невозможно.
0: Да, ты становишься уже экономным на свое внимание, время, энергию и силы. Да, ты уже начинаешь это распределять так, как важно тебе. И получаешь свой результат, конечно. Ты уже не растрачиваешься налево-направо.
1: Собираешь свой конструктор непосредственно.
0: Да.
1: Ну, мы надеемся, что наши слушатели и зрители сегодня приблизили свой прайм или почувствовали, что они именно в нем и находятся, или поняли, что это не то, что все было, а оно еще возможно. И вот прям совсем скоро наступит.
0: Да, главное заниматься телом, питанием и психотерапией.
1: Анна Комлова сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Добрый вечер. Зампреда ВЭБ-РФ Артема Довлатова отправили под домашний арест. Решение в отношении члена Совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики вынес Тверской суд Москвы. Как уточняет ТАСС, Довлатову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Один из источников РБК сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту событий 2016 года. Госчиновнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Артем Довлатов окончил Госуниверситет управления. Он работал в ведущих российских компаниях «Аэрофлоте» и силовых машинах. Занимал руководящие должности в банке ВТБ и Сбербанке. В марте 2016 года Довлатов пришел в ВЭБ-РФ. С июня 2018 года он занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ВЭБ-Лизинг. В декабре 2020 стал заместителем председателя ВЭБ-РФ. Оперштаб Кубани назвал фейком интервью Кондратьева местному изданию про Туапсе. По данным пресс-службы ведомства, сайт «Анап Регион» взломали в ночь на 30 апреля. Злоумышленники разместили фейковое интервью губернатора Краснодарского края. Как только редакция заметила это, материал удалили. Позже издание публиковало комментарий по хакерской атаке на сайт. Скриншоты фрагментов из интервью с Вениамином Кондратьевым тем временем начали распространяться в соцсетях. В материале приводились слова кубанского губернатора о том, что весь пожар в Туапсе это, цитата, «некоторые очаги задымления и локального возгорания», конец цитаты. Также он говорил об эффекте нефтяных капель, которые происходят из-за новой тактики ВСУ. Кроме того, глава Краснодарского края в фейковом интервью отметил, что для этого эффекта украинские дроны оснащают дополнительными баками с мазутом. Напомню, пожар на территории морского терминала в Туапсе начался в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это четвертое возгорание на объекте с середины апреля. Владимир Зеленский ввел санкции против президента Олимпийского комитета России. Рестрикции в отношении Станислава Позднякова и президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили будут действовать 10 лет. Согласно указу украинского лидера, предусмотрено 17 видов стандартных ограничений. Среди них блокировка активов, прекращение торговых операций, аннулирование официальных визитов и бессрочное лишение госнаград. Как уточняет ТАСС, всего в санкционный список попали 5 физических лиц, трое из них граждане России. Борис Джонсон назвал снижение рождаемости в мире лучшей новостью. Политики должны сосредоточиться на повышении качества жизни населения, а не нести поток чепухи о том, что нужно больше детей, заявил британский экс-премьер. Бывший глава правительства написал в своей колонке для газеты Daily Mail, что европейским властям нужно отказаться от программ стимулирования рождаемости. Во многих странах от Европы до Азии фиксируют демографический спад. Джонсон назвал этот процесс частью естественной саморегулируемости численности населения. Это не демографический обвал, это первый признак того, что длительный и разрушительный для окружающей среды бэби-бум может подходить к концу. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на борьбу с этой тенденцией, политикам следует увидеть и объяснить огромный потенциал для ее развития, отметил экс-премьер Великобритании. Добавлю, у самого Бориса Джонсона 9 детей. Погода. В Москве сейчас плюс 14, завтра переменная облачность, осадков не ожидается, ночью плюс 9-11, днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
5: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Уважаемые радиослушатели, действительно с вами все правильно. Радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов. И в этот раз у нас тематика союзного государства такая, ну, не назвал бы ее милитаристской, но такая военизированная. Это очень важно сегодня. И в таких случаях я всегда приглашаю военных экспертов. В частности, это Виктор Николаевич Баранец, мой старый добрый друг, военный журналист, полковник. Виктор Николаевич, у нас программа «Союзное государство» затрагивает всегда, «Друзья Сибры» называется, поэтому с белорусской темы мы начнем. Внезапная проверка прошла в этом году уже в белорусских войсках, у них 70 тысяч под ружьем, как принято говорить, да? Да. Мобилизовать они могут 500 тысяч, так они сказали. И вот эта внезапная проверка, она вызвала определенное, конечно, такое волнение, подлинное или мнимое, в разных местах. Чего это они вдруг? Они на самом деле не вдруг, они так и делают, и так армии положено, как мне кажется, вот так примерно поступает. Верховный главнокомандующий объявляет и смотрит, а что, как у них там, кто готов, кто не готов и так далее. Это очень важный момент. Но, вы знаете, вот что в этой ситуации интересно, что Беларусь намеренно, видимо, не концентрирует в ходе этой внезапной проверки тех или иных учений на границе с Украиной свои войска, те, которые имеются, и те, которые могут быть развернуты, и ничего на эту тему не предпринимает, а вот украинская сторона, та, да, даже оборонительные сооружения строит, и тамошний недопрезидент говорит, что он обязан иметь в виду, что угроза исходит в том числе и от Беларуси, и так далее, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот это наше сотрудничество военное с Белоруссией, вот эти все внезапные проверки, и в то же время неучастие Белоруссии прямо в большом вооруженном конфликте с Украиной. Как вы на это смотрите, и что это вот на данном этапе, и во что это может развернуться при различном развороте событий в мире, мы сейчас ничего исключать не можем, на ближайшее или хотя бы среднесрочное будущее?
9: Я бы хотел начать с того, что у границ Белоруссии НАТО непрерывно проводит военные учения. Угу. Причем иногда очень крупные учения, когда привлекаются там и 20, и 30 тысяч человек. По-моему, учения даже сейчас, вот сейчас тоже проводят. Но стоит президенту, верховному главнокомандующему провести плановую, хотя это и называется внезапную проверку. Это сейчас такая, в общем-то, технология была отработана в российской армии еще при Шойгу. Не вот эту проверку, когда каждая бабушка где-нибудь на базаре, когда ты приходишь в форме и картошку покупать, говорит, а у вас завтра внезапная проверка, да, и ты уже знал, когда тебе во сколько часов поднимут. Нет, это нормальная плановая проверка. Она проводится минимум в Белоруссии и весной, и осенью, как это делается и в российской армии. Но на что бы я обратил внимание, это, конечно, на военно-политический такт Минска. В чем заключается? А в том, что вы сказали. Для того, чтобы не нагнетать страсти ни у поляков, ни у украинцев, президент Белоруссии приказал своим генералам провести учения подальше и от польских, и от украинских границ. Это еще одно доказательство миролюбия Белоруссии. Это еще одно доказательство, что всякие войны Запада о том, что белорусская армия начинает шевелиться, о том, что она имеет какие-то агрессивные намерения, это вам вот еще один ответ. Но теперь я бы хотел еще обратить внимание на другое. Вы задали мне любопытный вопрос, а во что это может вылиться?
8: Да, да.
9: Да, мы уже и слышали, и читали, что Украина ведет себя достаточно неадекватно. То вдруг Зеленский заподозрил агрессивные намерения Лукашенко о том, что он проводил учения в районе, скажем, украинской границы. Украинцы взяли с переполоху, подтащили туда аж 20 тысяч своих вояк. Стали выстраивать какие-то оборонительные сооружения. Батька Лукашенко достаточно язвительно и остроумно посмеялся над ними. Но вы спрашиваете меня, во что это может вылиться. Есть один повод, по крайней мере, один повод, который может быть привести к тому, что белорусская армия может быть задействована либо против Украины, либо против стран НАТО, когда они начнут реализовывать план захвата Калининградской области. Это у них уже давнишняя идея у натовцев. Они уже не скрывают, что Калининградская область в натовских планах рассматривается как зона затрудненного доступа. Ну, то есть отдают должное о том, что наша Калининградская область достаточно вооружена и готова дать отпор. Но чего они боятся? Они боятся в этих планах, обязательно в этих агрессивных планах против Калининграда присутствует белорусский аспект. Какой именно? Это так называемый Тувалский коридор.
8: Там от границы
9: Беларуси до Калининграда примерно 100 километров. И западные агрессоры, натовские, остерегаются, что если им придется нападать и блокировать Калининградскую область, то белорусский военный элемент будет задействован, что, в общем-то, недалеко от истины. Потому что нападение на Калининградскую область – это будет нападение не только на Россию. И батька об этом хорошо сказал в недавнем интервью. Это будет нападение на союзное государство. А в соответствии с нашим уставом союзного государства, в соответствии с нашей общей военной доктриной, в данном случае нападение на Россию будет расцениваться и как нападение на Белоруссию.
8: Это очень важно,
9: ответил скромненько на первый ваш вопрос.
8: Да. Виктор Ильич, пока вы отвечали, у меня созрел второй. Я подумал вот о чем. Слушайте, а если начнется действительно военные действия, агрессия в сторону Калининградской области, разве это не означает, что у нас развязаны руки не только Сувалский коридор, там, значит, каким-то образом проделывать его в реальном измерении, да, с помощью Беларуси, например, и так далее. А разве это не развязывает нам руки и не означает ли объявление войны России и дальше под угрозой Лондон, кто там еще примет участие в этой истории, Варшава, значит, кого они еще втянут, Будапешт вряд ли, Бухарест скорее, Бухарест какой-нибудь, да, и Прибалты. Разве они не сразу не находятся под угрозой мощного удара, в том числе, страшно сказать, перекрестившись из пленов, значит, в том числе и ядерного, ограниченного или не очень. Разве это не означает, что мы немедленно сваливаемся в апокалипсис или нет? Или вот военная точка зрения не такова, как это штатскому художнику, значит, иногда видится, что все трындец...
9: Отличный вопрос. Я хочу напомнить и вам, и Западу, хотя вы не милитарист, о недавно принятой поправке в ядерную доктрину России. Может быть, не до последней буковки, но суть излагаю абсолютно точно. Это путинская поправка в ядерную. Она была внесена года полтора, может быть, два назад.
8: Да,
9: как
8: да.
9: она звучит? Даже в том случае, когда противник нападет на Россию или ее союзников, даже конвенциальным оружием, то есть обычными вооружениями, и это будет грозить России и ее союзникам, на первом месте здесь читайте Беларусь, то Россия оставляет за собой право на превентивное применение ядерного оружия. Это именно то, что дает мой ответ на ваш вопрос.
10: Они что, не верят, что ли? Вот они вокруг Калининграда суетятся все время. Это правда. Балтика, Калининград, вечно там что-то подзуживают кого-то. Может, они наоборот рассчитывают, что мы, значит, не вынесем. Когда они только сунутся чуть-чуть, а мы не вынесем, и как шандара, и понеслась с неясным результатом, как им кажется, нам-то ясным. Нам Владимир Владимирович, кстати, объяснил очень ясный результат для нас. Или мы победили, или нам не нужен мир, в котором нет России живой, здоровой. Он однажды это сказал, чего там уж скрывать-то. Это тоже надо помнить, мне кажется, как и вот эту поправочку в ядерную стратегию страны. Вот понимаете, какая штука? И мы сейчас с вами обрисовали какую-то такую перспективу, действительно апокалиптическую, с одной стороны, с другой стороны, очень нежелательную, конечно же, для всех людей, страшно опасную и так далее, и так далее, и так далее. Все это может произойти, но вот эти приготовления к Калининграду, вот эти хождения и учения вокруг, и всякие бомбардировки наших танкеров или обстрелы разными катерами, значит, безэкипажными и так далее. Пусть это происходит пока не на Балтике, а в других морях, но неважно. А разве это правда они собираются с нами воевать? Или это они нас вынуждают на такой ответ, который бы всю мощь Объединенного Запада, хотя уж объединенный ли он, дело темное, особенно сейчас. Ну хорошо, ладно, все равно НАТО-то есть, живое, какое-никакое. Да, и обрушить и покончить с Россией, попытаться покончить с Россией или вынудить ее измениться до неузнаваемости на совершенно выгодных условиях Западу, который вот так примерно себе это все мыслит во главе и с Трампом или без Трампа.
9: Вы спрашивали у меня, они не верят?
10: Да, да.
9: Пока
10: да.
9: Мы достойно не ответим, они не верят в то, что они Россия с ее железными стальными нервами может терпеть бесконечно. Потому что делается? Но никак не удается спровоцировать Россию на вооруженный конфликт против Запада. Что делается? А делается то, что вы сказали. Ага. Через воздушное пространство Прибалтики запускаются беспилотники, которые убивают и гражданское население, и нашу армию. В воздушное пространство Польши запускаются ракеты и беспилотники. Москва же ограничивается только грозными заявлениями о неких красных линиях, что правда. Народ уже ехидно отзывается об этих наших предупреждениях, как о сильно побледневших красных линиях. Вот возьмите самый последний пример. Министерство обороны России опубликовало грозное предупреждение о том, что те страны, которые клепают для Украины в Европе, их там 8, даже адреса есть, да, предупреждают, что они нарываются на, в общем-то, на достаточно серьезный ответ. Внимание. Вы знаете, когда я слышу такие заявления, я их слышу уже 4 с лишним года, то это мне напоминает, когда за словами не идут конкретные действия, это мне напоминает инверсионный след в небе от самолета. Пролетел самолет, вот эту паутинку беленькую протянул, она развеялась и забыли. Так вот, они устают уже от этих провокаций сами. Они сами, видимо, будут, не знаю, что будет день и ночь пить шампанское и коньяк, если вынудит Россию на ответ. Предупреждал Путин, предупреждал совсем недавно и Патрушев, председатель нашей морской коллегии, по поводу того, что на Балтике хотят натовцы вообще перекрыть нам дыхалку. Да. Но пока это только и только предупреждение. Почему мы не следуем конкретным каким-то ударам, скажем, по предприятиям, которые делают для Украины беспилотники? У нас здесь, Владимир Константинович, у меня такое впечатление, что что у нас в определенных кругах есть такая старая советская покройки осторожность, а может быть и боязнь, как бы чего не вышло. И когда я добываюсь в высоких штабах, терзаю генералов и говорю, ну почему? А мне говорят,
10: узнаю вас, журналист.
9: Подумай про ответку.
10: Подумай
9: ведь
10: про
9: нам
10: ответку,
9: же
10: да.
9: тоже прилетит. У меня второй контрвопрос. Ведь то, что делает Европа для Украины, эти же беспилотники ударные, они же уничтожают наших людей,
10: уже
9: наши
10: летят,
9: города,
10: они
9: наши
10: уже
9: мирные
10: летят.
9: Объекты,
10: да.
9: нашу экономику и так далее. Ну, понимаешь, тут еще трудно доказать будет, с какой стороны прилетит. А с другой стороны, ведь если мы ударим, ну, скажем, по двум предприятиям, двум заводам в той же Германии, адреса которых мы знаем уже до метра, да, для, если полетное задание для ракеты, если мы нанесем, что случится сразу? Вот логика трусливого российского чиновника. А они же в ответку нам делают, вы понимаете? Они включат моментально 4-ю и 5-ю статьи устава НАТО
10: и
9: сразу
10: зовут
9: на весь мир. Вот вам, пожалуйста, нападение на одну страну НАТО равняется нападение на всех, а ту на Путина, а ту на Кремль, а ту на Москву, со всех слов давайте долбить Россию. Вот этого ждут западные провокаторы.
10: Погодите, но тем не менее российских чиновников, вот этих военных, вы назвали все равно трусливыми. Но...
9: Нет, я военных не называю.
10: Только
9: я назвал тех чиновников, которые держат армию за рукава.
10: За рукава.
9: Вот этих я назвал, да.
10: Вот эти, понятно. Военные ничего не боятся, им не положено.
9: Да.
10: У них в уставе записано,
9: они
10: ничего не боятся.
9: Любой они выполняют приказ, который даст верховный главкомандующий.
10: Смотрите, еще зацеплюсь за одну вашу формулировку, очень мне понравилось. Народ ехидный. Да, ехидный народ нам разный, народ у нас разный, в том числе ехидный, ехидного много по разным поводам, он ехидствует. Одни из Монако ехидные, другие из, значит, Гадюкина ехидные. Но я вам скажу так, у меня есть знакомый, который вот ровно ехиднейшим образом вот это все вот так комментирует. На что я его спрашиваю? Вася, а вот если завтра гречка исчезнет в магазине, а завтра есть ли мобилизация? А если завтра ты не в безопасности, твой домишко, значит, который у тебя ничем не покрыт, никаким, значит, специальным мангалом таким, который защищал бы от беспилотников и тем более от снарядов и ракет. Вот и этот Вася тут же перестает, как-то вот немножко приходит в себя, говорит, ну да, вообще-то, конечно, последствия большие. Значит, и так мы с вами все-таки пока имеем на фоне ограниченной, очень болезненной, трагичной, ненужной, какой хотите, назовите. По большому счету, конечно, нам не нужен никакой конфликт с частью нашего же пронарода, назовите это русскими всех или не называйте еще украинцами. Конечно, нам это все это не надо, и все это, ну, как так получилось, что называется, да? Но все-таки мы ведем на фоне ограниченной вот этой вот этого конфликта, этой спецоперации, войны, кто как хочет, так и называет уже теперь, да? Но при этом с Западом, и с Америкой, в духе Анкориджа, без духа Анкориджа, значит, мы все-таки ведем войну нервов, да? Или они ждут, пока они тоже подготовятся, чтобы у них побольше было беспилотников, ракет, собраться, или, может быть, может, страшно сказать, мы все говорим, Евросоюз развалит, а может быть, под угрозой, под этой угрозой, а, собственно, кроме этой угрозы, ему ничего не угрожает, кроме внутреннего распада. Может быть, и он как-то либо консолидируется, либо уж развалится куда-нибудь, либо туда, либо сюда. Вот так вот думать, что мы прямо вот у самого края ядерной войны, это еще рановато, да? Я так понял.
9: Пока да. Вы задали мне много вопросов, постараюсь их запомнить.
10: Давайте.
9: Я старый солдат и не знаю слов дипломатической казуистики.
10: Так.
9: Начинаю про вашего Васю.
10: Давайте про Васю.
9: И далее, да. Мы сами себя обманываем, очень серьезно обманываем, когда на всю Россию объявляем, что наш народ сплочен, общество сплочено, общество поддерживает армию и так далее, что является, в общем-то, лукавой неправдой. Мягко говоря, вот видите, здесь уже козырочка. У нас сегодня в отношении специальной военной операции, банальную вещь, извините, скажу, но это правда, у нас сегодня две России. Одна в кабаках жрет водяру и коньяк, и это вторая Россия, жутко недовольна специальной военной операцией, потому что до специальной операции карманы от дармового бабла вот этим нашим буржуазии или такой экономической элиты, они рвались от бабла и так далее. А тут вдруг специальная операция и оборвала всю эту малину. Вот потому, на мой взгляд, я хорошо знаю, что говорю, что сегодня вот эта буржуазия, у которой прикрылись доходы баснословные, она сегодня самый лютый враг специальной военной операции, да, и российской власти. Вот тут, в чреве России, вот тут как раз и существует так называемая пятая колонна, которая спит и видит, чтобы быстрее прекратила Россия боевые действия. Я тут вспоминаю, не вспоминаю, вы с историей знаете, у нас был период, когда определенные круги советовали или желали поражения своему правительству. Помните, да? Это там, в районе 16-17 года.
10: Это точно.
9: Вот у нас сегодня есть такая сила. Есть она. Это раз. Во-вторых, меня очень настораживает, и вы сейчас задели по поводу Анкориджа, духа, может, уже запаха, не знаю, Анкориджа и так далее. Но я бы обратил внимание на один феномен, Владимир Константинович, который мне не дает покоя. Когда наступает военное время, то и армия, и власть, и экономика должны действовать в едином ключе. У нас же сейчас расстроение. У нас есть боевые действия, и эта армия, она выполняет приказ. Дальше. У нас есть политика дипломатическая трепня, которая то продвигается, то стопорится, то заходит в туннель, то она видит просвет, то отказывается от переговоров, то не находит никакого контакта с оппонентами там из Киева, с американцами. Это одна, другая. И экономическая сторона. Вот она расстроенность. Военный аспект. Политико-дипломатический аспект и экономический. Это когда мы фактически кормим врага для того, чтобы он брал нефть и газ, клепал оружие и убивал русского солдата. Блистательно, блистательно. Но я бы обратил внимание еще на один вопрос. Уважаемый Владимир Константинович, меня что тревожит? Я сказал, что у нас сегодня как бы две России. Мы даже с помощью плохого управления стратегией информационных войн, или, если хотите, пропаганды, агитации, в военное время. Вот для меня, полковника Баранца, сегодня с утра вбивают мысль о том, чтобы я думал не о том, когда мы быстрее возьмем Славянск-Краматорск. Я должен отбросить все. Не сплю уже три ночи, Владимир Константинович. Мне очень важно, на каком месяце беременности сестра Бузовой. От кого она забеременела? Будет ли она рожать в Рязани или в Калифорнии? Вот что самое главное. Понятно. И молодое поколение, и люди постарше должны думать об этом. А не о том, как обуть, одеть и накормить русского солдата, который защищает интересы России там, на передке, где его, может быть, ждет смерть. И каждая минута, может быть, пуля в лоб ждет. Этого нет. О чем я говорю? У нас нет мощной, эффективной агитационно-пропагандистской машины, которая бы склеивала наше общество, отторгала людей, которые ненавидят специальную военную операцию, и более того, вынашивают мысли коварные о свержении существующей власти. Точка.
10: Ничего себе. Да, вот это да, вот это да. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за пламенную речь. Я вам скажу откровенно, когда я вас приглашал к нам на эфир, я предполагал что-нибудь эдакое. Я вас знаю много лет, И спорить с вами сложно, а иногда и неохота. И чаще всего, кстати, и неохота. Наверное, есть какие-то, о чем тут поговорить, наверное, есть какие-то нюансы, которые мы можем еще дообсуждать. Но в целом я хочу сказать, что вот эта озабоченность ваша, вот эта озабоченность, она мне как-то больше нравится, чем озабоченности блогеров, которые издалека откуда-то, значит, рассказывают нам про будущее нашей собственной страны, которая, да, действительно сейчас переживает сложный период. Разрешите взять с вас слово, Виктор Николаевич, что мы на этом с вами общение не закончим, и я надеюсь, что мы будем дальнейшие перспективы и дальнейший ход событий будем обсуждать с вами так же откровенно и так же ярко. Спасибо вам большое. Ну, как бы не относиться к тому, что нам ярко и театрально рассказал сейчас Виктор Николаевич, наверное, можно в чем-то и поспорить, наверное, есть и аргументы у нас с вами, как у слушателей и собеседников, но сильно, сильно сказано на самом деле. Давайте прервемся на этом и послушаем новости, которые у нас пройдут на радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. В Иране заявили об ожидании ответа от США на предложение прекратить войну. Власти Исламской Республики через Пакистан передали Соединенным Штатам свой план соглашения об окончательном завершении боевых действий. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Он отметил, что теперь мяч на стороне США. Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации за Вашингтоном, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Ирана. Замглавы МИДа добавил, что Тегеран готов ко всем сценариям развития событий. Гариб Абади подчеркнул, что руководство государства по-прежнему с недоверием относится к американской стороне. Объединенные Арабские Эмираты полностью открыли воздушное пространство. Власти сняли введенные ранее ограничения на полеты, сообщило Главное управление гражданской авиации страны. При этом, как отметили в ведомстве, будет проводиться непрерывный мониторинг для обеспечения безопасности полетов. Арабские Эмираты закрывали воздушное пространство после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Ограничения действовали из-за ударов беспилотников по территории Эмиратов. Сейчас между США, Израилем и Ираном действует перемирие. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров сторон. 20 апреля ограничения на полеты в Эмираты сняла Росавиация. Германия формирует танковую бригаду в Литве. Силы в новое объединение перебрасываются из Бундесвера любой ценой. Речь идет о создании танковой бригады 45, штаб которой уже размещен в Вильнюсе. Решение о переброске около 5000 немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО принял министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет издание Bild. По сведениям газеты, командование возглавляет британский генерал Кристоф Хубер. «Я безгранично верю в НАТО и в наши силы. Мы готовы отдать свою жизнь за то, чтобы свобода и права немецкого народа на восточном фланге НАТО были отважно защищены. Мы будем защищать каждый сантиметр», — заявил генерал. Подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году. Зампреда ВЭБ-РФ Артема Довлатова отправили под домашний арест. Решение в отношении члена Совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики вынес Тверской суд Москвы. Как уточняет ТАСС, Довлатову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Один из источников РБК сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту событий 2016 года. Госчиновнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве. Завтра в российской столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью плюс 9-11 градусов. Днем воздух прогреется до 21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать.

0: такие фирменные абсолютно эксперты, в частности, политический журналист, известный человек Александр Петрович Гамов, Саша Гамов, мой старый добрый друг, журналист «Комсомольской правды». И он, между прочим, не будем скрывать, мы же, эта программа идет в записи, и вот он немножко сдвинул время нашего разговора с ним, потому что он был где? Ну, в верхах. Он был в верхах и все узнал. Во-первых, добрый день, Саша.
1: Значит, да, привет.
0: Всем привет. А во-вторых, у меня в последнее время, перелистывая виртуальные страницы интернета, социальных сетей, тех или иных политических сайтов, почитывая, послушивая и так далее, у меня возникает какое-то ощущение какой-то внутренней тревоги, потому что мы жили долгое время в обстановке стабильности, плюс, конечно, прибавилась специальная военная операция. Ну да, мы волнуемся за себя, волнуемся за страну и так далее, но никогда не звучало то, что потихонечку так вдруг стало звучать в последнее время. Вот, может быть, я не прав, может быть, мне чудится, может быть, я дую на воду, как говорится, Саша, но ощущение такое, что заговорили о том, что а туда ли мы идем, а так ли мы развиваемся, какие-то события печальные или, наоборот, обыденные внезапно попадают в поле зрения каких-то блогеров, которые сроду не интересовались ни надоями, ни удоями, а вот болезнями коров, они внезапно озаботились и так далее. Ты только что был там на самом верху. Чего там как? Там не трепещут ли, не волнуются ли? Как там дела вообще? Расскажи, дорогой, ты же у нас... Сколько лет ты в кремлевском пуле?
1: Ну, я думаю, что с горбачевских времен.
0: С горбачевских времен. Был у тебя период такой печальный, когда ты правду написал про Бориса Николаевича, он тебя отстранил на некоторое время. Ну, и то ты проникал в эти верхи, там знал ты ходы тайные, и все ты знал, что там творится. Если я что-то ущучил, а если я просто... Мне показалось, ну, скажи, что показалось.
1: Ну, просто хотел сказать, что, ну, не Борис Николаевич Ельцин меня отлучал.
0: А кто?
1: А скорее его команда, вот, причем, если, которая с ним тогда работала, если верить, допустим, источникам, это было трижды. Ага. Вот, ну, в общем, я возвращался.
0: Но ты возвращался, вот. Да, как Феникс. Так.
1: Да, но сегодня я был не на самом верху, Володь, вот сразу хочу сказать. Вот. Я просто был в администрации президента, ходил по кабинетам, меня, в общем-то, интересовали какие-то вопросы, которые я задавал, и ответы, на которые получил.
0: Ну, если вот. Можешь поделиться.
1: Начнем с главного, если говорить о беспокойстве, о тревожности. Начнем с главного. Будет ли парад победы, вот меня интересовал вопрос.
0: Вот как ты зашел. Интересно, вот. Кстати, это...
1: Парад победы 9 мая 2026 года будет.
0: Понятно.
1: Вот. Это первое. Второе. Приедут ли иностранные зарубежные гости, наши друзья? Это я уже сегодня очно задавал Дмитрию Пескову.
0: Да, да, вопрос.
1: Вот,
0: да.
1: И он сказал, что да, значит... Ну, я спросил, говорю, в прошлом году было 30, около порядка 30 гостей, в этом году где-то уже 20.
0: Ну, не сказал, юбилейная что, история, да, да. История-то не юбилейная, прямо скажем.
1: Да, я по возможности вам, в общем, как только будет готов этот список, ну, согласование и так далее...
0: Угу.
1: Вот. То есть, вот это то, что вот 9 мая, значит, 10 утра, да, по-моему, 10 утра же пора. Вот, мы включим телевизор, или там кто-то из нас будет на площади, и мы увидим, как несут знамя победы, флаг Российской Федерации по брусчатке, как маршируют наши воины, как звонят куранты, как министр обороны принимает парад. И вот это, в общем-то, я думаю, что если даже кто-то, у кого-то какая-то тревожность появляется, ну, потерпите чуть-чуть. До 9 мая вы все увидите. Убедитесь в том, что вот вроде как.
0: Да.
1: Ну, мы с тобой люди провинциальные, поэтому...
0: Абсолютно, да.
1: Мы не только там, ну, как ты сказал, по верхам там и так далее.
0: Да.
1: Вот у нас связь очень тесная с провинцией.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: С Приморья, у меня с Оренбуржем, там.
0: Да, правильно, правильно.
1: Хабаровский край.
0: Да, да, да, да.
1: Вспоминаю часто. Мы внимательно изучаем обстановку там не только на верхах, как ты сказал. А вот главное, мне кажется, все-таки, как там народ поддержит. Ведь, допустим, если посмотреть, социологические исследования, у нас рейтинг Путина стабильный. Порядка 80% каждый год. Причем это нормальные такие цифры. Поддержка специальной военной операции тоже, в общем-то, уровень довольно высокий в обществе. Тяжело людям живется. Нелег,

0: такого, вот прямо скажем, потому что...
1: А ты куда ездил последний у тебя из Москвы? Куда ты мотался? Где ты простых людей видел?
0: Я и здесь с ними встречался, и в Оренбурге
1: ездил. И в Оренбурге ездил, да? Это же Саша, это же родина твоя, да, Оренбуржье, да?
0: Да, это моя родина, да, я там родился, и я туда ездил, и ну, в других краях бываю.
1: Да.
0: Конечно, то, что вот 5 лет идет специальная военная операция, конечно, это сказывается, ну, наверное, значит, много средств, усилий идет на это. Но, конечно, какая-то тревожность, наверное, присутствует, но она не настолько высока, как, допустим, кому-то кажется из блогеров, как ты сказал, которые начинают паниковать, даже не паниковать, а истерить. Просто у нас народ закаленный.
1: Вот именно.
0: Я живу на Рублевке.
1: И у нас народ закаленный. Живу я на Рублевке, и вот что хочу сказать. У нас на Рублевке. Саш, я тоже, как ты помнишь, мог бы жить с тобой в одном доме. Это, товарищи, сразу хочу сказать, это не та Рублевка, это нормальная Рублевка такая.
0: Ну, где простые люди.
1: Где простые люди живут.
0: Но в соседнем подъезде у меня жил, сейчас что-то их не видно, дипломаты жили. И в том числе, значит, американец.
1: Так, а что, съехал, что ли?
0: Я до сих пор жалею, Володь, что, уважаемые слушатели, что я вот сейчас могу признаться, что я выдал страшную тайну.
1: Так.
0: Вот, мы гуляли с собаками, это было, ну, правда, это было еще в ельцинские времена, но тайна это остается, я выдал страшную тайну.
1: Так, так, давай, все, значит, уже начал,
0: говори. Этому американцу, он меня спрашивал, ну, с собаками гуляем по холмам, по крылатке.
1: Да.
0: Вот как так, зарплату не платят, денег у людей нет.
1: Но мы все делаем, чтобы вы рухнули и развалились. Да, ну что еще, скажи,
0: почему
1: Гамов, что еще сделать?
0: Стоит? Да. Почему Россия не падает? Почему, почему люди не умирают с голоду? Я ему сокрыл эту страшную тайну. До сих пор жалею, наверное, американцы ее знают. ЦРУ, ФБР. Я ему привел, как живет семья сестры моей супруги. Она учительница, муж пожарный. Вот. А и пожарный, у которого есть время, они с братом держат пасеку. В соседнем поселке. Качает мед, причем на целый год накачали. Учительница в свободное время от уроков берет баночки с медом, пол-литровые, 700 грамм, я не знаю, там литровые, трехлитровые. Идет на рынок и там меняет на муку, на пшено, на мясо.
1: Ну, как-то минуя, это у тебя так получилось, как будто минуя денежные знаки. Она бы...
0: Да.
1: Прям вот минуя, да? Вот. А, натуральное хозяйство?
0: Сейчас на работу ездить на велосипеде, у них все есть. Ну, то есть я сейчас немножко, может быть, утрирую, иронизирую, конечно, это, наверное, не совсем. Но это говорит о прочности наших основ. Вот, какая-нибудь американская страна...
1: Американская страна, не будем. Их много там в двух полушариях, в двух, вернее, частях одного полушария, да.
0: Давно бы загнулось.
1: Да, давно бы
0: загнулось. А мы нет, у нас... И дети рождаются, и свадьбы играют, и дома ремонтируют. Вот. Да. Сейчас, конечно, ситуация, это были ельцинские времена, сейчас ситуация, Володь, все равно, ну, другая.
1: Получше,
0: другая,
1: да?
0: Она там, ты же знаешь. Вот, поэтому парад победы будет, и будет речь верховного главнокомандующего.
1: Да. Вот. И Гамов примерно знает, что скажет главнокоманда, это я радиослушателям говорю, примерно знает, что, и даже точно знает, но ни за что не выдаст эту тайну, он ни за что не скажет.
0: Что еще?
1: Саша, знаешь, вот этот вот, ты наметил интересный моментик такой, да, вот глубоко есть мед, есть велосипед, есть жизнь реальная и так далее, но надо иметь все-таки в виду, что... Вот это количество уверенных в себе, спокойных и опорных людей в России, на твой взгляд, оно увеличивается в связи с изменением технологической ситуации, с расширением городов и умиранием деревень и так далее. Ну, мир идет вперед, движется и так далее. Социология нам тоже доказывает.
0: Нет, просто эти люди...
1: И хватит этого упора хватит России для того, чтобы...
0: Я думаю, хватит, потому что они не исчезают, у них же... появляются дети, внуки.
1: Так дети если уехали даже, и живут где-нибудь даже... в Москве. Их тут уже несколько миллионов тут, этих детей понаехавших. И они совершенно по-другому.
0: Нет, я не согласен, Володь. Они, допустим,
1: переезжают. Они тоже на велосипеде ездят, как и папа. А только... Понятно, только велосипед немного другой, и улицы другие, да, да.
0: Нет, просто вот люди, они, допустим, они, если приехали в какой-то город, допустим, из Саракташа или из Медногорска, они все равно не будут паниковать, истерить, все пропало.
1: И на них продержимся.
0: Они все равно останутся теми же крепкими людьми. Вот, конечно, у них настроение, наверное, какая-то появляется... тревожность. Наверное, была надежда, что вот закончится.
1: Побыстрее это закончится, да, СВО. Да. Все-таки долго идет, да, правда.
0: И все, в общем-то, устаканится, все, значит, будет нормально. А здесь бах.
1: А такое испытание. Это натуральное произошло на самом деле. Заходили-то, может быть, с надеждами, что быстро это произойдет. А получилось натуральное испытание. И, кстати говоря, для социологии, для нас, для журналистов, для всех заинтересованных людей, умов и сердец, это, кстати говоря, такая гигантская пища для того, чтобы это осмыслять, смотреть и, в общем, как-то влиять по возможности на это дело.
0: И пережить. В принципе, ну вот сейчас...
1: Преодолеть.
0: Я тоже общаюсь, и был несколько раз и в ДНР, и в ЛНР. Свои люди. Вот сейчас вот распутится, да, вот немножко закончится. Вот, и я думаю, что, значит, веселее пойдут. Наши дела, понимаете, друзья?
1: Ну, дай-то Бог,
0: вот
1: да.
0: То, что, допустим, сейчас меньше победных реляций, может быть, да, вот. Но это не из-за того, что ослабла армия или плохо освещают ход боевых действий СМИ, а потому что, просто распутится, вот сейчас подсохнет чуть-чуть. И потом, смотрите, Путин же говорил, что мы не собираемся там, допустим, брать там конкретные города, села там, или в целом Донбасс какой-то определенной дате. Мы бережем людей, и тех, кто воюет, и с этой стороны, и тех, кто нас ждет. Вот, поэтому вот, давайте подождем.
1: Саша, хорошо.
0: Подождем Дня Победы.
1: Ну да, вот. Хорошо, Саш, я понял тебя, смотри. У нас такое перед тобой тоже тебе небезразличный, и эксперт-то тоже из «Комсомольской правды» выступил. Виктор Николаевич Баранец тоже говорил его о военной составляющей. И вот слушаю я вас, и сам я такой же, и по возрасту близкий, и
0: как
1: по...
0: Как такой же, как и этот, понимаешь?
1: Это Ельцин говорил, да, и такой же. Понимаешь, вот это внутреннее то, что ты сейчас говоришь, ценно ведь еще чем? Я же тебя 100 лет знаю, я знаю, что ты правда так думаешь.
0: Это
1: сейчас запросто. Подумаешь, вон мир постправды, елки-палки. А у Гамова нету постправды в кармане. Может, она и есть какая-то хитрость. Ну, чуть-чуть хитрости там имеется, разумеется, как
0: нет,
1: у любого умного человека.
0: Нет, да. У меня есть какой-то внутренний цензор.
1: Потому что я работаю
0: на бесцензурном радио «Комсомольская правда» и бесцензурной газете
1: «Комсомольская правда», да.
0: И на сайте, поэтому...
1: Саша, вот это очень ценно, и спасибо тебе большое за этот комментарий. И за вот эту внутреннюю уверенность. Ну, я не хочу сказать, что молодые, берите с нас пример, там, и так далее. Ну, слушайте, мы такое поколение, столько всего пережили. Вон Гангамов рассказал, он и при Ельцине, и при том, и при Горбачеве, и каждый из нас тоже может подобную историю сказать. И вот это преодолеем и выдержим, а не паникуем и не бьемся в истерике, это очень важно.
0: И не истерим, конечно. Я с тобой согласен, спасибо.
1: Хорошо.
0: Такой тон, такую тональность задал.
1: Хорошо, Саша.
0: Так это ты задал. В таком мамонтовском духе.
1: Да, вот именно. Так это ты задал. Саша, спасибо. И буду звонить тебе еще для комментариев по разным политическим или околополитическим историям. Успех.
0: Я и сам могу звонить.
1: Успех, давай.
0: Счастливого.
2: Худкая лыжка.
1: Ну вот, по этой музыкальной заставке вы уже поняли, что с нами белорусская кухня, ну не пустая белорусская кухня, заброшенная, нет, это обихоженная, замечательная и с хозяюшкой, что самое главное, что самое важное, Елена Николаевна Еловик, журналистом известным белорусским и российским, подругой и сябровкой. Здрасте, Елена Николаевна.
2: Приветствую вас.
1: Приветствую. Вы всегда нас чем-нибудь радуете. Хочу вам сказать, перед вами выступали российские эксперты, все такие, значит, регалиями завешанные, все серьезные ужасно, Баранец Виктор Николаевич, военный эксперт, и наш журналист из высших сфер Александр Гамов, Александр Петрович, значит, тут они серьезные вещи разные нам рассказывали всякие и так далее. А что у вас сегодня? А, то есть про войну говорили, что там муж говорит-то?
2: Война, войной. Обед по расписанию,
1: да,
2: как известно.
1: Типа того, да-да-да. Если так вот банальной фразой отделываться, то вот так вот оно и есть. Расскажите, что у вас там на кухне?
2: Рецепт сегодняшнего блюда навеяло детское стихотворение. Так. Мы ловили рыбку с лодки, а лентяй со сковородки. Вот предлагаю побыть лентяями и словить рыбку, половить.
1: Слушайте, хорошая,
2: рыбку, заняться нормальным мужским, хотя и женщины некоторые любят рыбалку, делом.
1: Так.
2: Ну, если подумать, мы никакие не лентяи, ведь мы же будем готовить.
1: Вот именно, вот именно.
2: Вы не против?
1: Да, за, отлично. Мне шуточка понравилась, стишок чудесный.
2: Тоже люблю детские стихи, иногда они очень мудрые, и взрослым не мешало бы их почитать.
1: Я вспомнил, что у меня в холодильнике, в морозильнике лежит навага. Может быть, на выходные я рискну. Из наваги можно что-нибудь такое пожарить? Или это другая рыба? Какая там рыба у вас заготовлена?
2: Вы знаете, мой рецепт хорош тем, что пригодится практически любая рыба. Можно щуку, можно навагу, можно карп, можно треску.
1: Ага,
2: кто какую
1: хорошо
2: предпочитает.
1: Ну-ка, интересно.
2: Понадобится нам, правда, филе. Это будет рыба отварная с соусом. Очень такое вкусное диетическое блюдо. Замечательное слово.
1: Так, так.
2: Сейчас убедите сами.
1: Ага.
2: Итак, записываем, как всегда, ингредиенты.
1: Берем, да.
2: Нам понадобится 0,5 килограмма рыбы.
1: 0,5 килограмма.
2: Одна луковица, корень петрушки один, 2 лавровых листа, где-то 3-5 горошин черного перца и, как всегда, по вкусу соль. Приступаем, собственно, к производству. Пластуем рыбу на филе с кожей и костями и нарезаем порционными кусками. Сделали. Это, по-моему, несложные,
1: да,
2: особенно
1: да,
2: если
1: да,
2: острые,
1: да,
2: хорошие ножи.
1: Да, да. Точилка
2: есть. Поколка в сторону
1: точилка
2: некоторых
1: есть,
2: мужчин.
1: Да. Мужчин, которые выяснят, что нож, оказывается, должен быть острым. Ничего, точилки есть у всех. Пусть достают и точат.
2: Отлично. Так. На поверхности кожи мы делаем где-то 2-3 надреза. Затем мы укладываем порционные куски в посуду в один ряд. И кожа должна у нас быть вверх.
1: Ага. Ух ты.
2: Уложили.
1: Так.
2: Ну, я не знаю, что для этого понадобится. Глубокая посуда, можно сотейник, можно кастрюля, в которой вы будете готовить. Неважно. Затем, значит, мы заливаем эти готовые порционные куски горячей водой. Уровень, чтобы вы ориентировались, должен быть примерно на 3-5 сантиметров выше, собственно, поверхности рыбы.
1: Ага, ага, чтобы выкипало.
2: Да,
1: было,
2: совершенно
1: было
2: верно. Дальше мы занимаемся луком, корнем петрушки. Очищаем, промываем и нарезаем. Кстати, кто любит морковку, может тоже нарезать и добавлять туда и морковку.
1: И морковки, так.
2: Да, это все морковка не испортит рыбу, поверьте.
1: Понятно, понятно.
2: Так, мы, значит, уже, видите, сама сбилась, горячую воду добавили, добавили горячую воду, тут же солим. Перец горошком бросаем, лавровый лист и уже очищенное, промытое, нарезанное лук, корень петрушки и, по желанию, как я уже сказала, морковку.
1: Так.
2: Варим рыбку в посуде, которая будет закрыта крышкой. Естественно, огонь невысокий у нас.
1: Так.
2: Когда жидкость закипит, пену мы, естественно, удаляем и уже продолжаем варку без кипения. Температура где-то 80-90 градусов.
1: Ага.
2: Причем варить очень быстро. Это минут 5-7. Рыба варится очень быстро.
1: Понятно, понятно.
2: А когда уже все будет готово, блюдо мы уже посыпаем зеленью петрушки вот, или укропа.
1: Вот, понятно,
2: укропа. Перед
1: понятно.
2: Этим мы, естественно, мелко их нарезаем.
1: Ага.
2: Для того, чтобы блюдо было не только вкусным, но и выглядело прилично на столе.
1: Ага, ага. Ну что,
2: вот, собственно, наша
1: хорошо.
2: Отварная рыбка с соусом и готова.
1: Я примерно представляю, как я буду, в общем, на вагу свою воскресенье что-нибудь изготавливать из нее. Не что-нибудь, а прямо по вот этому рецепту.
2: А результат... Да, не нужно идти по линии меньшего сопротивления. Нужно постараться.
1: Я постараюсь.
2: Приложить усилия.
1: Я постараюсь и... Елена Николаевна, я постараюсь и доложу. Постараюсь и доложу, потому что вы у нас главный эксперт по вот таким интересным всяким придумкам на кухне в том числе.
2: Да, как говорят, эксперт по делам школьникам. По делам кухни.
1: Ну что?
2: Это очень приятно.
1: Смачно есть?
2: Остается нам сказать заветную фразу.
1: Да, да, да, смачно есть, да.
2: Приятного аппетита.
1: Приятного аппетита. Спасибо вам большое, Елена Николаевна.
2: И до новых встреч.
1: До новых встреч. Ну, на этом я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов, заканчиваю этот выпуск на радиостанции «Говорит Москва». На сегодня я прощаюсь, но это не значит, что мы с вами прощаемся навсегда. Нет. По субботам радиожурнал «Друзья Сибры» после 20 часов вы можете послушать и повторы иногда, а иногда и новые выпуски. Всего доброго.
3: В разных краях и в какой бы я ни был стране, сердце грустит и болит о родной стороне. Рвется, тоскует, бьется синицей в горсти, вольная птица.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21 час. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о сбитых за 6 часов 146 украинских беспилотниках. Средства ПВО нейтрализовали дроны с 14 до 20 часов по Москве. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой и Новгородской областями. Кроме того, беспилотные летательные аппараты перехватили над Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями и Московским регионом. Тем временем аэропорты Нижнего Новгорода и Пензы приостановили прием и выпуск самолетов. Как сообщили в Росавиации, ограничения ввели для безопасности полетов. В Подмосковье отменили введенный из-за паводка оранжевый уровень опасности. Режим действовал до 20 часов по Москве, сообщили в гидрометцентре. Он был введен 29 апреля после того, как на реке Нерская у города Куровское Орехово-Зуевского округа ожидалось достижение отметки опасного явления высокий паводок. Синоптики предупреждали об угрозе затопления речной поймы и расположенных в ней нежилых зданий и участков дорог. Протяженность реки Нерская составляет 92 километра. Она протекает на востоке Москвы. Московской области – это левый приток Москвы-реки. В Иране заявили об ожидании от США ответа на предложение прекратить войну. Власти Исламской Республики через Пакистан передали Соединенным Штатам свой план соглашения об окончательном завершении боевых действий. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади. Он отметил, что теперь мяч на стороне США. Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации за Вашингтоном, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Ирана. Замглавы МИДа добавил, что Тегеран готов ко всем сценариям развития событий. Гариб-Абади подчеркнул, что руководство государства по-прежнему с недоверием относится к американской стороне. Нью-Йорк ждет наплыва фанатов с различными болезнями на чемпионат мира по футболу. Наблюдать за матчами сборных собираются около 1 200 000 человек. По всей территории США игры чемпионата, как ожидается, посетят до 7 миллионов зрителей. Специалисты по инфекционным заболеваниям в Нью-Йорке и Нью-Джерси готовятся принимать потенциальных пациентов на предстоящих играх первенства планеты. Вместе с массовым наплывом иностранных гостей возникает угроза завоза инфекционных заболеваний. Среди них вирусные геморрагические лихорадки, туберкулез, корь, ветряная оспа, гепатит А, тиф, малярия и заболевания с высокой смертностью, такие как холера и эбола, пишет «Нью-Йорк-Пост». Как отмечает газета, врачи также держат в поле зрения такие экстремальные ситуации, как массовая стрельба. И в завершении выпуска новость последних минут. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу в столице и завершилась победой гостей со счетом 3-1. О погоде. В Москве сейчас плюс 13. Завтра в городе переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-11 градусов. Днем воздух прогреется до 21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: За Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

разгрома. Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, вечери, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга, товарищи, слышно сказать. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. А ну-ка, дай

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Парадни дыв, запряженный в зарею, тощих голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысцою,

вроде бы. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнедых, пара гнедых. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги.

провожает ее на кладбище. Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванной книжки, да пара гнедых, пара гнедых.

ради верных котелок, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот искусный. Коль невкусен суп речьет, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Но товарищ Костелок, я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только расплевать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел приз у номерок,

тот не пьет, не ест. На позиде надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже побег сосил, значит завтра сразу бухарел. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить окружение после

0: могла пуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, всемертная грызет его тоска. Просто плитку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться, не найдется в мире уголка. Сердце бьется, нос трясется, скоро Гитлеру придется петь последний нонешний денек. Кажется, тут ясна задача, и собаки, теперь собаки.

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра I до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: В Москве за долгие века

опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир не добр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Фобии отпуска. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите мили.
3: Я его что?
2: Тоже мне мили.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

помню песню сердца в час ночной. Но в пути далеком, в грозовом бою,

возвращусь я с нею в милые места. Подойду я с этой песней к дому своему.

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Горит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают,

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: со мной ничего не случится.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен кофе вкусной. Коль не вкусен суп речеек, то не кок тому виною, а причиной тут иное, но товарищ костелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел приз на мирок,

не пьет, не ест. На позиции надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже помять просил, значит завтра трахну бухарев. Но куда же лучше трапать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы чуя поражение, стали трусить окружение после

пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следи, буду строгать.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой броней и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: Вечный мир живой, Сережку с малой бронью и Витьку с маховой, Сережку с малой бронью и Витьку с маховой.
1: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: у самовара, я и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно,
0: как в самоваре, но кипит страсть наша, смеется месяц, весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара я и моя Маша,
1: выкуску чай, пить будем до утра.

степи Сталинградской над Волгой, не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют у родной реки. И звуки той песни протяженной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего брата.

степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает, и степь, как слезою, омылась.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, седая мать. Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд,

0: всей земле пройдет приказ, по всей земле пройдет приказ. Солдат домой, солдат домой, солдат!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра I до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

дали. В воздухе пахнет грозой, за далекою Нарвской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога.

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают.

0: Могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Поющее сердце столицы.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

0: девушке в ту пору 18-й год.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни.
1: Бьет в лицо ли ветер зло?

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

Пусть потерят счет разлука, нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечисты.

0: пока берут вершины. В каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: как он сердце в плен забрал, не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул: виноват, сердце не пустяк.
1: Лёшка, тельняшка, как ты хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшней, чем грозный шторм, чем девятый вал, синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю,

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Фобии отпуска. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка!

У нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая,

может быть отдельным штатским лифтом. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог.

0: дома дела.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе-румбе-румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Ты никогда не бывал.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей голове.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.